0: нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.
1: Старые песни о главном или как найти друзей среди партнеров, избегая мирных переговоров.
2: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран.

0: Лидеры двух крупнейших по населению стран планеты, один из них в очередной раз призвал Путина прекратить боевые действия. Путин заверил, что именно к этому и движется, сказал не за себя, а за всю Россию. Давайте подробнее с цитатами послушаем и посмотрим в нашем сюжете.
1: На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке собрались лидеры более чем десятка стран. Посетил его и Владимир Путин. Приезд российского президента сопровождался попытками мировых лидеров вновь уговорить его прекратить войну против Украины. Одним из первых к Путину обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди.
2: «Нам нужен конец войны, а не война без конца. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий».
1: Россия и движется по этому пути, приводит ответ Путина агентство Интерфакс. На практике поверить в это движение непросто. На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что майские рекомендации дипломатам и иностранцам эвакуироваться из Киева, цитата, «не теряют актуальности». В Бишкеке российский президент также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, войну обсуждали лишь рефреном, по касательной, а основное внимание сконцентрировали на торгово-экономических вопросах. На фоне войны и западных санкций российская экономика стала сильнее зависеть от Китая. Пекин с большими скидками покупает у Москвы сырую нефть, газ, древесину и уголь. Одной из тем обсуждения стал безвизовый режим между Россией и Китаем. Путин предложил перевести его на постоянную основу. Ранее обе страны продлили действие безвиза друг для друга до конца 2027 года. Сообщения о новых миротворческих усилиях стали появляться и перед встречей Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он уже не первый год пытается выступить посредником между Россией и Украиной. Несколько раундов переговоров проходили в Стамбуле. Несмотря на отсутствие явного стремления Путина к диалогу, Дмитрий Песков отметил усилия Турции и других стран, раскритиковав при этом Украину.
3: «Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад. Но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников».
1: Сниженную тягу к переговорам со стороны Путина можно было наблюдать еще на прошлой неделе. Тогда, по словам собеседника издания агентства, Путин отменил свою встречу с прилетевшим в Москву главой ЦРУ. Джон Рэдклифф, по данным источника, собирался призвать российского президента как можно скорее договориться о завершении войны. Согласно версии «Нью-Йорк Таймс», глава ЦРУ приехал, чтобы призвать Москву заключить соглашение, пока ее военная и экономическая ситуации не ухудшились еще сильнее.
0: Ну и, казалось бы, при чем тут ООН и ее глава Антонио Гутьерреш, присутствовавший на встречах в Бишкеке? Ну а камера периодически выхватывала его выражение лица, пока Путин рассуждал о неэффективности организации. Давайте послушаем.
4: «Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран».
0: С нами в прямом эфире политический аналитик Антон Барбашин. Антон, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Вот эти рассуждения Путина о новом миропорядке, причем в пользу глобального юга, довольно-таки давняя шарманка, она еще так временами отдает лестью в адрес новых партнеров Москвы. Как вы думаете, к чему и почему именно сейчас вот такой вот выпад получился?
5: Ну, мероприятие ШОС у нас юбилейное, это такое довольно значимое событие, довольно, я бы сказал, давно было ясно, что для Путина оно будет важно еще раз повторить давно известные тезисы, представить Россию как ту страну, которая продвигает, собственно, многополярный мир, в общем, все движение глобальное к развитию более справедливому миру. И, безусловно, для России важно, чтобы другие члены

0: В этом случае БРИКС, в принципе, здесь их можно заменять, потому что повестка не сильно меняется риторически, рассматривая Россию в этом качестве, и Путин всячески использует любые возможности, чтобы повторить эти тезисы, которые частично отражаются в итоговых документах, ну, естественно, не в том виде и объеме, в котором бы хотелось это России. То есть его выступление было максимально предсказуемым.
1: Ну, учитывая эту предсказуемость, тогда для чего? Как бы, чтобы что сказали бы в такой ситуации некоторые сотрудники IT-компании?
0: Ну, я не знаю, что бы они сказали, но Путин это повторяет второй десяток лет, особенно с 22 года, ну, в принципе, и с 14-го. Многополярность вообще у нас уходит в 99-й год, когда ее впервые ввели в терминологию российских там, дипломатов-международников. Для Путина это самая важная, любимая тема, потому что в рамках его многополярности у России очень важная место, Россия имеет свою зону интересов, которая признается. То есть это как бы и процесс одновременно, и некая конечная точка, в которой Путин бы хотел увидеть Россию. Ему хотелось бы, естественно, чтобы другие члены ШОС, в частности Индия и Китай, именно так и видели дальнейшее развитие международной политики.
1: А к нам присоединяется политолог, старший научный сотрудник центра NEST Джон Лав. Джон, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот на ваш взгляд, с оглядкой на эту риторику Путина, с оглядкой на некоторые повторы в его риторике, какие цели преследует российская делегация на саммите ШОС в Бишкеке прямо сейчас?
2: Я думаю, что цель номер один – это усиление позиции России на глобальном юге и сохранение как бы поддержки для внешнеполитических целей России. Правда, в обращении Путина ничего особого нового не было. Но дело в том, что Китай и Индия остаются для России ключевыми партнерами. Я думаю, что Путину также важно показать в России, да, своему электорату, что Россия еще владеет определенным статусом, да, в мире и пользуется реальным влиянием. Хотя надо добавить, что для России, мне кажется, что вот эта организация шанхайская, да, организация за последние годы, она начала терять значение из-за, в принципе, расширения организации. Теперь в России одна из там ведущих держав, но факт, что там в организации теперь сколько членов, да, 10 членов, еще 15 партнеров. В целом, влияние России вот в этой конфигурации, мне кажется, оно ослабло.
1: Почему именно Нарендра Моди, на ваш взгляд, раз за разом оказывается таким главным пацифистом, ну, по крайней мере, в том, что он говорит, на подобных саммитах? Вот это такое сопротивление дружбе с Путиным или, скорее, преодоление препятствий для дружбы? Как вы думаете?
2: Нет, я думаю, что это традиционно индийская позиция, может быть, искренняя позиция, хотя надо сказать, что у Индии теперь, вот, конечно, здесь вот свои интересы, она, правда, импортирует очень много дешевой нефти из России, теперь вот экспортирует даже нефтепродукты из топливного кризиса в России. В экономическом плане, то есть эта война Индии была выгодной. Но с самого начала индийцы дали понять, что они испытывают некий дискомфорт из-за этой войны. И Нарендра Моди, ну, на самом деле, вот не первый раз, да, выражает, ну, как бы в очень дипломатической форме, свои сомнения, да, об целесообразности продолжения войны, как сейчас. И Путин, я думаю, что этого ожидал, хотя во время вот этой беседы, да, с индийским премьером, он, ну, очень некомфортно себя чувствовал.
1: Ну, по всей видимости, да и как будто бы и на встрече с Пазашкианом, вроде бы союзником, он себя тоже чувствовал неуверенно, в частности, на фразу Пазашкиана, это президент Ирана, о том, что мы победим, то есть, скорее всего, речь была про Иран, как будто бы Путин сказал спасибо, видимо, предположив, что это про его победу, предыдущую речь. В общем, немножко такая сконфуженная получилась эта ситуация. Но прямо сейчас, судя по информации от сотрудников Кремлевского ПЛО, так называемого, журналистов, в частности, в ГТРК, Путин уже проводит встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И тут любопытно сам факт того, что Эрдоган еще заведомо предполагал, что он попытается вновь напроситься на роль такого посредника между Россией и Украиной. Антон, в этом контексте я хочу вас спросить. Мы пока не знаем, как закончится встреча, что именно стороны обсудят, но знаем вот эту вот предтечу, так называемую, пожалуй, такое слово подберу. Как вы думаете, в чем вообще заинтересованность Эрдогана?

0: Ну, для Турции важно сохранять хорошие отношения с Россией. Все-таки есть большие экономические дивиденды, есть вопрос безопасности на Кавказе. И в целом мы видели, что Россия и Турция способны договариваться даже после некоторых обострений, как это было в Сирии и в других местах. Поэтому Эрдоган традиционно хотел бы занимать некую такую важную роль, когда он одновременно мог бы говорить и с Западом, будучи, кстати, частью НАТО, и с Востоком, в этом смысле имеется в виду Россия. Поэтому еще раз представить свою возможную роль, она частично доказывалась эффективностью по поводу различных сделок, связанных с зерном. Можно одновременно и попробовать действительно протестировать, насколько Путин готов идти сегодня на компромиссы, ну и как минимум показать западным партнерам и в Европе, и в Соединенных Штатах, что Турция прикладывает усилия, чтобы подвести, значит, конфликт к какой-то паузе или перемирию.
1: Ну и в риторике Владимира Путина, конечно, иногда можно спутать партнеров и друзей, друзей и партнеров, но вот хочется именно картины дружеских связей еще отдельно нам сегодня обсудить. На днях по сети широко разошелся фрагмент интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию РБК. Чиновника спросили о странной кампании нынешних друзей Кремля.
2: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран. И у всех вопрос, вот как мы дошли до такого, как мы оказались в такой кампании?
3: А чем плохая компания?
2: А страны, которые раньше во всем мире считались странными изгоями, стали главными союзниками России. И у многих вопрос, почему так
3: Они получилось? Считались изгоями теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне.
1: И вот эти вот рассуждения о геополитике с истории там аж на 80 лет назад, они продолжались как бы и частично напоминают некоторые интервью господина Путина иностранным некоторым журналистам. И, надо сказать, в этом интервью были и другие любопытные фрагменты. К примеру, еще Лавров рассказал, что и посланник Ватикана, с которым тот недавно встречался, тоже призывал Лаврова к миру, мол, надо уже это все заканчивать. И вот что, по его собственным словам, Лавров ответил.
3: То, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть линии соприкосновения, перемирие, никакой не долгосрочный мир. При этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Запад не признают, ни Европа, по крайней мере, не признают то, что контролируемая Россией территория является территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией, не признают. И даже они так гордо говорят, вот надо прекратить огонь, а потом мы будем уже мирными средствами восстанавливать границы 1991 года. И далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию.
1: Это любопытно, потому что приоткрывает вот этот пакет кремлевских условий на пути к миру. Помните, Путин давно повторяет, отдайте оккупированные территории, Лавров вот подхватывает, а еще признайте их российскими на официальном уровне. Но, продолжает Лавров, этого тоже не совсем недостаточно, мол, так называемый устами Лаврова неонацистский режим останется в силе на тех же самых территориях, которые Россия не контролирует, даже с учетом тех территорий, которые она уже задним числом вписала себе в Конституцию. Антон, ну получается вот такая странная диспозиция, насколько она тупиковая сама по себе, и получается ли мы, что мы в очередной раз выясняем, что даже вот те условия, которые озвучивал в свое время Владимир Путин, для того, чтобы Украина покинула территории, которые Россия уже вписала себе в Конституцию, даже это совершенно не гарантирует хоть какого-то мирного дальнейшего регулирования, ну, на стадии уже отказа от вооружения, от взаимных ударов.
0: Ну, на самом деле, никто не говорил, что именно этого будет достаточно. Это был первый пункт. То есть Украина выходит с территории Донецкой области, и дальше всегда озвучивался, ну, может быть, не в каждом разговоре, но так или иначе озвучивался список требований, которые был связан со снятием санкций, с признанием территории российскими, были российские условия о том, как поствоенная архитектура безопасности Украины будет выглядеть, где должна обязательно присутствовать Россия. То есть российские чиновники, и Путин, и Лавров, они в разной комбинации называют эти пункты. Может быть, мы можем отметить, что

0: непосредственно роль Зеленского иногда меняется в российской риторике, то с ним вообще не готовы говорить, то готовы с ним говорить, если он признает, соответственно, российские завоевания и подпишет соглашение, которое для России покажется достаточным. То есть есть некий набор требований, который может быть чуть-чуть плавать, но в целом довольно масштабные претензии одной только Донецкой области не хватит. Это всегда называлось как первый шаг, и мы оказываемся в этой ситуации, когда нет у всех до конца четкого понимания российских требований, потому что, ну, в частности, американские переговорщики довольно часто, почти, по-моему, каждый раз несколько путали те предложения, которые они слышали, что создавало иллюзию сокращения российских требований, хотя они, собственно, и не менялись.
1: Мне звучали мнения, что именно из-за этой вот нестыковочки сам по себе родился саммит в Анкоридже, который затем родил дух Анкориджа, которыми потом долго злоупотребляли господа Лавров с коллегами, ну и который, получается, в последнее время как будто бы подвыветрился сам по себе. Джон, вообще временами позиция Кремля, она выглядит как такая вечная попытка уйти от разговора о том, что именно Россия хочет получить для того, чтобы прекратить войну вот прямо здесь и сейчас. Ну и вот и сам по себе вот этот аргумент про то, что роль Зеленского постоянно меняется в риторике российских чиновников. Вы видите в этом какую-то такую специальную тактику? Если да, то на что же вместе с ней рассчитывает Путин и его подчиненные, как вы думаете?
2: Нет, я здесь не вижу особой тактики. Я думаю, что Путин понял, что он обязан теперь воевать до самого конца, что украинцы не готовы поднять белый флаг. Он понял, что европейцы пока будут поддерживать Украину в отсутствие американцев. И если он надеялся на посреднические усилия Трампа, я думаю, что он сильно разочаровался. И были возложены большие надежды, конечно, на вот этот саммит в прошлом году на Аляске. Не получилось, что-то действительно прошло не так, но все-таки, как вы сказали, сохранился вот этот дух Анкориджа. Хотя американцы дали потом понять, что ничего не было согласовано на самом деле. Вполне возможно, что господин Витков неправильно понял, да, российскую позицию. Но по той версии, которую я слышал, когда Путин разговаривал с Трампом в его лимузине, Путин что-то сказал, которое вот очень не понравилось Трампу. И вот с этого момента, то есть, был провал, да, саммита. И с тех пор не удалось восстановить вот этот канал. Теперь американцы, конечно, заняты вот другой проблемой, да, в Иране. И я не вижу, на самом деле, перспективу для изменения этой ситуации. Я боюсь, что мы обречены на продолжение вот этой страшной войны.
1: Ну и к еще одному провалу, скажем так, дипломатическому, в том, что такое наследие последних 5, а то и больше уже лет действий Владимира Путина вот в последнее время, хочется нам сегодня обратиться. Дело в том, что у Путина запланирована на этом же саммите, возможно, даже сегодня она уже и успеет произойти, встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. И там довольно-таки длинная получается предыстория перед этой встречей, сколько всего она происходила, как Армения постепенно, во-первых, отодвигалась от Москвы сама по себе, во-вторых, насколько она начала поворачиваться в сторону Европы, и как Владимир Путин пытался правдами-неправдами немножечко повернуть все это вспять, и пока как будто бы вектор все-таки не прервал свое вот это вот направление. Давайте напомним, как это было, когда это началось, все подробности в нашем сюжете.
3: Повестку встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле обозначили заранее.
4: Примерно понятно, о чем будет речь. Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в Евросоюзе, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать.
3: Отдельно помощник президента Ушаков упомянул аресты армянских оппозиционеров, тех, кто выступает за сотрудничество с Москвой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, добавил, что разговор будет прагматичным и уважительным, а также повторил российское требование.
5: Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать, провести референдум.
3: Требуя референдум, Кремль ловит Пашиняна на слове, сказанном в самом Кремле 1 апреля, за 2 месяца до выборов.
6: Знаем, что они в принципе

0: членство в двух объединениях несовместимо, но то, что мы делаем, и та повестка у нас есть, по крайней мере, на данный момент они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать. А когда процессы будут развиваться до той точки, где нужно будет принять какое-либо решение, я уверен, что мы, я имею в виду граждане Республики Армения, примут это решение.
1: Разговаривать на этот раз Путину с Пашиняном придется на фоне сразу нескольких неприятных для Кремля вещей. Во-первых, за неделю до встречи в программе правительства Армении на ближайшие 5 лет из описания отношений с Россией исчезло стратегическое партнерство. И Пашинян объяснил это тем, что в сентябре 22 года, когда азербайджанская армия вошла в 7,5 километров вглубь армянской территории Джермука, ни Россия, ни ОДКБ своих обязательств по безопасности не выполнили. Участие в ОДКБ Ереван заморозил еще в феврале 24 года. Пашинян заявил, что возвращаться не собирается и будет рад, если Армению исключат. Заявку на вступление в Евросоюз страна планирует подать в ближайшее время, а референдум провести после ответа Брюсселя. Второе неприятное для Кремля событие – это арест бывшего президента Армении. Роберт Кочерян – давний знакомый Путина и главный пророссийский политик страны. Через 2 дня суд отправил экс-президента под арест на 2 месяца. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, взятки в особо крупном размере и отмывание денег. А накануне встречи Кремль опубликовал поздравление Кочеряну с днем рождения. Путин пожелал арестованному бодрости духа и стойкости перед лицом испытаний и напомнил: «В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных союзнических связей между нашими странами». Еще 1 апреля, когда Пашинян приехал в Кремль за 2 месяца до выборов в парламент Армении, Путин выложил перед ним миллиардные цифры товарооборота и принялся перечислять, что Армения от России имеет и чем рискует.
2: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийством невозможно. Это просто невозможно по определению.
1: Он также напомнил, что Армения получает российский газ более чем втрое дешевле, чем Европа. По данным Reuters, в Москве обсуждали доставку на голосование около 100 тысяч живущих в России граждан Армении. Параллельно связанные с Кремлем структуры вели дезинформационную кампанию. Однако при явке около 59% партия Пашиняна набрала почти половину голосов и получила парламентское большинство – 64 места из 101. Москва также перешла к экономическому давлению, запретив экспорт некоторых продуктов, алкоголя и цветов из Армении. В мае российская Минэнерго пригрозила денонсировать соглашение по газу, нефтепродуктам и алмазам, если Армения продолжит сближение с Евросоюзом. Возможный выход из страны из ЕАЭС армянские экономисты оценивают в потерю 5-6% ВВП.
3: Тему продолжим с политическим аналитиком Антоном Барбашиным. Антон, ну вот здесь напрашивается такой вопрос. Вот казалось бы, что пошло уже в ход? Экономическое давление, дипломатическое давление и даже подколки открытками на сайте президента, ну не на сайте, а в телеграм-канале президента Российской Федерации. Какие козыри остались у Путина в этой ситуации?
4: Это хороший вопрос. Я не знаю, если честно. У России не так много, в принципе, ресурсов, чтобы, ну, так скажем, радикально менять ситуацию на Кавказе. Украина оттягивает большую часть ресурсов всего и вся. Была попытка, возможность поменять ситуацию через выборы, она не получилась, поэтому Кремлю придется вот каким-то образом, постоянно договариваясь, добавляя или убавляя давление, влиять на армянскую политику. Ну, мы должны отметить, что все-таки Россия экономически имеет очень большое значение для Армении, поэтому я бы не стал ставить здесь ставку, что Армения выйдет из всех соглашений и потеряет существенную часть своего экспорта. Все-таки после 22 года Армения очень много приобрела за счет санкций, за счет переезда части россиян со своим капиталом. Поэтому этот фактор будет оставаться вне зависимости от личной приязни и неприязни лидеров Армении и России.
3: Ну и понятно, что как повод Пашинян использует тот факт, что ОДКБ оказалась довольно-таки бесполезной организацией для Армении в моменте, когда потребовалась ее помощь. Но, на ваш взгляд, повлиял ли вот этот фактор затяжной войны с Украиной вообще на решительность Пашиняна в этом вопросе? Вот это в этом повороте
4: на
3: Запад.
4: Я бы сказал, что да, война в Украине повлияла, в принципе, на всех партнеров Российской Федерации, ну, за исключением новых партнеров, вроде КНДР, ну, и

0: Наверное, все-таки Белоруссия. Остальные же, что Баку, что Ереван, что часть Центральноазиатских республик, они имеют возможность чуть более комфортно себя чувствовать, чуть больше говорить с Россией на равных, потому что, опять же, у Москвы не хватает ресурсов, чтобы заниматься только этим направлением вплотную. Плюс довольно много, собственно, Россия допускала ошибок и в Армении, и в Баку, и все, что происходило между Армении и Азербайджаном, что тоже можно эксплуатировать. Но, как мы видим, если вот в сухом остатке посмотреть развитие событий последних 4 лет, Москва адаптируется, и тот же Путин адаптируется, и он может довольно громкие вещи, грозные заявлять, спустя полгода точно так же сжать руку Пашиняну, признавая его законно избранным, и, в общем, обсуждая совместную какую-то повестку и снижать тон. Поэтому нужно следить за конкретными действиями, но нужно отдать должное, все-таки приходится признавать Москве то, что нет уже тех возможностей, которые были раньше, но, собственно, по своей вине из-за войны в Украине.
1: Ну и с нами также на связи политолог Джон Лав. Джон, а вот учитывая вот все уже вышесказанное и учитывая нынешнюю диспозицию взаимоотношений Москвы и Еревана, насколько вот этот поворот вообще Армении в сторону ЕС, он бьет по, скажем так, авторитету и России, и Путина вот лично в глазах соседей?
2: Ну, я не думаю, что он на самом деле сильно бьет, да, по авторитету России, потому что Москва прекрасно понимает, что Евросоюз не в состоянии, да, принять Армению. Армения, конечно, не готова к членству, да, в Европейском Союзе. Это как бы долгая игра со стороны, да, Армении. Но это все-таки свидетельствует о том, что меняется баланс сил, да, в регионе. Я думаю, что это очень важно. Увеличивается роль Турции. Из-за этого Азербайджан себя чувствует, ну, более свободным в этом регионе. И в силу того, что Азербайджан взял Карабах, это означает, что Россия лишилась инструмента влияния, да, Армении. Я думаю, что господин Пашинян, он хорошо понимает, что он должен менять формат отношений с Россией и параллельно строить, может, более глубокие отношения со соседними странами, включая и с Турцией, с Евросоюзом, чтобы просто создать для себя опции разные. То есть это не означает, что будет крупный конфликт, да, с Москвой. Он хочет этого, мне кажется, его избежать. И также Москва бы хотела вот этого как раз, да, избежать. Поэтому я думаю, что какая-то форма, может, мирного существования, она будет найдена, но это будет как бы новая модель отношений.
1: Джон, благодарю вас за этот разговор. Старший научный сотрудник Нест-центра и политолог Джон Лав, а также политический аналитик Антон Барбашин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о таких, ну, получается, пока что предварительных итогах того, что происходило в Бишкеке, это саммите ШОС. Вполне возможно, что завтра мы продолжим этот разговор. Завтра с вами Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого

0: кино «Санденс», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне господин «Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в авоське и давлении со стороны властей.
1: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
2: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо двух показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили: у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
1: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
2: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после «Санденса» подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до «Оскара». Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал: опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием, я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
1: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, а сколько вообще в мире?
2: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
1: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
2: Слушай, не так и много, на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
1: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
2: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Там очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пуф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
1: Прости за вопрос. Зубы сделаны в Карабаше.
2: Именно. Мстят.
1: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
2: Ну, то, что его запретили, окей. Но там все запрещают, и там все смотрят.

0: Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
1: Они написали в Оскаровский комитет, написал Фадеев, глава СПЧ.
0: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил, что они тянули.
1: Ты принес «Оскар»?
0: Да.
1: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
0: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
2: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
0: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
1: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
0: Да.
1: Он знал о том, что ты его принесешь?
0: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу, кто поверит, то, что это настоящий «Оскар», потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
1: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
0: Инструкцию. Как протирать.
1: Так.
0: Как за ним
1: ты
0: ухаживать.
1: Не
0: нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан.
1: Коробку?
0: Нет, коробку не выдают. Только «Оскар» и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
1: Конверт?
0: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на «Бафте», а Дэвид забрал на «Оскаре». Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
1: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
0: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетала, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, «Оскар?» Я говорю, «Оскар? Why? Why not?» Вот, и принесли сумку, я раскрыл, из этих барюк выматываю, даю им, они хлопают, радуются, фотографируются, почему бы нет.
1: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
0: Он покрыт золотом.
1: Он покрыт золотом?
0: Он позолоченный.
1: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
0: Серьезно?
1: Ну и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
0: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
1: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
0: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
1: Какой вопрос я хотел задать?

0: Который у нас обсуждали в редакции. На самом «Оскаре», когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели? Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
1: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре. Мне писали выпускники из Карабаша. Ага. Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам. Угу. То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот. И мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
0: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
1: Да.
0: Так и было?
1: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
0: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
1: Какой?
0: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
1: А кто это спрашивал? Кто это писал? Какие журналисты?
0: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем вывозить, если есть облака?
1: А ваши журналисты давно были в России?
0: Кто-то из них вообще не был никогда?
1: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
0: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
1: Ага.
0: И
1: из фильма из какого?
0: Коллеги заметили, что это кадр из «Маппет Шоу».
1: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
0: Как это произошло?
1: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
0: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски «ГУЛАГ», это, нет, в принципе, невозможно.
1: Ну да, да. А я же не знал. Ну, я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы. Я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
0: Из «Маппет Шоу».
1: Я не знал про это.
0: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
1: Я не знаю.

0: У Дэвида спросить, специально он это сделал, или пошутил он так, или... интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ, слушай, правда интересно.
1: Ты удивительно, что ты не знал про это.
0: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Мне главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там то прыщ выдает, я говорю, удалить, этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
1: Так.
0: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я хожу, думаю, почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне пока смотрят. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты, перегородки хотя бы.
1: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-сине-белый флаг. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже было экстремистской символикой в России признано или нет тогда?
0: Нет.
1: То есть висел?
0: Висел.
1: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
0: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, он быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на...
1: После фильма что в школе происходит?
0: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела? Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась? Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут? Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что... Не понимаю, как это работает? Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она хоть на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести, не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
1: У мам все хорошо.
0: Да.
1: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство

0: выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
1: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем карабашом. И ты выходишь на балкон и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь, и он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от мотопловильного комбината.
0: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось от производства меди?
1: Да. Но сейчас это предупреждают горожане. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад. Начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит. Занимается
0: крипто
1: майнит на отопительной ферме, занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте, это очень удивительно.
0: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот история, которая у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
1: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
0: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплат?
1: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирал его у одних и отдавал другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5 тысяч рублей, по-моему, что ли, и зарплата в 16 тысяч рублей.
0: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги?
1: Да.
0: А те, кто проводил разговоры о важном, получали больше?
1: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5 тысяч рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающихся, там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию.

0: Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
1: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря в первую очередь решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
0: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
2: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
1: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
0: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 1 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал Владимира Путина немедленно закончить войну в Украине. 1 евро вновь стоит больше 100 российских рублей. Курс американского доллара к рублю превысил 86 рублей за 1 доллар. Также сегодня.
1: Я думаю, люди все понимают. Они знают, что нам нужно было ударить по Ирану. Мне нужно было это сделать. Если бы я этого не сделал, они бы обстреливали наши города. Они бы уничтожили Израиль. Они бы уничтожили Ближний Восток, потому что хотят этого.
0: США и Иран обменялись ударами впервые с конца июля. Можно ли ожидать?

0: ждать возобновления полномасштабной войны в Персидском заливе.
1: Путин сейчас говорит об Украине, что Украина свой народ убивает. Он что, свой народ не убил, когда в Беслане

0: он приехал только 3-го ночью в больницу и потрогал, как я по телевизору видела, потом потрогал директора, потрогал постель и уехал. Он убийца наших детей. Я 1000 раз буду повторять это. Я не боюсь.
1: Это голос Светланы Маргиевой, дочь которой, 13-летняя Эльвира Маргиева, погибла во время захвата чеченскими сепаратистами школы номер 1 в Беслане в 2004 году. Школа была захвачена ровно 22 года назад, 1 сентября, и эта дата, 1 сентября, теперь навсегда связана со страшным терактом в Беслане, жертвами которого стали больше 330 человек, не менее 186 из них – дети. Сейчас, 22 года спустя, украинские школьники уже в 5-й раз начинают учебный год в условиях полномасштабной российской агрессии против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, пришедший поздравить детей в один из киевских лицеев из-за воздушной тревоги, был вынужден спуститься с ними в бомбоубежище. Общаясь потом с журналистами, Зеленский заявил, что Россия, нанося постоянные удары по объектам украинской инфраструктуры, пытается сорвать и учебу в школах страны. Он также посетовал, что в последние 2 недели дипломатическая активность европейских партнеров Украины резко снизилась. И это при том, что интенсивность российских ударов по Украине растет с каждым днем. Последние 2 недели русские, в принципе, системно бьют по инфраструктуре. Понятно, что они хотят сорвать начало учебного года, но он будет. Они нам ничего не сорвут. Однако сам факт, что последние 2 недели весь мир, Европа и страны, которые нам помогают, были на каникулах, оставляет очень неприятное ощущение. И я не могу этим не поделиться. Знаете, это как дипломатия по плану. Если отпуск, значит отпуск. А то, что в это время кого-то бомбят, ну, мы в отпуске. И это очень неприятный факт. Потому что я считаю, что если бы в этот момент звучали сильные международные сигналы, то 1 сентября... Ну, русские, конечно, ни перед кем особенно не останавливаются, но все-таки немного они боятся. Помимо наших вооруженных сил, они все-таки немного боятся и громкой дипломатии. И поэтому очень неприятно видеть, что сейчас кто-то отдыхает, а кто-то борется за жизнь. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор по телефону со специальными представителями президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, разговор был хорошим, обсуждалась дата возможного приезда спецпосланников в Киев. Обсудили, что может быть сделано, чтобы побудить Россию выйти на курс завершения войны. Надо, чтобы настроение было соответствующее в Москве у Путина. Настроение завершать, а не воевать. Сейчас пока, к сожалению, все развитие событий, все сигналы от наших партнеров, все сигналы из России таковы, что российский лидер лично хочет продолжения войны и дальше. Даже уже тогда, когда абсолютное большинство общество его страны согласилось бы с остановкой войны по линии соприкосновения. Посмотрим, что удастся представителям президента Америки. Сентябрь может изменить многое.
2: Вересень может изменить багато.
1: Что конкретно может изменить наступивший сентябрь, Владимир Зеленский не сказал. Следует также отметить, что и в России новый учебный год тоже начинается в очень неспокойной обстановке, особенно в прилегающих к Украине регионах и областях. Жители Белгородской области сегодня жаловались, что очередная воздушная тревога была объявлена с опозданием и выражали недовольство тем, что власти разрешили очное обучение в средних школах. Ну что, Александр Шуваев, сегодня сперва бабахи в небе, последствия есть на земле, а в это время дети на линейках, какие-то классы в ДК «Энергомаш» были по пути, а безопасности нет. Сирена сработала, когда уже взрывы раздавались в небе. Вот скажите, до сих пор очное будет или все-таки подумаете и решитесь на дистант? Написал в социальных сетях один из жителей Белгородчины. «Отправляем детей на учебу, и даже возможности нет знать, что происходит в области и в Белгороде. Где так красиво обещанный интернет?» – спрашивает еще одна жительница региона. «Вы там вообще издеваетесь? Сирена включилась только после взрывов. Дети уже в школах. Это ваша безопасность? Как детям учиться в подвалах? Злости на вас уже не хватает. Вам нужны только отчеты, а мне нужны мои дети живыми.

0: написала еще одна жительница Белгородчины. Эти цитаты приводит телеграм-канал «Пепел Белгород». Между тем, премьер-министр Индии Нарендра Моди, встречаясь с Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, во время протокольной съемки открыто призвал российского президента к скорейшему прекращению войны в Украине.
1: Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. И нам будет необходимо двигаться именно в этом направлении. Это очень важно для всего человечества. Мы должны мирными средствами разрешать все проблемы. Этого требует все человечество. И это посыл Индии в том числе. Индия — это страна Ганди, страна Будды. Именно таков наш посыл.
0: Это был премьер-министр Индии Нарендра Моди. Путин в ответ на эти слова почти в проброс сказал что-то вроде «мы как раз работаем в этом направлении». Ну а его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что во время другой двусторонней встречи Путина на высшем уровне с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином тема Украины обсуждалась, цитата, «рефреном по касательной». Китайская сторона после встречи Путина и Си заявила о намерении координировать усилия по достижению мирных договоренностей по Украине. Пока же интенсивность российских ударов только нарастает. Наибольший ущерб в последнее время наносят реактивные дроны, которые летают быстрее и выше беспилотников типа «Шахет», а потому сбивать их силам украинских ПВО гораздо тяжелее. Только в Киеве минувшей ночью погибли не менее 8 человек, 6 из них при атаке на железнодорожное депо. Военные эксперты отмечают, что российская армия все чаще наносит удары по Киеву и днем, что мешает нормальной работе транспорта, магазинов и учреждений. Продолжается обсуждение трагедии в селе Мило Бучанского района Киевской области, где в конце прошлой недели при детонации боеприпасов после российского удара по их складу в селе погибли не менее 37 человек. Местные жители жалуются, что не были предупреждены об опасном соседстве со складом боеприпасов. Побывавший в селе Мило корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир отметил, что информация о размещении боеприпасов в целом должна сохраняться в тайне, но, конечно же, склады должны находиться на безопасном удалении от жилых построек.
2: Как правило, склады боеприпасов не афишируют. Сложно представить, чтобы военные условно пришли в местную территориальную общину и сказали: «Да, смотрите, у нас здесь хранится 10 тонн боеприпасов такого-то вида, будьте осторожны». Такая информация не разглашается. Подобные объекты должны быть максимально засекречены. Вопрос в другом. Почему склады были расположены в непосредственной близости от населенных пунктов? Потому что если об этом проинформировать хотя бы одного-двух человек, информация может выйти за пределы этого круга, после чего по объекту с высокой вероятностью будет нанесен огневой удар. И, в принципе, именно это мы сейчас и наблюдаем. Что мы видим на кадрах? Люди могли видеть военных. Мило находится очень близко к Капитоновке и другим населенным пунктам. Я сам проживаю неподалеку и понимаю, что там постоянно передвигаются военные, поскольку это территория, где в 2022 году находились российские войска. Это место и сейчас остается зоной концентрации различных подразделений, которые имеют определенную материальную базу и используют ее для своих нужд. Это может быть пункт постоянной дислокации, склад боеприпасов или, возможно, тренировочная база. Подобные объекты существуют по всей территории Украины, потому что идет война. Военные на каждом шагу. Это нормальная практика для страны, в которой ведутся боевые действия. Ненормально другое, когда рядом с жилым сектором происходит большое скопление вооружения и боеприпасов, которое в результате пожара или удара беспилотника может взорваться и привести к тяжелым последствиям. В результате могут гибнуть люди, в том числе находящиеся в таких учреждениях, как дома престарелых.
3: Люди, в том числе в будинку для людей похилого віку.
0: Это был корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Еще одно проявление желания Владимира Путина продолжать войну как можно дольше – это попытки привлечь в армию как можно больше людей. И это касается и оккупированных России.

0: и территории Украины, в том числе студентов вузов и учащихся колледжей в аннексированном России Крыму. Как рассказывает Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда», уже зафиксированы случаи, когда подростков, еще не достигших призывного возраста, целыми классами вместо уроков возили в военкоматы для сбора личных данных. То есть речь идет о фактической постановке на воинский учет до предусмотренных законом сроков. Привлечение крымчан в армию оккупанта началось буквально с первых дней оккупации Крыма в 2014 году. Однако до начала полномасштабного вторжения этот процесс не носил такого массового характера. Первые активные действия по привлечению молодежи к военной службе в высших учебных заведениях начались в январе 2023 года. Впоследствии в учреждения высшего и профессионально-технического образования стали поступать непосредственные указания по вербовке и направлению студентов в ряды армии страны-оккупанта. В этом году появилось своеобразное ноу-хау привлечения к этому процессу еще не поступивших абитуриентов. При этом речь идет не только о молодых людях, которые должны становиться на воинский учет после достижения соответствующего возраста. Детей 14, 15 и 16 лет уже через образовательные учреждения, в том числе школы, принудительно ставят на воинский учет. Иногда родители узнают об этом постфактум, например, когда целый класс учащихся снимают с занятий и отвозят в военкомат. Сейчас наблюдается новая волна, в рамках которой российские власти пытаются привлечь к службе как можно больше крымских подростков и молодых людей. К сожалению, им это удается. Уже известны случаи, когда выпускники школы, студенты высших учебных заведений после вовлечения в российскую армию попадали на российско-украинский фронт и там погибали. Это был Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии». Пока списки партии «Яблоко» и отдельные представители партии один за другим снимаются с выборов за призывы прекратить боевые действия в Украине, громко заявил о себе депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Циренов, который запустил на телевидении Бурятии агитационный ролик с лозунгом «Миру мир».
1: Когда закончится СВО?
2: Зачем блокировать интернет?
3: Как жить с такими налогами?
4: И почему власть не слышит нас? Я Баир Циренов, кандидат в Госдуму от КПРФ. 20 сентября поддержите нас. Власть народу, миру мир.
0: На удивление, ролики Циренова крутятся уже несколько дней. Сообщение о том, что они сняты с эфира, я к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не видел. Тому, что ролики не были немедленно сняты, удивлялся и сам Баир Циренов. Напомню, что, скажем, 27 августа в Великом Новгороде прокурор вынес региональному отделению партии «Яблоко» предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства, и это предостережение было вынесено именно в связи с агитационным роликом с лозунгами «России нужен мир, но мы не опускаем руки». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 1 сентября. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар 31 августа по двум пусковым установкам Корпуса стражи исламской революции Ирана КСИР на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. По словам Трампа, Соединенные Штаты будут наносить удары, если Иран будет мешать судоходству в проливе.
5: Я думаю, люди все понимают. Они знают, что нам нужно было ударить по Ирану. Мне нужно было это сделать. Если бы я этого не сделал, они бы обстреливали наши города. Они бы уничтожили Израиль. Они бы уничтожили Ближний Восток, потому что хотят этого. Да, это провалившийся режим, но это не значит, что мы его не прихлопнем. Посмотрим, что будет. Для нас это относительно небольшая война. Знаете, куда ушли деньги? В Украину. Деньги были действительно потрачены. Что касается боеприпасов, то у нас их огромное количество. Неограниченное количество. Большое количество боеприпасов, произведенных относительно давно или довольно давно, но которая тоже очень мощная.
0: Это был Дональд Трамп. Одновременно он исключил применение против Ирана ядерного оружия, поскольку, по его словам, Иран и так уже полностью

0: разгромлен. Вопрос по этому поводу Трамп назвал глупым. Американские военные объяснили удар по острову Ларак тем, что КСИР пытался разместить мины на уже разминированных участках Ормузского пролива. Иран в ответ на американские удары нанес удар по авиабазе Аль-Минхат в Объединенных Арабских Эмиратах, где размещены американские военные. Это был первый обмен ударами между США и Ираном. С конца июля он немедленно привел к росту цен на нефть на мировых рынках. А сегодня президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин фактически признал, что Россия оказывает Ирану военную помощь.
1: Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана-американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем.
0: Это был Владимир Путин. Фрагмент его встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в Бишкеке. Время свободы. К концу лета курс евро по отношению к российскому рублю вновь превысил отметку в 100 рублей за 1 евро. Один американский доллар стоит сейчас более 86 российских рублей. О том, почему российская валюта дешевеет в последнее время, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
2: Первое, что серьезно изменилось летом этого года – топливный кризис, в результате которого Россия из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера. Соответственно, один из источников валютной выручки превратился в источник спроса на иностранную валюту. Еще один фактор, на который реагирует валютный рынок, решимость, с которым Министерство финансов играет на ослабление рубля. Несмотря на 6,5-триллионный дефицит бюджета, финансовое ведомство наращивает покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. А это правило в этом году выполняется только тогда, когда позволяет Минфину делать то, что ему требуется. Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные Банка России. Они говорят о том, что компании-экспортеры снизили в июле продажу валютной выручки до минимума за последние 4 года, причем совершенно законно. Год назад, в августе 2025 года, правительство отменило норматив обязательной продажи валютной выручки, пытаясь остановить укрепление рубля, бьющее по доходам экспортеров и национальной валюты. Есть еще один фактор, который сейчас мало кто упоминает. Помимо прочего, длившееся с начала 2025 года укрепление рубля подогревалось притоком в Россию спекулятивных денег игроков на разнице ставок кэрри-трейдеров, привлеченных аномально высокой реальной, то есть поправкой на инфляцию, доходностью рублевых инструментов с фиксированной доходностью, то есть банковских депозитов и облигаций, что государственных, что корпоративных. Взяв дешевый кредит в долларах, евро или юанях, купив рубли и подстраховавшись на срочном рынке, можно было получать аномально высокую доходность, причем не рублевую. Первые публикации в мировой деловой прессе о пробных шарах кэрри-трейдеров со всего мира, которые использовали так называемые дружественные для России юрисдикции, появились как раз в феврале 2025 года, после первых шагов вступившего в должность президента США Дональда Трампа, давших возможность инвесторам радикально пересмотреть риски реализации финансовых схем в России. Игрой на разнице ставок активно занимались и китайские банки, и даже крупные российские экспортеры, которым в Китае дали возможность размещать номинированные в юанях облигации. Сейчас кэрри-трейд постепенно сворачивается. Во-первых, доходность в России после серии снижения ставок упала. А во-вторых, риски с 2025 года серьезно выросли. Не столько санкционные, сколько риски девальвации рубля и устойчивости как банковского сектора, так и всего финансового сектора России. Когда рубль укреплялся, игроки на разнице ставок получали дополнительный бонус. Сейчас же те, кто менял юани на рубли, в самом начале, в феврале 2025 года, начали терять на курсовой разнице. Ослабление рубля может снизить остроту бюджетного кризиса, повысить рублевые доходы экспортеров и конкурентоспособность российских производителей. Однако оно же создает серьезные риски ускорения инфляции. Более того, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки, снижая таким образом доходность рублевых инструментов, отток спекулятивных денег из России может превратиться в бегство, и девальвация примет неуправляемый характер со всеми вытекающими последствиями. Такой же эффект будет в случае роста экономического

0: экономических, санкционных или военных рисков. Так что ситуация сейчас в российских финансах крайне неустойчивая.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И сегодня стало известно, что Банк России продлил до 9 марта будущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Срок этих ограничений истекал 6 сентября. Для граждан России, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется возможность получить наличными до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Лимит рассчитывается, исходя из остатка средств на счете на 0 часов 0 минут по московскому времени 9 марта 2022 года и действует при условии, что клиент ранее не воспользовался этой возможностью. Остаток средств по-прежнему можно получить в рублях. Для денег, размещенных до 9 сентября 2022 года, сумма выплаты не может быть ниже значения, рассчитанного по официальному курсу Центрального банка на день выдачи. А средства, внесенные после этой даты, выдаются по курсу банка в день совершаемой операции. И одновременно Банк России еще на 6 месяцев сохранил запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче наличной иностранной валюты со счетов и вкладов. Вы слушаете «Время свободы». Министерство транспорта России готовит изменения в законодательство, которые официально разрешат практику овербукинга на авиарейсах, то есть продажу большего количества билетов, чем вмещают самолеты. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры, те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета, пояснил министр. Овербукинг, по словам Никитина, позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Разрешить овербукинг планируется только на направлениях с большим числом регулярных рейсов, подчеркнул Андрей Никитин. А для тех, кто не сможет улететь по купленным билетам, предполагаются денежные компенсации, комфортные условия в ожидании другого полета, альтернативные рейсы. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан в интервью агентству РБК в ответ отметил, что 90% покупаемых авиабилетов – это невозвратные билеты, так что авиакомпании практически не несут убытков от неявившихся пассажиров, ну а предлагаемые компенсации явно будут далеки от того, что предлагают, к примеру, в странах Европейского Союза.
2: Применительная практика будет в пользу авиакомпаний, да, потому что наши авиакомпании не хотят, думаете, хотят двухкратных штрафов, думаете, хотят давать гостиницу с питанием трехразовым. Вы же помните, сейчас они дают талончик на 1000 рублей на питание в аэропорту, а гостиницу тем более давать не будут. В Евросоюзе еще и двухкратный штраф, и отель, и питание трехразовое. Вот тогда это действительно авиакомпаниям невыгодно. Сейчас вы же поймите, авиакомпании просто реально хотят обмануть потребителя.
1: Это было мнение вице-президента Альянса турагентств России Александра Макарчана, фрагмент его эксклюзивного интервью агентству «Росбизнес Консалтинг». Как напоминает газета «Ведомости», в январе суд признал незаконным овербукинг, которым занималась авиакомпания S7. Прокуратура провела проверку деятельности этой авиакомпании и обнаружила, что перевозчик систематически продавал больше билетов, чем предусматривала вместимость самолета. Тогда прокуратура признала такую практику незаконной. Ну и последняя тема, опять признаюсь, из разряда «не удержался». Уже много дней социальные сети сотрясает конфликт с условным названием «Анна Веленская против музыковедов». Ну или, наверное, точнее, «Музыковеды против Анны Веленской». Скандал разгорелся в августе вокруг платного курса под названием «Музыка средневековья и возрождения», который популярный музыковед и популяризатор музыки Анна Веленская записала для платформы «Страдариум» еще 2 года назад, в 2024 году. После того, как эта платформа снова начала рекламировать курсы, выложила его фрагменты, специалисты по средневековой музыке стали публично разбирать лекции Веленской и указывать на фактические ошибки и спорные утверждения. Веленская признала, причем признала почти сразу, что в курсе действительно есть, по ее словам, неточности по марке и фактически

0: ошибки и предложила специалистам помочь их исправить. Ну а Страдариум согласился сделать своего рода дополнительную редактуру курса с комментариями профессиональных музыковедов. При том, что и музыковеды, указавшие на ошибки и неточности Виленской, и сама Виленская высказывались в адрес друг друга вполне корректно и, как мне кажется, пытались найти компромисс по поводу того, что важнее, популяризация музыки или точность музыковедческой экспертизы, начали бушевать нешуточные страсти, предсказанные, правда, еще почти 20 лет назад в популярной некогда передаче «Городок».
1: Лады, это перетерли, но теперь о главном. У нас наметилась серьезная несогласка по использованию хроматических альтераций в творчестве Шостаковича.
2: Ты что, шаман? Ты еще скажи, что Бах плохо темперировал свой клавир.
1: Ты что, ты, Баркас, меня за фраера держишь? Когда ты на Баха бочку катил?
2: Я тебя, сука, за Иоганна Себастьяновича в мозг выстрелю,
1: да
2: понял?
1: Да бери пушку ты, лабух ты! Тромбон ржавый!
3: Двух штук протри!
4: Ты скрипка шестого ряда,
1: скрипка чмо. Шестого ряда.
4: Тварь!
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Преступление и война.
7: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
6: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня в выпуске. Украина и личный опыт. Впечатления от поездок в Киев и Одессу. Иммиграция. Угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущее России, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Первая беседа. Мой гость – виноторговец из Лондона Евгений Чичвар.
1: Рита Флорес, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
2: Это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
1: С Петром Верзиловым, на которого якобы готовилось
2: покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
1: Ну, смотрите, а вот как вы считаете, можно ли считать... Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Hyde и Hedon Iswein. И ваше похищение...

0: ощущение.
1: Да.
0: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
1: Ну, это дополнительные вводные. Ну, дополнительные вводные к моей жизни.
0: Но есть бодигарды, телохранители?
1: Нет, конечно. Не, я всех, все закончились в России в 2008. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
0: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
1: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
0: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
1: Нет.
0: Ничего.
1: А что?
0: Ну, если готовились, если готовились, готовилось покушение, да, ну, видимо, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
1: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
0: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
1: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь, ну я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я... облетаю, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. Вот. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это, ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная, минимальная оценка.
0: Хочется поддержать. Что вы имеете в виду?
1: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
0: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
1: Идеи, ну, в основном мы уже про идеи, а не про людей.
0: Ну, можете хотя бы, ну, привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
1: Ну, хорошо, там 1.5 года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
0: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
1: Нет, так? Абсолютно не так.
0: Итак.
1: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
0: Оппозиция
1: я
0: за границей...
1: Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
0: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
1: Нет.
0: Не отпускает Россия.
1: Ну, как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну, то есть, де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас гражданских казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
0: Посмотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник

0: И, наверное, вы знаете, кто этот человек.
1: Да, мне кажется, я его видел даже физически.
0: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины, как на путь к освобождению России, морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
1: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
0: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
1: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий. Ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. Даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если подробинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, и готов поинтересоваться ей, и, ну, вот, и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
0: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайберис не приближают конец войны?
1: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайберис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
0: Но косвенно все равно он на это реагирует?
1: Нет, никак, косвенно никак не реагирует.
0: Это бьет по деньгам?
1: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ. И опять бензин перераспределится и будет продан дорого. А Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
0: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лубу?
1: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
0: То есть вот туда надо бить?
1: Что значит «надо»? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег еще же там есть. Официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он

0: приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
1: 20
0: осталось.
1: Сентября.
0: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги, ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
1: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
0: Сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
1: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
0: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
1: нефтепровод. Как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
0: Да, конечно.
1: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
0: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
1: И в этом цинизм этой войны.
0: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
2: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим разговор с Евгением Чичваркиным.
1: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
0: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех в конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
1: Вот мне тут подсказывают, что коридор затмения должен закрыться.
0: Ну, а эти его откроют, заново.
1: Хорошо, Евгений, вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
0: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или Трамп?
1: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
0: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
1: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
0: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
1: А как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
0: Да он и не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает, останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции, и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
1: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
0: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что...

0: памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, ну, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Ну, потому что их не будет. Ну, мы давайте оставаться реалистами.
1: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву мимо станции Лукьяновская метро.
0: Это был один ролик, 20-минутный.
1: Да. Да. Что вы чувствуете? Нет, вас сняли кто-то со стороны и выложил рилс это у себя там в Инстаграме. Что вы там делали, что вы чувствовали, когда гуляли по этому городу?
0: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давай я тебя привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, а вот какой, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил. Без пауз и монтажа.
1: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
0: Не скажу.
1: С Зеленским у вас была встреча?
0: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
1: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
0: Как дома.
1: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
0: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
1: В смысле, очень большой?
0: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
1: Были бы помоложе, лет 20-25.
0: Вы бы... Когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да, я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
1: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
0: Подрались, это смешно.
1: Сказать. Вас побили или вы побили?
0: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
1: Его посчитали жертвой?
0: Да.
1: Но чем закончилась эта история?
0: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
1: Что они хотели?
0: Кто?
1: Те, кто напал на вас.
0: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту

0: шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен. И он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
1: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
0: А всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
1: В том числе и в Англии.
0: В Англии пик антисемитизма. Вот. И, ну, он долго до меня докапывался. Я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
1: Как у вас сейчас английский?
0: Плохо, как видите.
1: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
0: Я не тренировался, да. А я процитировал просто.
1: А в общении small talk вы можете поддержать спокойно?
0: Small talk могу поддержать. Нет. Я small talk стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы. Очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
1: Скажите, прожив больше 10 лет в Лондоне и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
0: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
1: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
0: Нет. А чему тут улыбаться?
1: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
0: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
1: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится автоматически?
0: Как это исчезнет?
1: Или мы переоцениваем роль одного человека?
0: Нет, как он исчезнет?
1: Ну, умрет.
0: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои. Да. Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
1: Скажите...
0: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
1: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
0: Маленков.
1: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет?
0: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
1: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
0: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по сбору людей для СВО...
1: Кстати, меньше всех.
0: Да, но он все равно военный преступник.
1: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
0: Аккуратно,
1: или это всего лишь...
0: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот.

0: был очень хорошим, он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
1: Заходили с Евросити.
0: Да, да, да, да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
1: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
0: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Это так?
1: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
0: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
1: Ну, тут мне напоминает Навального.
0: Дворник старый, молодым вперед шагать. Это
1: как раз Навальный создавал новую партию из тех людей, безусловно, которые не имеют никакого отношения к нынешней
0: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
1: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
0: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жилку.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был торговец вином из Лондона Евгений Чичваркин. Вторая часть нашей беседы выйдет через неделю. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно 100 долларов, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже 1000 долларов, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
3: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов. А к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно 750 миллионов долларов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация

0: круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
1: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
0: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
1: Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
2: Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования. И с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта – это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно вот разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество, одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества. Как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
0: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
2: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Однако известные разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические, политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
0: И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото.

0: ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин это что?
1: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше, а оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу «Биткоин» только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры – это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
0: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
1: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача – это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключаются к этой сети, тем задача становится сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко.

0: А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру. Вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну, как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
1: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
0: Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие. Как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши. И каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
1: То есть токен – это
0: Полноценный.
1: условная монета криптовалюты, какой-то номинал, да?
0: Да, то, что мы называем полноценной вот единицей. То есть это неделимая часть, вот как 1 рубль, одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно
1: Ну,
0: разделить на какие-то доли.
1: то есть один биткоин – это один токен.
0: Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатоши.
1: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
0: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту, потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск, она будет выпускаться постоянно, ее будет выпускаться также все меньше и меньше, но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
1: Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух. Но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может.
0: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то я думаю,

0: ну и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам Центрального банка, Монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
1: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
0: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступы к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины. То есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
1: Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
0: Да, все на самом деле следят за этой историей, и это не единичный случай, такое происходит у многих, просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда, и нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
1: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известные?
0: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакция, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоина на сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас

0: часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум – это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет, и она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюты номер три – это стейблкоин, криптодоллар Tether, USDT. На самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, и стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью, Tether может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нету своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в Троне, в BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупая биткоин и эфириум, для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
1: А кто определяет, сколько они стоят?
0: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили 41 доллар. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько. У меня есть вот такая стоимость электричества. Для добычи 10 тысяч биткоинов мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену. Как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать. Что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить 1 000 000 долларов, почему бы и нет?
1: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает не

0: Ограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
13: Здравствуйте.
12: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
13: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад, расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и, кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
12: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
13: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам,

0: или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что этот Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
1: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
0: Сьюзи Вайлс?
1: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
0: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
1: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
0: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. Насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
1: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
0: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не

0: независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Сильвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
1: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточные судебные решения. Это такая сложная тема.
0: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году. Он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые в них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте – это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
1: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовое ведомство принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
0: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
1: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
0: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то

0: ограничивающие права штатов определять, как у них проводится голосование. В этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
1: Это предсказание мы увидим.
0: Это как... прогноз, да,
1: очень да, можно получиться. Мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис просто в ЦСКА и вот все вот это.
0: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
1: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетболу,
0: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
1: Вот, но давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такой небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменки. Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют, есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
0: Да, безусловно. Мы видели сейчас на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятая. Она как бы была спортсменкой низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
1: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки. На их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
0: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих не чернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас

0: среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт — это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
1: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата: «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черные женщины, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк превосходный игрок, но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая, что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
0: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола — это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да? Она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
1: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Time» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова: «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
0: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции, и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть в хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
1: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк. Сказал: «Не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры», имеется в виду.
0: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кейтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
1: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннингом.
0: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых. Хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
1: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
0: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации,

0: спорт вообще имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами, например, есть категория трансгендеров, которые трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались как бы первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И, в принципе, для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний. Соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
1: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
0: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
1: А в школе допустят, это вызывает...
0: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушкой, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка, да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть как бы получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что у этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
1: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школы, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением, а республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендеров в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ общество или нет?
0: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что ему спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
1: пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не

0: терять радости от нее. И на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
1: Ага, спасибо.
0: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников. И это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
6: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
7: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
8: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны.
11: Премьер Индии Моди призывает к миру. На очереди, возможно, президент Турции Эрдоган. Путин критикует ООН.
12: Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.
11: Старые песни о главном или как найти друзей среди партнеров, избегая мирных переговоров.
13: По сути, сейчас у нас два союзника – Северная Корея и Иран.
14: А чем плохая компания?
11: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин продолжает рассуждения о новом глобальном миропорядке, не прекращая обстрелы украинских городов. Новому миропорядку, по версии Путина, мешает так называемый коллективный Запад и Организация Объединенных Наций, намекает Путин, действующая по указке так называемого коллективного Запада. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, где все это и продвигается в свете тезиса Владимира Путина, собралось много слушателей, в частности, лидеры двух крупнейших по населению стран планеты. Один из них в очередной раз призвал Путина прекратить боевые действия. Путин заверил, что именно к этому и движется, сказал не за себя, а за всю Россию. Давайте подробнее с цитатами послушаем и посмотрим в нашем сюжете.
15: На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке собрались лидеры более чем десятка стран. Посетил его и Владимир Путин. Приезд российского президента сопровождался попытками мировых лидеров вновь уговорить его прекратить войну против Украины. Одним из первых к Путину обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди.
16: Нам нужен конец войны, а не война без конца. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, как окончанию военных действий.
15: Россия и движется по этому пути, приводит ответ Путина агентство Интерфакс. На практике поверить в это движение непросто. На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что майские рекомендации дипломатам и иностранцам эвакуироваться из Киева, цитата, «не теряют актуальности». В Бишкеке российский президент также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, войну обсуждали лишь рефреном по касательной.

Но и внимание сконцентрировали на торгово-экономических вопросах. На фоне войны и западных санкций российская экономика стала сильнее зависеть от Китая. Пекин с большими скидками покупает у Москвы сырую нефть, газ, древесину и уголь. Одной из тем обсуждения стал безвизовый

0: Приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад. Но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников.
1: Сниженную тягу к переговорам со стороны Путина можно было наблюдать еще на прошлой неделе. Тогда, по словам собеседника издания агентства, Путин отменил свою встречу с прилетевшим в Москву главой ЦРУ. Джон Рэдклифф, по данным источника, собирался призвать российского президента как можно скорее договориться о завершении войны. Согласно версии Нью-Йорк Таймс, глава ЦРУ приехал, чтобы призвать Москву заключить соглашение, пока ее военная и экономическая ситуации не ухудшились еще сильнее.
2: Ну и, казалось бы, при чем тут ООН и ее глава Антонио Гутьерреш, присутствовавший на встречах в Бишкеке? Ну а камера периодически выхватывала его выражение лица, пока Путин рассуждал о неэффективности организации. Давайте послушаем.
3: Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран.
2: С нами в прямом эфире политический аналитик Антон Барбашин. Антон, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вот эти рассуждения Путина о новом миропорядке, причем в пользу глобального юга, довольно-таки давняя шарманка. Она еще так временами отдает лестью в адрес новых партнеров Москвы. Как вы думаете, к чему и почему именно сейчас вот такой вот выпад получился?
4: Ну, мероприятие ШОС у нас юбилейное. Это такое довольно значимое событие, довольно... Я бы сказал, давно было ясно, что для Путина оно будет важно еще раз повторить давно известные тезисы, представить Россию как ту страну, которая продвигает, собственно, многополярный мир, в общем, все движение глобальное к развитию более справедливому миру. И, безусловно, для России важно, чтобы другие члены ШОС в этом случае, БРИКС, в принципе, здесь их можно заменять, потому что повестка не сильно меняется риторически, рассматривая Россию в этом качестве, и Путин всячески использует любые возможности, чтобы повторить эти тезисы, которые частично отражаются в итоговых документах, ну, естественно, не в том виде и объеме, в который бы хотелось это России. То есть его выступление было максимально предсказуемым.
2: Ну, учитывая эту предсказуемость, тогда для чего? Как бы, чтобы что сказали бы в такой ситуации некоторые сотрудники IT-компании?
4: Ну, я не знаю, что бы они сказали, но Путин это повторяет второй десяток лет, особенно с 22 года, ну, в принципе, и с 14-го. Многополярность вообще у нас уходит в 99-й год, когда впервые ввели в терминологию российских там, дипломатов-международников. Для Путина это самая важная, любимая тема, потому что в рамках его многополярности у России очень важная место, Россия имеет свою зону интересов, которая признается. То есть это как бы и процесс одновременно, и некая конечная точка, в которой Путин бы хотел увидеть Россию. Ему хотелось бы, естественно, чтобы другие члены ШОС, в частности Индия и Китай, именно так и видели дальнейшее развитие международной политики.
2: А к нам присоединяется политолог, старший научный сотрудник центра NEST Джон Лав. Джон, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Вот на ваш взгляд, с оглядкой на эту риторику Путина, с оглядкой на некоторые повторы в его риторике, какие цели преследует российская делегация на саммите ШОС в Бишкеке прямо сейчас?
5: Я думаю, что цель номер один – это усиление позиции России на глобальном юге и сохранение как бы поддержки для внешнеполитических целей России. Правда, в обращении Путина ничего особого нового не было. Но дело в том, что Китай и Индия остаются для России ключевыми партнерами. Я думаю, что Путину также важно показать в России, да, своему электорату, что Россия еще владеет определенным статусом, да, в мире, и пользуется реальным влиянием.

0: Хотя надо добавить, что для России, мне кажется, что вот эта организация шанхайская, да, организация за последние годы, она начала терять значение из-за, в принципе, расширения организации. Теперь в России одна из там ведущих держав, но факт, что там в организации теперь сколько членов, да, 10 членов, еще 15 партнеров. В целом, влияние России вот в этой конфигурации, мне кажется, оно ослабло.
1: Почему именно Нарендра Моди, на ваш взгляд, раз за разом оказывается таким главным пацифистом, ну, по крайней мере, в том, что он говорит, на подобных саммитах? Вот это такое сопротивление дружбе с Путиным или, скорее, преодоление препятствий для дружбы? Как вы думаете?
0: Нет, я думаю, что это традиционно индийская позиция, может быть, искренняя позиция, хотя надо сказать, что у Индии теперь, вот, конечно, здесь вот свои интересы, она, правда, импортирует очень много дешевой нефти, Россия теперь вот экспортирует даже нефтепродукты из топливного кризиса в России. В экономическом плане, то есть эта война Индии была выгодная. Но с самого начала индийцы дали понять, что они испытывают некий дискомфорт из-за этой войны. И Нарендра Моди, ну, на самом деле, ну, вот не первый раз, да, выражает, ну, как бы в очень дипломатической форме, свои сомнения, да, в целесообразности продолжения войны, как сейчас. И Путин, я думаю, что этого ожидал, хотя во время вот этой беседы, да, с индийским премьером, он, ну очень некомфортно себя чувствовал.
1: Ну, по всей видимости, да и как будто бы и на встрече с Пазышкианом, вроде бы союзником, он себя тоже чувствовал неуверенно, в частности, на фразу Пазышкиана, это президента Ирана, о том, что мы победим, то есть, скорее всего, речь была про Иран, как будто бы Путин сказал спасибо, видимо, предположив, что это про его победу, предыдущую речь. В общем, немножко такая сконфуженная получилась эта ситуация. Но прямо сейчас, судя по информации от сотрудников Кремлевского ПЛО, так называемого, журналистов, в частности, в ГТРК, Путин уже проводит встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И тут любопытно сам факт того, что Эрдоган еще заведомо предполагал, что он попытается вновь напроситься на роль такого посредника между Россией и Украиной. Антон, в этом контексте я хочу вас спросить. Мы пока не знаем, как закончится встреча, что именно стороны обсудят, но знаем вот эту вот предтечу, так называемую, пожалуй, такое слово подберу. Как вы думаете, в чем вообще заинтересованность Эрдогана?
2: Ну, для Турции важно сохранять хорошие отношения с Россией. Все-таки есть большие экономические дивиденды, есть вопрос безопасности на Кавказе. И в целом мы видели, что Россия и Турция способны договариваться даже после некоторых обострений, как это было в Сирии и в других местах. Поэтому Эрдоган традиционно хотел бы занимать некую такую важную роль, когда он одновременно мог бы говорить и с Западом, будучи, кстати, частью НАТО, и с Востоком, в этом смысле имеется в виду Россия. Поэтому еще раз представить свою возможную роль, она частично доказывалась эффективностью по поводу различных сделок, связанных с зерном, можно одновременно и попробовать действительно протестировать, насколько Путин готов идти сегодня на компромиссы, ну и как минимум показать западным партнерам и в Европе, и в Соединенных Штатах, что Турция прикладывает усилия, чтобы подвести, значит, конфликт к какой-то паузе или перемирию.
1: Ну и в риторике Владимира Путина, конечно, иногда можно спутать партнеров и друзей, друзей и партнеров, но вот хочется именно картины дружеских связей еще отдельно нам сегодня обсудить. На днях по сети широко разошелся фрагмент интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию РБК. Чиновника спросили о странной кампании нынешних друзей Кремля.
3: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран. И у всех вопрос, вот как мы дошли до такого, как мы оказались в такой компании?
4: А чем плохая компания?
3: Страны, которые раньше во всем мире считались странными изгоями, стали главными союзниками России. И у многих вопрос, почему так
4: Они считались
3: получилось?
4: изгоями, теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне.
1: Ну, вот эти вот рассуждения о геополитике с истории там аж на 80 лет назад, они продолжались как бы и частично напоминают некоторые интервью господина Путина иностранным некоторым журналистам. И, надо сказать, в этом интервью были и другие любопытные фрагменты. К примеру, еще Лавров рассказал, что и посланник Ватикана, с которым тот недавно встречался, тоже призывал Лаврова к миру, мол, надо уже это все заканчивать. И вот что, по его собственным словам, Лавров ответил.
4: То, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть.

0: линии соприкосновения, перемирие, никакой не долгосрочный мир. При этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Запад не признают, ни Европа, по крайней мере, не признают то, что контролируемая Россией территория является территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией, не признают. И даже они так гордо говорят, вот надо прекратить огонь, а потом мы будем уже мирными средствами восстанавливать границы 1991 года. И далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию.
1: Это любопытно, потому что приоткрывает вот этот пакет кремлевских условий на пути к миру. Помните, Путин давно повторяет: отдайте оккупированные территории, Лавров вот подхватывает. А еще признайте их российскими на официальном уровне. Но, продолжает Лавров, этого тоже не совсем недостаточно. Мол, так называемый, устами Лаврова, неонацистский режим останется в силе на тех же самых территориях, которые Россия не контролирует, даже с учетом тех территорий, которые она уже задним числом вписала себе в Конституцию. Антон, ну получается вот такая странная диспозиция, насколько она тупиковая сама по себе, и получается ли мы, что мы в очередной раз выясняем, что даже вот те условия, которые озвучивал в свое время Владимир Путин, для того, чтобы Украина покинула территории, которые Россия уже вписала себе в Конституцию, даже это совершенно не гарантирует хоть какого-то мирного дальнейшего регулирования, ну, на стадии уже отказа от взаимных ударов.
2: Ну, на самом деле, никто не говорил, что именно этого будет достаточно. Это был первый пункт. То есть Украина выходит с территории Донецкой области, и дальше всегда озвучивался, ну, может быть, не в каждом разговоре, но так или иначе озвучивался список требований, который был связан со снятием санкций, с признанием территории российскими, были российские условия о том, как поствоенная архитектура безопасности Украины будет выглядеть, где должна обязательно присутствовать Россия. Здесь российские чиновники, и Путин, и Лавров, они в разной комбинации называют эти пункты. Может быть, мы можем отметить, что непосредственно роль Зеленского иногда меняется в российской риторике. То с ним вообще не готовы говорить, то готовы с ним говорить, если он признает, соответственно, российские завоевания и подпишет соглашение, которое для России покажется достаточным. То есть есть некий набор требований, который может быть чуть-чуть плавать, но в целом довольно масштабные претензии одной только Донецкой области не хватит. Это всегда называлось как первый шаг, и мы оказываемся в этой ситуации, когда нет у всех до конца четкого понимания российских требований, потому что, ну, в частности, американские переговорщики довольно часто, почти, по-моему, каждый раз несколько путали те предложения, которые они слышали, что создавало иллюзию сокращения российских требований, хотя они, собственно, и не менялись.
1: Мне звучали мнения, что именно из-за этой вот нестыковочки сам по себе родился саммит в Анкоридже, который затем родил дух Анкориджа, которыми потом долго злоупотребляли господа Лавров с коллегами, ну и который, получается, в последнее время как будто бы подвыветрился сам по себе. Джон, вообще временами позиция Кремля, она выглядит как такая вечная попытка уйти от разговора о том, что именно Россия хочет получить для того, чтобы прекратить войну вот прямо здесь и сейчас. Ну и вот и сам по себе вот этот аргумент про то, что роль Зеленского постоянно меняется в риторике российских чиновников. Вы видите в этом какую-то такую специальную тактику? Если да, то на что же вместе с ней рассчитывает Путин и его подчиненные? Как вы думаете?
3: Нет, я здесь не вижу особой тактики. Я думаю, что Путин понял, что он обязан теперь вот, воевать до самого конца, что украинцы не готовы поднять да, белый флаг. Он понял, что европейцы пока будут поддерживать Украину в отсутствии американцев. И если он надеялся на посреднические усилия Трампа, я думаю, что он сильно разочаровался. И были возложены большие надежды, конечно, на вот этот саммит в прошлом году на Аляске. Не получилось, что-то действительно прошло не так, но все-таки

0: И, как вы сказали, сохранился вот этот дух анкориджа. Хотя американцы дали потом понять, что ничего не было согласовано на самом деле. Вполне возможно, что господин Витков неправильно понял, да, российскую позицию. Но по той версии, которую я слышал, когда Путин разговаривал с Трампом в его лимузине, Путин что-то сказал, которое вот очень не понравилось Трампу. И вот с этого момента, то есть, был провал, да, саммита. И с тех пор не удалось восстановить вот этот канал. Теперь американцы, конечно, заняты вот другой проблемой, да, в Иране. И я не вижу, на самом деле, перспективу для изменения этой ситуации. Я боюсь, что мы обречены пока на продолжение вот этой страшной войны.
1: Ну и к еще одному провалу, скажем так, дипломатическому в том, что как такое некое такое наследие последних 5, а то и больше уже лет действий Владимира Путина. Вот в последнее время хочется нам сегодня обратиться. Дело в том, что у Путина запланирована на этом же саммите, возможно, она даже сегодня она уже и успеет произойти, встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. И там довольно-таки длинная получается предыстория перед этой встречей, сколько всего происходило, как Армения постепенно, во-первых, отодвигалась от Москвы сама по себе, во-вторых, насколько она начала поворачиваться в сторону Европы и как Владимир Путин пытался правдами-неправдами немножечко повернуть все это вспять. И пока как будто бы вектор все-таки не прервал свое вот это вот направление. Давайте напомним, как это было, когда это началось, все подробности в нашем сюжете.
2: Поездку встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле обозначили заранее.
3: Примерно понятно, о чем будет речь. Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в Евросоюзе, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать.
2: Отдельно помощник президента Ушаков упомянул аресты армянских оппозиционеров, тех, кто выступает за сотрудничество с Москвой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, добавил, что разговор будет прагматичным и уважительным, а также повторил российское требование.
4: Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать. Провести референдум.
2: Требуя референдум, Кремль ловит Пашиняна на слове, сказанном в самом Кремле 1 апреля, за 2 месяца до выборов.
5: Знаем, что они, в принципе, членство в двух объединениях несовместимо, но то, что мы делаем, и та повестка у нас есть, по крайней мере, на данный момент они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать. А когда процессы будут развиваться до той точки, где нужно будет принять какое-либо решение, я уверен, что мы, я имею в виду граждане Республики Армения, примут это решение.
2: Разговаривать на этот раз Путину с Пашиняном придется на фоне сразу нескольких неприятных для Кремля вещей. Во-первых, за неделю до встречи в программе правительства Армении на ближайшие 5 лет из описания отношений с Россией исчезло стратегическое партнерство. И Пашинян объяснил это тем, что в сентябре 2022 года, когда азербайджанская армия вошла в 7,5 километров вглубь армянской территории Джермука, ни Россия, ни ОДКБ своих обязательств по безопасности не выполнили. Участие в ОДКБ Ереван заморозил еще в феврале 2024 года. Пашинян заявил, что возвращаться не собирается и будет рад, если Армению исключат. Заявку на вступление в Евросоюз страна планирует подать в ближайшее время, а референдум провести после ответа Брюсселя. Второе неприятное для Кремля событие – это арест бывшего президента Армении. Роберт Кочерян – давний знакомый Путина и главный пророссийский политик страны. Через 2 дня суд отправил экс-президента под арест на 2 месяца. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, взятки в особо крупном размере и отмывание денег. А накануне встречи Кремль опубликовал поздравление Кочеряну с днем рождения. Путин пожелал арестованному бодрости духа и стойкости перед лицом испытаний и напомнил: «В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных союзнических связей между нашими странами». Еще 1 апреля, когда Пашинян приехал в Кремль за 2 месяца до выборов в парламент Армении, Путин выложил перед ним миллиардные цифры товарооборота и принялся перечислять, что Армения от России имеет и чем рискует.
5: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению.
2: Он также напомнил, что Армения получает российский газ более чем втрое дешевле, чем Европа. По данным Reuters, в Москве обсуждали доставку на голосование около 100 тысяч живущих в России граждан Армении. Параллельно связанные с Кремлем структуры вели дезинформационную кампанию. Однако при явке около 59% партия Пашиняна набрала почти половину голосов и получила парламентское большинство – 64 места из 101. Москва также перешла к экономическому давлению, запретив экспорт некоторых продуктов, алкоголя и цветов из Армении. В мае российская Минэнерго пригрозила денонсировать соглашение по газу, нефтепродуктам и алмазам, если Армения продолжит сближение с Евросоюзом. Возможный выход из страны из ЕАЭС армянские экономисты оценивают в потерю 5-6% ВВП.
1: Тему продолжим с политическим аналитиком Антоном Барбашиным. Антон, ну вот здесь напрашивается такой вопрос. Вот, казалось бы, что пошло уже в ход? Экономическое давление, дипломатическое давление и даже подколки открытками на сайте президента, ну не на сайте, а в телеграм-канале президента Российской Федерации. Какие козыри остались у Путина в этой ситуации?
6: Это хороший вопрос. Я не знаю, если честно. У России не так много, в принципе, ресурсов, чтобы, ну, так скажем, радикально менять ситуацию на Кавказе. Украина оттягивает большую часть ресурсов всего и вся. Была попытка, возможность поменять ситуацию через выборы, она не получилась, поэтому Кремлю придется вот каким-то образом, постоянно договариваясь, добавляя или убавляя давление, влиять на армянскую политику. Ну, мы должны отметить, что все-таки Россия экономически имеет очень большое значение для Армении, поэтому я бы не стал ставить здесь ставку, что Армения выйдет из всех соглашений и потеряет существенную часть своего экспорта. Все-таки после 2022 года Армения очень много приобрела за счет санкций, за счет переезда части россиян со своим капиталом. Поэтому этот фактор будет оставаться вне зависимости от личной приязни и неприязни лидеров Армении и России.
1: Ну и понятно, что как повод Пашинян использует тот факт, что ОДКБ оказалась довольно-таки бесполезной организацией для Армении в моменте, когда потребовалась ее помощь. Но, на ваш взгляд, повлиял ли вот этот фактор затяжной войны с Украиной вообще на решительность Пашиняна в этом вопросе? Вот это в этом повороте
6: на Запад. Я бы сказал, что да, война в Украине повлияла, в принципе, на всех партнеров Российской Федерации, ну, за исключением новых партнеров, вроде КНДР, ну, и, наверное, все-таки Белоруссии. Остальные же, что Баку, что Ереван, что часть Центрально-Азиатских республик, они имеют возможность чуть более комфортно себя чувствовать, чуть больше говорить с Россией на равных. Потому что, опять же, у Москвы не хватает ресурсов, чтобы заниматься только этим направлением вплотную. Плюс довольно много, собственно, Россия допускала ошибок и в Армении, и в Баку, и все, что происходило между Арменией и Азербайджаном, что тоже можно эксплуатировать. Но, как мы видим, если вот в сухом остатке посмотреть развитие событий последних 4 лет, Москва адаптируется, и тот же Путин адаптируется, и он может довольно громкие вещи, грозные заявлять, спустя полгода точно так же сжать руку Пашиняну, признавая его законно избранным, и, в общем, обсуждая совместную какую-то повестку и снижать тон. Поэтому нужно следить за конкретными действиями, но нужно отдать должное, все-таки приходится признавать Москве то, что нет уже тех возможностей, которые были раньше, но, собственно, по своей вине из-за войны в Украине.
1: Ну и с нами также на связи политолог Джон Лав. Джон, а вот учитывая вот все уже вышесказанное и учитывая нынешнюю диспозицию взаимоотношений Москвы и Еревана, насколько вот этот поворот вообще Армении в сторону ЕС, он бьет по, скажем так, авторитету и России, и Путина вот лично в глазах соседей?
0: Ну, я не думаю, что он на самом деле сильно бьет, да, по авторитету России, потому что Москва прекрасно понимает, что Евросоюз не в состоянии, да, принять Армению. Армения, конечно, не готова к членству, да, в Европейском Союзе. Это как бы долгая игра со стороны, да, Армении. Но это все-таки свидетельство о том, что меняется баланс сил, да, в регионе. Я думаю, что это очень важно, увеличивается роль Турции. Из-за этого Азербайджан себя чувствует более свободным в этом регионе. И в силу того, что Азербайджан взял Карабах,

0: Карабах, это означает, что Россия лишилась инструмента влияния до Армении. И я думаю, что господин Пашинян, он хорошо понимает, что он должен менять формат отношений с Россией и параллельно строить, может, более глубокие отношения со соседними странами, включая и с Турцией, с Евросоюзом, чтобы просто создать для себя опции разные. То есть это не означает, что будет крупный конфликт, да, с Москвой. Он хочет этого, мне кажется, избежать. И также Москва бы хотела вот этого как раз, да, избежать. Поэтому я думаю, что какая-то форма, может, мирного сосуществования, она будет найдена, но это будет как бы новая модель отношений.
1: Джон, благодарю вас за этот разговор. Старший научный сотрудник НЕСТ-центра и политолог Джон Лав, а также политический аналитик Антон Барбашин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о таких, ну, получается, пока что предварительных итогах того, что происходило в Бишкеке, это саммите ШОС. Вполне возможно, что завтра мы продолжим этот разговор. Завтра с вами Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, Оскаре в авоське и давлении со стороны властей.
1: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
2: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
1: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
2: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после Санденса подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по штатам. А потом выиграл Трамп. И он сказал, опа,

0: я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
1: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, а сколько вообще в мире?
0: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV. Вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
1: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
0: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
1: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
0: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пфф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
1: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
0: Именно. Мстят.
1: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу унесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
0: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
1: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
0: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
1: Ты принес «Оскар»?
0: Да.
1: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
0: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
2: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
0: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
1: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
0: Да.
1: Он знал о том, что ты его принесешь?
0: Нет. Но закончилась служба, я к нему.

0: Ну, подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения Оскара? Такие, нет. Я вот Оскар в авоське ношу, кто поверит, что это настоящий Оскар, потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
1: Это, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
0: Инструкцию. Как протирать.
1: Так.
0: Как за ним
1: ты
0: ухаживать.
1: Не
0: нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан.
1: Коробку?
0: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
1: Конверт?
0: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, нет, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
1: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
0: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там, в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку. Я раскрыл, из этих барюк выматываю, даю им, они хлопают, радуются, фотографируются, почему бы нет.
1: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
0: Он покрыт золотом.
1: Он покрыт золотом.
0: Он позолоченный.
1: Потому что я, к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
0: Серьезно?
1: Ну, и, соответственно, если он, я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
0: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
1: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
0: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
1: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у... украинцев, которые твою речь видели, они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
0: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре, мне писали выпускники из Карабаша.
1: Ага.
0: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам. То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
1: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про

0: в другие страны, где идут войны.
1: Да.
0: Так и было?
1: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
0: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
1: Какой?
0: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
1: А кто это спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
0: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
1: А ваши журналисты давно были в России?
0: Кто-то из них вообще не был никогда?
1: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
0: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
1: Ага.
0: И
1: из фильма из какого?
0: Коллеги заметили, что это кадр из «Маппет Шоу».
1: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
0: Как это произошло?
1: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
0: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски «ГУЛАГ», это, нет, в принципе, невозможно.
1: Ну, да, да. А я же не знал. Ну, я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы, я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
0: Из «Маппет Шоу».
1: Я, серьезно, я не знал про это.
0: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот центр трактуешь?
1: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было... Про ГУЛАГ, слушай, правда, интересно.
0: Это удивительно, что ты не знал про это.
1: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так. Мне главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть. Потому что был кадр, где... Ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
0: Так.
1: В кадр. Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте, убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я хожу, думаю, почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне пока смотрят. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты. Перегородки хотя бы.
0: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России признана или нет тогда?
1: Нет.

0: То есть висел?
1: Висел.
0: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
1: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то.
0: После фильма что в школе происходит?
1: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию-то судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором. А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести. Не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
0: У мам все хорошо.
1: Да.
0: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
1: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
0: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
1: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и

0: И там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад, начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит. Занимается
1: крипто
0: майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
1: Ты сказал про зарплату 20, я, знаешь, что-то подумал. А вот этот учитель истории, который у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
0: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
1: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплата будет?
0: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирал его у одних и отдавал другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16 тысяч рублей.
1: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
0: Да.
1: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
0: им
1: больше.
0: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5 тысяч рублей. Но не сказал, откуда. Yeah. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих. Там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
3: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
2: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
4: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
3: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот

0: так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материалы, рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
1: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карского рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно 100 долларов, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже 1000 долларов, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
3: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов. А к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно 750 миллионов долларов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
2: Да, из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэллса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
3: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
2: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, добычу криптовалюты. А сейчас

заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.

0: заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования, и с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта — это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно вот разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества, как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
1: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
0: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото, это один человек или группа людей. Однако известные разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические, политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
1: И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин это что?
0: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше, а оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала.

0: подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу биткоин только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры – это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
1: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
0: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача — это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключаются к этой сети, тем задача становится сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру, вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну, как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех

0: этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
1: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
0: Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие. Как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши. И каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
1: То есть токен – это условная
0: Полноценный.
1: монета криптовалюты, какой-то номинал, да?
0: Да, то, что мы называем полноценной вот единицей. То есть это неделимая часть, вот 1 рубль – одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно
1: Ну,
0: разделить на какие-то доли.
1: то есть один биткоин – это один токен.
0: Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатоши.
2: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
0: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту, потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск, она будет выпускаться постоянно, ее будет выпускаться также все меньше и меньше, но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
1: Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух. Но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может.
0: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам Центрального банка, Монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
1: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
0: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными

0: всеми другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступы к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины. То есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
1: Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
0: Да, все на самом деле следят за этой историей. И это не единичный случай. Такое происходит у многих. Просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда. И нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
1: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известны?
0: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакции, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоина. На сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум – это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет. И она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюта номер три – это стейблкоин, криптодоллар Tether, USDT. На самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация,

0: И стоимость этого криптодора обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью, Тезер может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нету своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в троне, в BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупая биткоин и эфириум, для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
1: А кто определяет, сколько они стоят?
0: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили 41 доллар. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько. У меня есть вот такая стоимость электричества. Для добычи 10 тысяч биткоинов мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену. Как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать. Что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить 1 000 000 долларов, почему бы и нет?
1: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит «Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».

0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
5: Здравствуйте. Не подскажете, это вот, не знаете, вот барак это еще со времен ГУЛАГа остался?
6: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
7: Баня это была?
6: Это была баня.
7: Лагерная.
6: Да, да. Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
4: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
8: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
9: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, если так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг»,

0: который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только Карлаг, были еще особые лагеря, Степлаг, Песчаный, еще Луговой лагерь. Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
1: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
0: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и из спутников американская CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там, в начале 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось, и как выглядит сегодня. Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
1: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
0: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаге в окрестностях Жезказгана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно,

0: материал отличается, и отличается и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные, в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа, вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, 5-е отделение степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я уверен, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
1: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
0: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где, которые очень далеко от населенных пунктов, там нет смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения степлага, где проходило тенгизское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки какие-то, таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жезкаргане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, и даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там, в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи. И они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто

0: чувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
1: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
0: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
1: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага. Но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэнка Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Все эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории ГУЛАГа я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она...

0: большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции, даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была тысячу раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось, там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема, вообще не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
1: Говорил инициатор проекта «ГУЛАГ.ЦЗ» Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
2: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно

0: беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
1: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
2: За коммунистов я никому не ездил, мне они не дали пас.
0: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
2: Забранить Русскую тому, чтобы сожрала Украину целом.
3: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Настоящее время на Радио Свобода.
9: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме.

0: Общество одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 1 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал Владимира Путина немедленно закончить войну в Украине. 1 евро вновь стоит больше 100 российских рублей. Курс американского доллара к рублю превысил 86 рублей за 1 доллар. Также сегодня.
1: Я думаю, люди все понимают. Они знают, что нам нужно было ударить по Ирану. Мне нужно было это сделать. Если бы я этого не сделал, они бы обстреливали наши города. Они бы уничтожили Израиль. Они бы уничтожили Ближний Восток, потому что хотят этого.
0: США и Иран обменялись ударами впервые с конца июля. Можно ли ожидать возобновления полномасштабной войны в Персидском заливе?
2: Путин сейчас говорит об Украине, что Украина свой народ убивает. Он что, свой народ не убил, когда Беслане дал команду убивать? Я сама была в заложниках, и моя девочка говорила, что Путин нас спасет. Мама, Путин ведь нас спасет. Он, наверное, уже приехал и все делает для того, чтобы спасти нас. На самом деле он даже не приехал, даже попытки не сделал, чтобы спасти детей. Он приехал только 3-го ночью в больницу и потрогал, как я по телевизору видела, потом потрогал директора, потрогал постель и уехал. Он убийца наших детей. Я 1000 раз буду повторять это. Я не боюсь.
0: Это голос Светланы Маргиевой, дочь которой, 13-летняя Эльвира Маргиева, погибла во время захвата чеченскими сепаратистами школы номер 1 в Беслане в 2004 году. Школа была захвачена ровно 22 года назад, 1 сентября, и эта дата, 1 сентября, теперь навсегда связана со страшным терактом в Беслане, жертвами которого стали больше 330 человек, не менее 186 из них – дети. Сейчас, 22 года спустя, украинские школьники уже в пятый раз начинают учебный год в условиях полномасштабной российской агрессии против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, пришедший поздравить детей в один из киевских лицеев из-за воздушной тревоги, был вынужден спуститься с ними в бомбоубежище. Общаясь потом с журналистами, Зеленский заявил, что Россия, нанося постоянные удары по объектам украинской инфраструктуры, пытается сорвать и учебу в школах страны. Он также посетовал, что в последние 2 недели дипломатическая активность европейских партнеров Украины резко снизилась. И это при том, что интенсивность российских ударов по Украине растет с каждым днем. Последние 2 недели русские, в принципе, системно бьют по инфраструктуре. Понятно, что они хотят сорвать начало учебного года, но он будет. Они нам ничего не сорвут. Однако сам факт, что последние 2 недели весь мир, Европа и страны, которые нам помогают, были на каникулах, оставляет очень неприятное ощущение. И я не могу этим не поделиться. Знаете, это как дипломатия по плану. Если отпуск, значит отпуск. А то, что в это время кого-то бомбят, ну, мы в отпуске. И это очень неприятный факт. Потому что я считаю, что если бы в этот момент звучали сильные международные сигналы, то 1 сентября

Ну, русские, конечно, ни перед кем особенно не останавливаются, но все-таки немного они боятся. Помимо наших вооруженных сил, они все-таки немного боятся и громкой дипломатии. И поэтому очень неприятно видеть, что сейчас кто-то отдыхает, а кто-то борется.

0: завершение войны. Надо, чтобы настроение было соответствующее в Москве у Путина. Настроение завершать, а не воевать. Сейчас пока, к сожалению, все развитие событий, все сигналы от наших партнеров, все сигналы из России таковы, что российский лидер лично хочет продолжения войны и дальше. Даже уже тогда, когда абсолютное большинство в обществе его страны согласилось бы с остановкой войны по линии соприкосновения. Посмотрим, что удастся представителям президента Америки. Сентябрь может изменить многое. Что конкретно может изменить наступивший сентябрь, Владимир Зеленский не сказал. Следует также отметить, что и в России новый учебный год тоже начинается в очень неспокойной обстановке, особенно в прилегающих к Украине регионах и областях. Жители Белгородской области сегодня жаловались, что очередная воздушная тревога была объявлена с опозданием и выражали недовольство тем, что власти разрешили очное обучение в средних школах. Ну что, Александр Шуваев, сегодня сперва бабахи в небе, последствия есть на земле, а в это время дети на линейках, какие-то классы в ДК «Энергомаш» были по пути, а безопасности нет. Сирена сработала, когда уже взрывы раздавались в небе. Вот скажите, до сих пор очное будет или все-таки подумаете и решитесь на дистант? Написал в социальных сетях один из жителей Белгородчины. «Отправляем детей на учебу, и даже возможности нет знать, что происходит в области и в Белгороде. Где так красиво обещанный интернет?» – спрашивает еще одна жительница региона. «Вы там вообще издеваетесь? Сирена включилась только после взрывов. Дети уже в школах. Это ваша безопасность? Как детям учиться в подвалах? Злости на вас уже не хватает. Вам нужны только отчеты, а мне нужны мои дети живыми», написала еще одна жительница Белгородчины. Эти цитаты приводит телеграм-канал «Пепел Белгород». Между тем, премьер-министр Индии Нарендра Моди, встречаясь с Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, во время протокольной съемки открыто призвал российского президента к скорейшему прекращению войны в Украине.
1: «Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. И нам будет необходимо двигаться именно в этом направлении. Это очень важно для всего человечества. Мы должны мирными средствами разрешать все проблемы. Этого требует все человечество. И это посыл Индии в том числе. Индия — это страна Ганди, страна Будды. Именно таков наш посыл.
0: Это был премьер-министр Индии Нарендра Моди. Путин в ответ на эти слова почти в проброс сказал что-то вроде «мы как раз работаем в этом направлении». Ну а его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что во время другой двусторонней встречи Путина на высшем уровне с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином тема Украины обсуждалась, цитата, «рефреном по касательной». Китайская сторона после встречи Путина и Си заявила о намерении координировать усилия по достижению мирных договоренностей по Украине. Пока же интенсивность российских ударов только нарастает. Наибольший ущерб в последнее время наносят реактивные дроны, которые летают быстрее и выше беспилотников типа «Шахет», а потому сбивать их силам украинских ПВО гораздо тяжелее. Только в Киеве минувшей ночью погибли не менее 8 человек, 6 из них при атаке на железнодорожное депо. Военные эксперты отмечают, что российская армия все чаще наносит удары по Киеву и днем, что мешает нормальной работе транспорта, магазинов и учреждений. Продолжается обсуждение трагедии в селе Мило Бучанского района Киевской области, где в конце прошлой недели при детонации боеприпасов после российского удара по их складу в селе погибли не менее 37 человек. Местные жители жалуются, что не были предупреждены об опасном соседстве со складом боеприпасов. Побывавший в селе Мило корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир отметил, что информация о размещении боеприпасов в целом должна сохраняться в тайне.

0: Но, конечно же, склады должны находиться на безопасном удалении от жилых построек.
1: Ну, зазвичай склады с боеприпасами.
2: Как правило, склады боеприпасов не афишируют. Сложно представить, чтобы военные условно пришли в местную территориальную общину и сказали: «Да, смотрите, у нас здесь хранится 10 тонн боеприпасов такого-то вида, будьте осторожны». Такая информация не разглашается. Подобные объекты должны быть максимально засекречены. Вопрос в другом. Почему склады были расположены в непосредственной близости от населенных пунктов? Потому что если об этом проинформировать хотя бы одного-двух человек, информация может выйти за пределы этого круга, после чего по объекту с высокой вероятностью будет нанесен огневой удар. И, в принципе, именно это мы сейчас и наблюдаем. Что мы видим на кадрах? Люди могли видеть военных. Мила находится очень близко к Капитоновке и другим населенным пунктам. Я сам проживаю неподалеку и понимаю, что там постоянно передвигаются военные, поскольку это территория, где в 2022 году находились российские войска. Это место и сейчас остается зоной концентрации различных подразделений, которые имеют определенную материальную базу и используют ее для своих нужд. Это может быть пункт постоянной дислокации, склад боеприпасов или, возможно, тренировочная база. Подобные объекты существуют по всей территории Украины, потому что идет война. Военные на каждом шагу. Это нормальная практика для страны, в которой ведутся боевые действия. Ненормально другое, когда рядом с жилым сектором происходит большое скопление вооружения и боеприпасов, которое в результате пожара или удара беспилотника может взорваться и привести к тяжелым последствиям. В результате могут гибнуть люди, в том числе находящиеся в таких учреждениях, как дома престарелых.
1: Люди, в том числе в будинку для людей похилого века.
0: Это был корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Еще одно проявление желания Владимира Путина продолжать войну как можно дольше – это попытки привлечь в армию как можно больше людей. И это касается и оккупированных Россией территорий Украины, в том числе студентов вузов и учащихся колледжей в аннексированном России Крыму. Как рассказывает Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда», уже зафиксированы случаи, когда подростков, еще не достигших призывного возраста, целыми классами вместо уроков возили в военкоматы для сбора личных данных. То есть речь идет о фактической постановке на воинский учет до предусмотренных законом сроков. Привлечение крымчан в армию оккупанта началось буквально с первых дней оккупации Крыма в 2014 году. Однако до начала полномасштабного вторжения этот процесс не носил такого массового характера. Первые активные действия по привлечению молодежи к военной службе в высших учебных заведениях начались в январе 2023 года. Впоследствии в учреждения высшего и профессионально-технического образования стали поступать не непосредственные указания по вербовке и направлению студентов в ряды армии страны-оккупанта. В этом году появилось своеобразное ноу-хау привлечения к этому процессу еще не поступивших абитуриентов. При этом речь идет не только о молодых людях, которые должны становиться на воинский учет после достижения соответствующего возраста. Детей 14, 15 и 16 лет уже через образовательные учреждения, в том числе школы, принудительно ставят на воинский учет. Иногда родители узнают об этом постфактум, например, когда целый класс учащихся снимают с занятий и отвозят в военкомат. Сейчас наблюдается новая волна, в рамках которой российские власти пытаются привлечь к службе как можно больше крымских подростков и молодых людей. К сожалению, им это удается. Уже известны случаи, когда выпускники школы, студенты высших учебных заведений после вовлечения в российскую армию попадали на российско-украинский фронт и там погибали. Это был Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии». Пока списки партии «Яблоко» и отдельные представители партии один за другим снимаются с выборов за призывы прекратить боевые действия в Украине, громко заявил о себе депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Циренов, который запустил на телевидении Бурятии агитационный ролик с лозунгом «Миру мир».
3: Когда закончится СВО?
4: Зачем блокировать интернет?
5: Как жить с такими налогами?
6: И почему власть не слышит нас? Я Баир Циренов, кандидат в Госдуму от КПРФ. 20 сентября поддержите нас. Власть народу, миру мир.
0: На удивление, ролики Циренова крутятся уже несколько дней.

0: Есть сообщение о том, что они сняты с эфира. Я к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не видел. Тому, что ролики не были немедленно сняты, удивлялся и сам Баир Циренов. Напомню, что, скажем, 27 августа в Великом Новгороде прокурор вынес региональному отделению партии «Яблоко» предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства, и это предостережение было вынесено именно в связи с агитационным роликом с лозунгами «России нужен мир, но мы не опускаем руки». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 1 сентября. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар 31 августа по двум пусковым установкам Корпуса стражи исламской революции Ирана КСИР на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. По словам Трампа, Соединенные Штаты будут наносить удары, если Иран будет мешать судоходству в проливе.
1: Я думаю, люди все понимают. Они знают, что нам нужно было ударить по Ирану. Мне нужно было это сделать. Если бы я этого не сделал, они бы обстреливали наши города. Они бы уничтожили Израиль. Они бы уничтожили Ближний Восток, потому что хотят этого. Да, это провалившийся режим, но это не значит, что мы его не прихлопнем. Посмотрим, что будет. Для нас это относительно небольшая война. Знаете, куда ушли деньги? В Украину. Деньги были действительно потрачены. Что касается боеприпасов, то у нас их огромное количество. Неограниченное количество. Большое количество боеприпасов, произведенных относительно давно или довольно давно, но которое тоже очень мощное.
0: Это был Дональд Трамп. Одновременно он исключил применение против Ирана ядерного оружия, поскольку, по его словам, Иран и так уже полностью разгромлен. Вопрос по этому поводу Трамп назвал глупым. Американские военные объяснили удар по острову Ларак тем, что КСИР пытался разместить мины на уже разминированных участках Ормузского пролива. Иран в ответ на американские удары нанес удар по авиабазе Аль-Минхат в Объединенных Арабских Эмиратах, где размещены американские военные. Это был первый обмен ударами между США и Ираном. С конца июля он немедленно привел к росту цен на нефть на мировых рынках. А сегодня президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин фактически признал, что Россия оказывает Ирану военную помощь.
2: Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем.
0: Это был Владимир Путин. Фрагмент его встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в Бишкеке. Время свободы. К концу лета курс евро по отношению к российскому рублю вновь превысил отметку в 100 рублей за 1 евро. Один американский доллар стоит сейчас более 86 российских рублей. О том, почему российская валюта дешевеет в последнее время, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
3: Первое, что серьезно изменилось летом этого года – топливный кризис, в результате которого Россия из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера. Соответственно, один из источников валютной выручки превратился в источник спроса на иностранную валюту. Еще один фактор, на который реагирует валютный рынок, решимость, с которым Министерство финансов играет на ослабление рубля. Несмотря на 6,5-триллионный дефицит бюджета, финансовое ведомство наращивает покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. А это правило в этом году выполняется только тогда, когда позволяет Минфину делать то, что ему требуется. Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные Банка России. Они говорят о том, что компании-экспортеры снизили в июле продажу валютной выручки до минимума за последние 4 года, причем совершенно законно. Год назад, в августе 2025 года, правительство отменило норматив обязательной продажи валютной выручки, пытаясь остановить укрепление рубля, бьющее по доходам экспортеров и национальной валюты. Есть еще один фактор, который сейчас мало кто упоминает. Помимо прочего, длившееся с начала 2025 года укрепление рубля подогревалось притоком в Россию спекулятивных денег игроков на разнице ставок кэрри-трейдеров, привлеченных аномально высокой реальной, то есть поправка на инфляцию, доходностью рублевых инструментов с фиксированной доходностью, то есть банковских депозитов и облигаций, что государственных, что корпоративных. Взяв дешевый кредит в долларах, евро или юанях, купив рубли и подстраховавшись на срочном рынке, можно было получать аномально высокую доходность, причем не рублевую. Первые публикации в мировой деловой прессе о пробных шарах кэрри-трейдеров со всего мира, которые использовали так называемые дружественные для России юрисдикции, появились как раз в феврале 2025 года, после первых шагов вступившего в должность президента США Дональда Трампа, давших возможность инвесторам радикально пересмотреть риски реализации финансовых схем в России. Игрой на разнице ставок активно занимались и китайские банки, и даже крупные российские экспортеры, которым в Китае дали возможность размещать номинированные в юанях облигации. Сейчас кэрри-трейд постепенно сворачивается. Во-первых, доходность в России после серии снижения ставок упала. А во-вторых, риски с 2025 года серьезно выросли. Не столько санкционные, сколько риски девальвации рубля и устойчивости как банковского сектора, так и всего финансового сектора России. Когда рубль укреплялся, игроки на разнице ставок получали дополнительный бонус. Сейчас же те, кто менял юани на рубли, в самом начале, в феврале 2025 года, начали терять на курсовой разнице. Ослабление рубля может снизить остроту бюджетного кризиса, повысить рублевые доходы экспортеров и конкурентоспособность российских производителей. Однако оно же создает серьезные риски ускорения инфляции. Более того, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки, снижая таким образом доходность рублевых инструментов, отток спекулятивных денег из России может превратиться в бегство, и девальвация примет неуправляемый характер со всеми вытекающими последствиями. Такой же эффект будет в случае роста экономических, санкционных или военных рисков. Так что ситуация сейчас в российских финансах крайне неустойчивая.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Плант. И сегодня стало известно, что Банк России продлил до 9 марта будущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Срок этих ограничений истекал 6 сентября. Для граждан России, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется возможность получить наличными до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Лимит рассчитывается, исходя из остатка средств на счете на 0 часов 0 минут по московскому времени 9 марта 2022 года и действует при условии, что клиент ранее не воспользовался этой возможностью. Остаток средств по-прежнему можно получить в рублях. Для денег, размещенных до 9 сентября 2022 года, сумма выплаты не может быть ниже значения, рассчитанного по официальному курсу Центрального банка на день выдачи. А средства, внесенные после этой даты, выдаются по курсу банка в день совершаемой операции. И одновременно Банк России еще на 6 месяцев сохранил запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче наличной иностранной валюты со счетов и вкладов. Вы слушаете «Время свободы». Министерство транспорта России готовит изменения в законодательство, которые официально разрешат практику овербукинга на авиарейсах, то есть продажу большего количества билетов, чем вмещают самолеты. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры, те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета, пояснил министр. Овербукинг, по словам Никитина, позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Разрешить овербукинг планируется только на направлениях с большим числом регулярных рейсов, подчеркнул Андрей Никитин. А для тех, кто не сможет улететь по купленным билетам, предполагаются денежные компенсации, комфортные условия в ожидании другого полета, альтернативные рейсы. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан в интервью агентству РБК в ответ отметил, что 90% покупаемых авиабилетов — это невозвратные билеты так что авиакомпании практически не несут убытков от неявившихся пассажиров, ну а предлагаемые компенсации явно будут далеки от того, что предлагают, к примеру, в странах Европейского Союза.

0: Применительная практика будет в пользу авиакомпаний, да, потому что наши авиакомпании не хотят, думаете, хотят двухкратных штрафов, думаете, хотят давать гостиницу с питанием трехразовым. Вы же помните, сейчас они дают талончик на 1000 рублей на питание в аэропорту, а гостиницу тем более давать не будут. В Евросоюзе еще и двухкратный штраф, и отель, и питание трехразовое. Вот тогда это действительно авиакомпаниям невыгодно. Сейчас вы же поймите, авиакомпании просто реально хотят обмануть потребителя.
1: Это было мнение вице-президента Альянса турагентств России Александра Макарчана, фрагмент его эксклюзивного интервью агентству Росбизнес Консалтинг. Как напоминает газета «Ведомости», в январе суд признал незаконным овербукинг, которым занималась авиакомпания S7. Прокуратура провела проверку деятельности этой авиакомпании и обнаружила, что перевозчик систематически продавал больше билетов, чем предусматривала вместимость самолета. Тогда прокуратура признала такую практику незаконной. Ну и последняя тема, опять признаюсь, из разряда не удержался. Уже много дней социальные сети сотрясает конфликт с условным названием «Анна Веленская против музыковедов». Ну или, наверное, точнее, «Музыковеды против Анны Веленской». Скандал разгорелся в августе вокруг платного курса под названием «Музыка Средневековья и Возрождения», который популярный музыковед и популяризатор музыки Анна Веленская записала для платформы «Страдариум» еще 2 года назад, в 2024 году. После того, как эта платформа снова начала рекламировать курсы, выложила его фрагменты, специалисты по средневековой музыке стали публично разбирать лекции Веленской и указывать на фактические ошибки и спорные утверждения. Веленская признала, причем признала почти сразу, что в курсе действительно есть, по ее словам, неточности по марке и фактические ошибки, и предложила специалистам помочь их исправить. Ну а «Страдариум» согласился сделать своего рода дополнительную редактуру курса с комментариями профессиональных музыковедов. При том, что и музыковеды, указавшие на ошибки и неточности Веленской, и сама Веленская высказывались в адрес друг друга вполне корректно и, как мне кажется, пытались найти компромисс по поводу того, что важнее, популяризация музыки или точность музыковедческой экспертизы, начали бушевать нешуточные страсти, предсказанные, правда, еще почти 20 лет назад в популярной некогда передаче «Городок».
2: Лады, это перетерли, но теперь о главном. У нас наметилась серьезная несогласка по использованию хроматических альтераций в творчестве Шостаковича.
3: Ты что, шаман? Ты еще скажи, что Бах плохо темперировал свой клавир.
2: Ты что, ты, Баркас, меня за фраера держишь? Когда-то я на Баха бочку катил.
3: Я тебя, сука, за Иоганна Себастьяновича в мозг выстрелю,
2: да
3: понял?
2: Да перепушку ты, лабух ты! Тромбон ржавый!
4: Ну, штук протри! Ты скрипка шестого ряда,
2: скрипка
4: чмо!
2: Шестого ряда!
4: Тварь!
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Преступление и война.
7: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
6: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода».

0: года. Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерства иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
2: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
3: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
2: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
4: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
2: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне» и вырваны из контекста. Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
5: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
2: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение – не совсем удачный исход для Украины.
6: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
2: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
5: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда о незаконности вторжения в целом.
2: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
4: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России,
2: заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией

0: преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные Радио Свобода эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
1: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
0: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
2: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
0: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
2: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
0: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так, правительство Руанды, контролируемое народностью хуту в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессий.

0: агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
1: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
2: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
3: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
2: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
3: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
2: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
3: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше двух лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положения, позволяющие применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
4: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
1: Есть ли в истории примеры, когда понятием «геноцид» злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
5: Геноцид —
4: это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин.

0: феномен, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид — это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть Холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид — это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
1: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
2: Так je potřeba říct, jak vůbec tento pojem vznikl, to je velice důležité.
0: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственно убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
1: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
3: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
1: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
3: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала...

0: стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступление против них совершается далеко за пределами нашей страны.
1: Есть ли в Конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею Конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
2: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
1: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны.
1: Премьер Индии Моди призывает к миру. На очереди, возможно, президент Турции Эрдоган. Путин критикует ООН.
2: Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.
1: Старые песни о главном или как найти друзей среди партнеров, избегая мирных переговоров.
3: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран.
4: А чем плохая компания?
1: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин продолжает рассуждение о новом глобальном миропорядке, не прекращая обстрелы украинских городов. Новому миропорядку, по версии Путина, мешает так называемый коллективный Запад и Организация Объединенных Наций, намекает Путин, действующая по указке так называемого коллективного Запада. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, где все это и продвигается в свете тезисы Владимира Путина, собралось много слушателей, в частности, лидеры двух крупнейших по населению стран планеты. Один из них в очередной раз призвал Путина прекратить боевые действия. Путин заверил, что именно к этому и движется, сказал не за себя, а за всю Россию. Давайте подробнее с цитатами послушаем и посмотрим в нашем сюжете.
5: На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке собрались лидеры более чем десятка стран. Посетил его и Владимир Путин. Приезд российского президента сопровождался попытками мировых лидеров вновь уговорить его прекратить войну против Украины. Одним из первых к Путину обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди.
6: Нам нужен конец войны, а не война без конца. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий.
5: Россия и движется по этому пути, приводит ответ Путина агентство Интерфакс. На практике поверить в это движение непросто. На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что майские рекомендации дипломатам и иностранцам эвакуироваться из Киева, цитата, «не теряют актуальности». В Бишкеке российский президент также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, войну обсуждали лишь рефреном, по касательной, а основное внимание сконцентрировали на торгово-экономических вопросах. На фоне войны и западных санкций российская экономика стала сильнее зависеть от Китая. Пекин с большими скидками покупает у Москвы сырую нефть, газ, древесину и уголь. Одной из тем обсуждения стал безвизовый режим между Россией и Китаем. Путин предложил перевести его на постоянную основу. Ранее обе страны продлили действие безвиза друг для друга до конца 2027 года. Сообщения о новых миротворческих усилиях стали появляться и перед встречей Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он уже не первый год пытается выступить посредником между Россией и Украиной. Несколько раундов переговоров проходили в Стамбуле. Несмотря на отсутствие явного стремления Путина к диалогу, Дмитрий Песков отметил усилия Турции и других стран, раскритиковав при этом Украину.
7: «Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад. Но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников».
5: Сниженную тягу к переговорам со стороны Путина можно было наблюдать еще на прошлой неделе. Тогда, по словам собеседника издания агентства, Путин отменил свою встречу с прилетевшим в Москву главой ЦРУ. Джон Рэдклифф, по данным источника, собирался призвать российского президента как можно скорее договориться о завершении войны. Согласно версии New York Times, глава ЦРУ приехал, чтобы призвать Москву заключить соглашение, пока ее военная и экономическая ситуации не ухудшились еще сильнее.
1: Ну и казалось бы, при чем тут ООН и ее глава Антонио Гутьерреш, присутствовавший на встречах в Бишкеке? Ну а камера периодически выхватывала его выражение лица, пока Путин рассуждал о неэффективности организации. Давайте послушаем.
2: Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительства ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.

Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она

0: получился?
1: Ну, мероприятие ШОС у нас юбилейное, это такое довольно значимое событие, довольно, я бы сказал, давно было ясно, что для Путина оно будет важно еще раз повторить давно известные тезисы, представить Россию как ту страну, которая продвигает, собственно, многополярный мир, в общем, все движение глобальное к развитию более справедливому миру. И, безусловно, для России важно, чтобы другие члены ШОС в этом случае, БРИКС, в принципе, здесь их можно заменять, потому что повестка не сильно меняется риторически, рассматривая Россию в этом качестве, и Путин всячески использует любые возможности, чтобы повторить эти тезисы, которые частично отражаются в итоговых документах, ну, естественно, не в том виде и объеме, в который бы хотелось это России. То есть его выступление было максимально предсказуемым.
0: Ну, учитывая эту предсказуемость, тогда для чего? Как бы, чтобы что сказали бы в такой ситуации некоторые сотрудники IT-компании?
1: Ну, я не знаю, что бы они сказали, но Путин это повторяет второй десяток лет, особенно с 22 года, ну, в принципе, и с 14-го. Многополярность вообще у нас уходит в 99-й год, когда впервые ввели в терминологию российских там, дипломатов, международников. Для Путина это самая важная, любимая тема, потому что в рамках его многополярности у России очень важная место, Россия имеет свою зону интересов, которая признается, то есть это как бы и процесс одновременно, и некая конечная точка, в которой Путин бы хотел увидеть Россию, ему хотелось бы, естественно, чтобы другие члены ШОС, в частности Индия и Китай, именно так и видели дальнейшее развитие международной политики.
0: А к нам присоединяется политолог, старший научный сотрудник центра NEST Джон Лав. Джон, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вот на ваш взгляд, с оглядкой на эту риторику Путина, с оглядкой на некоторые повторы в его риторике, какие цели преследует российская делегация на саммите ШОС в Бишкеке прямо сейчас?
2: Я думаю, что цель номер один – это усиление позиции России на глобальном юге и сохранение как бы поддержки для внешнеполитической цели России. Правда, в обращении Путина ничего особого нового не было. Но дело в том, что Китай и Индия остаются для России ключевыми партнерами. Я думаю, что Путину также важно показать в России, да, своему электорату, что Россия еще владеет определенным статусом, да, в мире и пользуется реальным влиянием. Хотя надо добавить, что для России, мне кажется, что вот эта организация шанхайская, да, организация за последние годы, она начала терять значение из-за, в принципе, расширения организации. Теперь Россия одна из там ведущих держав, но факт, что там в организации теперь сколько членов, да, 10 членов, еще 15 партнеров. В целом, влияние России вот в этой конфигурации, мне кажется, оно ослабло.
0: Почему именно Нарендра Моди, на ваш взгляд, раз за разом оказывается таким главным пацифистом, ну, по крайней мере, в том, что он говорит, на подобных саммитах? Вот это такое сопротивление дружбе с Путиным или, скорее, преодоление препятствий для дружбы? Как вы думаете?
2: Нет, я думаю, что это традиционно индийская позиция, может быть, искренняя позиция, хотя надо сказать, что у Индии теперь, вот, конечно, здесь вот свои интересы, она, правда, импортирует очень много дешевой нефти из России, теперь вот экспортирует даже нефтепродукты из топливного кризиса в России. В экономическом плане, то есть эта война Индии была выгодной. Но с самого начала индийцы дали понять, что они испытывают некий дискомфорт из-за этой войны. И Нарендра Моди, но на самом деле вот не первый раз, да, выражает, ну, как бы в очень дипломатической форме, свои сомнения, да, в целесообразности продолжения войны, как сейчас. И Путин, я думаю, что это ожидал, хотя во время вот этой беседы, да, с индийским премьером, он, ну, очень некомфортно себя чувствовал.
0: Ну, по всей видимости, да и как будто бы и на встрече с Пазашкианом, вроде бы союзником, он себя тоже чувствовал неуверенно, в частности, на фразу Пазашкиана, это президент Ирана, о том, что мы победим, то есть, скорее всего, речь была про Иран, как будто бы Путин сказал спасибо, видимо, предположив, что это про его победу, предыдущую речь. В общем, немножко такая сконфуженная получилась эта ситуация, но прямо сейчас, судя по информации от

0: сотрудников Кремлевского ПЛО, так называемого, журналистов, в частности, в ГТРК. Путин уже проводит встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И тут любопытно сам факт того, что Эрдоган еще заведомо предполагал, что он попытается вновь напроситься на роль такого посредника между Россией и Украиной. Антон, в этом контексте я хочу вас спросить. Мы пока не знаем, как закончится встреча, что именно стороны обсудят, но знаем вот это вот предтечу, так называемую. Пожалуй, такое слово подберу. Как вы думаете, в чем вообще заинтересованность Эрдогана?
1: Ну, для Турции важно сохранять хорошие отношения с Россией. Все-таки есть большие экономические дивиденды, есть вопрос безопасности на Кавказе. И в целом мы видели, что Россия и Турция способны договариваться даже после некоторых обострений, как это было в Сирии и в других местах. Поэтому Эрдоган традиционно хотел бы занимать некую такую важную роль, когда он одновременно мог бы говорить и с Западом, будучи, кстати, частью НАТО, и с Востоком, в этом смысле имеется в виду Россия. Поэтому еще раз представить свою возможную роль, она частично доказывалась эффективностью по поводу различных сделок, связанных с зерном. Можно одновременно и попробовать действительно протестировать, насколько Путин готов идти сегодня на компромиссы, ну и как минимум показать западным партнерам и в Европе, и в Соединенных Штатах, что Турция прикладывает усилия, чтобы подвести, значит, конфликт к какой-то паузе или перемирию.
0: Ну и в риторике Владимира Путина, конечно, иногда можно спутать партнеров и друзей, друзей и партнеров, но вот хочется именно картины дружеских связей еще отдельно нам сегодня обсудить. На днях по сети широко разошелся фрагмент интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию РБК. Чиновника спросили о странной кампании нынешних друзей Кремля.
2: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран. И у всех вопрос, вот как мы дошли до такого, как мы оказались в такой кампании?
3: А чем плохая компания?
2: Страны, которые раньше во всем мире считались странными изгоями, стали главными союзниками России. И у многих вопрос, почему так
3: получилось? Они считались изгоями теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне.
0: И вот эти вот рассуждения о геополитике с истории там аж на 80 лет назад, они продолжались как бы и частично напоминают некоторые интервью господина Путина иностранным некоторым журналистам. И, надо сказать, в этом интервью были и другие любопытные фрагменты. К примеру, еще Лавров рассказал, что и посланник Ватикана, с которым тот недавно встречался, тоже призывал Лаврова к миру, мол, надо уже это все заканчивать. И вот что, по его собственным словам, Лавров ответил.
3: То, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть линии соприкосновения, перемирие, никакой не долгосрочный мир. При этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Запад не признают, ни Европа, по крайней мере, не признают то, что контролируемая Россией территория является территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией, не признают. И даже они так гордо говорят, вот надо прекратить огонь, а потом мы будем уже мирными средствами восстанавливать границы 1991 года. И далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию.
0: Это любопытно, потому что приоткрывает вот этот пакет кремлевских условий на пути к миру. Помните, Путин давно повторяет: отдайте оккупированные территории. Лавров вот подхватывает. А еще признайте их российскими на официальном уровне. Но, продолжает Лавров, этого тоже не совсем недостаточно. Мол, так называемый, устами Лаврова, неонацистский режим останется в силе на тех же самых территориях, которые Россия не контролирует, даже с учетом тех территорий, которые она уже задним числом вписала себе в Конституцию. Антон, ну получается, вот такая странная диспозиция, насколько она тупиковая сама по себе, и получается ли мы, что мы в очередной раз выясняем, что даже вот те условия, которые озвучивал в свое время Владимир Путин, для того, чтобы Украина покинула территории, которые Россия уже вписала себе в Конституцию, даже это совершенно не гарантирует хоть какого-то мирного дальнейшего регулирования, ну, на стадии уже отказа от вооружения, от взаимных ударов.
1: Ну, на самом деле, никто не говорил, что именно этого будет достаточно. Это был первый пункт. То есть Украина выходит с территории Донецка.

0: Ленинградской области. И дальше всегда озвучивался, ну, может быть, не в каждом разговоре, но так или иначе озвучивался список требований, которые был связан со снятием санкций, с признанием территории российскими, были российские условия о том, как поствоенная архитектура безопасности Украины будет выглядеть, где должна обязательно присутствовать Россия. То есть российские чиновники, и Путин, и Лавров, они в разной комбинации называют эти пункты. Может быть, мы можем отметить, что непосредственно роль Зеленского иногда меняется в российской риторике, то с ним вообще не готовы говорить, то готовы с ним говорить, если он признает, соответственно, российские завоевания и подпишет соглашение, которое для России покажется достаточным. То есть есть некий набор требований, который может быть чуть-чуть плавает, но в целом довольно масштабные претензии одной только Донецкой области не хватит. Это всегда называлось как первый шаг, и мы оказываемся в этой ситуации, когда нет у всех до конца четкого понимания российских требований, потому что, ну, в частности, американские переговорщики довольно часто, почти, по-моему, каждый раз несколько путали те предложения, которые они слышали, что создавало иллюзию сокращения российских требований, хотя они, собственно, и не менялись.
1: Мне звучали мнения, что именно из-за этой вот нестыковочки сам по себе родился саммит в Анкоридже, который затем родил дух Анкориджа, который потом долго злоупотребляли господа Лавров с коллегами, ну и который, получается, в последнее время как будто бы подвыветрился сам по себе. Джон, вообще временами позиция Кремля, она выглядит как такая вечная попытка уйти от разговора о том, что именно Россия хочет получить для того, чтобы прекратить войну вот прямо здесь и сейчас. Ну и вот и сам по себе вот этот аргумент про то, что роль Зеленского постоянно меняется в риторике российских чиновников. Вы видите в этом какую-то такую специальную тактику? Если да, то на что же вместе с ней рассчитывает Путин и его подчиненные? Как вы думаете?
2: Нет, я здесь не вижу особой тактики. Я думаю, что Путин понял, что он обязан теперь вот, воевать до самого конца, что украинцы не готовы поднять, да, белый флаг. Он понял, что европейцы пока будут поддерживать Украину в отсутствии американцев. И если он надеялся на посреднические усилия Трампа, я думаю, что он сильно разочаровался. И были возложены большие надежды, конечно, на вот этот саммит в прошлом году на Аляске. Не получилось, что-то действительно прошло не так. Но все-таки, как вы сказали, сохранился вот этот дух Анкориджа. Хотя американцы дали потом понять, что ничего не было согласовано на самом деле. Вполне возможно, что господин Витков неправильно помнил, да, российскую позицию. Но по той версии, которую я слышал, когда Путин разговаривал с Трампом в его лимузине, что-то Путин что-то сказал, которое вот очень не понравилось Трампу. И вот с этого момента, то есть, был провал, да, саммита. И с тех пор не удалось восстановить вот этот канал. Теперь американцы, конечно, заняты вот другой проблемой, да, в Иране. И я не вижу, на самом деле, перспективу для изменения этой ситуации. Я боюсь, что мы обречены на продолжение вот этой страшной войны.
1: Ну и к еще одному провалу, скажем так, дипломатическому в том, что как такое наследие последних 5, а то и больше уже лет действий Владимира Путина вот в последнее время, хочется нам сегодня обратиться. Дело в том, что у Путина запланирована на этом же саммите, возможно, даже сегодня она уже и успеет произойти, встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. И там довольно-таки длинная получается предыстория перед этой встречей, сколько всего она происходила, как Армения постепенно, во-первых, отодвигалась от Москвы сама по себе, во-вторых, насколько когда начала поворачиваться в сторону Европы, и как Владимир Путин пытался правдами-неправдами немножечко повернуть все это вспять, и пока как будто бы вектор все-таки не прервал свое вот это вот направление. Давайте напомним, как это было, когда это началось, все подробности в нашем сюжете.
3: Повестку встречи Владимира Путина и Николы Пашиняна в Кремле обозначили заранее.
4: Примерно понятно, о чем будет речь. Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в Евросоюзе, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать.
3: Отдельно помощник президента Ушаков упомянул аресты армянских оппозиционеров, тех, кто выступает за сотрудничество с Москвой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, добавил, что разговор будет прагматичным.

0: и уважительным, а также повторил российское требование.
1: Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать, провести референдум.
0: Требуя референдум, Кремль ловит Пашиняна на слове, сказанном в самом Кремле 1 апреля, за 2 месяца до выборов.
2: Знаем, что они, в принципе, членство в двух объединениях несовместимо, но то, что мы делаем, и та повестка у нас есть, по крайней мере, на данный момент они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать. А когда процессы будут развиваться до той точки, где нужно будет принять какое-либо решение, я уверен, что мы, я имею в виду граждане Республики Армения, примут это решение.
0: Разговаривать на этот раз Путину с Пашиняном придется на фоне сразу нескольких неприятных для Кремля вещей. Во-первых, за неделю до встречи в программе правительства Армении на ближайшие 5 лет из описания отношений с Россией исчезло стратегическое партнерство. И Пашинян объяснил это тем, что в сентябре 22 года, когда азербайджанская армия вошла в 7,5 километров вглубь армянской территории Джермука, ни Россия, ни ОДКБ своих обязательств по безопасности не выполнили. Участие в ОДКБ Ереван заморозил еще в феврале 24 года. Пашинян заявил, что возвращаться не собирается и будет рад, если Армению исключат. Заявку на вступление в Евросоюз страна планирует подать в ближайшее время, а референдум провести после ответа Брюсселя. Второе неприятное для Кремля событие – это арест бывшего президента Армении. Роберт Кочерян – давний знакомый Путина и главный пророссийский политик страны. Через 2 дня суд отправил экс-президента под арест на 2 месяца. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, взятки в особо крупном размере и отмывание денег. А накануне встречи Кремль опубликовал поздравление Кочеряну с днем рождения. Путин пожелал арестованному бодрости духа и стойкости перед лицом испытаний и напомнил: «В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных союзнических связей между нашими странами». Еще 1 апреля, когда Пашинян приехал в Кремль за 2 месяца до выборов в парламент Армении, Путин выложил перед ним миллиардные цифры товарооборота и принялся перечислять, что Армения от России имеет и чем рискует.
2: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийством невозможно. Это просто невозможно по определению.
0: Он также напомнил, что Армения получает российский газ более чем втрое дешевле, чем Европа. По данным Reuters, в Москве обсуждали доставку на голосование около 100 тысяч живущих в России граждан Армении. Параллельно связанные с Кремлем структуры вели дезинформационную кампанию. Однако при явке около 59% партия Пашиняна набрала почти половину голосов и получила парламентское большинство – 64 места из 101. Москва также перешла к экономическому давлению, запретив экспорт некоторых продуктов, алкоголя и цветов из Армении. В мае российская Минэнерго пригрозила денонсировать соглашение по газу, нефтепродуктам и алмазам, если Армения продолжит сближение с Евросоюзом. Возможный выход из страны из ЕАЭС армянские экономисты оценивают в потерю 5-6% ВВП.
3: Тему продолжим с политическим аналитиком Антоном Барбашиным. Антон, ну вот здесь напрашивается такой вопрос. Вот казалось бы, что пошло уже в ход? Экономическое давление, дипломатическое давление и даже подколки открытками на сайте президента. Ну не на сайте, а в телеграм-канале президента Российской Федерации. Какие козыри остались у Путина в этой ситуации?
4: Это хороший вопрос. Я не знаю, если честно. У России не так много, в принципе, ресурсов, чтобы, ну, так скажем, радикально менять ситуацию на Кавказе. Украина оттягивает большую часть ресурсов всего и вся. Была попытка, возможность поменять ситуацию через выборы, она не получилась, поэтому Кремлю придется вот каким-то образом, постоянно договариваясь, добавляя или убавляя давление, влиять на армянскую политику. Ну, мы должны отметить, что все-таки Россия экономически имеет очень большое значение для Армении, поэтому я бы не стал ставить здесь ставку, что Армения выйдет из всех соглашений и потеряет существенную часть своего экспорта. Все-таки после 22 года Армения очень много приобрела за счет санкций, за счет переезда части россиян со своим капиталом. Поэтому этот фактор будет оставаться вне зависимости от личной приязни и неприязни лидера.

0: в Армении и России.
1: Ну и понятно, что как повод Пашинян использует тот факт, что ОДКБ оказалась довольно-таки бесполезной организацией для Армении в моменте, когда потребовалась ее помощь. Но, на ваш взгляд, повлиял ли вот этот фактор затяжной войны с Украиной вообще на решительность Пашиняна в этом вопросе? Вот это в этом повороте
0: Я
1: на
0: бы
1: Запад.
0: сказал, что да, война в Украине повлияла, в принципе, на всех партнеров Российской Федерации, ну, за исключением новых партнеров, вроде КНДР, ну, и, наверное, все-таки Белоруссии. Остальные же, что Баку, что Ереван, что часть Центрально-Азиатских республик, они имеют возможность чуть более комфортно себя чувствовать, чуть больше говорить с Россией на равных. Потому что, опять же, у Москвы не хватает ресурсов, чтобы заниматься только этим направлением вплотную. Плюс довольно много, собственно, Россия допускала ошибок и в Армении, и в Баку, и все, что происходило между Арменией и Азербайджаном, что тоже можно эксплуатировать. Но, как мы видим, если вот в сухом остатке посмотреть развитие событий последних 4 лет, Москва адаптируется, и тот же Путин адаптируется, и он может довольно громкие вещи, грозные заявлять. Спустя полгода точно так же сжать руку Пашиняну, признавая его законно избранным, и, в общем, обсуждая совместную какую-то повестку и снижать тон. Поэтому нужно следить за конкретными действиями, но нужно отдать должное, все-таки приходится признавать Москве то, что нет уже тех возможностей, которые были раньше, но, собственно, по своей вине из-за войны в Украине.
1: Ну и с нами также на связи политолог Джон Лав. Джон, а вот учитывая вот все уже вышесказанное и учитывая нынешнюю диспозицию взаимоотношений Москвы и Еревана, насколько вот этот поворот вообще Армении в сторону ЕС, он бьет по, скажем так, авторитету и России, и Путина вот лично в глазах соседей?
2: Ну, я не думаю, что он на самом деле сильно бьет, да, по авторитету России, потому что Москва прекрасно понимает, что Евросоюз не в состоянии, да, принять Армению. Армения, конечно, не готова к членству, да, в Европейском Союзе. Это как бы долгая игра со стороны, да, Армении. Но это все-таки свидетельствует о том, что меняется баланс сил, да, в регионе. Я думаю, что это очень важно. Увеличивается роль Турции. Из-за этого Азербайджан себя чувствует, ну, более свободным в этом регионе. И в силу того, что Азербайджан взял Карабах, это означает, что Россия лишилась инструмента влияния, да, в Армении. И я думаю, что господин Пашинян, он хорошо понимает, что он должен менять формат отношений с Россией и параллельно строить, может, более глубокие отношения со соседними странами, включая и с Турцией, с Евросоюзом, чтобы просто создать для себя опции разные. То есть это не означает, что будет крупный конфликт, да, с Москвой. Он хочет этого, мне кажется, избежать. И также Москва бы хотела вот этого как раз, да, избежать. Поэтому я думаю, что какая-то форма, может быть, мирного сосуществования, она будет найдена, но это будет как бы новая модель отношений.
1: Джон, благодарю вас за этот разговор. Старший научный сотрудник НЕСТ-центра и политолог Джон Лав, а также политический аналитик Антон Барбашин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о таких, ну, получается, пока что предварительных итогах того, что происходило в Бишкеке, на саммите ШОС. Вполне возможно, что завтра мы продолжим этот разговор. Завтра с вами Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 1 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал Владимира Путина немедленно закончить войну в Украине. 1 евро вновь стоит больше 100 российских

0: рублей, курс американского доллара к рублю превысил 86 рублей за 1 доллар. Также сегодня...
1: Я думаю, люди все понимают. Они знают, что нам нужно было ударить по Ирану. Мне нужно было это сделать. Если бы я этого не сделал, они бы обстреливали наши города. Они бы уничтожили Израиль. Они бы уничтожили Ближний Восток, потому что хотят этого.
0: США и Иран обменялись ударами впервые с конца июля. Можно ли ожидать возобновления полномасштабной войны в Персидском заливе?
2: Путин сейчас говорит об Украине, что Украина свой народ убивает. Он что, свой народ не убил, когда Беслане дал команду убивать? Я сама была в заложниках, и моя девочка говорила, что Путин нас спасет. Мама, Путин ведь нас спасет. Он, наверное, уже приехал и все делает для того, чтобы спасти нас. На самом деле он даже не приехал, даже попытки не сделал, чтобы спасти детей. Он приехал только 3-го ночью в больницу и потрогал, как я по телевизору видела, потом потрогал директора, потрогал постель и уехал. Он убийца наших детей. Я 1000 раз буду повторять это. Я не боюсь.
0: Это голос Светланы Маргиевой, дочь которой, 13-летняя Эльвира Маргиева, погибла во время захвата чеченскими сепаратистами школы номер 1 в Беслане в 2004 году. Школа была захвачена ровно 22 года назад, 1 сентября, и эта дата, 1 сентября, теперь навсегда связана со страшным терактом в Беслане, жертвами которого стали больше 330 человек, не менее 186 из них – дети. Сейчас, 22 года спустя, украинские школьники уже в пятый раз начинают учебный год в условиях полномасштабной российской агрессии против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, пришедший поздравить детей в один из киевских лицеев из-за воздушной тревоги, был вынужден спуститься с ними в бомбоубежище. Общаясь потом с журналистами, Зеленский заявил, что Россия, нанося постоянные удары по объектам украинской инфраструктуры, пытается сорвать и учебу в школах страны. Он также посетовал, что в последние 2 недели дипломатическая активность европейских партнеров Украины резко снизилась. И это при том, что интенсивность российских ударов по Украине растет с каждым днем. Последние 2 недели русские, в принципе, системно бьют по инфраструктуре. Понятно, что они хотят сорвать начало учебного года, но он будет. Они нам ничего не сорвут. Однако сам факт, что последние 2 недели весь мир, Европа и страны, которые нам помогают, были на каникулах, оставляет очень неприятное ощущение. И я не могу этим не поделиться. Знаете, это как дипломатия по плану. Если отпуск, значит отпуск. А то, что в это время кого-то бомбят, ну, мы в отпуске. И это очень неприятный факт. Потому что я считаю, что если бы в этот момент звучали сильные международные сигналы, то 1 сентября... Ну, русские, конечно, ни перед кем особенно не останавливаются, но все-таки немного они боятся. Помимо наших вооруженных сил, они все-таки немного боятся и громкой дипломатии. И поэтому очень неприятно видеть, что сейчас кто-то отдыхает, а кто-то борется за жизнь. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор по телефону со специальными представителями президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, разговор был хорошим, обсуждалась дата возможного приезда спецпосланников в Киев. Обсудили, что может быть сделано, чтобы побудить Россию выйти на курс завершения войны. Надо, чтобы настроение было соответствующее в Москве у Путина. Настроение завершать, а не воевать. Сейчас пока, к сожалению, все развитие событий, все сигналы от наших партнеров, все сигналы из России таковы, что российский лидер лично хочет продолжения войны и дальше. Даже уже тогда, когда абсолютное большинство общества его страны согласилось бы с остановкой войны по линии соприкосновения. Посмотрим, что удастся представить представителям президента Америки. Сентябрь может изменить многое.
3: Вересень может изменить багато.
0: Что конкретно может изменить наступивший сентябрь, Владимир Зеленский не сказал. Следует также отметить, что и в России новый учебный год тоже начинается в очень неспокойной обстановке, особенно

0: особенно в прилегающих к Украине регионах и областях. Жители Белгородской области сегодня жаловались, что очередная воздушная тревога была объявлена с опозданием и выражали недовольство тем, что власти разрешили очное обучение в средних школах. Ну что, Александр Шуваев, сегодня сперва бабахи в небе, последствия есть на земле, а в это время дети на линейках, какие-то классы в ДК «Энергомаш» были по пути, а безопасности нет. Сирена сработала, когда уже взрывы раздавались в небе. Вот скажите, до сих пор очное будет или все-таки подумаете и решитесь на дистант? Написал в социальных сетях один из жителей Белгородчины. Отправляем детей на учебу, и даже возможности нет знать, что происходит в области и в Белгороде. Где так красиво обещанный интернет? Спрашивает еще одна жительница региона. Вы там вообще издеваетесь? Сирена включилась только после взрывов. Дети уже в школах. Это ваша безопасность? Как детям учиться в подвалах? Злости на вас уже не хватает. Вам нужны только отчеты, а мне нужны мои дети живыми, написала еще одна жительница Белгородчины. Эти цитаты приводит телеграм-канал «Пепел Белгород». Между тем, премьер-министр Индии Нарендра Моди, встречаясь с Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, во время протокольной съемки открыто призвал российского президента к скорейшему прекращению войны в Украине.
1: Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. И нам будет необходимо двигаться именно в этом направлении. Это очень важно для всего человечества. Мы должны мирными средствами разрешать все проблемы. Этого требует все человечество. И это посыл Индии в том числе. Индия — это страна Ганди, страна Будды. Именно таков наш посыл.
0: Это был премьер-министр Индии Нарендра Моди. Путин в ответ на эти слова почти в проброс сказал что-то вроде «мы как раз работаем в этом направлении». Ну а его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что во время другой двусторонней встречи Путина на высшем уровне с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином тема Украины обсуждалась, цитата, «рефреном по касательной». Китайская сторона после встречи Путина и Си заявила о намерении координировать усилия по достижению мирных договоренностей по Украине. Пока же интенсивность российских ударов только нарастает. Наибольший ущерб в последнее время наносят реактивные дроны, которые летают быстрее и выше беспилотников типа «Шахет», а потому сбивать их силам украинских ПВО гораздо тяжелее. Только в Киеве минувшей ночью погибли не менее 8 человек, 6 из них при атаке на железнодорожное депо. Военные эксперты отмечают, что российская армия все чаще наносит удары по Киеву и днем, что мешает нормальной работе транспорта, магазинов и учреждений. Продолжается обсуждение трагедии в селе Мило Бучанского района Киевской области, где в конце прошлой недели при детонации боеприпасов после российского удара по их складу в селе погибли не менее 37 человек. Местные жители жалуются, что не были предупреждены об опасном соседстве со складом боеприпасов. Побывавший в селе Мило корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир отметил, что информация о размещении боеприпасов в целом должна сохраняться в тайне. Но, конечно же, склады должны находиться на безопасном удалении от жилых построек.
2: Зазвичай склады с боеприпасами.
3: Как правило, склады боеприпасов не афишируют. Сложно представить, чтобы военные условно пришли в местную территориальную общину и сказали: «Да, смотрите, у нас здесь хранится 10 тонн боеприпасов такого-то вида, будьте осторожны». Такая информация не разглашается. Подобные объекты должны быть максимально засекречены. Вопрос в другом. Почему склады были расположены в непосредственной близости от населенных пунктов? Потому что если об этом проинформировать хотя бы одного-двух человек, информация может выйти за пределы этого круга, после чего по объекту с высокой вероятностью будет нанесен огневой удар. И, в принципе, именно это мы сейчас и наблюдаем. Что мы видим на кадрах? Люди могли видеть военных. Мила находится очень близко к Капитоновке и другим населенным пунктам. Я

0: Сам проживаю неподалеку и понимаю, что там постоянно передвигаются военные, поскольку это территория, где в 2022 году находились российские войска. Это место и сейчас остается зоной концентрации различных подразделений, которые имеют определенную материальную базу и используют ее для своих нужд. Это может быть пункт постоянной дислокации, склад боеприпасов или, возможно, тренировочная база. Подобные объекты существуют по всей территории Украины, потому что идет война. Военные на каждом шагу. Это нормальная практика для страны, в которой ведутся боевые действия. Ненормально другое, когда рядом с жилым сектором происходит большое скопление вооружения и боеприпасов, которое в результате пожара или удара беспилотника может взорваться и привести к тяжелым последствиям. В результате могут гибнуть люди, в том числе находящиеся в таких учреждениях, как дома престарелых.
1: Люди, в том числе в будинку для людей похилого века.
2: Это был корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Еще одно проявление желания Владимира Путина продолжать войну как можно дольше – это попытки привлечь в армию как можно больше людей. И это касается и оккупированных Россией территорий Украины, в том числе студентов вузов и учащихся колледжей в аннексированном России Крыму. Как рассказывает Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда», уже зафиксированы случаи, когда подростков, еще не достигших призывного возраста, целыми классами вместо уроков возили в военкоматы для сбора личных данных. То есть речь идет о фактической постановке на воинский учет до предусмотренных законом сроков. Привлечение крымчан в армию оккупанта началось буквально с первых дней оккупации Крыма в 2014 году. Однако до начала полномасштабного вторжения этот процесс не носил такого массового характера. Первые активные действия по привлечению молодежи к военной службе в высших учебных заведениях начались в январе 2023 года. Впоследствии в учреждения высшего и профессионально-технического образования стали поступать не непосредственные указания по вербовке и направлению студентов в ряды армии страны-оккупанта. В этом году появилось своеобразное ноу-хау – привлечение к этому процессу еще не поступивших абитуриентов. При этом речь идет не только о молодых людях, которые должны становиться на воинский учет после достижения соответствующего возраста. Детей 14, 15 и 16 лет уже через образовательные учреждения, в том числе школы, принудительно ставят на воинский учет. Иногда родители узнают об этом постфактум, например, когда целый класс учащихся снимают с занятий и отвозят в военкомат. Сейчас наблюдается новая волна, в рамках которой российские власти пытаются привлечь к службе как можно больше крымских подростков и молодых людей. К сожалению, им это удается. Уже известны случаи, когда выпускники школы, студенты высших учебных заведений после вовлечения в российскую армию попадали на российско-украинский фронт и там погибали. Это был Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии». Пока списки партии «Яблоко» и отдельные представители партии один за другим снимаются с выборов за призывы прекратить боевые действия в Украине, громко заявил о себе депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Циренов, который запустил на телевидении Бурятии агитационный ролик с лозунгом «Миру мир».
3: Когда закончится СВО?
4: Зачем блокировать интернет?
5: Как жить с такими налогами?
6: И почему власть не слышит нас? Я Баир Циренов, кандидат в Госдуму от КПРФ. 20 сентября поддержите нас. Власть народу, миру мир.
2: На удивление, ролики Циренова крутятся уже несколько дней. Сообщение о том, что они сняты с эфира, я к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не видел. Тому, что ролики не были немедленно сняты, удивлялся и сам Баир Циренов. Напомню, что, скажем, 27 августа в Великом Новгороде прокурор вынес региональному отделению партии «Яблоко» предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства, и это предостережение было вынесено именно в связи с агитационным роликом с лозунгами «России нужен мир, но мы не опускаем руки». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 1 сентября. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп

0: прокомментировал удар 31 августа по двум пусковым установкам Корпуса стражи исламской революции Ирана КСИР на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. По словам Трампа, Соединенные Штаты будут наносить удары, если Иран будет мешать судоходству в проливе.
1: Я думаю, люди все понимают. Они знают, что нам нужно было ударить по Ирану. Мне нужно было это сделать. Если бы я этого не сделал, они бы обстреливали наши города. Они бы уничтожили Израиль. Они бы уничтожили Ближний Восток, потому что хотят этого. Да, это провалившийся режим, но это не значит, что мы его не прихлопнем. Посмотрим, что будет. Для нас это относительно небольшая война. Знаете, куда ушли деньги? В Украину. Деньги были действительно потрачены. Что касается боеприпасов, то у нас их огромное количество. Неограниченное количество. Большое количество боеприпасов, произведенных относительно давно или довольно давно, но которое тоже очень мощное.
0: Это был Дональд Трамп. Одновременно он исключил применение против Ирана ядерного оружия, поскольку, по его словам, Иран и так уже полностью разгромлен. Вопрос по этому поводу Трамп назвал глупым. Американские военные объяснили удар по острову Ларак тем, что КСИР пытался разместить мины на уже разминированных участках Ормузского пролива. Иран в ответ на американские удары нанес удар по авиабазе Аль-Минхат в Объединенных Арабских Эмиратах, где размещены американские военные. Это был первый обмен ударами между США и Ираном. С конца июля он немедленно привел к росту цен на нефть на мировых рынках. А сегодня президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин фактически признал, что Россия оказывает Ирану военную помощь.
2: Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем.
0: Это был Владимир Путин. Фрагмент его встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в Бишкеке. Время свободы. К концу лета курс евро по отношению к российскому рублю вновь превысил отметку в 100 рублей за 1 евро. Один американский доллар стоит сейчас более 86 российских рублей. О том, почему российская валюта дешевеет в последнее время, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
3: Первое, что серьезно изменилось летом этого года – топливный кризис, в результате которого Россия из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера. Соответственно, один из источников валютной выручки превратился в источник спроса на иностранную валюту. Еще один фактор, на который реагирует валютный рынок, решимость, с которым Министерство финансов играет на ослабление рубля. Несмотря на 6,5-триллионный дефицит бюджета, финансовое ведомство наращивает покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. А это правило в этом году выполняется только тогда, когда позволяет Минфину делать то, что ему требуется. Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные Банка России. Они говорят о том, что компании-экспортеры снизили в июле продажу валютной выручки до минимума за последние 4 года, причем совершенно законно. Год назад, в августе 2025 года, правительство отменило норматив обязательной продажи валютной выручки, пытаясь остановить укрепление рубля, бьющее по доходам экспортеров и национальной валюты. Есть еще один фактор, который сейчас мало кто упоминает. Помимо прочего, длившееся с начала 2025 года укрепление рубля подогревалось притоком в Россию спекулятивных денег игроков на разнице ставок кэрри-трейдеров, привлеченных аномально высокой реальной, то есть поправкой на инфляцию, доходностью рублевых инструментов с фиксированной доходностью, то есть банковских депозитов и облигаций, что государственных, что корпоративных. Взяв дешевый кредит в долларах, евро или юанях, купив рубли и подстраховавшись на срочном рынке, можно было получать аномально высокую доходность, причем не рублевую. Первые публикации в мировой деловой прессе о пробных шарах кэрри-трейдеров со всего мира, которые использовали так называемые дружественные для России юрисдикции, появились как раз в феврале 2025 года, после первых шагов вступившего в должность президента США Дональда Трампа, давших возможность инвесторам радикально пересмотреть риски реализации финансовых схем.

0: кем в России. Игрой на разнице ставок активно занимались и китайские банки, и даже крупные российские экспортеры, которым в Китае дали возможность размещать номинированные в юанях облигации. Сейчас кэрри-трейд постепенно сворачивается. Во-первых, доходность в России после серии снижения ставок упала. А во-вторых, риски с 2025 года серьезно выросли. Не столько санкционные, сколько риски девальвации рубля и устойчивости как банковского сектора, так и всего финансового сектора России. Когда рубль укреплялся, игроки на разнице ставок получали дополнительный бонус. Сейчас же те, кто менял юани на рубли в самом начале, в феврале 2025 года, начали терять на курсовой разнице. Ослабление рубля может снизить остроту бюджетного кризиса, повысить рублевые доходы экспортеров и конкурентоспособность российских производителей. Однако оно же создает серьезные риски ускорения инфляции. Более того, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки, снижая таким образом доходность рублевых инструментов, отток спекулятивных денег из России может превратиться в бегство, и девальвация примет неуправляемый характер со всеми вытекающими последствиями. Такой же эффект будет в случае роста экономических, санкционных или военных рисков. Так что ситуация сейчас в российских финансах крайне неустойчивая.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Плант. И сегодня стало известно, что Банк России продлил до 9 марта будущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Срок этих ограничений истекал 6 сентября. Для граждан России, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется возможность получить наличными до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Лимит рассчитывается, исходя из остатка средств на счете на 0 часов 0 минут по московскому времени 9 марта 2022 года и действует при условии, что клиент ранее не воспользовался этой возможностью. Остаток средств по-прежнему можно получить в рублях. Для денег, размещенных до 9 сентября 2022 года, сумма выплаты не может быть ниже значения, рассчитанного по официальному курсу Центрального банка на день выдачи. А средства, внесенные после этой даты, выдаются по курсу банка в день совершаемой операции. И одновременно Банк России еще на 6 месяцев сохранил запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче наличной иностранной валюты со счетов и вкладов. Вы слушаете «Время свободы». Министерство транспорта России готовит изменения в законодательство, которые официально разрешат практику овербукинга на авиарейсах, то есть продажу большего количества билетов, чем вмещают самолеты. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры, те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета, пояснил министр. Овербукинг, по словам Никитина, позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Разрешить овербукинг планируется только на направлениях с большим числом регулярных рейсов, подчеркнул Андрей Никитин. А для тех, кто не сможет улететь по купленным билетам, предполагаются денежные компенсации, комфортные условия в ожидании другого полета, альтернативные рейсы. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан в интервью агентству РБК в ответ отметил, что 90% покупаемых авиабилетов – это невозвратные билеты, так что авиакомпании практически не несут убытков от неявившихся пассажиров, ну а предлагаемые компенсации явно будут далеки от того, что предлагают, к примеру, в странах Европейского Союза.
2: Применительная практика будет в пользу авиакомпаний, да, потому что наши авиакомпании не хотят, думаете, хотят двухкратных штрафов, думаете, хотят давать гостиницу с питанием трехразовым. Вы же помните, сейчас они дают талончик на 1000 рублей на питание в аэропорту, а гостиницу тем более давать не будут. В Евросоюзе еще и двухкратный штраф, и отель, и питание трехразовое. Вот тогда это действительно авиакомпаниям невыгодно. Сейчас, вы же поймите, авиакомпании просто реально хотят обмануть потребителя.
1: Это было мнение вице-президента Альянса турагентств России Александра Макарчана, фрагмент его эксклюзивного интервью агентству «Росбизнес Консалтинг». Как напоминает газета «Ведомости», в январе суд признал незаконным овербукинг, которым занималась авиакомпания S7. Прокуратура провела проверку деятельности этой авиакомпании и обнаружила,

0: что перевозчик систематически продавал больше билетов, чем предусматривала вместимость самолета. Тогда прокуратура признала такую практику незаконной. Ну и последняя тема, опять признаюсь, из разряда не удержался. Уже много дней социальные сети сотрясает конфликт с условным названием «Анна Веленская против музыковедов». Ну или, наверное, точнее, «Музыковеды против Анны Веленской». Скандал разгорелся в августе вокруг платного курса под названием «Музыка Средневековья и Возрождения», который популярный музыковед и популяризатор музыки Анна Веленская записала для платформы «Страдариум» еще 2 года назад, в 2024 году. После того, как эта платформа снова начала рекламировать курсы, выложила его фрагменты, специалисты по средневековой музыке стали публично разбирать лекции Веленской и указывать на фактические ошибки и спорные утверждения. Веленская признала, причем признала почти сразу, что в курсе действительно есть, по ее словам, неточности по марке и фактические ошибки, и предложила специалистам помочь их исправить. Ну а «Страдариум» согласился сделать своего рода дополнительную редактуру курса с комментариями профессиональных музыковедов. При том, что и музыковеды, указавшие на ошибки и неточности Веленской, и сама Веленская высказывались в адрес друг друга вполне корректно и, как мне кажется, пытались найти компромисс по поводу того, что важнее, популяризация музыки или точность музыковедческой экспертизы, начали бушевать нешуточные страсти, предсказанные, правда, еще почти 20 лет назад в популярной некогда передаче «Городок».
1: Лады, это перетерли, но теперь о главном. У нас наметилась серьезная несогласка по использованию хроматических альтераций в творчестве Шостаковича.
2: Ты что, шаман? Ты еще скажи, что Бах плохо темперировал свой клавир.
1: Ты что, ты, баркас, меня за фраера держишь? Когда-то я на Баха бочку катил.
2: Я тебя, сука, за Иоганна Себастьяновича в мозг выстрелю,
1: да
2: понял?
1: Да перепушку ты, лабух ты! Тромбон ржавый!
3: Ну, штук протри! Ты скрипка шестого ряда,
1: скрипка
3: чмо!
1: Шестого ряда!
3: Тварь!
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Преступление и война.
6: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
5: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час поверх барьеров.
9: Азадех Муавени, иранка, дочь мигрантов, выросла и получила образование в Америке. А в 2000 году вернулась в Иран, уже американской журналисткой, корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс». Поэтому Иран в ее книге виден в редком ракурсе, с позиции человека-амфибии, образно говоря, с позиции наблюдателя, имевшего опыт жизни в двух обществах, в демократическом и в тоталитарном, в христианском и в мусульманском, в секулярном и в религиозном. Сначала Муавени описывает свое

0: бурное возмущение иранской полиции нравов, на которую ее иранские друзья смотрят с циничным равнодушием.
1: Посмотрите, к чему приводят жесткие запреты на любовные отношения подростков. Они лишь возбуждают животные инстинкты. В Иране подростки одержимы сексом, они только о нем и думают, как голодающие о еде.
0: Но потом автор описывает и недовольство иранских друзей ее американской моралью.
1: Почему ты так цепляешься за простецкую американскую честность и открытость в отношениях между мужчинами и женщинами? Честность – это так хлопотно, так чревато последствиями, так разрушительно, в конце концов.
0: Любопытно, что в своей книге Муавени часто спорит и сама с собой. Одна ее ипостась с другой. Например, она пишет.
1: «Иранское общество больно, духовно разрушено. Уныние – национальная эпидемия. Все лечатся, кто йогой, кто гомеопатией. Подростки, и везде существа эгоистичные, в Иране возводят эгоизм в жизненный принцип, считают его главным условием выживания. Оппозиционеры, столь бесстрашные в 90-е годы, когда они мужественно противостояли правительственным гонениям, сейчас устали и решили, что пока юридическая система, армия и государственные институты находятся в руках фундаменталистов, на реформы все равно нет никакой надежды. Многие активисты пошли на сделку с властями. Они отойдут от политики, а власти оставят их и их семьи в покое».
0: Но уже через несколько страниц горечь автора обращается с Ирана на Америку.
1: «Только и читаешь в американских статьях и отчетах об Иране. Исключительно статичная, исключительно репрессивная, по всем показателям идущая под уклон страна. Никто не хочет видеть, что режим, созданный в Иране религиозными фундаменталистами, уже похож на растрескавшийся асфальт, сквозь который прорастает трава, с сорняками, с колючками, но и с цветами свободы».
2: «Американский час. Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 8 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Круглый год, 8 марта. Животные корни человеческой морали. В книжном обозрении «Американского часа» «Губная помада джихад». Песня недели. Нью-Йоркский фестиваль Киры Муратовой. «Море внутри. Право на смерть». Гость недели. Русская балерина Ирина Колпакова, наставница Американского балетного театра.

0: I'm greater than you.
1: No, you're not.
0: Yes, I am.
1: No, you're not.
0: Yes, I am.
1: No, you're not.
0: Yes, I am. Yes, I am.
2: Хотя 8 марта, самого основания праздника 95 лет назад, отмечается как Международный женский день, в Америке о нем редко вспоминают. Что и понятно. Возлюбленных поздравляют зимой в день Валентина, матерей весной в майский день матери. Что касается женщины как таковой, вне зависимости от ее семейного статуса, то я бы сказал, что в эмансипированной Америке 8 марта празднуют круглый год. Как показывает статистика, женщины тут опережают мужчин всюду, где им не мешают. Они лучше учатся, успешнее работают, дольше живут и, кажется, могут добиться всего, чего захотят. Всего, чего они захотят. В самом деле, на протяжении всей истории им приходилось считаться с мужскими капризами. Мы специально надели на них вериги запретов, чтобы они нас не бросили. Вот так скороходам из сказок дают железные сапоги, чтобы не слишком шибко бежали. Дискриминация, тирания слабых. Стоило, однако, одному-двум поколениям женщин освободиться от неравенства, как сразу стало ясно, кто чего стоит. А ведь женщина всего этого добилась в чуждом ей мире, скроенном по чужой, мужской выкройке. Собственно, потому и привычный нам феминизм – это лишь борьба за обретение прав в мужском обществе. Речь идет о том, чтобы женщинам дали возможность играть чужую роль, скажем, воевать, боксировать или отпускать грехи. Следующий этап в борьбе полов начнется лишь тогда, когда женщина станет воевать не за жалкую процентную норму, а за то, чтобы перестроить мир, сделав его своим, более женским. Готовя нас к этим революционным переменам, Габриэль Маркес писал:
3: единственная новая идея, способная

способное спасти человечество – это отдать власть над миром в женские руки. Разрушив среду обитания и чуть не всю планету, мужчины за последние 10 тысяч лет уже показали, на что они способны. Теперь только женщины, чье генетическое призвание – беречь и охранять жизнь, смогут исправить дело.

0: уходить в прошлое, причем очень далекое. В последние годы дискуссии о месте женщин в нашем обществе опираются на эволюционную теорию, которая, как и все в этом мире, подвержена веяниям моды. Дело в том, что, как сегодня считают многие специалисты по приматам, судьба человека трудна и жестока, потому что мы ведем свое происхождение от обезьян не той породы. Назначив себе предками павианов и шимпанзе, мы принимаем их суровое и несправедливое, сугубо патриархальное наследство. Закон и порядок, страх и ужас, террор и насилие, грех и вину. Другое дело – бонобо. Близкие родственники шимпанзе, эти обезьяны, первыми в природе достигли полового равноправия. Кстати, бонобо и выглядят намного изящнее. Вот что о них пишет автор первой монографии о бонобо Франц де Ваал.
1: По сравнению с шимпанзе, бонобо, что Конкорд рядом с Боингом. К тому же, не уступая в интеллекте шимпанзе, они превосходят их в чувствительности.
0: Важно, однако, другое. Эта редкая порода африканских обезьян является уникальный пример сообщества, в котором самцы и самки живут в невиданной и завидной половой гармонии. Неудивительно, что бонобо стали любимцами самых радикальных ветвей феминизма, который увидел в этих обезьянах, подсказанный самой природой, пример для подражания. Бонобо создали сложную систему отношений, построенную не на насилии, а на любви. Агрессию у них всегда замещает секс. Франц де Ваал подвел итог своим исчерпывающим исследованиям одной фразой.
1: Они ведут себя так, как будто прочли Камасутру.
0: Уроженец Голландии Франц де Ваал в 1981 году перебрался в Соединенные Штаты, чтобы работать с бонобо в богатых американских зоопарках. Этот опыт позволил ему перенести свои наблюдения из области зоологии в сферу морали. Именно такой проблеме посвящена его последняя книга «Происхождение добра и зла у человека и других животных». На обложке, естественно, изображены ласкающие друг друга бонобо. С профессором де Ваалем беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
2: Что говорит нам зоология о происхождении добра и зла в животном мире?
3: Мы судим о том, что является хорошим или плохим поступком по воздействию на наше общество. Если действие помогает людям, мы считаем это добром. Если оно наносит вред, мы считаем это злом. Очень просто. Животные же наблюдают за поведением членов их группы и контролируют его. Я говорю о млекопитающих – собаках, волках, слонах, приматах, дельфинах. И если они видят, что кто-то не исполняет свою роль в группе или ведет себя слишком агрессивно, им это не нравится. И они могут изгнать такую особь из своего общества. То есть у животных есть своего рода социальный стандарт, определяющий, что допустимо и что недопустимо. Это еще не означает, что у них есть понятие добра и зла в том смысле, в каком оно есть у нас, но их система принятия и непринятия того или иного поведения подходит довольно близко к нашей. Можем мы сказать, что животные невинны, потому что не ведают, что творят? Не думаю, что мы можем так сказать, потому что можно быть невинным только при отсутствии умышленных намерений совершить зло. У животных нет умышленных намерений причинить ущерб, вред или боль во имя какой-то идеи. Но умышленные намерения у них все же есть. Вот как, мне кажется, нужно смотреть на это. И в обществе животных, и в мире людей оценивается поведение отдельных членов общества. Но эта оценка не санкционирована религией, всегда учитывающей мотивы поведения. Оценивают другое, приемлем или нет тот или иной вид поведения для общества. Возьмем шимпанзе. Если один самец набрасывается на другого, это понятно. Идет борьба за доминирование. Никто в группе не возражает, члены группы могут принимать сторону того или иного участника конфликта, но никто не выступает против схватки. Однако, если самец набрасывается на беззащитного детеныша, то это считается неприемлемым поведением, и вся группа преследует нарушителя и может даже наказать его. Речь, конечно, идет не о том, что обезьяны отличают добро от зла, а о том, что в их обществе считается поведением приемлемым и неприемлемым. Зависит ли наше представление о нравственности от наших предков-обезьян? Наша мораль опирается на определенные основные характеристики общества. Она не могла бы существовать, если бы у нас не было чувства привязанности друг к другу, ощущения себя частью общества, если бы у нас не было понимания необходимости сотрудничать с другими членами общества. У нас не было бы морали в том виде, в каком мы ее знаем. Хотя некоторые философы представляют мораль рациональной, в основе морали лежат нравственные нормы. такие как взаимопомощь, привязанность, сопереживание,

сотрудничество, соблюдение правил поведения. И все их можно найти в поведении стадных животных, особенно у шимпанзе. Но это не значит, что шимпанзе знает, что такое нравственность. Просто для шимпанзе характерно социальное поведение, некоторые черты которого мы интегрировали в основу нашей морали. Ну, например, шимпанзе делится едой. Если у одной есть еда, другие протягивают лапу так же, как нищие у людей, и имущие делятся с неимущими. Взаимопомощь лежит в основе морали. Сегодня я кормлю тебя, завтра ты меня. Так же и у людей. Взаимопомощь – центральный элемент человеческой морали. Другие составляющие тоже можно найти у животных, так что явно прослеживается связь между человеческой моралью и социальным поведением животных. Вы много работали и продолжаете работать с обезьянами бонобо. Чему они нас научили? Бонобо интересны прежде всего тем, что для понимания эволюции человека они имеют такое же важное значение, как шимпанзе. У шимпанзе очень развитая иерархия. Они очень агрессивны, они часто даже убивают друг друга. Бонобо абсолютно противоположные по характеру. Более миролюбивые, любвеобильные, не стремящиеся к доминированию, рефлекс защиты своей территории у них не так сильно развит. Ученые оставляют эти качества без внимания и более досконально изучают шимпанзе. Но у нашего миролюбивого предка мы можем научиться большему, чем у воинственного. Бонобо очень чуткие. Они умеют сопереживать, хорошо чувствуют эмоциональное состояние других. Мы справедливо гордимся нашим человеческим гуманизмом, но такое же поведение наблюдается у бонобо. Приведу пример. Сегодня люди собирают средства, чтобы оказать помощь пострадавшим от цунами в Южной Азии. Это пример сопереживания. Мы сочувствуем их горю. Сопереживание – характерное для людей поведение. И мы не без зазнайства считаем его присущим только людям. Когда мы поступаем плохо, мы говорим, что мы ведем себя как животные, то есть виним нашу биологию. Однако, как показывает опыт, сопереживание характерно и для многих стадных, то есть социальных животных. Каких животных вы любите больше всего и почему? Мои любимые, конечно, шимпанзе и бонобо. И люблю я их, потому что они не только очень общительные, таких животных много, но и потому что они очень умны. Они не перестают удивлять меня. Так, скажем, они показывают, что знакомы с понятием «политический процесс». Когда два самца дерутся из-за самки, все в группе голосуют, поддерживая того или другого. В их очень сложном поведении каждый день проявляется что-то новое, и поэтому с ними очень интересно работать.

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Драматическое развитие событий в Иране, естественно, привлекает внимание к редкой книге, автор которой может увидеть происходящее в этой стране сразу и изнутри, и снаружи. У микрофона книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
2: Азадех Муавени, иранка, дочь мигрантов, выросла и получила образование в Америке, а в 2000 году вернулась в Иран уже американской журналисткой, корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс». Поэтому Иран в ее книге виден в редком ракурсе, с позиции человека-амфибии, образно говоря, с позиции наблюдателя, имевшего опыт жизни в двух обществах, в демократическом и в тоталитарном, в христианском и в мусульманском, в секулярном и в религиозном. Сначала Муавени описывает свое бурное возмущение иранской полиции нравов, на которую ее иранские

0: близкие друзья смотрят с циничным равнодушием.
1: Посмотрите, к чему приводят жесткие запреты на любовные отношения подростков. Они лишь возбуждают животные инстинкты. В Иране подростки одержимы сексом, они только о нем и думают, как голодающие о еде.
0: Но потом автор описывает и недовольство иранских друзей ее американской моралью.
1: Почему ты так цепляешься за простецкую американскую честность и открытость в отношениях между мужчинами и женщинами? Честность – это так хлопотно, так чревато последствиями, так разрушительно, в конце концов.
0: Любопытно, что в своей книге Муавени часто спорит и сама с собой. Одна ее ипостась с другой. Например, она пишет.
1: «Иранское общество больно, духовно разрушено. Уныние – национальная эпидемия. Все лечатся, кто йогой, кто гомеопатией. Подростки, и везде существа эгоистичные, в Иране возводят эгоизм в жизненный принцип, считают его главным условием выживания. Оппозиционеры, столь бесстрашные в 90-е годы, когда они мужественно противостояли правительственным гонениям, сейчас устали и решили, что пока юридическая система, армия и государственные институты находятся в руках фундаменталистов, на реформы все равно нет никакой надежды. Многие активисты пошли на сделку с властями. Они отойдут от политики, а власти оставят их и их семьи в покое».
0: Но уже через несколько страниц горечь автора обращается с Ирана на Америку.
1: «Только и читаешь в американских статьях и отчетах об Иране. Исключительно статичная, исключительно репрессивная, по всем показателям идущая под уклон страна. Никто не хочет видеть, что режим, созданный в Иране религиозными фундаменталистами, уже похож на растрескавшийся асфальт, сквозь который прорастает трава, с сорняками, с колючками, но и с цветами свободы».
0: И автор ведет читателя в тегеранский постреволюционный клуб здоровья, в бар «Элли Макбил», на полулегальную демонстрацию мод и на вечеринку «Техно-Ашаура», демонстративно устроенную в день святого мученика Хусейна, внука Магомета. Муавени пишет.
1: «Огромное число тегеранцев успешно маневрирует между всеми запретами режима. Западные фильмы официально запрещены. Но у каждого есть свой фильми. Владелец подпольного видеомагазина на колесах, который объезжает дома своих клиентов с чемоданами, полными заграничных фильмов. Мужчины, даже самые осторожные, рискуют покупать сателлитные антенны, чтобы смотреть новости и спорт. Женщины почти поголовно перестали носить в сумках носки и повсюду ходят в сандалиях на босу ногу. Они даже знают, где и когда можно надеть короткое платье или подмазать губы помадой».
0: При таком массовом неповиновении властям ничего не остается, как смотреть на что-то сквозь пальцы. Например, очереди за паспортами раздельные в одной мужчины и в другой женщины. Но на мотоциклах ездят вместе, да еще и в обнимку, иначе не удержаться. Большинство женщин все еще ходят по улицам закутанные так, что фигуры не видно. Но зато число пластических операций дошло до фантастических цифр, потому что женщины делают всю ставку на красоту лица. Подростки упиваются голливудскими фильмами и с трогательной наивностью подражают поведению и манерам их героев. И Муавени приходит к такому выводу.
1: Иранская революция обернулась воинственным мусульманским фундаментализмом. Но, по иронии истории, она имела неожиданный побочный эффект. Она сделала толерантным огромный сектор иранского общества. И вся эта масса людей, от студентов-активистов до торговцев наркотиком экстаси, мало-помалу переделывает, перекраивает, перекрашивает настоящее и будущее Ирана.
0: Я обратила внимание на эту книгу, потому что судьба ее автора, молодой иранки Азадех Муавени, похожа на судьбу моей младшей дочери и многих других эмигрантских детей. Родившиеся в тоталитарных странах, но выросшие, получившие образование в Америке, они оказались детьми двух культур, двух историй, двух систем, двух религий. Им знакомо противоречивое чувство лояльности к двум странам. Когда в поисках корней они возвращаются из Америки в родную страну, они чувствуют себя аутсайдерами в обеих. Но именно это мучительное раздвоение часто делает их проницательными наблюдателями, компетентными переводчиками и заинтересованными посредниками между двумя мирами. Завидная роль.

Фильм «Легенда. Лихорадка субботнего вечера» вышел на экраны уже почти что 30 лет назад, но до сих пор продолжает удерживать свой статус как один из самых культовых американских фильмов. В апреле этого года на нью-йоркском аукционе даже будет выставлен разноцветный светящийся пол, на котором Джон Траволта выделывал танцевальные номера в фильме, сделавшим его знаменитым, а умирающий к тому времени стиль диско – сенсацией. Львиной долей своего феноменального успеха фильм обязан музыке, написанной теперь уже легендарной группой Bee Gees, задавшей тон равноправия мужчины и женщины на одной из самых первых нейтральных территорий – танцплощадке. Вот самый яркий и уместный к 8 марта пример. Песня «Больше, чем женщина» – «More than a woman». «Она больше, чем просто женщина для меня», – поют невыходящие из моды Bee Gees.

0: 2, 1, 0, ignition, liftoff.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Американский час поверх барьеров.
3: Сегодня в гостях американского часа Ирина Колпакова. Эта выдающаяся балерина многие годы была ведущей солисткой, гордостью и украшением Кировского, ныне снова Мариинского балета. Обладательница всех возможных орденов и званий, Ирина уже 15 лет живет в Америке и работает в американском балетном театре педагогом-репетитором. С балериной Ириной Колпаковой беседует корреспондент американского часа Майя Прицкер.
4: Ирина Александровна, когда вы приехали в Соединенные Штаты Америки и что вы при этом пережили?
5: Я приехала 89 мая.
4: По приглашению Михаила Барышникова.

0: и подписала контракт на следующий год, с 90-го года. И когда я приехала, Миша перед моим приездом ушел из театра. Это была для меня жуткая трагедия, и я не понимала, что мне делать, но у меня был подписан контракт, и я очень расстроилась. Потому что у меня не было языка никакого. У меня были знакомые и друзья, но их было не очень много, и мне было очень трудно.
1: Тем не менее, вы все это преодолели, и вот уже 15 лет работаете в Американском балетном театре, вы работаете еще и в театре в городе Индианаполис.
0: В Индианаполисе.
1: Да.
0: А театр наш называется компания «Ballet International».
1: В ней работаете не только вы, работают ваши коллеги из бывшего Советского Союза и ваш муж.
0: Да, и еще у нас директор Эльдар Алиев, мой коллега по Кировскому театру. Поэтому как-то нам легко работать, потому что у него какой-то обнаружился талант организаторский, и он хорошо руководит театром.
1: Коль речь зашла о вашем театре и о вашем опыте с Американским балетным театром, сразу естественный вопрос. Чему вам приходилось учить? Что вы хотели передать вашим артистам, с которыми вы работали?
0: Выразительности я хотела их научить. То есть, ну, то, чему учили меня в нашей школе, то, чему я училась, пока я танцевала, и мои педагоги и репетиторы учили меня, тому же. Ничему больше, потому что мне кажется, что в нашей школе заложены все компоненты для того, чтобы быть артистом балета высокого класса. Я хотела их научить легкости движения, понимания стиля того или иного спектакля, который они танцуют, и культуре, настоящей культуре танца.
2: «Американский час. Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 8 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский фестиваль Киры Муратовой. «Море внутри. Право на смерть». Гость недели. Наставница Американского балетного театра Ирина Колпакова. В Америке, где с трудом приживается любое иностранное кино, кроме, пожалуй, последние годы китайского, русскому кинематографу приходится особенно туго. Причем хуже всего обстоят дела как раз с самыми важными, самыми интересными фильмами. Скажем, зрителей на премьеры «Германа» хватало, чему я сам свидетель, в лучшем случае, на 2-3 сеанса. Правда, в зале всегда сидела такой знаток, как покойная Сьюзен Зонтак. К счастью, в Нью-Йорке есть беззаветные энтузиасты кинематографа, которые регулярно проводят фестивали российского кино, компенсирующие провалы проката. Благодаря таким мероприятиям взыскательным нью-йоркским зрителям удалось посмотреть ретроспективы Тарковского, Кончаловского, фестиваль самых ярких фильмов 60-х годов. Теперь дошла очередь до Киры Муратовой. У микрофона корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
2: Смотреть Киру Муратову – это как выпить полный стакан чистого спирта. Когда ее астенический синдром вышел на экраны в 1989 году, зрители восприняли его сложно. Некоторые просто плевались и уходили из зала. «Ну зачем, – говорили они, – показывать такую чернуху? Всех этих отвратительных продавщиц рыбы, орущих на давящуюся очередь. Этот убогий жалкий быт, неожиданное шизофреническое хамство, полную пошлого романтизма, пустую любовь между мужчинами и женщинами. Зачем еще раз с экрана напоминать о уродливом бессознательном существовании?» Однако шла перестройка, и астенический синдром запомнился как ее важная веха. Кира Муратова стала одним из первых режиссеров, который прямо и жестко показал фактуру советской жизни, вплоть до примитивных узоров на дешевых ковриках, висевших чуть ли не в каждой советской квартире. Сегодня, 16 лет спустя, астенический синдром будет испытывать терпение уже нью-йоркской публики. В одном из самых престижных залов США, в синематеке Линкольн-центра, проходит ретроспектива фильмов Киры Муратовой. Вот как реагируют нью-йоркцы на астенический синдром. Этот фильм очень скучный, длинный и совершенно бессмысленный. Ну, понятно, он должен показать советское общество. Но зачем это делать на протяжении 183 минут? Каждая сцена слишком длинная. Это какая-то непонятная мешанина. Я очень раздражен и разочарован.
3: Такие фильмы, они заставляют тебя думать. Особенно этот фильм. Я, в принципе, помню, как оно было. Вот эти все очереди огромные, и люди как бы ругаются. Почему? Потому что жизнь тяжелая, да? Но мне кажется, что вот такие фильмы нужно показывать, а не фантазии, не то, что Голливуд в основном делает, да?
4: I think the movie was a little bit boring.
2: Очень скучный фильм. Мы, американцы, привыкли к фильмам, где есть действие. Ну, драма, конечно, может быть, но позитивная. А тут все очень грустно. Это не для нас. Замечательный фильм. Напоминает мне фильмы Фассбиндера. И многого требует. То есть фильм на тебя как бы смотрит, и ты должен отвечать ему внимательным взглядом. Я просто поражен мастерством режиссера.

0: Мысль провести подобную ретроспективу родилась еще в 1995 году. Тогда здесь же, в Линкольн-центре, проходили показы советских фильмов эпохи гласности. И главные кураторы этого мероприятия, Ричард Пенни и Алла Верлоцкая, принимали Киру Муратову в Нью-Йорке. Ну а потом все сошлось. В ноябре 2004-го Муратова исполнилось 70 лет. Недавно у нее вышел новый фильм «Настройщик». Если не сейчас, то когда? Рассказывает директор программных показов Линкольн-центра Ричард Пенни. Муратова не боится делать так, чтобы зрителю стало неуютно. Она заставляет людей по-настоящему пристально взглянуть на собственные жизни, на собственную страну. Никогда ничего не смягчает, не добавляет сиропа. И мне этот подход, иногда, признаться, очень жесткий, кажется новым и свежим. Все, что зритель переживает, напрямую, никаких тебе здесь уловок. Она бесстрашно следует своему видению и не боится реакции публики. Это творческое мужество, не знающее компромиссов. Кира Муратова вышла из творческой среды в ГИКа 60-х годов и времени советской оттепели. Из той же плеяды, что и выдающиеся кинематографисты Шпаликов, Тарковский, Кончаловский. Ее ранние фильмы «Короткие встречи» и «Долгие проводы» были полны неловкости и порывов юности. Однако власти не посчитали их невинными. Фильм «Долгие проводы» был положен на полку, а Муратову исключили из Союза кинематографистов. Свой следующий фильм она сделала только 15 лет спустя. И до сегодняшнего дня продолжает напряженно работать. Картину «Настройщик» она закончила в 2004-м. Фильм о том, как молодой человек вкрадывается в доверие к двум пожилым женщинам и потом их обманывает. То есть о таком прохвосте, настройщике человеческих душ, которых сейчас так много развелось. Георгий Делиев, актер, сыгравший главную роль в фильме. Широкой публике известен юмористической телепередачей «Маски-шоу», которую он для себя создал. С Кирой Муратовой у него была совсем другая работа.
1: У нее тот почерк, который так ярко выражен на экране, он присутствует и внутри этой работы. Не буду скрывать, мне безумно интересно было самому понаблюдать, поскольку я тоже режиссер, и чему-то научиться. Я пытался, я подглядывался, то есть снималась, допустим, какая-то сцена. Я не уходил, я все время был рядышком. Я иногда наблюдал, как она работает. Пытался делать какие-то выводы. И чем больше я наблюдал, тем больше приходил к выводу, что я ничего не понимаю. То есть, скорее всего, наверное, интуиция процентов на 70 ведет ее как режиссера. Ну, при этом, конечно, ее опыт. Она никогда не стесняется спросить что-то. Если она чего-то не знает, она не скрывает этого. Я уважаю таких людей, которые постоянно учатся, смотрят на жизнь широко раскрытыми глазами, удивляются. У нее прекрасное чувство юмора, но такое весьма своеобразное. То есть некоторые вещи ее очень забавляют, веселят, а некоторые какие-то шутки, то есть она даже не понимает, что шутят. Она очень хорошо чувствует актеров. Человеческое внутреннее состояние, его душевное, психическое состояние. Знает, как из этого человека выявить это, вынести на экран. Она ведь использует не только профессиональных, даже чаще непрофессиональных актеров. Приглашает, и она заставляет их жить в этих обстоятельствах. И они очень достоверные. Это вот как в жизни. Если снимать жизнь скрытой камерой,

0: и провоцировать какие-то ситуации, вот это так и будет выглядеть.
1: В Линкольн-центре показывают 8 фильмов Киры Муратовой. Организовать ретроспективу было достаточно сложно. Копии фильмов оказались разбросанными по разным киностудиям бывших республик СССР. Некоторые фильмы пришлось печатать заново и заново набивать на них субтитры. Однако кураторы ретроспективы об этих проблемах стараются не думать. Как и о том, хватит ли им зрителей, чтобы окупить проект. Рассказывает организатор просмотров Алла Верлоцкая.
2: Как кинокуратор, наверное, про это невозможно думать, потому что это сфера, которая, ну, она не коммерческая совершенно, она образовательная, она просветительская, она синефайловская, она скорее принадлежит области сохранения киноязыка. И когда мы говорим о всех развивающихся технологиях, о том, что сейчас, в принципе, любой ребенок может взять диджитал-камеру, пойти на улицу снимать кино, и он будет кинематографистом, мне кажется, с огромным наводнением рынка и вообще вот этого вот кинематографического пространства, низкого уровня и кинематографического достоинства продукции, фильмы вот такие вот классические, на 35 миллиметров, черно-белые или цветные, пленки, красивые проекции, это уже сейчас входит в ранг произведений искусств, которые вот висят в Метрополитен-музее. Потому что этого будет все меньше и меньше и меньше. Какой эквивалент? Этому нету эквивалента, потому что это в долларах, это не сказывается. Это эквивалент, я считаю, моральный, культурологический, эстетический. Поэтому в этом плане, понимая, что мы делаем какое-то такое дело, которое, наверное, стоит делать. Поэтому я думаю, что это скорее вот эквивалент оценки этой деятельности. Он вот в этом аспекте лежит, а не в финансовом, конечно.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Как ни странно, наш разговор о некоммерческом кино, начатый рассказом о Нью-Йоркском фестивале Киры Муратовой, мы продолжим беседой о лауреате последнего «Оскара». Дело в том, что в этом году ни одна из пяти номинированных на лучший фильм картин не собрала в прокате 100 миллионов долларов. То есть ни победитель, ни его конкуренты не перешли рубеж, считающийся свидетельством настоящего кассового успеха. Зато, как в один голос говорят критики, последний «Оскар» поднял важные социально-культурные проблемы, в том числе и такую болезненную, как эвтаназия. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
2: Фильм испанского режиссера Алехандро Аменабара «Море внутри» рассказывает подлинную историю Рамона Сан-Педро. Молодым человеком Рамон неудачно прыгнул со скалы в море и сломал шею. В результате перелома он оказался полностью парализован. Рамон мог только говорить. И провел почти 30 лет, не покидая постели. Все это время он был окружен заботой, любовью близких, семьей брата. И все это время парализованный Рамон добивался права покончить жизнь самоубийством. Прежде чем рассказать вам о самом фильме, я хочу сказать несколько слов об актере Хавьере Бардеме, играющем роль Рамона. Бардем сегодня награжден всевозможными наградами за исполнение роли Рамона, от испанской премии «Гой» до приза за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале. Вызов, стоящий перед актером, невероятен. Сыграть парализованного человека, который на 20 с лишним лет старше самого актера. Каждый день Хавьер начинал за 5 часов до съемок, чтобы гримеры могли сделать свою исключительно сложную и деликатную работу. То, что делает Бардем, работа высшей пробы. Его парализованный герой ярче, талантливее, острее, мудрее, остроумнее, наблюдательнее всех остальных персонажей в фильме. В скобках замечу, что Хавьер Бардем из знаменитой актерской и кинематографической семьи испанской. Его дядя, известный режиссер Хуан Антонио Бардем, постановщик в свое время очень известного фильма «Смерть велосипедиста». Рамон окружает женщины. Жена его брата. Она его кормит, поет, поворачивает в постели и говорит, что любит как сына. Адвокат Джулия, открывшая в Рамоне поэта. И Роза, незамужняя мать двоих детей, которая приезжает познакомиться с Рамоном после того, как увидела интервью с ним по телевизору. И Джулия, и Роза влюблены в этого неподвижного, ироничного, обаятельного человека, который хочет только одного – умереть. И эти влюбленные в Рамона женщины готовы сделать для него все, в том числе помочь ему покончить с собой.
3: Pues, ¿hay muchas fotos?
4: Era una chica del pueblo. Das una calada.
3: ¿Pero tú fumas?
4: De vez en cuando, por si me mata. Pero nada, no.
1: Андрей, этот фильм будет многими восприниматься как аргумент в пользу эвтаназии. Примечательно, что среди оскаровских

0: лауреатов в этом году сразу две картины, которые поднимают эту проблему. Это фильм Клинта Иствуда и испанское кино, о котором вы рассказываете.
1: Более того, Саша, об этом был и канадский фильм «Нашествие варваров», о котором мы когда-то говорили, кстати, в этой передаче, и который также получил «Оскар» за лучшую иностранную картину.
0: В прошлом году?
1: В прошлом году.
0: Почему эта болезненная тема так настойчиво проникает в кино? Как по-вашему?
1: Именно потому, что эта тема так болезненна. Западное общество сталкивается с острейшим вопросом, на который нет ответа в рамках традиционной религиозной этики. Кстати, об этом вам, наверное, было бы интереснее поговорить не со мной, а с Борисом Парамоновым. Я хочу указать вам в этой связи на почти смешной эпизод в испанском фильме. Такой же парализованный католический священник, узнав об иске Рамона государству, Рамон в суде добивается легального решения на эвтаназию, приезжает к нему домой, чтобы переубедить его. Кресло-каталку со священником по понятным причинам не могут поднять на второй этаж. Рамон же не может спуститься вниз. Разговор двух парализованных происходит через посредника, молодого семинариста, который бегает с этажа на этаж, передавая аргументы двух полемизирующих сторон. Судя по испуганному лицу семинариста, бегущего вниз по лестнице, чтобы передать безжалостно точные фразы Рамона своему оппоненту, Рамон выигрывает этот спор. Его тело, утверждает Рамон, его собственность, и он вправе поступать с ним так, как он считает правильным.
2: Vale la pena haber compartido un cigarrillo con ellas, o como ahora hacerles una caricia, aunque sea escribiendo esa tontería.
1: Странная вещь кино. Мы так устроены, что если нам нравится герой, мы идентифицируемся и с его целью. Независимо от того, кто из двух спорящих прав в наших глазах, мы сопереживаем Рамону, а значит, желаем ему смерти и свободы.
2: Para que la Toña no me pille desprevenido. Javi continúa riñendo con su abuelo.
1: Рамону снятся сны. Ему снится, как он встает с постели, отодвигает кровать, разбегается и прыгает в окно. Когда земля кажется неминуемо близко, он взлетает, парит выше и выше, летит над полем, над лесом, над горами к морю. К тому самому морю, которое он так любит и которое так жестоко наказало его. Незабываемые кадры этих полетов, этих снов Рамона, этой свободы от бремени искалеченного тела. Может быть, эти столь запоминающиеся кадры есть главная метафора фильма. Не хотелось бы, чтобы эту картину восприняли однозначным аргументом в споре. Искусство шире рамок. Нам рассказана всего лишь одна история одного человека. Рассказана с огромным уважением к жизни и достоинству Рамона. И с уважением к решению, которое принял Рамон.
3: Ты Рамон Сан-Педро, правда? Я не хотел его, чтобы его.

0: Наша следующая рубрика «Гость недели». Сегодня в гостях американского часа Ирина Колпакова. Эта выдающаяся балерина многие годы была ведущей солисткой, гордостью и украшением Кировского, ныне снова Мариинского балета. Обладательница всех возможных орденов и званий, Ирина уже 15 лет живет в Америке и работает в американском балетном театре педагогом-репетитором. С балериной Ириной Колпаковой беседует корреспондент американского часа Майя Прицкер.
1: Ирина Александровна, когда вы приехали в Соединенные Штаты Америки и что вы при этом пережили?
2: Я приехала 89 мая.
1: По приглашению Михаила Барышникова.
2: Да, и подписала контракт на следующий год, с 90-го года. И когда я приехала, Миша перед моим приездом ушел из театра. Это была для меня жуткая трагедия, и я не понимала, что мне делать, но у меня был подписан контракт, и я очень расстроилась. Потому что у меня не было языка никакого. У меня были знакомые и друзья, но их было не очень много, и мне было очень трудно.
1: Тем не менее, вы все это преодолели, и вот уже 15 лет работаете в Американском балетном театре, вы работаете еще и в театре в городе Индианаполис.
2: В Индианаполисе.
1: Да.
2: А театр наш называется компания «Ballet International».
1: В ней работаете не только вы, работают ваши коллеги из бывшего Советского Союза и ваш муж.
2: Да, и еще у нас директор Эльдар Алиев, мой коллега по Кировскому театру. Поэтому как-то нам легко работать, потому что у него какой-то обнаружился талант организаторский, и он хорошо руководит театром.
1: Коль речь дошла о вашем театре и о вашем опыте с Американским балетным театром, сразу естественный вопрос. Чему вам приходилось учить? Что вы хотели передать вашим артистам, с которыми вы работаете?

0: работали?
1: Выразительности я хотела их научить. То есть, ну, то, чему учили меня в нашей школе, то, чему я училась, пока я танцевала, и мои педагоги и репетиторы учили меня, тому же, ничему больше, потому что мне кажется, что в нашей школе заложены все компоненты для того, чтобы быть артистом балета высокого класса. Я хотела их научить легкости движения, понимания стиля того или иного спектакля, который они танцуют. И культуре, настоящей культуре танца.
0: Было ли что-то, чему вы у них учились, чего вы не ожидали, может быть, встретить?
1: Конечно, они немножко другие. Я училась у них просто выдержки. Они работают просто как безумные. И они не дают никаких поблажек себе. И руководство театра не дает поблажек им. Это замечательно. Они не ходят никуда жаловаться, потому что им нужно выходить на сцену. И директор театра, он решает и ведет труппу так, как он ее видит. И они очень дисциплинированы, удивительно дисциплинированы. Или когда мне хотелось им сказать... Ну что же, я просто говорила, ты одеваешь на голову, это огромная корона, она не украшает, или такой тяжелый костюм. Они мне на это отвечали, мы должны это делать.
0: И все.
1: Это и все. Это просто удивительно. В 10-15 у них урок, 1 час перерыва, и в 7 часов они заканчивают работу. И каждый день носятся из зала в зал. И спектакли у них идут 2 месяца. Вот когда у них сезон в Метрополитен Опера в Линкольн-центре, то они танцуют 8 раз в неделю. Утром и вечером спектакли, и у них 1 день выходной.
0: Ну, солисты меняются, но ведь кардебалет, наверное, несет...
1: А кардебалет почти один и тот же. Труппа-то не такая большая, как была у нас в Ленинграде.
0: Вспомним Ленинград немножко. И о вашем муже. Вы с ним очень давно вместе не просто живете как муж и жена, вы танцевали очень давно вместе.
1: Да, мы много танцевали вместе, и мы начинали вместе танцевать.
0: И это было еще в 50-е годы, если не ошибаюсь.
1: Это было, да, в 51-м году я закончила школу, а Владик в 50-м.
0: Какие у вас были вместе партии? Он был вашим принцем?
1: Да, мы танцевали вместе все классические балеты.
0: Не мешало ли вам то, что вы постоянно вместе и день, и ночь в вашей работе?
1: Я думаю, что это, в принципе, только помогает, потому что он меня понимал, и я его понимала. Я понимала его усталость, он понимал мою усталость и напряжение перед выходом на сцену, потому что я танцевала не только с Владиком, и Владик танцевал не только со мной. Поэтому я прекрасно понимала его нервное напряжение, его состояние, так же, как он понимал меня.
0: Что он сейчас делает в Индианаполисском театре? Тоже педагог-репетитор?
1: Владик, да, он ведет класс в академии, и он репетирует с компанией. А когда сезон заканчивается, он приезжает в Нью-Йорк, когда я там работаю в ABT, и он там дает классы.
0: Оглядываясь назад на вашу судьбу танцовщицы, о чем вы жалеете?
1: А я ни о чем не жалею. Я ни о чем не жалею. Мне кажется, я больше ничего не могу делать и не умею делать. И это для меня большое счастье, что вот так Бог привел меня на балетную школу. Мама очень любила балет, а папа не любил балет и считал это дрыганожьем. И в балет не ходил. А мама сама училась и ходила очень много в балет. И мама меня отдала в Перми в балетную школу во время эвакуации. А папа оставался в блокированном Ленинграде.
0: Папа смирился?
1: Папа умер. После того, как переехал в самом-самом конце, это был один из последних рейсов, в начале апреля по Ладоге. И он умер, потому что его сразу же кто-то накормил. У него была дистрофия. Это ужас. Он уже переехал в Ладогу. Это даже сейчас больно вспоминать.
0: Тогда обратимся все-таки к балету. Среди ваших питомцев... Кого вы бы могли выделить? Кто из них кажется вам наиболее восприимчив к вашим словам? Кто из них стал такой танцовщицей, которую вы хотели бы действительно видеть на сцене?
1: Ну, когда я была в Кировском театре, я репетировала с ведущими балеринами. Это была Оля Ченчикова, это была Люба Кунакова, это была Леночка Евтеева и Елена Панкова. Это были балерины, которым я помогала. там. А сейчас я работаю с американскими балеринами. Это Палома Херрера, это Ирина Дворовенко, наша соотечественница, бывшая киевлянка Максим.

0: Белла Церковский, Мишель Вайс, это американка, и с нашей Вероникой Парт.
1: Которая питомица той же Мариинской школы.
0: И вот недавно удивительно станцевала «Лебединое озеро». Просто удивительно. И доставила такую радость и удовольствие, что просто вот вам не передать. Она просто очень талантливый, очень одаренный человек. Выразительное, красивое танцовщица.
1: Последний вопрос. Вы имеете возможность, находясь в Нью-Йорке, видеть не только американские балетные труппы, но и гастролеров. Кроме того, вы время от времени приезжаете в Петербург и видите спектакли Мариинского театра, если есть такая возможность. Что вы думаете о будущем балета? Как бы вы видели его развитие?
0: Но мне бы хотелось, чтобы он не выродился бы просто в цирковое искусство. Да. А чтобы все-таки вы могли увидеть и душу персонажа на сцене, и увидеть красивое, пластичное, выразительное движение, которое направлено на то, чтобы рассказать о герое и о героине, и чтобы зритель понял, зачем он пришел в театр, и чтобы зритель плакал и смеялся в театре, а не просто сидел и считал количество туров.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Франц Деваал, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Ирина Колпакова, Майя Прицкер, Виктория Купчинецкая, а также организаторы, гости и зрители Нью-Йоркского фестиваля Киры Муратовой, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.

0: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
2: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
4: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
5: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
2: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
6: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
6: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
7: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
8: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
10: Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны.
11: Премьер Индии Моди призывает к миру. На очереди, возможно, президент Турции Эрдоган. Путин критикует ООН.
12: Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.
11: Старые песни о главном или как найти друзей среди партнеров, избегая мирных переговоров.
13: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран.
14: А чем плохая компания?
11: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин продолжает рассуждение о новом глобальном миропорядке, не прекращая обстрелы украинских городов. Новому миропорядку, по версии Путина, мешает так называемый коллективный Запад и Организация Объединенных Наций, намекает Путин, действующая по указке так называемого коллективного Запада. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, где все это и продвигается в свете тезиса Владимира Путина, собралось много слушателей, в частности, лидеры двух крупнейших по населению стран планеты. Один из них в очередной раз призвал Путина прекратить боевые действия. Путин заверил, что именно к этому и движется, сказал не за себя, а за всю Россию. Давайте подробнее и с цитатами послушаем.

0: и посмотрим в нашем сюжете.
1: На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке собрались лидеры более чем десятка стран. Посетил его и Владимир Путин. Приезд российского президента сопровождался попытками мировых лидеров вновь уговорить его прекратить войну против Украины. Одним из первых к Путину обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди.
2: Нам нужен конец войны, а не война без конца. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий.
1: Россия и движется по этому пути, приводит ответ Путина агентство Интерфакс. На практике поверить в это движение непросто. На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что майские рекомендации дипломатам и иностранцам эвакуироваться из Киева, цитата, «не теряют актуальности». В Бишкеке российский президент также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, войну обсуждали лишь рефреном, по касательной, а основное внимание сконцентрировали на торгово-экономических вопросах. На фоне войны и западных санкций российская экономика стала сильнее зависеть от Китая. Пекин с большими скидками покупает у Москвы сырую нефть, газ, древесину и уголь. Одной из тем обсуждения стал безвизовый режим между Россией и Китаем. Путин предложил перевести его на постоянную основу. Ранее обе страны продлили действие без визы друг для друга до конца 2027 года. Сообщения о новых миротворческих усилиях стали появляться и перед встречей Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он уже не первый год пытается выступить посредником между Россией и Украиной. Несколько раундов переговоров проходили в Стамбуле. Несмотря на отсутствие явного стремления Путина к диалогу, Дмитрий Песков отметил усилия Турции и других стран, раскритиковав при этом Украину.
3: Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад. Но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников.
1: Сниженную тягу к переговорам со стороны Путина можно было наблюдать еще на прошлой неделе. Тогда, по словам собеседника издания агентства, Путин отменил свою встречу с прилетевшим в Москву главой ЦРУ. Джон Рэдклифф, по данным источника, собирался призвать российского президента как можно скорее договориться о завершении войны. Согласно версии «Нью-Йорк Таймс», глава ЦРУ приехал, чтобы призвать Москву заключить соглашение, пока ее военная и экономическая ситуации не ухудшились еще сильнее.
0: Ну и, казалось бы, при чем тут ООН и ее глава Антонио Гутьерреш, присутствовавший на встречах в Бишкеке? Ну а камера периодически выхватывала его выражение лица, пока Путин рассуждал о неэффективности организации. Давайте послушаем.
4: Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран.
0: С нами в прямом эфире политический аналитик Антон Барбашин. Антон, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Вот эти рассуждения Путина о новом миропорядке, причем в пользу глобального юга, довольно-таки давняя шарманка, она еще так временами отдает лестью в адрес новых партнеров Москвы. Как вы думаете, к чему и почему именно сейчас вот такой вот выпад получился?
5: Ну, мероприятие ШОС у нас юбилейное, это такое довольно значимое событие, довольно... Я бы сказал, давно было ясно, что для Путина оно будет важно еще раз повторить давно известные тезисы, представить Россию как ту страну, которая продвигает, собственно, многополярный мир, в общем, все движение глобальное к развитию более справедливому миру. И, безусловно, для России важно, чтобы другие члены ШОС в этом случае, БРИКС, в принципе, здесь их можно заменять, потому что повестка не сильно меняется риторически, рассматривая Россию в этом качестве, и Путин всячески использует любые возможности, чтобы повторить

0: эти тезисы, которые частично отражаются в итоговых документах, ну, естественно, не в том виде и объеме, в который бы хотелось это расти. То есть его выступление было максимально предсказуемым.
1: Но учитывая эту предсказуемость, тогда для чего? Как бы, чтобы что сказали бы в такой ситуации некоторые?

0: точка, в которой Путин бы хотел увидеть Россию, ему хотелось бы, естественно, чтобы другие члены ШОС, в частности Индия и Китай, именно так и видели дальнейшее развитие международной политики.
1: А к нам присоединяется политолог, старший научный сотрудник центра NEST Джон Лав. Джон, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот на ваш взгляд, с оглядкой на эту риторику Путина, с оглядкой на некоторые повторы в его риторике, какие цели преследует российская делегация на саммите ШОС в Бишкеке прямо сейчас?
2: Я думаю, что цель номер один – это усиление позиции России на глобальном юге и сохранение как бы поддержки для внешнеполитических целей России. Правда, в обращении Путина ничего особого нового не было. Но дело в том, что Китай и Индия остаются для России ключевыми партнерами. Я думаю, что Путину также важно показать в России, да, своему электорату, что Россия еще владеет определенным статусом, да, в мире и пользуется реальным влиянием. Хотя надо добавить, что для России, мне кажется, что вот эта организация шанхайская, да, организация за последние годы, она начала терять значение из-за, в принципе, расширения организации. Теперь Россия одна из там ведущих держав, но факт, что там в организации теперь сколько членов, да, 10 членов, еще 15 партнеров. В целом, влияние России вот в этой конфигурации, мне кажется, оно ослабло.
1: Почему именно Нарендра Моди, на ваш взгляд, раз за разом оказывается таким главным пацифистом, ну, по крайней мере, в том, что он говорит, на подобных саммитах? Вот это такое сопротивление дружбе с Путиным или, скорее, преодоление препятствий для дружбы? Как вы думаете?
2: Нет, я думаю, что это традиционно индийская позиция, может быть, искренняя позиция, хотя надо сказать, что у Индии теперь, вот, конечно, здесь вот свои интересы. Она, правда, импортирует очень много дешевой нефти из России, теперь вот экспортирует даже нефтепродукты из-за топливного кризиса в России. В экономическом плане, то есть эта война Индии была выгодной. Но с самого начала индийцы дали понять, что они испытывают некий дискомфорт из-за этой войны. И Нарендра Моди, ну, на самом деле, не, вот, не первый раз, да, выражает, ну, как бы в очень дипломатической форме, свои сомнения, да, в целесообразности продолжения войны, как сейчас. И Путин, я думаю, что этого ожидал, хотя во время вот этой беседы, да, с индийским премьером, он, ну, очень некомфортно себя чувствовал.
1: Ну, по всей видимости, да, и как будто бы и на встрече с Пазашкианом, вроде бы союзником, он себя тоже чувствовал неуверенно, в частности, на фразу Пазашкиана, это президент Ирана, о том, что мы победим, то есть, скорее всего, речь была про Иран, как будто бы Путин сказал спасибо, видимо, предположив, что это про его победу, предыдущую речь. В общем, немножко такая сконфуженная получилась эта ситуация. Но прямо сейчас, судя по информации от сотрудников кремлевского ПЛО, так называемого, журналистов, в частности, в ГТРК, Путин уже проводит встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И тут любопытно сам факт того, что Эрдоган еще заведомо предполагал, что он попытается вновь напроситься на роль такого посредника между Россией и Украиной. Антон, в этом контексте я хочу вас спросить. Мы пока не знаем, как закончится встреча, что именно стороны обсудят, но знаем вот это вот предтечу, так называемую, пожалуй, такое слово подберу. Как вы думаете, в чем вообще заинтересованность Эрдогана?
0: Ну, для Турции важно сохранять хорошие отношения с Россией. Все-таки есть большие экономические дивиденды, есть вопрос безопасности на Кавказе. И в целом мы видели, что Россия и Турция способны договариваться даже после некоторых обострений, как это было в Сирии и в других местах. Поэтому Эрдоган традиционно хотел бы занимать некую такую важную роль, когда он одновременно мог бы говорить и с Западом, будучи, кстати, частью НАТО, и с Востоком, в этом смысле имеется в виду Россия. Поэтому еще раз представить свою возможную роль, она частично доказывалась эффективностью по поводу различных сделок, связанных с зерном. Можно одновременно и попробовать действительно протестировать, насколько Путин готов идти сегодня на компромиссы, ну и как минимум показать западным партнерам и в Европе, и в Соединенных Штатах, что Турция прикладывает усилия, чтобы подвести, значит, конфликт к какой-то паузе или перемирию.
1: Ну и в риторике Владимира Путина, конечно, иногда можно спутать партнеров и друзей, друзей и партнеров, но вот хочется именно картины дружеских связей

0: еще отдельно нам сегодня обсудить. На днях по сети широко разошелся фрагмент интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию РБК. Чиновника спросили о странной кампании нынешних друзей Кремля.
1: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран. И у всех вопрос, вот как мы дошли до такого, как мы оказались в такой кампании?
2: А чем плохая кампания?
1: А страны, которые раньше во всем мире считались странными изгоями, стали главными союзниками России. И у многих вопрос, почему так
2: Они считались изгоями теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне.
0: Ну, вот эти вот рассуждения о геополитике с истории там аж на 80 лет назад, они продолжались как бы и частично напоминают некоторые интервью господина Путина иностранным некоторым журналистам. И, надо сказать, в этом интервью были и другие любопытные фрагменты. К примеру, еще Лавров рассказал, что и посланник Ватикана, с которым тот недавно встречался, тоже призывал Лаврова к миру, мол, надо уже это все заканчивать. И вот что, по его собственным словам, Лавров ответил.
2: То, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть линии соприкосновения, перемирие, никакой не долгосрочный мир. При этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Запад не признают, ни Европа, по крайней мере, не признают то, что контролируемая Россией территория является территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией, не признают. И даже они так гордо говорят, вот надо прекратить огонь, а потом мы будем уже мирными средствами восстанавливать границы 1991 года. И далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию.
0: Это любопытно, потому что приоткрывает вот этот пакет кремлевских условий на пути к миру. Помните, Путин давно повторяет, отдайте оккупированные территории, Лавров вот подхватывает, а еще признайте их российскими на официальном уровне. Но, продолжает Лавров, этого тоже не совсем достаточно, мол, так называемый устами Лаврова неонацистский режим останется в силе на тех же самых территориях, которые Россия не контролирует, даже с учетом тех территорий, которые она уже задним числом вписала себе в Конституцию. Антон, ну получается вот такая странная диспозиция, насколько она тупиковая сама по себе, и получается ли мы, что мы в очередной раз выясняем, что даже вот те условия, которые озвучивал в свое время Владимир Путин, для того, чтобы Украина покинула территории, которые Россия уже вписала себе в Конституцию, даже это совершенно не гарантирует хоть какого-то мирного дальнейшего регулирования, ну, на стадии уже отказа от взаимных ударов.
3: Ну, на самом деле, никто не говорил, что именно этого будет достаточно. Это был первый пункт. Это Украина выходит с территории Донецкой области. И дальше всегда озвучивался, ну, может быть, не в каждом разговоре, но так или иначе озвучивался список требований, которые был связан со снятием санкций, с признанием территории российскими, были российские условия о том, как поствоенная архитектура безопасности Украины будет выглядеть, где должна обязательно присутствовать Россия. То есть российские чиновники, и Путин, и Лавров, они в разной комбинации называют эти пункты. Может быть, мы можем отметить, что непосредственно роль Зеленского иногда меняется в российской риторике, то с ним вообще не готовы говорить, то готовы с ним говорить, если он признает, соответственно, российские завоевания и подпишет соглашение, которое для России покажется достаточным. То есть есть некий набор требований, который может быть чуть-чуть плавает, но в целом довольно масштабные претензии одной только Донецкой области не хватит. Это всегда называлось как первый шаг, и мы оказываемся в этой ситуации, когда нет у всех до конца четкого понимания российских требований, потому что, ну, в частности, американские переговорщики довольно часто, почти, по-моему, каждый раз несколько путали те предложения, которые они слышали, что создавало иллюзию сокращения российских требований, хотя они, собственно, и не менялись.
0: Мне звучали мнения, что именно из-за этой вот нестыковочки сам по себе родился саммит в Анкоридже, который затем родил дух Анкориджа, которыми потом долго злоупотребляли господа Лавров с коллегами, ну и которые, получается, в пос...

0: В последнее время как будто бы подвыветрился сам по себе. Джон, вообще временами позиция Кремля, она выглядит как такая вечная попытка уйти от разговора о том, что именно Россия хочет получить для того, чтобы прекратить войну вот прямо здесь и сейчас. Ну и вот и сам по себе вот этот аргумент про то, что роль Зеленского постоянно меняется в риторике российских чиновников. Вы видите в этом какую-то такую специальную тактику? Если да, то на что же вместе с ней рассчитывает Путин и его подчиненные, как вы думаете?
1: Нет, я здесь не вижу особой тактики. Я думаю, что Путин понял, что он обязан теперь вот, воевать до самого конца, что украинцы не готовы поднять белый флаг. Он понял, что европейцы пока будут поддерживать Украину в отсутствии американцев. И если он надеялся на посреднические усилия Трампа, я думаю, что он сильно разочаровался. И были возложены большие надежды, конечно, на вот этот саммит в прошлом году на Аляске. Не получилось, что-то действительно прошло не так, но все-таки, как вы сказали, сохранился вот этот дух анкориджа. Хотя американцы дали потом понять, что ничего не было согласовано на самом деле. Вполне возможно, что господин Витков неправильно понял, да, российскую позицию. Но по той версии, которую я слышал, когда Путин разговаривал с Трампом в его лимузине, что-то Путин что-то сказал, которое вот очень не понравилось Трампу. И вот с этого момента, то есть, был провал, да, саммита. И с тех пор не удалось восстановить вот этот канал. Теперь американцы, конечно, заняты вот другой проблемой, да, в Иране. И я не вижу, на самом деле, перспективу для изменения этой ситуации. Я боюсь, что мы обречены на продолжение вот этой страшной войны.
0: Ну и к еще одному провалу, скажем так, дипломатическому в том, что как такое, некое такое наследие последних 5, а то и больше уже лет действий Владимира Путина. Вот в последнее время хочется нам сегодня обратиться. Дело в том, что у Путина запланирована на этом же саммите, возможно, даже сегодня она уже и успеет произойти, встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. И там довольно-таки длинная получается предыстория перед этой встречей, сколько всего она происходила, как Армения постепенно, во-первых, отодвигалась от Москвы сама по себе, во-вторых, насколько она начала поворачиваться в сторону Европы и как Владимир Путин пытался правдами-неправдами немножечко повернуть все это вспять, и пока как будто бы вектор все-таки не прервал свое вот это вот направление. Давайте напомним, как это было, когда это началось, все подробности в нашем сюжете.
2: Повестку встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле обозначили заранее.
3: Примерно понятно, о чем будет речь. Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в Евросоюзе, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать.
2: Отдельно помощник президента Ушаков упомянул аресты армянских оппозиционеров, тех, кто выступает за сотрудничество с Москвой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, добавил, что разговор будет прагматичным и уважительным, а также повторил российское требование.
4: Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать. Провести референдум.
2: Требуя референдум, Кремль ловит Пашиняна на слове, сказанном в самом Кремле 1 апреля, за 2 месяца до выборов.
5: Знаем, что они, в принципе, членство в двух объединениях несовместимо, но то, что мы делаем, и та повестка у нас есть, по крайней мере, на данный момент они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать. А когда процессы будут развиваться до той точки, где нужно будет принять какое-либо решение, я уверен, что мы, я имею в виду граждане Республики Армения, примут это решение.
2: Разговаривать на этот раз Путину с Пашиняном придется на фоне сразу нескольких неприятных для Кремля вещей. Во-первых, за неделю до встречи в программе правительства Армении на ближайшие 5 лет из описания отношений с Россией исчезло стратегическое партнерство. И Пашинян объяснил это тем, что в сентябре 2022 года, когда азербайджанская армия вошла в 7,5 километров вглубь армянской российской территории Джермука, ни Россия, ни ОДКБ своих обязательств по безопасности не выполнили.

0: выполнили. Участие в ОДКБ Ереван заморозил еще в феврале 2024 года. Пашинян заявил, что возвращаться не собирается и будет рад, если Армению исключат. Заявку на вступление в Евросоюз страна планирует подать в ближайшее время, а референдум провести после ответа Брюсселя. Второе неприятное для Кремля событие – это арест бывшего президента Армении. Роберт Кочерян – давний знакомый Путина и главный пророссийский политик страны. Через два дня суд отправил экс-президента под арест на 2 месяца. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, взятки в особо крупном размере и отмывание денег. А накануне встречи Кремль опубликовал поздравление Кочеряну с днем рождения. Путин пожелал арестованному бодрости духа и стойкости перед лицом испытаний и напомнил: «В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных союзнических связей между нашими странами». Еще 1 апреля, когда Пашинян приехал в Кремль за 2 месяца до выборов в парламент Армении, Путин выложил перед ним миллиардные цифры товарооборота и принялся перечислять, что Армения от России имеет и чем рискует.
1: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийством невозможно. Это просто невозможно по определению.
0: Он также напомнил, что Армения получает российский газ более чем втрое дешевле, чем Европа. По данным Reuters, в Москве обсуждали доставку на голосование около 100 тысяч живущих в России граждан Армении. Параллельно связанные с Кремлем структуры вели дезинформационную кампанию. Однако при явке около 59% партия Пашиняна набрала почти половину голосов и получила парламентское большинство – 64 места из 101. Москва также перешла к экономическому давлению, запретив экспорт некоторых продуктов, алкоголя и цветов из Армении. В мае российская Минэнерго пригрозила денонсировать соглашение по газу, нефтепродуктам и алмазам, если Армения продолжит сближение с Евросоюзом. Возможный выход из страны из ЕАЭС армянские экономисты оценивают в потерю 5-6% ВВП.
2: Тему продолжим с политическим аналитиком Антоном Барбашиным. Антон, ну вот здесь напрашивается такой вопрос. Вот казалось бы, что пошло уже в ход? Экономическое давление, дипломатическое давление и даже подколки открытками на сайте президента. Ну не на сайте, а в телеграм-канале президента Российской Федерации. Какие козыри остались у Путина в этой ситуации?
3: Это хороший вопрос. Я не знаю, если честно. У России не так много, в принципе, ресурсов, чтобы, ну, так скажем, радикально менять ситуацию на Кавказе. Украина оттягивает большую часть ресурсов всего и вся. Была попытка, возможность поменять ситуацию через выборы, она не получилась, поэтому Кремлю придется вот каким-то образом, постоянно договариваясь, добавляя или убавляя давление, влиять на армянскую политику. Ну, мы должны отметить, что все-таки Россия экономически имеет очень большое значение для Армении, поэтому я бы не стал ставить здесь ставку, что Армения выйдет из всех соглашений и потеряет существенную часть своего экспорта. Все-таки после 2022 года Армения очень много приобрела за счет санкций, за счет переезда части россиян со своим капиталом. Поэтому этот фактор будет оставаться вне зависимости от личной приязни и неприязни лидеров Армении и России.
2: Ну и понятно, что как повод Пашинян использует тот факт, что ОДКБ оказалась довольно-таки бесполезной организацией для Армении в моменте, когда потребовалась ее помощь. Но, на ваш взгляд, повлиял ли вот этот фактор затяжной войны с Украиной вообще на решительность Пашиняна в этом вопросе? Вот это в этом повороте на
3: Запад. Я бы сказал, что да, война в Украине повлияла, в принципе, на всех партнеров Российской Федерации, ну, за исключением новых партнеров, вроде КНДР, ну, и, наверное, все-таки Белоруссии. Остальные же, что Баку, что Ереван, что часть Центральноазиатских республик, они имеют возможность чуть более комфортно себя чувствовать, чуть больше говорить с Россией на равных. Потому что, опять же, у Москвы не хватает ресурсов, чтобы заниматься только этим направлением вплотную. Плюс довольно много, собственно, Россия допускала ошибок и в Армении, и в Баку, и все, что происходило между Арменией и Азербайджаном, что тоже можно эксплуатировать. Но, как мы видим, если вот в сухом остатке посмотреть развитие событий последних 4 лет, Москва адаптируется, и тот же Путин адаптируется, и он может довольно громкие вещи, грозные заявлять. Спустя полгода точно так же сжать руку Пашиняну, признавая его законно избранным, и, в общем, обсуждая совместную какую-то повестку и снижать тон. Поэтому нужно следить за конкретными действиями, но нужно отдать должное, все-таки приходится признавать Москве то, что нет уже тех возможностей,

0: которые были раньше, ну, собственно, по своей вине из-за войны в Украине.
1: Ну и с нами также на связи политолог Джон Лав. Джон, а вот учитывая вот все уже вышесказанное и учитывая нынешнюю диспозицию взаимоотношений Москвы и Еревана, насколько вот этот поворот вообще Армении в сторону ЕС, он бьет по, скажем так, авторитету и России, и Путина вот лично в глазах соседей?
2: Ну, я не думаю, что он на самом деле сильно бьет, да, по авторитету России, потому что Москва прекрасно понимает, что Евросоюз не в состоянии, да, принять Армению. Армения, конечно, не готова к членству, да, в Европейском Союзе. Это как бы долгая игра со стороны, да, Армении. Но это все-таки свидетельство о том, что меняется баланс сил, да, в регионе. Я думаю, что это очень важно. Увеличивается роль Турции. Из-за этого Азербайджан себя чувствует более свободным в этом регионе. И в силу того, что Азербайджан взял Карабах, это означает, что Россия лишилась инструмента влияния, да, Армении. И я думаю, что господин Пашинян, он хорошо понимает, что он должен менять формат отношений с Россией и параллельно строить, может, более глубокие отношения со соседними странами, включая и с Турцией, с Евросоюзом, чтобы просто создать для себя опции разные. То есть это не означает, что будет крупный конфликт, да, с Москвой. Он хочет этого, мне кажется, избежать. И также Москва бы хотела вот этого как раз, да, избежать. Поэтому я думаю, что какая-то форма, может, мирного сосуществования, она будет найдена, но это будет как бы новая модель отношений.
1: Джон, благодарю вас за этот разговор. Старший научный сотрудник НЕСТ-центра и политолог Джон Лав, а также политический аналитик Антон Барбашин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о таких, ну, получается, пока что предварительных итогах того, что происходило в Бишкеке, на саммите ШОС. Вполне возможно, что завтра мы продолжим этот разговор. Завтра с вами Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.
0: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно 100 долларов, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже 1000 долларов, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
1: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов. А к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно 750 миллионов долларов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
0: Да, и

0: Из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэлса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
1: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
0: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
1: Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
2: Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016-м. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования. И с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта – это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества. Как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
0: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
2: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Однако известны разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические, политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
0: И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потратить.

0: потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин это что?
1: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше, а оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу биткоин только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры – это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
0: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
1: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача – это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключаются к этой сети, тем задача становится сложнее.

0: сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру. Вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну, как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
1: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
0: Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие, как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши, и каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
1: То есть токен – это условная монета криптовалюты, какой-то номинал, да?
0: Да, то, что мы называем полноценной вот единицей, то есть это неделимая часть, вот как 1 рубль одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно
1: Ну,
0: разделить на какие-то доли.
1: то есть один биткоин – это один токен.
0: Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатоши.
2: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
0: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту, потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск, она будет выпускаться постоянно, ее будет выпускаться также все меньше и меньше, но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
1: Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух. Но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая,

0: и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может?
1: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то, я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout'а будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам Центрального банка, Монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
0: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
1: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет, или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступ к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины. То есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
0: Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
1: Да, все на самом деле следят за этой историей. И это не единичный случай. Такое происходит у многих. Просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда. И нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
0: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известны?
1: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакция, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоина на сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10.

0: 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум – это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет, и она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюты номер три – это стейблкоин, криптодоллар Tether, USDT. На самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, и стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью, Tether может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нету своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в троне, в BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупают биткоин и эфириум. Для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
1: А кто определяет, сколько они стоят?
0: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили 41 доллар. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько. У меня есть вот такая стоимость электричества. Для добычи 10 тысяч биткоинов мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену, как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать, что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить миллион долларов, почему бы и нет?
1: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит «Радио Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Прощение.
16: Прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд. Человек пришел, сказал, другой отвечает. А когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
17: Во-первых, для ясности. Прощение и примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего. Я прощаю того, кто сделал мне больно. И еще одна важная вещь психологически. Это не одноразовый акт. Я говорю, я тебя простил, я могу сказать. На самом деле это работа, иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно, но во всяком случае слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться, если я эмоционально не способен простить.
16: Спасибо, говорил Михаил Завал. Вы, конечно, немножко невозможны. Это прекрасное описание всего христианства в целом. Пастор Михаил Шаршин, вы сказали, что жизнь состоит из такой взаимной вереницы обид. Вот 100 раз вы обидели кого-то, 100 раз вас обидели. Но а кто ведет счет? Кто судья? Потому что, например, конфликт католиков и протестантов, который длится с 1517, скажем так, года, католики убеждены, что протестанты их обидели, протестанты убеждены, что католики их обидели. И это отражение того, как оно бывает и в быту, когда человек убежден, что кого я должен прощать? Это меня это у меня должны просить прощения, потому что меня все обидели. Милиционер на меня накричал, учительница поставила тройку несправедливо, на работе начальник обошел послушать.

0: службе, повысил какого-то козла, а не меня. Вот, меня обижают, что вы говорите о прощении, что я должен прощать. Как помогает христианство различить, кто перед кем больше виноват? Или просто все стираем с доски и считаем от нуля?
1: С христианской точки зрения, прощение подготовил и ведет передачу Яков Крутов. Впервые в эфире 10 марта 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У нас сегодня в гостях Елена Тимофеевна Казенина, журналист агентства «Регнум», православная. У нас в гостях пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Алексеевич Шаршин. У нас в гостях православный же психолог Михаил Игоревич Завалов. Итак, прощение. В России время, обычно это конец февраля, март, как раз время, когда особенно думают о прощении. В преддверии Великого Поста православная церковь устраивает чин прощения, так называемое прощенное воскресенье, сразу после Масленицы, когда воспроизводят древний монашеский чин прощения. Когда-то, 1500 лет назад, монахи, уходя в пустыню на время поста, собирались и друг у друга просили прощения. Сегодня в пустыню никто не уходит, прощения все-таки просят. Перед прощенным воскресеньем, воскресеньем, которое посвящено страшному суду, у неверующих это Масленица. И, видимо, такая связь страшного суда и прощения имеет под собой некоторые основания. Достаточно вспомнить, что большинство так называемых православных русских людей в церкви бывает дважды в жизни, когда их крестят и когда их отпевают. Или когда венчают, может, еще заглянут. И вот чин отпевания православный как раз заканчивается, опять же таки, прощением. «Приидите, воздадим последнее целование», когда люди подходят к умершему, целуют его, и это знак примирения и знак прощения. Но тогда встает вопрос, а что прощать, когда человек уже умер? Зачем прощать, если дальше уже не будет никаких общих дел? Зачем прощать? И часто в прощенное воскресенье для многих православных людей, особенно сегодня, когда масса неофитов, встает вопрос. Ну, в храме-то мы тут сказали, прости меня, Бог простит, я тебя прощаю, отвечают в ответ. А что? Потом ведь все равно будем ссориться. В чем смысл такого прощения? А главное, как попросить прощения у тех, кто не ходит в храм? И в результате человек оказывается не перед решением проблемы. Вот тебе чин прощения, давай. А оказывается, наоборот, проблема начинает плодиться и умножаться. И тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Все-таки с точки зрения неверующего человека прощение – процедура простая. Я чем-то обидел другого, я прошу у него извинения и компенсирую ущерб. Для верующего человека появляется третье тело, не только я и другой, но еще и Бог. Что это меняет, когда речь идет о прощении? Говорит Михаил Завалов.
1: Ну, во-первых, для неверующего это не такая уж простая штука прощение, потому что, ну, скажем, муж изменил, и жена потом, какая она дает компенсацию, какую он дает компенсацию. В общем, это всегда процесс болезненный, имеющие отношение не только к религии, но даже к душевно-телесному здоровью. Например, давление выше у людей, которые плохо прощают. То есть штука такая. Поэтому все важно для верующих и неверующих.
0: То есть вера сама по себе ничего не добавляет?
1: Но она добавляет кое-что. Но можно начать не с этого, а с того, что это реальность такая же важная, как там любить, понимать и так далее. Обычная человеческая штука.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, Яков Гаврилович. Как раз тема прощения, это, наверное, одна из тем, которые идеальное христианство от практического христианства разделяют максимально. Потому что христианство, вот если брать максиме, это прости всех и за все, прости всем и все. Вот это вот действительно идеал христианский, вот как он преломляется в практике христианской, потому что подставь правую щеку, подставь левую, если тебя бьют по правой, это часть прощения, это кодекс поведения христианина, истинного христианина в этом контексте. И все же, вот здесь встает такой водораздел между практикой «прости всех и за все». Это следует понимать, что в социуме

0: форме, которая живет отчасти по биологическим законам, это максимум ведет просто к вымиранию христиан, то есть к ниже жизнеспособности христианства как такового.
1: Спасибо, Александр. И тогда мой вопрос нашему другому гостю, пресвитерианскому пастору Михаилу Шаршину.

0: раз обижаем одного, и 100 раз нас обижают другие, да, но, тем не менее, мы должны научиться прощать. И я думаю, что это вопрос, прежде всего, связан с личной душой человека, с конкретной личной душой. И вот это вот прощение, оно не должно само по себе включать такой вопрос, если вот я буду прощать, если... Вот он меня простит, например, да, и я буду что-то делать, если он что-то мне сделает. Естественно, как с практической точки зрения это осуществить, вот в чем вопрос. Тем не менее, да, это, я повторяю, это вопрос личный. То есть каждый человек должен сам для себя решить, почему он должен прощать. И основанием этого служит, конечно же, Священное Писание. Когда Иисус Христос произнес такие слова: «Если вы не будете прощать, да, согрешения ваших людям, то и Бог не простит вам согрешений ваших».
1: Спасибо, говорил пастор Михаил Шаршин. И тогда действительно, значит, неверующий человек прощает, чтобы хорошо жить на земле, а верующий человек боится, что ему плохо будет жить на небе, на том свете, в жизни вечной. Бог его не простит. Я напоминаю, что слово «прощение» в евангельские времена обозначало прежде всего освобождение. Ну и в русском законодательстве 11-12 веков было слово «прощенник», то есть тот, кто отпущен, прощен на свободу. Поэтому... ныне отпущаешь, и скажем, это то же самое сказать, что ныне ты меня простил. Бог, который пришел в мир, просто пришел. Он уже простил человека. Человек теперь свободен. Свобода для неверующего – одно, свобода для верующего – другое. Но, извините, хорошо говорить о прощении как обязательстве. А вот у нас в стране вот есть протестанты, есть православные. И как-то никак не сойдутся эти две христианские конфессии. Многие люди говорят, что я готов простить все, что касается лично меня, но там, где речь идет о Боге, там, где речь идет о вечных истинах, простить означает предать Бога. Если я прощу еретика и стану, скажем, экуменистом, и мы с ним будем вместе молиться, тогда я никогда его не привлеку на сторону истины, если я уже здесь и сейчас буду его прощать и с ним молиться. Нет, я должен быть построже, значит, прощение отложить. Что скажет наша православная часть в лице... Елены Тимофеевны Казениной?
2: Ну, я, конечно, не богослов. Я могу только сказать, как высказать свое частное мнение на этот счет. Мне кажется, что это слишком самонадеянно говорить о том, что вот я оскорблю Бога или предам Бога, если я буду молиться, общаться с человеком, представителем другой христианской конфессии или другой религии вообще. Нам заповедано любить людей. И нигде не сказано, что мы должны любить только вот людей своей конфессии. Вообще понятие конфессии в Евангелии не существует. Но зато существует понятие ближнего, понятие любви. И, конечно, прощать, даже если... Конечно, я тоже сталкиваюсь с людьми разных христианских конфессий, и далеко не со всеми мнениями я согласна, лично я. Ну и как представитель, наверное, православной церкви, которой я все-таки являюсь членом. Тем не менее, для меня это никакая не проблема. Потому что сказано в молитве «Отче наш», я помню об этом. «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Впрочем, они мне не должники, я так это вообще не расцениваю.
1: Спасибо, говорила Елена Казинина. На звонок из Петербурга Александр. Первый или второй? Добрый день, прошу вас.
3: Как хотите. Добрый день. На мой взгляд, прощают сильные люди. И я делаю это довольно-таки часто. Но вот скажите, пожалуйста, когда с христианской точки зрения прощать нельзя? Спасибо.
1: Спасибо, говорит Михаил Завалов.
4: Я не знаю ответа. Мне кажется, что всегда можно. Единственное, к предыдущему тоже вопросу, католики, православные, или там могу ли я простить Гитлера, Сталина, любого воображаемого врага, но это так же глупо об этом говорить, как... называть любовь к какому-нибудь киноактеру, девушке, настоящей любовью. Прощаем все-таки лично физического человека, который физически меня задел. Не физически, но ранил. Поэтому прощать надо всегда, но это всегда конкретный вопрос.
1: говорил Михаил Завалов. И все-таки можно ли прощать человека, если он не просит прощения? И как технически это сделать? Что такое прощение? Внутреннее изменение эмоций, я на него больше не сержусь, или что-то, что обязательно должно проявиться во внешнем акте? Вряд ли Гитлер, Сталин или какой-нибудь

0: насильник придет к нам просить прощения, говорит пастор Михаил Шаршин.
1: Вы знаете, вот в романе Шимона Визенталя «Подсолнух» автор рассказывает свою историю своей жизни, и на последние годы гитлеровской оккупации он находился в концлагере. И нацист перед смертью позвал его к себе, чтобы вот что-то к нему, совесть у него заиграла, видимо, то, что он много истреблял людей во время войны. И вот он пригласил вот этого заключенного Шимона, да, чтобы тот выслушал его исповедь. И фашист сказал, что вот очень много людей погубил евреев, и хотел бы, чтобы он его простил. Шимон Визенталь, он развернулся и ушел. То есть он не стал прощать. И через 20 лет он, где-то через 20 лет он отправил письмо на решение вот этого вопроса, правильно ли он сделал, что он не простил фашиста. И практически ученые-христиане, они практически сказали, что это неправильно, что человек не простил. Того, хоть он и был нацист, да, но он виноват, он сделал много грехов, и как это можно было простить? Вот. Но, тем не менее, христиане простили и готовы были простить этого человека, а еврейские ученые, они были против этого. Почему? Почему они были против? В чем причина? Они выразили свое мнение таким образом, что те люди, которые ушли из жизни, они должны прощать. Понимаете? Те люди, которые... Вот мы остались живы, какое мы имеем право как бы прощать нацистов, если мы живы. А те люди, которые страдали, почему я должен прощать?
0: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
2: Что для вас означает свобода?
3: Если честно вам ответить, то я не знаю, что это такое, потому что я никогда свободной не была. Я никогда не жила в свободной стране.
4: Это чувство внутренней раскрепощенности и осознание того, что свобода – это прежде всего большая ответственность.
5: Ну, свобода – это, наверное, независимость прежде всего. Вот для меня, если ассоциативно говорить, то свободная Европа, статуя свободы, радио «Свобода».
6: О свободе говорить надо, когда вот ты как цыган вышел в поле, у тебя есть конь, ну и палатка, и больше тебя ничего не волнует, и тебя ничего не интересует. А вот в нашей жизни, я считаю, свободы вообще нет, и об этом говорить даже как-то неприлично.
7: Это независимость прежде всего от государства.
8: Свобода – это свободная любовь.
9: Свобода – это коридор, в котором легко ориентироваться.
2: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
0: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную прощению. Итак, можем ли мы прощать за умерших или нет? Говорит Елена Казенина.
10: За умерших. Я думаю, что да. Не можем, наверное, не можем. Это мое личное мнение, повторяюсь. Наверное, не можем прощать за какое-то количество умерших совершенно астрономическое, во время геноцида, допустим. Но если кто-то согрешил против моей мамы или против моей бабушки, которая умерла, и хочет таким образом облегчить свою совесть, придя ко мне и рассказав об этом, и попросив прощения у меня, как у наследницы этой крови, я думаю, что я обязана просто простить. И это не только ради этого человека, который просит прощения, но, я думаю, и ради тех людей, которые уже умерли, но с которыми, я все-таки думаю, у нас есть какая-то связь.
0: Спасибо, говорила Елена Казенина. Как практикующий психолог Михаил Завалов, вы можете все-таки подсказать, прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд, человек пришел, сказал, другой отвечает, а когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
11: Во-первых, для ясности, прощение, примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего, я прощаю того, кто сделал мне больно. И Еще одна важная вещь психологически. Это не одноразовый акт. Я говорю, я тебя простил. Я могу сказать, на самом деле это работа. Иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно, но во всяком случае слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться, если я эмоционально не способен простить.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. Конечно, немножко невозможно. Это прекрасное описание всего христианства в целом. Пастор Михаил Шаршин, вы сказали, что жизнь состоит из такой взаимной вереницы обид. Вот 100 раз вы обидели кого-то, 100 раз вас обидели. Но а кто ведет счет? Кто судья? Потому что, например, конфликт католиков и протестантов, который длится с 1517, скажем так, года, католики убеждены, что протестанты их обидели, протестанты убеждены, что католики их обидели. И это отражение того, как оно бывает и в быту, когда человек убежден, что кого я должен прощать? Это меня это у меня должны просить прощения, потому что меня все обидели. Милиционер на меня накричал, учительница поставила 3 несправедливо, на работе начальник обошел по службе, повысил какого-то козла, а не меня. Вот. Меня обижают, чтобы говорить о прощении, что я должен прощать. Как помогает христианство различить, кто перед кем больше виноват? Или просто все стираем с доски и считаем от нуля, говорит Михаил Шаршин.
1: Ну, конечно же, нельзя все стирать с доски. Почему? Потому что, естественно, существуют критерии, жизненные критерии, да, и у каждого есть свои, так скажем, ощущения внутренней святости, да, в человеке. И, естественно, если другой человек тебе делает больно, как можно к этому отнестись спокойно? Правильно? То есть, если человек мне делает больно, и, значит, он несправедлив по отношению ко мне, если я буду говорить так, что давайте простим, быстро простим, да, то есть вот мы должны сразу простить, я буду легковесен. Так получается, что получается так, то, что мое, то, что мне очень дорого, оно мне совсем недорого, значит, я лживый человек.
0: Говорил пастор Михаил Шаршин. И действительно, часто христиан обвиняют в лицемерии и ханжестве, что это все не по-настоящему. Как говорил покойный Смердяков-младший, что это все выдумки. Евангелие про неправду написано. Вот говорите, что простили, а сами посмотрите. Длинный список, перечень, верните нам храмы, которые отобрали, компенсируйте гибель духовенства, конфискацию церковных земель. То есть, с одной стороны, прощаем, кому должен, всех прощаю, а с другой стороны, претензии, бесчисленное множество, и все больше и больше, по телевизору крутят нехорошие какие-то балеты и мультфильмы о папе и работнике в балде. Вот, то есть прощаю, но вы мне все компенсируете. Состояние обидчивости и непростительности. Как можно ли отличить, можно ли верой побудить человека действительно пересмотреть вот этот вот эгоизм? Или эгоизм и вера прекраснейшим образом сосуществуют? Говорит Михаил Завалов.
11: Я думаю, они могут существовать только с помощью какого-то самообмана. В конце концов, мы каждый день, христиане, читают страшные слова про «Остави нам долги наши, как и мы оставляем». Это же несовместимо, эгоизм и христианство.
0: Теоретически, как сказал один радиослушатель, а на практике-то выходит совместимо,
11: это если... Это надо себя обманывать нарушно, что-то не замечать, что мы всегда и успешно делаем, конечно.
0: Тогда, если рассуждать как ученый, феноменолог, то есть не говорить о прощении по сути, что оно такое, а говорить о его внешних признаках. Вот как бы вы определили, можно отличить человека, который простил, который находится вот в этом блаженном состоянии? Говорит Елена Казенина.
10: Я вот о чем хотела сказать. Извините, я сначала, потому что я слушаю и все, хочу вклиниться. Дело в том, что иметь обиды, крутить ролики про всякие несчастья, которые валятся нам на голову, в частности, о папе и его работнике Балде, мультфильмы и так далее, все это очень выгодно бывает. И это известный факт. Нам приятно накопить побольше всяких обид, непрощений, с тем, чтобы потом шантажировать, спекулировать и так далее. В психологии есть такое понятие у Эрика Берна о коричневых купонах, которые мы складываем в коробочку и потом их обмениваем на очень полезные вещи, на понимание, на сочувствие, на внимание людей и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, то, что существует такой день, как прощённое воскресенье, это здорово, потому что мы можем в этот день усилием воли, Пусть этот процесс будет длиться не в одно прощенное воскресенье, пусть это много-много лет будет длиться. Тем не менее, усилием воли собрать себя в кулак и сказать, да, я вот не хочу в себе вот это все держать, потому что, в конце концов, вокруг меня может вакуум образоваться от того, что мое нежелание прощать и мое желание все вывернуть наизнанку, все самое лучшее, оно может погубить меня саму.
0: Спасибо, говорила Елена Казинина на звонок из Петербурга. Николай Александрович.
12: Добрый день.
0: Добрый день.
12: Когда говорят о какой-то градации, что можно, а что нельзя прощать, ну, это у меня, мягко говоря, вызывает недоумение. Так как Христос простил всем свое распятие, страшную, мучительную казнь, и заблуждения людям простил такие, которые, ну, просто в нашем умении умещаются. И, в принципе, просто не может быть градации, а просто люди должны попробовать простить хоть раз. И вообще у нас мы должны по законам жить, по законам прощения. Кстати, в первом соборном святом послании святого апостола Иакова во второй главе говорится, что живите по законам и говорите и поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости, то есть тот, кто не окажет милости, именно сам может быть судим судом без милости.
0: Спасибо, Николай Александрович. Итак, свобода как освобождение, как жизнь по закону свободы. Но здесь, да, мы вспомнили наконец-то Христа и его прощение своих палачей на кресте. Но ведь опять что-то в нас спрашивает. Он простил, а мы можем ли простить тем, кто его распинали и продолжает распинать своими грехами? Но об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – прощение.
2: Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первый источник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки как простить технически? Вот человек удивляется. Он, может быть, и хочет, видимо, простить, а ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строят на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
3: Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому что не обозначает афесис – есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис – радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, каждый из нас должен понимать, что

0: Мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение ведь не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья, и не нам судить того человека, который нам делает зло.
1: С христианской точки зрения. Прощение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У нас в гостях православная Елена Казенина и православный же психолог Михаил Завалов, пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Шаршин. И прошу прощения, что заставил ждать, Галину Алексеевну из Петербурга. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. Мне 70 лет. Я православная христианка. Вот мое отношение, ну, вы скажите свое мнение в отношении прощения и прощенного воскресенья. Если случилась беда, трагедия, у тебя на глазах обидели, ладно, бог с ним, если лично меня, но если изнасиловали на глазах твое дитя, убили твоего сына, внука, брата, о прощении, о прощенном воскресенье, даже если оно одно за другим следует десятками, говорить, я думаю, нельзя. Человек будет захлестнет, его захлестнут эмоциональные чувства, вот на глазах это событие. И только должен пойти какой-то определенный срок, когда чувства немножечко улягутся, когда в голове уже будет проанализировано вот это все. Для этого нужен год, может быть, два. Вот тогда можно говорить о прощении и о прощенном воскресении. Вот тогда, я думаю, что придет вот эта мысль простить человека, ну и отпустить его на суд Божий.
0: Спасибо, Галина Алексеевна. Слово Михаилу Завалову.
2: Я согласен, потому что важна установка, что я хочу простить. А психологически это получается, как получается. И вот, например, сам я на прощенное воскресенье, большой приход, подходит мне малознакомый ко мне человек, просит прощения. Я в ужасе, потому что я начинаю вспоминать, а что же он мне, собственно, сделал? Он так далеко от меня. Беда в том, что чтобы действительно простить насильника или что-то ужасное, надо снова пережить психологически всю ту боль, которую он тебе причинил. Простить — это не замятие, давай забудем об этом. Нет, наоборот, это больно. Поэтому действительно процесс долгий, мучительный.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
3: Здравствуйте. Я считаю, прощение все-таки не имеет смысла, потому что оно же духовного свойства. Вот возьмите общество, там же прощение какой только смысл имеет. Если ты перед законом провинился, тогда общество заступается за человека, а ты уже его можешь прощать. Но это в последующем идет, опять же, это духовно. А так, дух ведь он бесконечен, как мы можем прощать кого-то? Мы его должны принимать таким, какой он есть, и он перед нами никак ни в чем не провинился, что бы он ни сделал. Мы же в обществе живем, а не в каком-то в пустом пространстве.
0: Спасибо. Мы живем в обществе все, за исключением христиан, которые еще одновременно живут в Царстве Небесном. Двойное гражданство. Значит, прощать, не ожидая, что другой изменится. Говорит пастор Михаил Шаршин.
4: Вы знаете, ну, тогда рушится такой вот важный принцип, такой рушится. Вот если никто ни в чем не виноват, то есть, ну, как вот какие ни есть, такие ни есть, тогда вообще весь смысл креста, в чем он заключается? Для чего Иисус Христос был распят на кресте для нас? Смысл креста, ведь любовь Божия, она заключена в этом кресте. Тогда для кого это была жертва, да, если как бы все люди, они ни к чему тогда не нужно было приходить Богу, зачем он пришел к нам на землю, пострадал, стал слугой, уничижил себя до смерти крестной, говорит Библия. Зачем тогда все это нужно было делать Богу, если вокруг люди, которые как бы вот такие есть, какие они есть. Вот, поэтому я думаю, что не было бы ценности жизни. Поэтому я не считаю, что человек, который мне делает зло, боль, он ни в чем не виноват. Я это не считаю.
0: Спасибо, говорил Михаил Шаршин. И все-таки, вот действительно, прощение – это эмоциональный какой-то рисунок, это какое-то движение и так далее. Но, извините, если вспомнить классику, человек внезапно смертен. Доживем ли мы до этого прощенного воскресения?

0: ведь можем тоже не дожить. Встретим ли мы во время чина прощания того, кто нас оскорбил? Будем ждать 2 года, а не получится ли так, что обида вместо того, чтобы умяться, она только закрепится? Когда прощать? Как можно скорее, как только мы поняли, что совершено что-то злое против нас? Или вот так вот психологическими приемчиками? В основном вызывает недоумение отношение тогда православного с церковным уставом, который не говорит «помолись, когда захочешь», а говорит «встав содра, прежде всякого дела», значит, и пошел. «Боже милости, будь мне грешному». Слово Елене Казининой.
1: На самом деле, наверное, существует 2 разных вида типа прощения. Это прощение тех людей, которые действительно совершили что-то совершенно ужасное, злодеяние, как, например, вот звонила наша слушательница, изнасиловали дочь на глазах, убили сына. Это один вид прощения. И другое – это какие-то мелкие бытовые неприятности, которые случаются с нами очень часто. Человек отреагировал не так, как мы ожидали, и так далее. Милостью Божией. Вот эта страшная часть меня не коснулась. На моих глазах не насиловали моих дочерей и не убивали моих сыновей, слава Богу. Я не могу даже представить, как я повела бы себя в этой ситуации. Но вот эта житейская, обычная такая часть, она всех нас касается. Однажды я... Сложно мне было справиться со своими эмоциями. Я задала этот вопрос священнику, как мне быть, потому что я говорю, я прощаю, а я чувствую, что в глубине, в сердце я не могу простить. Во мне все равно это где-то кипит. И он мне дал такой совет, который, мне кажется, он мне помогает, и мне кажется, что он поможет многим. Он сказал, ты веди себя так, как будто бы ты уже простил этого человека. Ты старайся делать ему добро. И ты увидишь, как это прощение... Чувство прощения в твое сердце придет. Это работает.
0: Спасибо, говорила Елена Казинина. У нас звонок из Петербурга. Игорь, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. Вы знаете, у меня большой вопрос к вам. Вот персонально к ведущему. Я помню, до этого вы приблизительно с такой же темой выступали. А как объяснить поступок Илии, который убил своих врагов, и за это был взят на небо?
0: Спасибо, Игорь. Отвечать, кто лучше знает Священное Писание Ветхого Завета? Пастор Михаил Шаршин. Пророк Илия, который избил жрецов Ваала, напомню, для нечитавших, но был ли он за это взят живым на небо?
3: Я думаю, что нельзя так ставить вопрос, за это был взят. Воля Бога была в том, чтобы он был взят на небо. То есть нельзя сказать, что он за это был взят. То есть здесь нельзя сказать, что если мы прощаем, то нам за это Бог что-то даст. То есть что-то Он сделает хорошее нам.
0: Спасибо. И все-таки тогда мы возвращаемся к вопросу о цели прощения. Прощение как свобода. Свобода своя, свобода того человека, кому мы прощаем. Но свобода – это реальное какое-то состояние, не эмоциональное, это свобода действия. А сегодня мы все время вот балансируем. Свобода как чувство, как совокупность каких-то чувств, внутренний покой. Или прощение – это все-таки совершенно новая жизнь в отношениях с людьми. И все-таки, действительно, вот почему люди так возвращаются к этой теме? Вот изнасиловали ребенка. Могу ли я простить насильника, тем более, что он и прощения-то не просит. Он убежал, и все. Итак, двустороннее и одностороннее прощение. Какое из них продуктивнее, чаще встречается? Говорит Михаил Завалов.
4: Мне кажется, еще важнейший аспект прощения, потому что мы все говорим абстрактно, простить Гитлера, простить насильника. Я сижу в студии, я воображаю себе какого-то насильника, я его прощаю запросто. Ничего не стоит. Гораздо труднее простить неприятного человека. И, в частности, освобождающая сторона прощения – это отношения. В жизни у меня есть, у каждого есть какой-то список врагов, которые, может быть, никого не насиловали, а просто мне противны. Это раз. И в обычной жизни я просто с ними как можно меньше общаюсь, создаю дистанцию. Но есть места, где не убежишь от врагов. Это семья, это община, это приход. Поэтому это все-таки всегда процесс не абстрактный, а вот есть мои враги, с которыми я в одной связке. И там, хочешь не хочешь, и прощение действительно строит общину, строит воплощение Христа в межличностных отношениях, а не только в моей душе где-то там. Так бы я

0: скажу.
1: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Ефим, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, братья и сестры. О прощении вопрос чрезвычайно сложный, и каждый из выступающих говорит на разные темы. Почему-то вот Дмитрию, нашему слушателю дежурному, редко кто отвечает адекватно. Вот у меня такой вопрос. Я живу в самом молодом, красивейшем городе. И его уродуют. А культурная среда в лице безвкусных архитекторов, администрации, людям, которым недорог эта территория. В Приморском парке, возможно, захоронены мои бабушка и дедушки во время блокады. А сейчас там коммерция строит, отправляет свои животные потребности. Как вот я их могу простить?
1: Спасибо, Ефим. Итак, самая важная, собственно, часть передачи. Как конкретно, каким приемом простить то, что по-человечески простить нельзя, а по-евангельски надо? Потому что здесь рубеж действительно между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете, пожалуйста, избей жрецов и получишь награду. В новом все прямо наоборот. Отдай себя жрецам на распятие. Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первый источник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки как простить технически? Вот человек удивляется. Он, может быть, и хочет, видимо, простить, а ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строит на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
3: Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому что не обозначает афесис – есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис – радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, каждый из нас должен понимать, что мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья. И не нам судить того человека, который нам делает зло. Задача-то в чем? Чтобы мы научились держать себя в руках, чтобы мы не вспыхивали сердцем своим и не сокрушались в виде этого человека, и не желали ему зла, не мстили ему. Поэтому, конечно, прощать и доверять – это немножко разные вещи. И прощать и брать на себя ответственность за то, что я прощаю этого человека – это тоже разные вещи, потому что Бог есть судья, и Он будет судить людей.
1: Спасибо, говорит Михаил Завалов.
4: Я бы добавил к этому вопросу. Мне кажется, это не вопрос прощения, когда какое-то зло делает корпорация, государство. Тут надо... Просто не вопрос прощения. Мы же не просим, не прощаем там рак или молния, которая ударила в дерево и сожгла дом. Это безличная сила. Она злая, с ней надо бороться или терпеть, но не тот вопрос.
1: Но клозет на кладбище ставит совершенно конкретные персоны, как и грехопадение совершает совершенно конкретные персоны. И вся человеческая цивилизация не есть ли один клозет, и даже не на кладбище, а прямо в райском саду. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную прощению. У нас в гостях Елена Казинина, пастор Михаил Шаршин, Михаил Завалов, и у нас есть звонок из Омска. Виктор, добрый день, прошу.

0: вас.
1: Добрый день, здравствуйте. Ну, во-первых, отец Яков, вам огромное спасибо за то, что вы делаете подобные программы. Я-то думаю, что у нас так часто в государстве происходит революция. А ну, оказывается, убил, зарезал, иди в церковь, а потом вырастают детки этих и делают очередную революцию. Интересная философия.
0: Спасибо, Виктор. На самом деле, в 21-м столетии не произошло еще ни одной революции в России, поэтому говорить, что они совершаются часто, мне кажется, опрометчиво. Но ведь если мы вспомним историю русских революций, они начинаются с непрощения. Вот моего брата Александра Ильича повесили, не могу простить, мы пойдем другим путем и отомстим. И первая революция неудачная, вторая, и вот люди вместо пути прощения выбирают путь озлобленности и мщения. Результат, смотрите, все тот же кладет на кладбище. И все-таки техника прощения, говорит Елена Казенина.
2: Я думаю, что для того, чтобы простить, мне лично, нужно помнить о том, что мы люди, все дети единого Бога, даже те, которые не верят в Бога, все-таки они его, пусть не дети, но они его творение. Мы все единый организм, поэтому, прощая других людей, согрешивших против нас, мы прощаем сами себя, мы делаем добро прежде всего самим себе. И если мы хотим добра себе, мы подчинимся этим законам, которые не мы писали, и простим. Ну, а, соответственно, прощение органов, не побоюсь этого слова, которые ставят туалеты в неподходящих местах, это, конечно, действительно, я согласна с Михаилом, здесь нужно какими-то другими путями подходить к решению этой проблемы, потому что дело не в прощении. Существуют официальные совершенно способы решения подобных проблем.
0: Спасибо. Замечу, что Елена Казенина человек очень юный, очень молодой, и, видимо, вот эта вера в официальные органы как-то с этим связана. И все-таки, вы понимаете, вот насколько христианство говорит о самом грехопадении, явление, казалось бы, безличным, результат пронизывает все человечество, но мы говорим «Адам», «Ева», мы называем личности, которые это сделали. Органы клозет не ставит, бумагу подписывает чиновник, доски кладет плотник, ну и, соответственно, вплоть до золотаря. Значит, есть кого прощать, это не органы. Вот пришло сообщение на пейджер. Прощение можно давать людям или структуре, которые просят прощения, готовы к прощению. Окончание неожиданное. Церковные иерархи не попросили прощения за сотрудничество с большевиками в убиении царской семьи. Надо сказать, это новая информация. По-моему, все-таки церковные иерархи не участвовали в убиении царской семьи, хотя многие белогвардейцы в свое время и консервативные публицисты говорили, что церковь слишком легко приняла февральскую революцию, не заступилась за монархию и в этом смысле способствовала, конечно, эскалации революционного насилия. Итак, все-таки простить тех, кто тебя не просит прощения. Когда мы стоим перед государством, вот это ведь проблема. Оно не просит у нас прощения. Дай Бог, чтобы оно нас простило и дало жить, говорит Михаил Завалов.
3: Я все-таки не вижу смысла это слова Евангелия применять к государству или к безличным структурам, которые, может быть, неплохие люди выполняют зло, там строят туалет, рабочие, какие-нибудь лимитчики, какой-нибудь секретарш, который тоже такой же человек, как я, просто пошла туда работать. И так далее, так далее. Там не найдешь концов. Зло есть, человека нет. И не подходит это.
0: И что тогда делать христианину? Вот чем обычный советский человек, который брюзжит, и вот он стал христианином. Что изменяется в его взгляде на внешний мир, который погружен во зло и тебя туда же?
3: Меньше удивляется тому, что зло есть, это раз. Второе, он как обычный человек, ему или сопротивляется, или говорит, что это выше моих сил, я стану аполитичным и буду, надену наушники, буду слушать музыку, не смотреть там в окно и так далее. Я не вижу этот вопрос.
0: Напоминаю только, что, конечно, надо слушать не музыку, а радио «Свобода». И все-таки тогда, пастор Михаил Шаршин, я вам переадресую этот же вопрос. Чем поведение верующего человека в России отличается от неверующего, когда он сталкивается с социальным злом, со злом, с безответственностью людей, которые вокруг него и так далее? Есть отличие или нет? Прощает он это зло или и как?
4: Я думаю, что он прощает это зло. И если человек становится верующим, то это дар Божий стать верующим. И,

0: Само прощение, оно невозможно без молитвы, например. Почему? Потому что для того, чтобы человек мог простить, какая нужна сила? Без силы Божией мы не можем простить врагов своих. Но Иисус Христос говорит: прощайте врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Поэтому прощение, оно прежде всего связано с таким внутренним перерождением духовным. И поэтому прежде всего нам нужно самим открыть свое сердце Богу и понять это. Всем сердцем своим, всей душой своей.
1: То есть прощение – это не путь к свободе, а прощение как результат свободы, приходящей в обращение. У нас есть звонок из Петербурга. Галина Мефодиевна, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день. Я вообще христианка. И вы знаете, я хочу сказать, что вообще в жизни многое нужно принимать как факт. И не нужно даже обсуждать. Вот человек говорит: я выхожу на улицу, там враги, там вокруг меня враги, дома враги. Извините меня, может быть, он тоже для кого-то враг. Понимаете, ну, просто на это, наверное, нужно поменьше внимания обращать. А вообще христианство, фундамент христианства – это прощение. Поэтому, наверное, лучше всего прощать. Но прощение причем не подразумевает ни в коем случае общения. Вы можете простить кого-то, но не обязательно с этим человеком или с этой группой людей общаться. Но прощать нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы сохранить свое здоровье, чтобы и любить себя. Понимаете? Иначе невозможно жить. Хотя Библия говорит, что «любите врагов наших». Я понимаю, что это очень непросто — любить врагов наших, но простить их надо хотя бы для того, чтобы любить самого себя и быть здоровым.
1: Спасибо, спасибо, Галина Мефодиевна. Настораживает, однако, одно в наших сегодняшних разговорах, потому что очень часто как будто бы говорят стоики античные или киники. То есть Христос где-то там, а вот, ну вот потерпеть, ну вот простить, но не общаться. Это нормальный ответ стоика. То есть, но церковь – это собрание. Если прощенные воскресенья, то не для того, чтобы разбежаться и не общаться, а чтобы на Пасху сойтись вместе. Цель прощения – это именно общение, это именно восстановление того, что утрачено в грехе и злобе. Тогда какой должна быть молитва? О чем мы молимся? И, кстати, человек должен прощать врагов, а они все время появляются. Не означает ли это, что человек продуцирует врагов, а не то, что враги откуда-то выползают с зубами, с кинжалом в зубах? А может быть, просто действительно, как сказала наша слушательница, мы так живем, что вокруг появляются враги, потому что мы отдавливаем люди ноги, ну, человек становится нам враждебен. Кто кого должен прощать, извините, говорит Елена Казенина.
3: На самом деле это известный факт, что у некоторых людей есть враги, а у некоторых людей врагов вообще нет. И почему у одних людей, живущих в том же городе, в том же доме, врагов очень много, и куда бы он ни вышел, все хотят ему сделать зло, а у другого человека как-то вот все вокруг замечательные люди, и все желают ему добра. Это на самом деле вопрос к каждому из нас. И у меня на этот вопрос, на самом деле, прямого ответа и нет.
1: А косвенный?
3: Косвенный вопрос. Надо, на самом деле, молиться и искать проблему в себе, конечно. И если я не могу простить, то, как говорится в Писании, что невозможно человеку, возможно Богу.
1: Спасибо, говорила Елена Казенина, и я напомню, что в Писании Господь эти слова сказал, когда речь шла о том, что человек не должен изменять, мужчина не должен изменять жене, это невозможно. Значит, оказывается, прощение – это все равно, что верность, только верность не отдельно взятой жене, а всему человечеству, и, главное, верность своему Богу. У нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
4: Здравствуйте. Прощать тех, кто стал жертвой коммунистического и фашистского режима, мы не имеем права. Это право тех, кто пострадал. Спасибо.
1: Спасибо, Юрий. Очевидно, что это оговорка. Мы не имеем права прощать палачей, хотел сказать наш слушатель. И действительно, Господь Иисус простил своих палачей, но Он простил. А мы имеем ли право прощать своих и, главное, Его палачей, тех, кто, по нашему мнению, причиняет Ему, Господу, зло своими грехами? Имеем ли мы право их прощать? Говорит Михаил Завалов.
5: Ну, есть заповедь. Может быть, сами бы мы не посмели бы так думать или даже ставить этот вопрос, но нам это заповедно. И хочу добавить, что прощение – это не какой-то стоицизм, благодушие, христианский пофигизм, а очень активная позиция, хотя она тихая.

0: Ну как не насилие, когда гонка вооружений односторонняя открытость, когда тебе нет открытости. Очень активно, я верю, что она меняет нас и меняет жизнь к лучшему.
1: Спасибо. И в заключение тот же вопрос, кратко, Михаилу Шаршину. Можно ли прощать врагов Христа и, опять же таки, как?
2: Мы должны прощать, дорогие радиослушатели, должны, потому что мы живем с вами в мире, и важное условие, чтобы мир был сохранен, Боже, мы должны научиться прощать, ибо это Божья воля, а мы его дети. Аминь.
1: Спасибо, говорил Михаил Шаршин. В русском языке слово «мир» означает и творение, и отсутствие войны. Благодать. Надо соединить, видимо, эти два значения. В этом и суть христианства. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовали Елена Казинина, пастор Михаил Шаршин, психолог Михаил Завалов, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
3: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30

0: 5 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
10: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275, но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из «Throwing Muses». Группа называется 50-foot wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется «Black Pearl», «Черная жемчужина». Как всегда, у Кристен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South». «Летим на юг».

Кристен Хирш и 50 Foot Wave. Новейший альбом этого ее побочного коллектива называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People is Clear, то есть помойка или чем болеют наши люди, понятно. Слушаем песню Imposter, самозванец.

международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Но песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

0: Шерон Ван Эттен «I'll Try» с ее нового шестого уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт-оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт-оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото».
1: Ein Tag wie Gold in den Adern 100.000

Макс Рабе и Паласт Оркестр «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Макс Рабе, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Макса Рабе, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». Es

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец. И его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке «На свободе», но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Symphonie», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs. Там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный, отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

«Танцуем танец Момо», Паскаль Камелат, альбом «Deviationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Двеичность «Мюзак» Паскаль Камелат, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелада вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Armée Secrète», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелат, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremon Foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «El nom de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаль Камелада в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле «Because», так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cut-Up Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Deviationist Music», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Cut-Up Populaire».

Паскаль Камелад, «Катап Попюляр» с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один — это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эль Дон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Вознесение Марии Магдалины, альбом «Le Canto Populaire» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышла песенку «Someplace».

Житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces. Но пишется это так: две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: преступление и война.
1: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
5: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходят минимальное число людей.
6: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма, на 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне, запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. Вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудников, что можно найти по этой теме, там в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И тем не менее я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф показания Александра Ильича Ульянова на следствии, который уже будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III. Это 2-1 марта 1887 года. За ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававшим надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнил

слова производят впечатление простоватого. Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Причем при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульянова, еще 4 человека, приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношения после восстания 1963 года и так далее, было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88 году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах, такая рогатка, которая стреляла до 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана. Юра Гладильщиков, такой впоследствии там, человек в мире кино известный, работал с этим материалом. Ну, мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно. Это был 77-й год. Вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек», тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архиве, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня не оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось, нет московской прописки, женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достался город Владимир. Чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации. И такой тезис прозвучал. Задача архивистов хранить. Вот понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист – это в первую очередь исследователь. И во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отовичу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии, в будущем статей и так далее, ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей.

и заповедник Владимир Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. А архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии

0: труда Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого вот характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и за почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, подобные записи там, за несколько десятилетий, тогда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработал я всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую незамечательно подписывали, по-моему, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так, 1,5 года нахождения в армии, это я тебе голубо говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью, тоже думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
1: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
0: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, о их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Анатольевича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов

0: занимавшихся борьбой отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы, как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия, отсутствие политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталину, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранения карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, вот теперь появляются какие-то работы, там две монографии, которые появились после армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории. И как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
1: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
0: Вернувшись из армии, в общем-то, профессия архивиста меня в свое время подтолкнула, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. А в это время ЦК Комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольской правде», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, во Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправиться, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее, а тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято, в архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин, человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксероксов, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее. Но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов. Весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись.

тихоанкетка фиксировалась не только документы периода войны, но других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося из живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню, студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Анатольевича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно Вологодская, Ростовская, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую тогда меня. Это потрясло. Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем. Три письма, в трех письмах была эта цитата, как хронику чувств перечтем. Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь, там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать, уже без меня, так сказать, да, вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный, с местными начальниками, брали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александров, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали
высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив

Октябрьской революции, высших органов власти, уровень государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации, а я ее защитил в 1983 году, и документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка, начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня-украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, «Дневник жены Махно», написанный на украинском языке. И тогда я это очень заинтересовала. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там, следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было. Но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой. Но комиссия работала по всей стране. Масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», «Совинформбюро» и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта. Как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии. Это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение. Опять каждый день шла информация о гетто. Вообще, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история. Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. То есть меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой, был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там в гетто вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец. Не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала.

0: у меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе в восьмом, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди года жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам, даже получал не пятерки, а четверки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся черной книги. Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. И Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась черная книга, как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88 году абсолютно случайно я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, у них был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейский антифашистский комитет. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55 году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87 году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников, знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х годов, перед арестом, он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знал о его тесной привязке к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой черной книги и нашими подходами. Вот тогда, 80-е, начало 90-х годов, в наш архив, очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которую мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшись в Музее Холокоста США или в Яд Вашеме, сегодня нет ссылки на российский архив. И ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
1: Я на Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.

Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала, то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. И он был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав. Да? Значит, мы показали, что Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Эренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Эренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание неизвестной «Черной книги». Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Эренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная «Черная книга», которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с «Черной книгой» и подготовка неизвестной «Черной книги», прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о «Черной книге». Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что вот последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером у меня раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, у него было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он ни понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Ведь как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать.

0: оказывается, черной книги. Люди там нетерпеливы, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в черную книгу не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я им говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну, что это есть в неизвестной черной книге и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Все, следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний я никому не давал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к черной книге, сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было, и так мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал в названии нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост» в Будапеште. То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и какой-то был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
1: Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня – историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
2: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование, это вопрос с государственным архивом. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года, работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то, что хранится в документах архива Подольска, до недавнего времени об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документов вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю. Если позволите, я от вашего вопроса приду к одному конкретному примеру.

Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают. И, казалось бы, дофиксация ли здесь преступлений нацистов? Дофиксация. Записывалось о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего. Но и фиксация о евреях с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально, пишу на польском, а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской. Оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу. Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там казалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это казалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше, но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важным. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось. Главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли людей других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимой до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, ну, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над 4 полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, ну, в случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около 10 томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы

0: семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции. Ну, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных как бы коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины. Я же против вас ничего не имел. Я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать. Вот они уцелели, да, он их не выдавал ничего. Я знал же, что вы еврейки. Вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала, я же, так сказать, немцам-то не... Ничего личного у него не было. Но в тот момент это Иван Денисович. Для меня такой собирательный образ, вот, который, вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению. Конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Ну вот, возвращаясь к ущербу родственников, в ходе судебного процесса, который снимался в ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудимых, потому что у четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
1: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, среди которых, например, такой известный тележурналист, как Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько как архивиста, действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохранимые письма», письма и дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертные дивизии», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц, деятельностью то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми, 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложная, трагическую тему. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
1: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав

0: и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.
0: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно 100 долларов, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже 1000 долларов, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
1: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов. А к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно 750 миллионов долларов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
0: Да, из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэллса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
1: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
0: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
1: Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
2: Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016-м. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования. И с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта – это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. все, что мы

0: могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно вот разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества, как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
1: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
0: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото, это один человек или группа людей. Однако известные разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические и политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
1: И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин это что?
0: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше, а оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки

этим процессорам. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду.

0: своим вычислительным мощностям проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры — это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
1: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
0: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача — это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключается к этой сети, тем задача становится сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру, вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну как минимум до 51% этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которая потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
1: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
0: Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие, как, например,

0: Допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши, и каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
1: То есть токен – это
0: Словом,
1: условная монета криптовалюты, какой-то номинал, да?
0: да, то, что мы называем полноценной вот единицей, то есть это неделимая часть, вот 1 рубль – одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно
1: Ну,
0: разделить какие-то доли.
1: то есть один биткоин – это один токен.
0: Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатоши.
1: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
0: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту, потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск, она будет выпускаться постоянно, ее будет выпускаться также все меньше и меньше, но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
1: Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух. Но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может.
0: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам Центрального банка, Монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
1: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
0: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступы к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины, то есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
1: Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов.

0: воинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
1: Да, все на самом деле следят за этой историей, и это не единичный случай, такое происходит у многих, просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда, и нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
0: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известные?
1: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживают эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакция, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоина на сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум – это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет, и она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюты номер три – это стейблкоин, криптодоллар Tether, USDT. На самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, и стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью, Tether может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются

0: как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нету своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в троне, BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупая биткоин и эфириум, для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
1: А кто определяет, сколько они стоят?
0: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили $41. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько, у меня есть вот такая стоимость электричества для добычи 10 тысяч биткоинов, мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену. Как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать. Что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить $1 миллион, почему бы и нет?
1: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио «Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для

0: заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
1: Здравствуйте, не подскажете? Вот это вот, знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
2: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
3: Баня это была?
2: Это была баня.
3: Лагерная?
2: Да, да.
4: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
0: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страница которого доступна и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
5: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
6: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкале, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
5: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы?

0: материалы там?
1: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки, но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимали с самолетов и спутников американская CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там в начале 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был уже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
0: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз», и вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России, или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
1: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаги в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мертвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему

0: сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Железы, что это было, по-моему, 5-е отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
1: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен. А по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
0: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где были там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезказгане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где и проходило индийское восстание. Там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай в архитектуре бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого было сделали музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жезказгане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. И это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот, и там, в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы, и мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
1: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
0: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. и люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда

0: Да, отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто дипломатических, а также, скажем, исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновными.
1: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Называлось это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужей, которые были расстреляны в течение большого периода. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было столкнуто в большого периода. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэника Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию и был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Должили. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездкой этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории ГУЛАГа я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорю, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы. Сейчас полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции. Даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Что это были за люди? Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые туда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали

0: случаях с жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-е, 30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистической, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры на многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам, официальным данным, проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была в 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема, вообще не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4 тысяч.
1: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
2: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
2: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
4: За коммунистов семья никому не ездил, мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования.

0: и еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
1: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Настоящее время на Радио Свобода.
9: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
7: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
11: Говорит Радио Свобода.
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
0: ФСБ вербует активистов.

0: Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. «Мансур Салтаев, где Седа?» Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Вы бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филиппенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзин.

0: Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
1: Давай к нам!
2: Быстро, 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
3: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
2: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
4: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
2: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые и так есть в открытом доступе.
4: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
2: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
4: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
5: Что у кого-то на что?
2: Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя Медиазоны. Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорес далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Марьяна.
0: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов?

Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают...

0: Это есть очень много где. Спецслужбы, ну, отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному Богу известно. Вот, и совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
1: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
0: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
1: Что-то
0: Я,
1: из
0: наверное,
1: этой...
0: так частями смотрел.
1: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России.
0: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс. Вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
1: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
0: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители. И они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать. Формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую

0: завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать, кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
1: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
0: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
0: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
0: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения, Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
2: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
3: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
4: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
2: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
5: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
6: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
2: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
7: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, это тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы что понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, ну, это какое-то продление, там, еще плюс 2 года в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая. Но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, А подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление

0: для детей участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или не приеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе образования вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в вуз, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты

0: ответили предсказуемо, они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
0: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше сталеваров.
0: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу, ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе, мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем, но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться, и в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно...

0: очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Mm-hmm. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому представлять о том, что вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают о высшем образовании, да, 17 века, да, до модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. А в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться по шпалам, которые, положили рельсы шпаловые. Вначале тебе выдали, пачку учебников, и на пятом году ты еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, таким болванчиком отесанным, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, эти же каноны потом реализовывать, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Угу. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, представление об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. В этой странной комбинации университеты, элитные, да, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря баллонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали.

0: с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руки. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено нам сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – «Мультикан-8» 20 и 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохими говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи

0: нашей студии зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
1: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
0: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят: успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
1: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
0: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
1: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
0: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
1: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Прощение.
5: Прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд. Человек пришел, сказал, другой отвечает. А когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
6: Во-первых, для ясности. Прощение, примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего, я прощаю того, кто сделал мне больно. И еще одна важная вещь психологически – это не одноразовый акт.

0: я говорю, я тебя простил, я могу сказать, на самом деле это работа, иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно, но во всяком случае слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться, если я эмоционально не способен простить.
1: Спасибо, говорил Михаил Завалов. Конечно, немножко невозможно. Это прекрасное описание всего христианства в целом. Пастор Михаил Шаршин, вы сказали, что жизнь состоит из такой взаимной вереницы обид. Вот 100 раз вы обидели кого-то, 100 раз вас обидели. Но а кто ведет счет? Кто судья? Потому что, например, конфликт католиков и протестантов, который длится с 1517, скажем так, года, католики убеждены, что протестанты их обидели, протестанты убеждены, что католики их обидели. И это отражение того, как оно бывает и в быту, когда человек убежден, что кого я должен прощать, это меня это у меня должны просить прощения, потому что меня все обидели. Милиционер на меня накричал, учительница поставила 3 несправедливо, на работе начальник обошел по службе, повысил какого-то козла, а не меня. Вот, меня обижают, чтобы говорить о прощении, что я должен прощать. Как помогает христианство различить, кто перед кем больше виноват? Или просто все стираем с доски и считаем от нуля?
2: С христианской точки зрения. Прощение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 марта 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У нас сегодня в гостях Елена Тимофеевна Казенина, журналист агентства «Регнум», православная. У нас в гостях пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Алексеевич Шаршин. У нас в гостях православный же психолог Михаил Игоревич Завалов. Итак, прощение. В России время, обычно это конец февраля, март, как раз время, когда особенно думают о прощении. В преддверии Великого Поста православная церковь устраивает чин прощения, так называемое прощенное воскресенье, сразу после Масленицы, когда воспроизводят древний монашеский чин прощения. Когда-то, 1500 лет назад, монахи, уходя в пустыню на время поста, собирались и друг у друга просили прощения. Сегодня в пустыню никто не уходит, прощения все-таки просят. Перед прощенным воскресеньем, воскресеньем, которое посвящено страшному суду, у неверующих это Масленица. И, видимо, такая связь страшного суда и прощения имеет под собой некоторые основания. Достаточно вспомнить, что большинство так называемых православных русских людей в церкви бывает дважды в жизни, когда их крестят и когда их отпевают. Или когда венчают, может, еще заглянут. И вот чин отпевания православный как раз заканчивается, опять же-таки, прощением. «Приидите, воздадим последнее целование», когда люди подходят к умершему, целуют его, и это знак примирения и знак прощения. Но тогда встает вопрос, а что прощать, когда человек уже умер? Зачем прощать, если дальше уже не будет никаких общих дел? Зачем прощать? И часто в прощенное воскресенье для многих православных людей, особенно сегодня, когда масса неофитов, встает вопрос. Ну, в храме-то мы тут сказали, прости меня, Бог простит, я тебя прощаю, отвечает в ответ. А что? Потом ведь все равно будем ссориться. В чем смысл такого прощения? А главное, как попросить прощения у тех, кто не ходит в храм? И в результате человек оказывается не перед решением проблемы. Вот тебе чин прощения, давай. А оказывается, наоборот, проблема начинает плодиться и умножаться. И тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Все-таки с точки зрения неверующего человека прощение – процедура простая. Я чем-то обидел другого, я прошу у него извинения и компенсирую ущерб. Для верующего человека появляется третье тело, не только я и другой, но еще и Бог. Что это меняет, когда речь идет о прощении? Говорит Михаил Завалов.
1: Ну, во-первых, для неверующего это не такая уж простая штука прощение, потому что, ну, скажем, муж изменил, и жена потом, какая она дает компенсацию, какую он дает компенсацию. В общем, это всегда процесс болезненный, имеющие отношение не только к религии, но даже к душевно-телесному здоровью. Например, давление выше у людей, которые плохо прощают. То есть штука такая. Поэтому все

0: важно для верующих и неверующих.
1: То есть вера сама по себе ничего не добавляет?
0: Но она добавляет кое-что. Но можно начать не с этого, а с того, что это реальность такая же важная, как там любить, понимать и так далее. Обычная человеческая штука.
1: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, Яков Гаврилович. Как раз тема прощения, это, наверное, одна из тем, которые идеальное христианство от практического христианства разделяют максимально. Потому что христианство, вот если брать максимум, это прости всех и за все, прости всем и все. Вот это вот действительно идеал христианский, вот как он преломляется в практике христианской, потому что подставь правую щеку, подставь левую, если тебя бьют по правой, это часть прощения, это кодекс поведения христианина, истинного христианина в этом контексте. И все же, вот здесь встает такой вот раздел между практикой «прости всех и за все». Это следует понимать, что в социуме, который живет отчасти по биологическим законам, это максимум ведет просто к вымиранию христиан, то есть к ниже жизнеспособности христианства как такового.
1: Спасибо, Александр. И тогда мой вопрос нашему другому гостю, пресвитерианскому пастору Михаилу Шаршину. Пока вы еще не вымерли от исполнения заповеди о подставлении щеки, на ваш взгляд, эта заповедь действительно так страшна и непрактична? И что меняет вера в Бога для человека?
3: В мире существует очень много условностей. И, конечно же, прощение как таковое, оно имеет под собой практическую подоплеку. То есть мы все живем в этом мире, и, естественно, 100 раз обижаем одного, и 100 раз нас обижают другие, да? Но, тем не менее, мы должны научиться прощать. И я думаю, что это вопрос, прежде всего, связан с личной душой человека, с конкретной личной душой. И вот это вот прощение, оно не должно само по себе включать такой вопрос, если вот я буду прощать, если вот он меня простит, например, да, и я буду что-то делать, если он что-то мне сделает. Естественно, как с практической точки зрения это осуществить, вот в чем вопрос. Тем не менее, да, это, я повторяю, это вопрос личный. То есть каждый человек должен сам для себя решить, почему он должен прощать. И основанием этого служит, конечно же, Священное Писание. Когда Иисус Христос произнес такие слова: «Если вы не будете прощать, да, согрешения ваших людям, то и Бог не простит вам согрешений ваших».
1: Спасибо, говорил пастор Михаил Шаршин. И тогда действительно, значит, неверующий этот человек прощает, чтобы хорошо жить на земле, а верующий человек боится, что ему плохо будет жить на небе, на том свете, в жизни вечной. Бог его не простит. Я напоминаю, что слово «прощение» в евангельские времена обозначало прежде всего освобождение. Ну и в русском законодательстве 11-12 веков было слово «прощенник», то есть тот, кто отпущен, прощен на свободу. Поэтому ныне отпущаешь, и скажем, это то же самое сказать, что ныне ты меня простил. Бог, который пришел в мир, просто пришел. Он уже простил человека. Человек теперь свободен. Свобода для неверующего – одно, свобода для верующего – другое. Но, извините, хорошо говорить о прощении как обязательстве. А вот у нас в стране вот есть протестанты, есть православные. И как-то никак не сойдутся эти две христианские конфессии. Многие люди говорят, что я готов простить все, что касается лично меня, но там, где речь идет о Боге, там, где речь идет о вечных истинах, простить означает предать Бога. Если я прощу еретика и стану, скажем, экуменистом, и мы с ним будем вместе молиться, тогда я никогда его не привлеку на сторону истины, если я уже здесь и сейчас буду его прощать и с ним молиться. Нет, я должен быть построже, значит, прощение отложить. Что скажет наша православная часть в лице Елены Тимофеевны Казениной?
4: Ну, я, конечно, не богослов. Я могу только сказать, как высказать свое частное мнение на этот счет. Мне кажется, что это слишком самонадеянно говорить о том, что вот я оскорблю Бога или предам Бога, если я буду молиться, общаться с человеком, представителем другой христианской конфессии или другой религии вообще. Нам заповедано любить людей. И нигде не сказано, что мы должны любить только вот людей своей конфессии. Вообще понятие конфессии в Евангелии не существует. Но зато существует понятие ближнего –

понятие любви. И, конечно, прощать, даже если... Конечно, я тоже сталкиваюсь с людьми разных христианских конфессий, и далеко не со всеми мнениями я согласна, лично я. Ну и как представитель, наверное,

0: Добрый день. На мой взгляд, прощают сильные люди. И я делаю это довольно-таки часто. Но вот скажите, пожалуйста, когда с христианской точки зрения прощать нельзя? Спасибо.
1: Спасибо, говорит Михаил Завалов.
2: Я не знаю ответа. Мне кажется, что всегда можно. Единственное, к предыдущему тоже вопросу, католики, православные, или там могу ли я простить Гитлера, Сталина, любого воображаемого врага, но это так же глупо об этом говорить, как называть любовь к какому-то киноактеру, девушке, настоящей любовью. Прощаем все-таки лично физического человека, который физически меня задел. Не физически, но ранил. Поэтому прощать надо всегда, но это всегда конкретный вопрос.
1: Говорил Михаил Завалов. И все-таки, можно ли прощать человека, если он не просит прощения? И как технически это сделать? Что такое прощение? Внутреннее изменение эмоций, я на него больше не сержусь, или что-то, что обязательно должно проявиться во внешнем акте? Вряд ли Гитлер, Сталин или какой-нибудь насильник придет к нам просить прощения, говорит пастор Михаил Шаршин.
3: Вы знаете, вот в романе Шимона Визенталя «Подсолнух» автор рассказывает свою историю своей жизни, и на последние годы гитлеровской оккупации он находился в концлагере. И нацист перед смертью позвал его к себе, чтобы вот что-то к нему, совесть у него заиграла, видимо, то, что он много истреблял людей во время войны. И вот он пригласил вот этого заключенного Шимона, да, чтобы тот выслушал его исповедь. И фашист сказал, что вот очень много людей погубил евреев, и хотел бы, чтобы он его простил. Шимон Визенталь, он развернулся и ушел. То есть он не стал прощать. И через 20 лет он отправил письмо на решение вот этого вопроса, правильно ли он сделал, что он не простил фашиста. И практически ученые-христиане, они практически сказали, что это неправильно, что человек не простил. Того, хоть он и был нацист, да, но он виноват, он сделал много грехов, и как это можно было простить? Вот. Но, тем не менее, христиане простили и готовы были простить этого человека. А еврейские ученые, они были против этого. Почему? Почему они были против? В чем причина? Они выразили свое мнение таким образом, что те люди, которые ушли из жизни, они должны прощать. Понимаете? Те люди, которые... Вот мы остались живы, какое мы имеем право как бы прощать нацистов, если мы живы. А те люди, которые страдали, почему я должен прощать?
1: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
4: Что для вас означает свобода?
5: Если честно вам ответить, то я не знаю, что это такое, потому что я никогда свободной не была. Я никогда не жила в свободной стране.
6: Это чувство внутренней раскрепощенности и осознание того, что свобода – это прежде всего большая ответственность.
7: Ну, свобода – это, наверное, независимость прежде всего, вот для меня. А если ассоциативно говорить, то свободная Европа, статуя свободы, радио «Свобода».
8: О свободе говорить надо, когда вот ты как цыган вышел в поле, у тебя есть конь, ну и палатка, и больше тебя ничего не волнует, и тебя ничего не интересует. А вот в нашей жизни, я считаю, свободы вообще нет, и об этом говорить даже как-то неприлично.
9: Это независимость прежде всего от государства.
10: Свобода – это свободная любовь.
11: Свобода – это коридор, в котором легко ориентироваться.
4: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
1: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную прощению. Итак, можем ли мы прощать за умерших или нет? Говорит Елена Казенина.
12: За умерших. Я думаю, что да. Не можем, наверное, не можем. Это мое личное мнение, повторяюсь. Наверное, не можем прощать за какое-то количество умерших совершенно астрономическое, во время геноцида, допустим. Но если кто-то согрешил против моей мамы или против моей бабушки, которая умерла, и хочет таким образом облегчить свою совесть, придя ко мне и рассказав об этом, и попросив прощения у меня, как у наследницы этой крови, я думаю, что я обязана просто простить. И это не только ради этого человека, который просит прощения, но я

0: думаю, и ради тех людей, которые уже умерли, но с которыми я все-таки думаю, у нас есть какая-то связь.
1: Спасибо, говорила Елена Казинина. Как практикующий психолог Михаил Завалов, вы можете все-таки подсказать, прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд, человек пришел, сказал, другой отвечает. А когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
2: Во-первых, для ясности, прощение и примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего, я прощаю того, кто сделал мне больно. И еще одна важная вещь психологически. Это не одноразовый акт. Я говорю, я тебя простил, я могу сказать. На самом деле это работа, иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно, но во всяком случае слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться, если я эмоционально не способен простить.
1: Спасибо, говорил Михаил Завалов. Конечно, немножко невозможно. Это прекрасное описание всего христианства в целом. Пастор Михаил Шаршин, вы сказали, что жизнь состоит из такой взаимной вереницы обид. Вот 100 раз вы обидели кого-то, 100 раз вас обидели. Но а кто ведет счет? Кто судья? Потому что, например, конфликт католиков и протестантов, который длится с 1517, скажем так, года, католики убеждены, что протестанты их обидели, протестанты убеждены, что католики их обидели. И это отражение того, как оно бывает и в быту, когда человек убежден, что кого я должен прощать, это меня это у меня должны просить прощения, потому что меня все обидели. Милиционер на меня накричал, учительница поставила 3 несправедливо, на работе начальник обошел по службе, повысил какого-то козла, а не меня. Вот, меня обижают, что вы говорите о прощении, что я должен прощать. Как помогает христианство различить, кто перед кем больше виноват? Или просто все стираем с доски и считаем от нуля? Говорит Михаил Шаршин.
3: Ну, конечно же, нельзя все стирать с доски. Почему? Потому что, естественно, существуют критерии, жизненные критерии, да, и у каждого есть свои, так скажем, ощущения внутренней святости, да, в человеке. И, естественно, если другой человек тебе делает больно, как можно к этому отнестись спокойно? Правильно? То есть, если человек мне делает больно, и, значит, он несправедлив по отношению ко мне, если я буду говорить так, что давайте простим, быстро простим, да, то есть вот мы должны сразу простить, я буду легковесен. Так получается, что получается так, то, что мое, то, что мне очень дорого, оно мне совсем недорого, значит, я лживый человек.
1: Говорил пастор Михаил Шаршин. И действительно, часто христиан обвиняют в лицемерии и ханжестве, что это все не по-настоящему. Как говорил покойный Смердяков-младший, что это все выдумки. В Евангелии про неправду написано. Вот говорите, что простили, а сами посмотрите. Длинный список, перечень, верните нам храмы, которые отобрали, компенсируйте гибель духовенства, конфискацию церковных земель. То есть, с одной стороны, прощаем, кому должен, всех прощаю. А с другой стороны, претензий бесчисленное множество, и все больше и больше. По телевизору крутят нехорошие какие-то балеты и мультфильмы о папе и работнике в обалде. Вот. То есть прощаю, но вы мне все компенсируете. Состояние обидчивости и непростительности. Как можно ли отличить, можно ли верой побудить человека действительно пересмотреть вот этот вот эгоизм? Или эгоизм и вера прекраснейшим образом сосуществуют? Говорит Михаил Завалов.
2: Я думаю, они могут существовать только с помощью какого-то самообмана. В конце концов, мы каждый день, христиане, читают страшные слова про «остави нам долги наши, как и мы оставляем». Это же несовместимо, эгоизм и христианство.
1: Теоретически, как сказал один радиослушатель, а на практике-то выходит совместимо,
2: для если... Это надо себя обманывать нарочно, что-то не замечать, что мы всегда и успешно делаем, конечно.
1: Тогда, если рассуждать как ученый, феноменолог, то есть не говорить о прощении по сути, что оно такое, а говорить о его внешних признаках. Вот как бы вы определили, можно отличить человека, который простил, который находится вот в этом блаженном состоянии, говорит Елена Казенина.
0: Я вот о чем хотела сказать. Извините, я сначала, потому что я слушаю и все, хочу вклиниться. Дело в том, что иметь обиды, крутить ролики про всякие несчастья, которые валятся нам на голову, в частности, о папе и его работнике Балде, мультфильмы и так далее, все это очень выгодно бывает. И это известный факт. Нам приятно накопить побольше всяких обид, непрощений, с тем, чтобы потом шантажировать, спекулировать и так далее. В психологии есть такое понятие у Эрика Берна о коричневых купонах, которые мы складываем в коробочку и потом их обмениваем на очень полезные вещи, на понимание, на сочувствие, на внимание людей и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, то, что существует такой день, как прощённое воскресенье, это здорово, потому что мы можем в этот день усилием воли. Пусть этот процесс будет длиться не в одно прощённое воскресенье, пусть это много-много лет будет длиться. Тем не менее, усилием воли собрать себя в кулак и сказать, да, я вот не хочу в себе вот это все держать, потому что, в конце концов, вокруг меня может вакуум образоваться от того, что мое нежелание прощать и мое желание все вывернуть наизнанку, все самое лучшее, оно может погубить меня саму.
1: Спасибо, говорила Елена Казенина на звонок из Петербурга. Николай Александрович.
4: Добрый день.
1: Добрый день.
4: Когда говорят о какой-то градации, что можно, а что нельзя прощать, ну, это у меня, мягко говоря, вызывает недоумение. Так как Христос простил всем свое распятие, страшную, мучительную казнь, и заблуждения людям простил такие, которые, ну, просто в нашем умении умещаются. И, в принципе, просто не может быть градации, а просто люди должны попробовать простить хоть раз. И вообще у нас, мы должны по законам жить, по законам прощения. Кстати, в первом соборном святом послании святого апостола Иакова во второй главе говорится, что живите по законам, и говорите и поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости, то есть тот, кто не окажет милости, именно сам может быть судим судом без милости.
1: Спасибо, Николай Александрович. Итак, свобода как освобождение, как жизнь по закону свободы. Но здесь, да, мы вспомнили наконец-то Христа и его прощение своих палачей на кресте. Но ведь опять что-то в нас спрашивает. Он простил, а мы можем ли простить тем, кто его распинали и продолжает распинать своими грехами? Но об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – прощение.
2: Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первый источник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки как простить технически? Вот человек удивляется. Он, может быть, и хочет, видимо, простить, а ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строят на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь?

0: с лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
1: Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому что не обозначает афесис – есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис – радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, мы, каждый из нас должен понимать, что мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение ведь не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья, и не нам судить того человека, который нам делает зло.
2: С христианской точки зрения. Прощение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У нас в гостях православная Елена Казенина и православный же психолог Михаил Завалов, пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Шаршин. И прошу прощения, что заставил ждать Галину Алексеевну из Петербурга. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. Мне 70 лет, я православная христианка. Вот мое отношение, ну, вы скажите свое мнение в отношении прощения и прощенного воскресенья. Если случилась беда, трагедия, у тебя на глазах обидели, ладно, Бог с ним, если лично меня, но если изнасиловали на глазах твое дитя, убили твоего сына, внука, брата, о прощении, о прощенном воскресенье, даже если оно одно за другим следует десятками, говорить, я думаю, нельзя. Человек будет захлестнет, его захлестнут эмоциональные чувства. Вот на глазах это событие. И только должен пойти какой-то определенный срок, когда чувства немножечко улягутся, когда в голове уже будет проанализировано вот это все. Для этого нужен год, может быть, два. Вот тогда можно говорить о прощении и о прощенном воскресении. Вот тогда, я думаю, что придет вот эта мысль простить человека, ну и отпустить его на суд Божий.
0: Спасибо, Галина Алексеевна. Слово Михаилу Завалову.
2: Я согласен, потому что важна установка, что я хочу простить. А психологически это получается, как получается. И вот, например, сам я на прощенное воскресенье, большой приход, подходит мне малознакомый ко мне человек, просит прощения. Я в ужасе, потому что я начинаю вспоминать, а что же он мне, собственно, сделал? Он так далеко от меня. Беда в том, что чтобы действительно простить насильника или что-то ужасное, надо снова пережить психологически всю ту боль, которую он тебе причинил. Простить — это не замятие, давай забудем об этом. Нет, наоборот, это больно. Поэтому действительно процесс долгий, мучительный.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
3: Здравствуйте. Я считаю, прощение все-таки не имеет смысла, потому что оно же духовного свойства. Вот возьмите общество, там же прощение какой только смысл имеет. Если ты перед законом провинился, тогда общество заступается за человека, а ты уже его можешь прощать. Но это в последующем идет. Опять же, это духовно. А так, дух ведь он бесконечен. Как мы можем прощать кого-то? Мы его должны принимать таким, какой он есть. И он перед нами никак ни в чем не провинился, что бы он ни сделал. Мы же в обществе живем, а не в каком-то в пустом пространстве.
0: Спасибо. Мы живем в обществе все, за исключением христиан, которые еще одновременно живут в Царстве Небесном, двойное гражданство. Значит, прощать, не ожидая, что другой изменится, говорит пастор Михаил Шаршин.
4: Знаете, ну, тогда рушится такой вот важный принцип, такой рушится. Вот если

0: никто ни в чем не виноват. То есть, ну, как вот какие не есть, такие не есть. Это вообще весь смысл креста. В чем он заключается? Для чего Иисус Христос был распят на кресте для нас? Смысл креста. Ведь любовь Божия, она заключена в этом кресте. Тогда для кого это была жертва, да, если как бы все люди, они... Ни к чему тогда не нужно было приходить Богу, зачем он пришел к нам на землю, пострадал, стал слугой, уничижил себя до смерти крестной, говорит Библия. Зачем тогда все это нужно было делать Богу, если вокруг люди, которые как бы вот такие есть, какие они есть. Вот поэтому я думаю, что не было бы ценности жизни. Поэтому я не считаю, что человек, который мне делает зло, боль, он ни в чем не виноват. Я это не считаю.
1: Спасибо, говорил Михаил Шаршин. И все-таки, вот действительно, прощение – это эмоциональный какой-то рисунок, это какое-то движение и так далее. Но, извините, если вспомнить классику, человек внезапно смертен, доживем ли мы до этого прощенного воскресения? Ведь можем тоже не дожить. Встретим ли мы во время чина прощания того, кто нас оскорбил? Будем ждать 2 года, а не получится ли так, что обида вместо того, чтобы умяться, она только закрепится? Когда прощать? Как можно скорее, как только мы поняли, что совершено что-то злое против нас? Или вот так вот психологическими приемчиками? В основном вызывает недоумение отношение тогда православного с церковным уставом, который не говорит «помолись, когда захочешь», а говорит «встав содра», прежде всякого дела, значит, и пошел. Боже милости, будем негрешному. Слово Елене Казининой.
2: На самом деле, наверное, существует 2 разных вида типа прощения. Это прощение тех людей, которые действительно совершили что-то совершенно ужасное, злодеяние, как, например, вот звонила наша слушательница, изнасиловали дочь на глазах, убили сына. Это один вид прощения. И другое – это какие-то мелкие бытовые неприятности, которые случаются с нами очень часто. Человек отреагировал не так, как мы ожидали, и так далее. Милостью Божией. Вот это страшная часть. Меня не коснулось. На моих глазах не насиловали моих дочерей и не убивали моих сыновей. Слава Богу. Я не могу даже представить, как я повела бы себя в этой ситуации. Но вот эта житейская, обычная такая часть, она всех нас касается. Однажды я... Сложно мне было справиться со своими эмоциями. Я задала этот вопрос священнику, как мне быть, потому что я говорю, я прощаю, а я чувствую, что в глубине, в сердце я не могу простить. Во мне все равно это где-то кипит. И он мне дал такой совет, который, мне кажется, он мне помогает, и мне кажется, что он поможет многим. Он сказал, ты веди себя так, как будто бы ты уже простил этого человека. Ты старайся делать ему добро. И ты увидишь, как это прощение... Чувство прощения в твое сердце придет. Это работает.
1: Спасибо, говорила Елена Казинина. У нас звонок из Петербурга. Игорь, добрый день, прошу вас.
3: Здравствуйте. Вы знаете, у меня большой вопрос к вам. Вот персонально к ведущему. Я помню, до этого вы приблизительно с такой же темой выступали. А как объяснить поступок Илии, который убил своих врагов, и за это был взят на небо?
1: Спасибо, Игорь. Отвечать, кто лучше знает Священное Писание Ветхого Завета? Пастор Михаил Шаршин. Пророк Илия, который избил жрецов Ваала, напомню, для нечитавших, но был ли он за это взят живым на небо?
0: Я думаю, что нельзя так ставить вопрос, за это был взят. Воля Бога была в том, чтобы он был взят на небо. То есть нельзя сказать, что он за это был взят. То есть здесь нельзя сказать, что если мы прощаем, то нам за это Бог что-то даст. То есть что-то он сделает хорошее нам.
1: Спасибо. И все-таки тогда мы возвращаемся к вопросу о цели прощения. Прощение как свобода. Свобода своя, свобода того человека, кому мы прощаем. Но свобода – это реальное какое-то состояние, не эмоциональное, это свобода действия. А сегодня мы все время вот балансируем. Свобода как чувство, как совокупность каких-то чувств, внутренний покой. Или прощение – это все-таки совершенно новая жизнь в отношениях с людьми. И все-таки, действительно, вот почему люди так возвращаются к этой теме? Вот изнасиловали ребенка. Могу ли я простить насильника, тем более, что он и прощения-то не просит. Он убежал, и все. Итак, двусторонние и односторонние прощения. Какое из них продуктивнее, чаще встречается? Говорит Михаил Завалов.

0: Мне кажется, еще важнейший аспект прощения, потому что мы все говорим абстрактно, простить Гитлера, простить насильника. Я сижу в студии, я воображаю себе какого-то насильника, я его прощаю запросто, ничего не стоит. Гораздо труднее простить неприятного человека. И, в частности, освобождающая сторона прощения – это отношения. В жизни у меня есть, у каждого есть какой-то список врагов, которые, может быть, никого не насиловали, а просто мне противны. Это раз. И в обычной жизни я просто с ними как можно меньше общаюсь, создаю дистанцию. Но есть места, где не убежишь от врагов. Это семья, это община, это приход. Поэтому это все-таки всегда процесс не абстрактный, а вот есть мои враги, с которыми я в одной связке. И там, хочешь, не хочешь. И прощение действительно строит общину, строит воплощение Христа в межличностных отношениях, а не только в моей душе где-то там. Так бы я сказал.
1: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Ефим, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, братья и сестры. О прощении вопрос чрезвычайно сложный, и каждый из выступающих говорит на разные темы. Почему-то вот Дмитрию, нашему слушателю дежурному, редко кто отвечает адекватно. Вот у меня такой вопрос. Я живу в самом молодом, красивейшем городе. И его уродуют, а культурная среда в лице безвкусных архитекторов, администрации, людям, которым недорог эта территория. В Приморском парке, возможно, захоронены мои бабушка и дедушки во время блокады. А сейчас там коммерция строит, отправляет свои животные потребности. Как вот я их могу простить?
1: Все. Спасибо, Ефим. Итак, самая важная, собственно, часть передачи. Как конкретно, каким приемом простить то, что по-человечески простить нельзя, а по-евангельски надо? Потому что здесь рубеж действительно между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете, пожалуйста, избей жрецов и получишь награду. В Новом все прямо наоборот. Отдай себя жрецам на распятии. Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первый источник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки как простить технически, вот человек удивляется, он, может быть, и хочет, видимо, простить, а ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строит на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
3: Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому что не обозначает афесис – есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис – радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, каждый из нас должен понимать, что мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья, и не нам судить того человека, который нам делает.

0: делать зло. Задача-то в чем? Чтобы мы научились держать себя в руках, чтобы мы не вспыхивали сердцем своим и не сокрушались в виде этого человека, и не желали ему зла, не мстили ему. Поэтому, конечно, прощать и доверять – это немножко разные вещи. И прощать и брать на себя ответственность за то, что я прощаю этого человека – это тоже разные вещи, потому что Бог есть судья, и Он будет судить людей.
1: Спасибо, говорит Михаил Завалов.
2: Я бы добавил к этому вопросу. Мне кажется, это не вопрос прощения, когда какое-то зло делает корпорация, государство. Тут надо... Просто не вопрос прощения. Мы же не просим, не прощаем там рак или молния, которая ударила в дерево и сожгла дом. Это безличная сила. Она злая, с ней надо бороться или терпеть, но не тот вопрос.
1: Но клозет на кладбище ставят совершенно конкретные персоны, как и грехопадение совершают совершенно конкретные персоны. И вся человеческая цивилизация не есть ли один клозет, и даже не на кладбище, а прямо в райском саду. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную прощению. У нас в гостях Елена Казенина, пастор Михаил Шаршин, Михаил Завалов. И у нас есть звонок из Омска. Виктор, добрый день, прошу вас.
3: Добрый день, здравствуйте. Ну, во-первых, отец Яков, вам огромное спасибо за то, что вы делаете подобные программы. Я-то думаю, что у нас так часто в государстве происходит революция. Оно, оказывается, убил, зарезал, иди в церковь, а потом вырастают... Детки этих делают очередную революцию. Интересная философия.
1: Спасибо, Виктор. На самом деле, в 21-м столетии не произошло еще ни одной революции в России, поэтому говорить, что они совершаются часто, мне кажется, опрометчиво. Но ведь если мы вспомним историю русских революций, они начинаются с непрощения. Вот моего брата Александра Ильича повесили, не могу простить, мы пойдем другим путем и отомстим. И... Первая революция неудачная, вторая, и вот люди вместо пути прощения выбирают путь озлобленности и мщения. Результат, смотрите, все тот же клозет на кладбище. И все-таки техника прощения, говорит Елена Казенина.
4: Я думаю, что для того, чтобы простить, мне лично, нужно помнить о том, что мы, люди, все дети единого Бога, даже те, которые не верят в Бога, все-таки они его, пусть не дети, но они его творение. Мы все единый организм, поэтому, прощая других людей, согрешивших против нас, мы прощаем сами себя. Мы делаем добро, прежде всего, самим себе. И если мы хотим добра себе, мы подчинимся этим законам, которые не мы писали. И простим. Ну, а, соответственно, прощение органов, не побоюсь этого слова, которые ставят туалеты в неподходящих местах, это, конечно, действительно, я согласна с Михаилом, здесь нужно какими-то другими путями подходить к решению этой проблемы, потому что дело не в прощении. Существуют официальные совершенно способы решения подобных проблем.
1: Спасибо. Замечу, что Елена Казенина человек очень юный, очень молодой, и, видимо, вот эта вера в официальные органы как-то с этим связана. И все-таки, вы понимаете, вот насколько христианство говорит о самом грехопадении, явление, казалось бы, безличным, результат пронизывает все человечество, но мы говорим Адам, Ева, мы называем личности, которые это сделали. Органы клозет не ставит. Бумагу подписывает чиновник, доски кладет плотник, ну и, соответственно, вплоть до золотаря. Значит, есть кого прощать. Это не органы. Вот пришло сообщение на пейджер. Прощение можно давать людям или структуре, которые просят прощения, готовы к прощению. Окончание неожиданное. Церковные иерархи не попросили прощения за сотрудничество с большевиками в убиении царской семьи. Надо сказать, это новая информация. По-моему, все-таки церковные иерархи не участвовали в убиении царской семьи, хотя многие белогвардейцы в свое время и консервативные публицисты говорили, что церковь слишком легко приняла февральскую революцию, не заступилась за монархию и в этом смысле способствовала, конечно, эскалации революционного насилия. Итак, все-таки простить тех, кто тебя не просит прощения. Когда мы стоим перед государством, вот это ведь проблема. Оно не просит у нас прощения. Дай Бог, чтобы оно нас простило и дало жить, говорит Михаил Завалов.
2: Я все-таки не вижу смысла это слова Евангелия применять к государству или к безличным структурам, которые, может быть, неплохие люди выполняют зло, там строят туалет, рабочие, какие-нибудь лимитчики, какой-нибудь секретарш, который тоже такой же человек, как я, просто пошла туда и работать. Тогда так.

0: Там не найдешь концов. Зло есть, человека нет. И не подходит это.
1: И что тогда делать христианину? Вот чем обычный советский человек, который брюзжит, и вот он стал христианином. Что изменяется в его взгляде на внешний мир, который погружен во зло и тебя туда же?
0: Меньше удивляется тому, что зло есть, это раз. Второе, он как обычный человек, ему или сопротивляется, или говорит, что это выше моих сил, я стану аполитичным и буду, надену наушники, буду слушать музыку, не смотреть там в окно и так далее. Я не вижу этот вопрос.
1: Напоминаю только, что, конечно, надо слушать не музыку, а радио «Свобода». И все-таки тогда, пастор Михаил Шаршин, я вам переадресую этот же вопрос. Чем поведение верующего человека в России отличается от неверующего, когда он сталкивается с социальным злом, со злом, с безответственностью людей, которые вокруг него и так далее? Есть отличие или нет? Прощает он это зло или и как?
2: Я думаю, что он прощает это зло. И если человек становится верующим, то это дар Божий стать верующим. И само прощение, оно невозможно без молитвы, например. Почему? Потому что для того, чтобы человек мог простить, какая нужна сила? Без силы Божией мы не можем простить врагов своих. Но Иисус Христос говорит: прощайте врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Поэтому прощение, оно прежде всего связано с таким внутренним перерождением духовным. И поэтому прежде всего нам нужно самим открыть свое сердце Богу и понять это всем сердцем своим, всей душой своей.
1: То есть прощение – это не путь к свободе, а прощение как результат свободы, приходящей в обращение. У нас есть звонок из Петербурга. Галина Мефодиевна, добрый день, прошу вас.
3: Добрый день. Я вообще христианка. И вы знаете, я хочу сказать, что вообще в жизни многое нужно принимать как факт. И не нужно даже обсуждать. Вот человек говорит: я выхожу на улицу, там враги, там вокруг меня враги, дома враги. Извините меня, может быть, он тоже для кого-то враг. Понимаете, ну, просто на это, наверное, нужно поменьше внимания обращать. А вообще христианство, фундамент христианства – это прощение. Поэтому, наверное, лучше всего прощать. Но прощение причем не подразумевает ни в коем случае общения. Вы можете простить кого-то, но не обязательно с этим человеком или с этой группой людей общаться. Но прощать нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы сохранить свое здоровье, чтобы и любить себя. Понимаете? Иначе невозможно жить. Хотя Библия говорит, что «любите врагов наших». Я понимаю, что это очень непросто — любить врагов наших, но простить их надо хотя бы для того, чтобы любить самого себя и быть здоровым.
1: Спасибо, спасибо, Галина Мефодиевна. Настораживает, однако, одно в наших сегодняшних разговорах, потому что очень часто как будто бы говорят стоики античные или киники. То есть Христос где-то там, а вот, ну вот потерпеть, ну вот простить, но не общаться. Это нормальный ответ стоика. То есть, но церковь – это собрание. Если прощенное воскресенье, то не для того, чтобы разбежаться и не общаться, а чтобы на Пасху сойтись вместе. Цель прощения – это именно общение. Это именно восстановление того, что утрачено в грехе и злобе. Тогда какой должна быть молитва? О чем мы молимся? И, кстати, человек должен прощать врагов. Они все время появляются. Не означает ли это, что человек продуцирует врагов, а не то, что враги откуда-то выползают с зубами, с кинжалом в зубах? А может быть, просто действительно, как сказала наша слушательница, мы так живем, что вокруг появляются враги, потому что мы отдавливаем люди ноги. Ну, человек становится нам враждебен. Кто кого должен прощать, извините, говорит Елена Казенина.
4: На самом деле это известный факт, что у некоторых людей есть враги, а у некоторых людей врагов вообще нет. И почему у одних людей, живущих в том же городе, в том же доме, врагов очень много, и куда бы он ни вышел, все хотят ему сделать зло, а у другого человека как-то вот все вокруг замечательные люди, и все желают ему добра. Это на самом деле вопрос к каждому из нас. И у меня на этот вопрос, на самом деле, прямого ответа и нет.
1: А косвенный?
4: Косвенный вопрос. Надо, на самом деле, молиться и искать проблему в себе, конечно. И если я не могу простить, то, как говорится в Писании, что невозможно человеку, возможно Богу.
1: Спасибо, говорила Елена Казенина. И я напомню, что в Писании Господь эти слова сказал, когда речь шла о том, что человек

0: Человек не должен изменять, мужчина не должен изменять жене. Это невозможно. Значит, оказывается, прощение – это все равно, что верность. Только верность не отдельно взятой жене, а всему человечеству. И, главное, верность своему Богу. У нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
1: Здравствуйте. Прощать тех, кто стал жертвой коммунистического и фашистского режима, мы не имеем права. Это право тех, кто пострадал. Спасибо.
0: Спасибо, Юрий. Очевидно, что это оговорка. Мы не имеем права прощать палачей, хотел сказать наш слушатель. И действительно, Господь Иисус простил своих палачей, но Он простил. А мы имеем ли право прощать своих и, главное, Его палачей, тех, кто, по нашему мнению, причиняет Ему, Господу, зло своими грехами? Имеем ли мы право их прощать, говорит Михаил Завалов.
2: Ну, есть заповедь. Может быть, сами бы мы не посмели бы так думать или даже ставить этот вопрос, но нам это заповедано. И хочу добавить, что прощение – это не какой-то стоицизм, благодушие, христианский пофигизм, а очень активная позиция. Хотя она тихая, но как не насилие, когда гонка вооружений, одна сторона, односторонняя открытость, когда к тебе нет открытости. Очень активно, я верю, что она меняет нас и меняет жизнь к лучшему.
0: Спасибо. И в заключение тот же вопрос, кратко, Михаилу Шаршину. Можно ли прощать врагов Христа и, опять же таки, как?
3: Мы должны прощать, дорогие радиослушатели, должны, потому что мы живем с вами в мире, и важное условие, чтобы мир был сохранен, Боже, мы должны научиться прощать, ибо это Божья воля, а мы Его дети. Аминь.
0: Спасибо, говорил Михаил Шаршин. В русском языке слово «мир» означает и творение, и отсутствие войны. Благодать. Надо соединить, видимо, эти два значения. В этом и суть христианства. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовали Елена Казенина, пастор Михаил Шаршин, психолог Михаил Завалов, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
4: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
10: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Тридцать пятую годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре и сохранит ли черты вооруженного фронтира?

0: Тира. И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91 года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в Центрально-Восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 91-м году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении 20 века проходил через несколько государства, формирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21-м году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91-м году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени, да, та же эта с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо более зрелая нация.
1: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91-м году вот посмотреть, скажем,

0: представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
1: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы 20 века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны в процессе революции в Российской империи, но она была удержана сформированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
0: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
1: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в 19 веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год – это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
0: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91 года?
1: Ну, глядя просто на прессу августа 91 года, осени 91 года, мы видим, что там присутствует Крым. Заявление Ващан,

0: такой пресс-секретарь.
1: Пресс-секретарь был, да-да-да.
0: Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского...

0: не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть это. То есть мы говорим о моменте вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, без военных действий, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее. Внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России,
1: Да.
0: территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
1: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
0: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым, то есть если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
1: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
0: Мне вспомнилось комментарий.

0: Секретарь советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в
1: А,
0: Харькове,
1: не знал, да.
0: он принадлежал к этой категории поляков, которые
1: Понимают.
0: понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 1991 года. Это вторая самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины 17 века, где центральность Киева, синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось Киево-Печерской лавре. Это вторая половина 17 века, и поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет о проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского
1: Ну
0: государства,
1: да.
0: государственности, религии и так далее, за этим столетия
1: Да.
0: традиции. Ну, я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
1: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохиным. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот эта украинская вольница, с одной стороны, республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?

0: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская Сечь, тем не менее оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты и, в конце концов, было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти в Украине не сложилось никогда, то есть даже при Гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацтво, независимо от того, была ли это Запорожская Сечь, или была ли это Гетьманщина, Гетьманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. Проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности и формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки. Именно потому, что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается в очень непростых переговорах, находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
1: Да,
0: другого.
1: и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
0: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система. Но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма в конце концов уходит, Янукович вынужден бежать.

0: И в этом смысле, Зеленский это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он учится на ошибках других, я бы сказал.
1: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
0: Кучмы тоже, да.
1: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
0: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, который опять-таки исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия. Ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо, ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. Не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 22-м году, но если вы плохо себя ведете в 26-м или в 27-м, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
1: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
0: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы. С другой стороны, считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то, поражен уровнем, maturity,
1: Зрелости, да.
0: уровнем, да, общества, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT. Это война дронов, это война технологий. И технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, ну, такой ситуации Цуцванга. С другой стороны, я просто восхищаюсь этой, ну, ответственностью,
1: Ну да, я
0: которую
1: смотрю, что
0: большинство украинцев понимает и берет на себя.
1: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как и уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
0: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов,

0: которые пользовались популярностью, причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви.
1: Да.
0: То есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
1: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и Министерство обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
0: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, ну, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружило и которое общество поддерживает. Это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
1: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи, а мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
2: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы, в середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, кто по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, по определенной мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, пока

0: как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции у дроноводов, там сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжает военный, он говорит, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно двух-трех вот этих пятикопеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его, и на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик, опять же, ну это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, две трети, ну чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот, прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние полтора там, до 2%, все, что остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. Содержание Альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодных приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель. Что будет? Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
1: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
2: Да, добрый день.
1: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал. Ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
2: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта.

0: Да, она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии, присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно и реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантии безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции у Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы и, может быть, и мы в будущем. Украина должна быть одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
1: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
0: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз, открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность, и это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости на НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать тему членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
1: Да.
0: как двусторонние, так и многосторонние на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну да, это как раз был у нас следующий вопрос, какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз, не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2.

0: да, скажем, то, что называется коалиция желающих, это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания, то есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
1: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
0: связи рисков безопасности, да.
1: И угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главком, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
0: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
1: Конечно. Слушайте, на пятом году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе, да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь.

0: которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, но самое главное, это не гарантия завершения войны. Это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
0: Вы понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
0: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться рациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение. И то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну, а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но мировой истории. Это гвоздь в крышку

0: проба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
9: Гражданской авиации среди дронов не место.
10: Зеленский запретил летать над Россией, а Путин отказался от переговоров, но сказал, что ему еще нужны переговорщики в Украине.
11: Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
10: У руководства Украины иммунитет, отвечает Путин на критику провоенного сообщества. Зачем тогда гибнут российские солдаты, спрашивают Z-блогеры.
12: Сможет ли Украина закрыть небо над Россией? Украинский министр иностранных дел уведомил Международную организацию гражданской авиации об угрозах таких полетов. Российский же Минтранс уверяет, что значимых неудобств не будет. Сотрудники государственных РИА новостей ловят министра в кулуарах Восточного форума, и Никитин им говорит. Ограничения могут вводиться, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Об ограничениях на годы вперед сегодня и говорим. Здравствуйте, это «Лицом к событию» и первым делом самолеты Артема Филатова.
13: Турецкая авиакомпания «Пегасус» развернула в небе самолеты, летевшие в Москву из Турции в ночь на 2 сентября, и отменила часть рейсов. Еще несколько полетов отменили Turkish Airlines, а в Москве отменили или задержали около 77 рейсов, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Это произошло вскоре после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным.
14: Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
13: Зеленский уточнил, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но, цитата, «российское небо де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
15: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе в этой же части, ну,

0: Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
1: Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. По словам чиновника, Росавиация работает в оперативном режиме со спецслужбами и Минобороны, а Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности аэропортов и полетов. Между тем, военный эксперт Юрий Федоров считает предупреждение со стороны Зеленского серьезным вызовом.
2: Для того, чтобы, ну не то чтобы полностью заблокировать, но... скажем, существенно осложнить и сократить авиасообщение в России, достаточно, на мой взгляд, более или менее регулярно, ну, не то чтобы выводить из строя физически, а блокировать работу московского авиаузла. Ну, Санкт-Петербург тоже. Для этого, ну, наверное, не так много нужно беспилотников.
1: Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указала на риск ошибок при идентификации целей во время работы ПВО. Пилот Михаил Парканский рассказал нам, что при воздушной тревоге в аэропортах объявляется план «Ковер», который существенно повышает издержки для авиакомпаний.
3: План «Ковер» фактически это означает, что все самолеты, которые находятся в воздушном пространстве, там, где объявлен план «Ковер», они должны либо приземлиться, либо покинуть его. Это означает, что те, кто находится уже ближе к аэропорту, они будут заходить на посадку. Для них все вроде, для них все нормально будет, все штатно. Для тех, кто находится подальше, они будут направлены в зоны ожидания, в зависимости от того, сколько времени они могут выдержать в этой зоне ожидания. Это зависит от того, сколько у них горючего на борту. Они будут либо выжидать, либо они попросят уход на запасные аэродромы.
1: Ранее уже произошла авиакатастрофа из-за работы российской системы противовоздушной обороны. В декабре 2024 года самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Тогда погибли 38 человек. Это привело к дипломатическому кризису между Россией и Азербайджаном. Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что лайнер поразила российская система ПВО.
4: И о планах Украины на российское небо мы спросим у украинского политика и специалиста по безопасности Ивана Ступака. Иван, здравствуйте.
5: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
4: Как всегда, рады вас видеть. Почему же именно авиация и почему именно сейчас, как вы думаете?
5: Это ответ Украины на то, что делает Российская Федерация последнюю неделю с Украиной. Обстрелы реактивными дронами, массовые обстрелы складов, самых разных складов, продовольствия, медикаменты, бытовая техника, стройматериалы. И пока, к сожалению, у Украины нет чем ответить непосредственно по сбитию, было принято решение, окей, мы не в обороне, мы в наступлении. И этот план, как ранее было заявлено, он назывался «MM Dance», были такие сливы, да, вот в западной прессе, что якобы еще ранее Украина планировала, но отказалась, и вот теперь снова достали из-под сукна и пробуют реализовать. Насколько он будет масштабным, насколько он будет длительным, мне сейчас действительно трудно сказать, я не знаю деталей, но вот могу с вашей уважаемой аудиторией поделиться соображениями, кого может коснуться этот план. Первое. Гражданская авиация. Да, действительно, Владимир Зеленский говорит, будем ограничивать гражданскую авиацию, уводить россиян из зоны комфорта, потому что легко вести эту войну, когда ты посмотрел войнушку в Рутюбе, вылетел в Хургаду по программе All Inclusive, там отдохнул и вернулся назад полным сил. И ну, так можно жить, конечно. А авиации быть не должно, авиационного сообщения. Второе. Украина точно не будет атаковать самолеты на взлете, на посадке или в самом полете, или там руление по рулежной дорожке. Атак точно не будет, как и атак по терминалам с людьми, потому что это против нас сработает. Это нам точно не поможет. Но что может быть? Это атаки по диспетчерским вышкам, по каким-то телекоммуникационным узлам связи, по самолетам, которые стоят где-то вдалеке аэродрома, ну, на аэродроме, на этой рулежной дорожке, которые ждут, там, не знаю, там, до заправки, пустые. По пустым самолетам, да. Потому что гражданская авиация, она имеет свойство к уменьшению количества самолетов, их возмещать нечем, в отличие от боевой авиации. И теперь еще такие два направления, о которых никто не говорит. Почему так Кремль очень сильно возбудился на тему возможного блокирования авиационного сообщения? Поясняю. Первое. Если действительно Украине удастся реализовать этот сценарий, то точно так же к Земле

0: будут прикованы самолеты авиационного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки ВИПов, да, высоких должностных лиц по всей территории России или по земному шару, где, конечно, принимают там Куба, Северная Корея, Иран, президент летает, вооруженные силы, ФСБшники, спецслужбы и так далее. Точно так же будет прикован к земле. И вторая составляющая, такая жирная, я бы назвал лахари-сегмент. Это бизнес-авиация. Внуково-3, Шереметьево, Домодедово. Бизнес-авиация, которая пользуется тоже топ Российской Федерации. У кого собственный самолет есть, Бомбардье, там, ценой там, 60 миллионов евро. Кто-то арендует, но точно так же эта авиация будет прикована. И, скорее всего, будет открыт новый тренд. Это покупка личного поезда в пользование.
1: Я бы хотел вернуться к первому пункту, который вы перечислили. Это удары по не по гражданским, но по пустым самолетам или диспетчерским вышкам. Я полагаю, что в диспетчерских вышках могут быть все-таки диспетчеры, то есть гражданские. И Владимир Путин, реагируя на заявление Владимира Зеленского, называет это заявкой на государственный терроризм. И если вернуться к вышкам, в которых все-таки могут быть гражданские, как Украина полагает работать с этим риском, что в глазах международного сообщества подобные атаки, если вдруг кто-то пострадает, могут действительно выглядеть как терроризм.
0: Но это вторичные потери, которые действительно могут быть, никто их не исключает. Ну, слушайте, государственным терроризмом занимается Российская Федерация. Ну, давайте вспомним, перечислим за последние 16 лет, что было. Вот в вашем сюжете уже упомянут самолет азербайджанских авиалиний, который был атакован цинично российским ПВО и отправлен на верную смерть через Каспий садиться где-то на территории Казахстана. Только чудом самолет уцелел. Конечно, много жертв, много раненых, но есть что есть. Второе. Самолет с президентом Качинским упал где-то под Смоленском. Почему упал? Кто его уронил? Так достоверно не было известно. Тоже на территории Российской Федерации. Самолет с Евгением Пригожиным на борту точно так же был уничтожен где-то там над Ленинградской областью. И последнее, Boeing MH17 полный людей на борту, который летел через территорию Украины, был сбит российским БУКом, поэтому пусть Владимир Путин сам себе оставит титул государственного террориста. Украина действительно будет стараться минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если они все-таки будут, то это будет максимально минимальное количество.
1: Министр транспорта России говорит российским РИА Новостям, что Россия справится с угрозой в ближайшие годы. Он именно слово «годы» печатает РИА Новости. Украина готовится оказывать подобное давление годами.
0: Но если у нас будут действительно возможности, такие имеются в виду, в первую очередь, денежные, потому что дроны стоят денег, как ни крути. Если раньше они были по стоимости как Бентли, то сейчас, конечно, там в два раза упала цена, но тем не менее это деньги, большие деньги. У нас целей овер много, это и НПЗ, это места хранения топлива, какие-то военные объекты, тот же самый Озон остался, и какие-то другие склады. Мощности у нас не так уж и много, поэтому нужно будет дифференцировать и выбирать цели, куда бить, куда не бить. Но я уверен, что вопрос будет прорабатываться. И опять же, военного значения вот эти все планы, они не имеют. То есть для наших парней и девчонок на фронте от этого легче точно не станет. От этого, не знаю, российская армия меньше наступать тоже не станет. Поэтому это только медийно-политическое давление на высшие должностных лиц Российской Федерации.
1: От должностных лиц высших Российской Федерации все последние прошлые недели звучала эскалационная риторика, и мы видели действительно, какие удары наносила российская авиация по украинским городам. Но я полагаю, что если Украина тоже идет в нападение, то Путин будет снова говорить о том, что Россия отвечает, и готовится ли Украина к какому-то новому ответу от России?
0: Конечно, готовится. Мы прекрасно понимаем, что в период осень-зима 26-27 Российская Федерация попробует на нас отыграться вовсю. Максимально за все то унижение, которое испытала Российская Федерация в сезоне весна-лето 2026. Что я имею в виду? Это те десятки горящих НПЗ, склады уничтожены, плюс, конечно, апофеозом стало подрыв нефтезавода в Капотне, Москва, и, конечно, это ПМЭФ, Пинтерский международный экономический форум, когда гости приехали, а на заднем фоне горит один из огромнейших нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, было унизительно, и, конечно, попытаются на нас отыграться. Что может быть?

Конечно, будут взяты старые проверенные методички в виде чего? Давайте уничтожим в Украине энергетику. Давайте. Тепло обязательно. А снабжение топливом, конечно, постараются это сделать. Я не исключаю вариант работы по каким-то знаковым культурным историческим объектам Украины. То есть оно не имеет военной цели, но уничтожить, не знаю, какой-то старинный университет, не знаю, какой-то памятник исторический, которому там 300-400 лет, это Российская Федерация может, и в принципе для них этого особо ничего не стоит.

0: возможности, чтобы у каждой стороны просто банально в руках не осталось карт. Что еще можно на этот стол бросить в качестве: ах так, вы нам это, а вы получите вот это. И вот тогда, после этого, когда, знаете, как будто до потолка уже доходит вода, начинается тогда спад. Вполне возможно, но по факту действительно никто не знает, к чему она приведет. То есть каждая из сторон пытается придумать новый метод, заставить противоположную сторону принять условия, согласиться на выдвинутые ранее условия, там, отступить, остановиться и так далее.
1: А есть ли Украине что еще бросить на этот стол, если вдруг у Путина окажется тоже какой-то козырь в рукаве?
0: Есть что еще бросить. Еще остается в рукаве, конечно, ракетная программа Украины. Неизвестно, на каком она этапе. Она уже год в украинском обществе муссируется с разными оценками, что вот скоро, вот еще скоро, и там вплоть до, ну подождите, еще там полгода. То есть последний министр обороны, предпоследний Михаил Федоров, говорил о том, что там приблизительно сентябрь, октябрь, ноябрь может появиться украинская баллистика в российском небе. Он говорил, да, возможно, это одна, возможно, две ракеты. Когда будет серия, тоже неизвестно. Но это та карта, которая действительно остается в рукаве Украины, плюс передача от Великобритании Украине чертежей ракет Storm Shadow, которые, в принципе, если там у нас есть такие возможности, Украина может наладить производство совместно там, с западными партнерами и попытаться что-то тоже бросить на этот стол, какую-то карту свою.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Мы говорили о планах украинского руководства на российское небо. А сейчас мы поговорим о том, какой ответ ждать от Владимира Путина от Кремля. И, выступая в Бишкеке, он показывает, что готов воевать годами. Он поставил точку, кажется, в этом вопросе. Посмотрим об этом сюжет и продолжим разговор с политологом.
2: Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент объяснил, почему Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, как того требуют наиболее яростные сторонники войны против Украины.
3: Если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение, то какие-то там нам переговорщики нужны.
2: Ответ Путина вызвал волну возмущения в российских провоенных блогах.
4: С учетом последних заявлений хотелось бы понять, если мы не ведем переговоры с террористами, тогда надо их уничтожать? Если же мы не убиваем главарей украинского режима, чтобы было с кем вести переговоры, то они априори не террористы, что бы они ни делали.
5: Договор филия у 74-летнего госдеда дошла до терминальной стадии. То есть РФ кладет кучу жизней на полях сражений не для того, чтобы победить украинство, свергнуть и наказать военных преступников, а для того, чтобы с ними договориться. Живите теперь с этим.
2: Путин также поделился своими данными о ситуации на фронте.
3: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
2: Корреспондент BBC Илья Барабанов нашел нестыковки в военной сводке Путина. По его словам, ни один проект, который занимается отслеживанием продвижения российской армии, не выявил ее приближение обратно к Светогорску. Этот город в Донецкой области ранее был оккупирован российской армией, но затем освобожден украинской. Что касается Сум, в июне Путин утверждал, на том же участке фронта российская армия оставалась 10,5 километров до города. Сегодня уже 12. При этом украинские издания отмечают, что окружной дороги на севере Сум, о которой говорит Путин, вообще не существует. Ее строительство отложили из-за российского вторжения. Темпы продвижения российской армии часто обсуждают в Z-блогах.
6: Просто напомним, что расстояние от Славянска до Донецка на машине, если ехать, 120 километров. Шел 1646-й день СВО, если что.
2: Бывший так называемый народный губернатор, так называемый ДНР Павел Губарев тоже признает медленное движение линии фронта.
7: Сегодня на фронте ситуация, когда ни одна из сторон не знает, как эффективно наступать. Нет, то есть в теории новой войны нет теории эффективного наступления, то есть что для этого нужно, как это организовать и так далее. Все пробуют, несут потери, и получается...

0: что война, вот она стагнировалась, стабилизировалась, и ни туда, ни сюда, и в этом состоянии, то есть она может находиться там сколь угодно долго.
1: По оценкам Американского института изучения войны, в августе 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине незначительно выросли по сравнению с минимальными показателями начала лета. Однако весенне-летнее наступление России так и не привело к прорыву фронта. В то же время Генштаб Украины сообщает о высоком темпе российских потерь и освобождении более 100 квадратных километров территорий на Лиманском и Александровском направлениях.
2: И о том, как Кремль реагирует на новые вызовы затянувшейся войны, мы спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Сторонников войны возмутил ответ Владимира Путина об иммунитете политического руководства Украины. Но Путин ранее неоднократно говорил, что переговоры с тем же Зеленским, другими представителями Украины, он вести не будет. Зачем же тогда Путину сейчас Зеленский?
3: Ну, он не говорил, что он не будет вообще вести переговоры с Владимиром Зеленским. Он говорил, что Владимир Зеленский в любой момент может приехать в Москву, ну, по сути дела, капитулировать таким образом. И тогда Владимир Путин будет с ним разговаривать. Очевидно совершенно, что Путин понимает, что вопреки планам, которые существовали в 22-м году, полная оккупация Украины невозможна. Смена действующей власти при помощи российской армии, при поддержке российской армии тоже невозможна. И как в свое время оккупационные армии после Наполеона во Франции восстанавливали бурбонов, и про них говорили, что они приехали в обозе русской армии. Нет, вот в обозе русской армии в Киев никакой Янукович, очевидно, уже не приедет. Хотя такие планы в 22-м году про условного Януковича и подобных ему людей были. Соответственно, Путин прекрасно понимает, что вне зависимости от того, чем эта история закончится, если она не закончится тем, что он сам прогорцует на белом коне по Крещатику, и Украина полностью не будет разгромлена, и российская армия не захватит всю ее территорию, при любом другом раскладе ему придется договариваться с властями в Киеве. Кто это будет, это отдельный вопрос, с учетом того, что известно, что Россия на определенном этапе настаивала на том, чтобы Украина скорее провела президентские и парламентские выборы. Слухи об этом ходят и в самой Украине. Слухи о том, что что-то подобное предлагали американцы, тоже ходили уже неоднократно. Соответственно, для того, чтобы назначать выборы, и вообще выборы были возможны, если Кремль этого хочет, а он хочет этого, чтобы дополнительно политически дестабилизировать ситуацию в Украине, необходимо, чтобы можно было эти выборы назначить, чтобы, было кому их назначить, чтобы, ситуация не была настолько критическая, чтобы действующие власти могли спокойно сказать, как они, собственно, говорят сейчас, что в условиях войны проводить выборы невозможно. Если начнут ликвидировать первых лиц государства, ну, это будет очевидная совершенно ситуация, в которой ни о каких выборах даже заикаться нельзя. То есть те оперативные планы, которые в реальности есть сейчас у Кремля, они никаким образом не предусматривают попытки ликвидации руководства Украины, тем более, что у российского руководства есть очевидные страхи в отношении самих себя. Не один раз они были продемонстрированы, особенно ярко Путиным и его охраной в мае этого года во время подготовки к параду на Красной площади к 9 мая. Так что зачем им провоцировать дополнительные возможные попытки ликвидации самих себя, ответные попытки? Пока они рассказывают в основном сказки о какой-то мифической мощной дроновой атаке на путинскую резиденцию и используют это для того, чтобы сорвать очередной этап как бы переговоров, в которых они участвовать, в общем, не особо хотят полноценно. Но так или иначе, пока реальных попыток со стороны Украины, о которых можно было бы верифицируемо сказать, что это были попытки устранить Путина, а не кого-то из российских военных, или российских министров, а не кого-то из российских представителей российских спецслужб, не было. Нет, и они вряд ли хотят, чтобы такие попытки начинались.
2: Ну вот издание «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин в четвертый раз с начала войны увеличил штатную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны, то есть людей, которые его охраняют лично. И здесь мне хочется вернуться к новым угрозам или предупреждениям,

0: Тут зрители, кто может оставлять комментарии, сами напишите, пожалуйста, как вы трактуете слова Владимира Зеленского об авиации. И предыдущий эксперт Иван Ступак нам объяснял, что здесь угроза сразу по трем направлениям. Это гражданская авиация, это летный отряд «Россия», который в том числе и Владимира Путина перевозит, и удар по бизнес-авиации. Как вы думаете, что из этого, что из этих направлений болезненнее всего для Кремля?
1: Я думаю, болезненнее всего для Кремля само заявление Владимира Зеленского, честно говоря, которое первый эффект имеет однозначный, медийный. Мы сейчас обсуждаем это заявление, и оно будет еще достаточно много и активно обсуждаться. Непонятно, какие возможности в реальности есть у Украины. Разговоры о том, что у Украины существовал некий план, который продвигал экс-министр обороны Федоров о нанесении по Москве ударом тысячи дронов, тоже появились до того, как Владимир Зеленский о чем-то подобном заявил. Соответственно, скорее всего, и Кремль имеет некую оперативную информацию, как минимум о том, что подобные планы в Украине обсуждались и, возможно, обсуждаются, а может быть, к ним уже идет непосредственная подготовка. Так что одно дело – это положение на фронте, и этот фронт сейчас уже и Москву накрывает, и это и так всем понятно. А другое дело – это медийная реакция, которая следует немедленно, и она сводится к простому факту. Владимир Зеленский может принимать решение о закрытии неба над Россией. Сейчас очень много зависит от того, как отреагируют зарубежные авиационные компании, которые и так уже несколько раз прекращали рейсы в Россию, многие из них. Соответственно, будет ли действительно такая масштабная реакция, которая покажет, что влияние Украины настолько велико, военное, что все вполне верят заявлениям Владимира Зеленского, даже без, так сказать, практических подтверждений. И это будет означать для Кремля, что в его победу, возможность его ударов дополнительных, усиливающихся по Украине, и главное, возможность его защитить небо над Россией, уже почти никто не верит. Это, соответственно, очень негативно отразится на внешнеполитических перспективах России, на возможности разговаривать с зарубежными лидерами, что-то от них добиваться, получать и так далее. Банально совершенно на скидках на российские товары, потому что чем слабее Россия, тем дешевле ей придется продавать свои товары за рубеж в сложившихся обстоятельствах, ну и так далее. То есть для Путина сама медийная реакция – это уже серьезная проблема.
0: У нас остается еще примерно 2 минуты, и я бы хотел подойти к какому-то выводу. Как вы думаете, Иван, вы уже заговорили о внешнеполитической реакции на слова выступления Владимира Путина. И вот он, выступая в Бишкеке, снова угрожает дать по зубам Западу, отрицает возможный предполагаемый удар по Британии, точнее, не отрицает. И российские официальные лица, Медведев, призывают к удару по Германии. Но на фоне очередного рассказа Владимира Путина об отрицательном продвижении к суммам, эти угрозы вообще пугают его оппонентов?
1: Ну, судя по всему, не особенно пугают, и это вполне закономерно. В моменты, когда у России становится тяжело на фронте, Россия начинает изображать из себя сумасшедшего с ядерной бомбой, который начинает кричать: «Держите меня, семеро, я сейчас все разнесу». Нет, мне самого себя уже не жалко, терять нечего, вы загнали меня в угол. Нет. И, в принципе, в определенной мере эти угрозы в прошлом работали. Но с каждым разом они работают все хуже, потому что это история про мальчика, который кричит: «Волки, волки», а волки не приходят. Россия не принимает никаких мер подобного рода, не наносит тактического ядерного удара. Российское руководство явно само боится международной реакции на подобные шаги. И, соответственно, зарубежные лидеры, особенно западные лидеры, все с меньшим вниманием и все менее серьезно относится к подобным заявлениям.
0: Готовится ли Путин в таком случае воевать еще годами? У нас полминуты. Ну,
1: Путин готовится воевать как минимум ближайшие пару лет. Это видно по экономическим, административным и прочим мерам, которые принимает российское руководство. А годами это уже зависит от ситуации в самой Украине. Путин явно надеется, что Украина рухнет в относительно обозримом будущем, потому что никаких других серьезных расчетов предъявить здесь нельзя. В противном случае российских ресурсов может не хватить для войны. Так что надежда на скорую неожиданную победу.
0: Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский.

Ковалевский был в эфире «Настоящего времени». Мы обсуждали угрозу или предупреждение Владимира Зеленского насчет российской авиации и реакцию Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. Там мы с вами увидимся. И до завтра. До свидания.

0: то свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Во второй части – репортаж с конференции, на которой обсуждалось будущее Оттавского договора, регулирующего использование противопехотных мин. Война в Украине вынудила ряд стран выйти из этого договора. С вами Александра Вагнер. Евросоюз в конце октября отложил принятие окончательного решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Опасения, что этот шаг мог бы привести к последствиям как для Бельгии, в ее депозитарии хранится большая часть замороженных активов, так и для финансового рынка всего ЕС, остаются. При этом данное решение не означает, что ситуация не может измениться в будущем. Замороженные средства Центробанка и арестованное из-за санкций российское имущество может быть использовано для материальных выплат тем, кто в Украине потерял близких, оказался в плену, вынужден был бежать от обстрелов или потерял крышу над головой из-за российского вторжения. Более года информацию о погибших и пострадавших, а также о материальном ущербе, нанесенном российскими обстрелами, собирает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Сбор заявлений от пострадавших начался в апреле прошлого года. О том, сколько прошений уже принято к рассмотрению для возможной выплаты компенсации, когда просители смогут получить средства, а также о расширении работы реестра ущерба, мы беседуем с его директором Маркияном Ключковским.
3: Overall, the register has 43 categories.
4: В общей сложности реестр ущерба – это 43 категории. Список был одобрен нашей коллегией еще в самом начале работы. Это было сделано для того, чтобы удостовериться, учитывается каждый вид ущерба, компенсация за который предусмотрена в международном праве, и нет белых пятен, которые оставили бы пострадавших от последствий войны без возможности правового возмещения. Упомянутые 43 категории разделены на три группы. Заявления от частных лиц, от юридических лиц, по сути, предпринимателей, а также прошения от правительства Украины. Пока что открыты для подачи заявлений 13 категорий и только для частных лиц. Приблизительно 3 недели назад мы начали принимать документы от пострадавших вследствие принудительного перемещения и депортации детей и взрослых. Реестр ущерба также принимает заявления в случае потери члена семьи или пропажи без вести, в случае ранений, в случае таких ужасающих действий, как пытки, сексуализированное насилие, ограничения свободы и принудительный труд. Несколько категорий касаются потери или разрушения частной собственности, как жилой, так и нежилой, а также от перемещенных лиц, приобретших этот статус из-за боевых действий. Это то, что есть сейчас, но процесс добавления новых категорий ущерба продолжается. В ближайшие недели мы планируем их расширить, а к концу года будут открыты приблизительно 30 категорий для подачи заявлений.
2: После начала войны миллионы украинцев вынуждены были стать беженцами из-за постоянных обстрелов. Принимаются ли заявления также от них? Или же человек должен находиться в Украине? И сколько заявлений принял реестр ущерба?
4: К настоящему времени мы приняли более 62 тысяч прошений в рамках упомянутых мной 13 категорий. Конечно же, заявления поданы как теми, кто остается в Украине, так и теми, кто вынужден был бежать из страны из соображений безопасности, живущими в Европе, или теми, кто сейчас находится в США и даже Австралии. Это стало возможным благодаря тому, что заявку можно подать онлайн. Все, что необходимо, это доступ к украинскому сервису государственных услуг «Дия». Он доступен из любой точки мира. Нужен только компьютер или телефон, подключенный к интернету. Благодаря этому география просителей довольно широка. В настоящее время только граждане Украины могут подать заявление. Однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран, которые переносят страдания от ущерба, нанесенного войной в Украине.
2: Вы назвали довольно высокое число заявлений, десятки тысяч, и очевидно, что в будущем их количество будет только увеличиваться. Как вам удается обрабатывать эту информацию и каким образом происходит рассмотрение отдельных случаев?
4: Да, это правда, что заявлений уже сейчас много, и мы ожидаем, что их будет много больше. Эти документы обрабатываются с использованием современных технологий, различных инструментов обработки данных. Мы разрабатываем ассистента, который в будущем поможет нам, в частности, использовать искусственный интеллект для анализа данных. Но сейчас мы находимся лишь на ранней стадии имплементации этого инструмента. В настоящее время основной метод обработки документов — классификация по группам, как мы это называем. То есть мы используем инструменты в нашей базе данных, чтобы разбить заявления на группы на основании похожих факторов. Например, когда есть схожее содержание в заявлениях, и они отсылают к одной и той же местности или одним и тем же событиям. Это позволяет нам рассматривать прошения в группах, а не сосредотачиваться на каждом из них отдельно. Здесь хотелось бы отметить, что мы не оцениваем суть претензий. Это не входит в нашу компетенцию. Мандат реестра ущерба – проверять заявление на соответствие критериям отбора, о чем говорится в нашем уставе. Этими критериями являются: прошения должны касаться ущерба, нанесенного на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, и после этой даты и связаны с агрессией Российской Федерации. Поэтому у нас есть возможность рассматривать доказательства, предоставленные в документах заявителей, с этой перспективы. Важно подчеркнуть, что информация из документов автоматически сверяется с разнообразными базами данных и реестрами собранных свидетельств непосредственно в Украине при помощи подключения к системе ДИА. При этом, конечно, заявители представляют множество собственной информации: документы, фотографии, описания, объяснения и так далее. У нас также есть возможность сравнивать отдельные дела, использовать информацию из одного заявления, чтобы понять, есть ли ясность в другом, особенно когда прошения касаются событий, случившихся в одном и том же месте. Например, речь идет о соседних зданиях или квартирах в одном и том же доме. Мы также можем использовать сателлитные снимки, чтобы проверить, был ли в действительности нанесен тот объем ущерба, о котором говорится в заявлении. Иными словами, у нас есть много инструментов для анализа заявлений, в том числе, как я упомянул, и искусственный интеллект. К использованию ИИ мы относимся ответственно, и к принятию решений искусственный интеллект иметь отношение не будет, но поможет нам анализировать данные. То есть мы неплохо оснащены для того, чтобы иметь возможность принять еще больше заявлений об ущербе в будущем.
2: Что дальше будет происходить с заявлениями? Как вы планируете использовать полученную информацию? Она собирается только для выплаты компенсации или же может быть использована для поиска справедливости в судах?
4: Компенсационный механизм появился прежде всего для обеспечения выплат тем, кто пострадал от последствий войны. Это самый разный ущерб. Наша задача — проверить заявления и определить, имеют ли они достаточно оснований для выплат. После этого заявления будут переданы во второй компонент компенсационного механизма, так называемый

0: комиссию по претензиям, которая проверит содержание и определит размер компенсации в каждом отдельном случае. Комиссия пока не учреждена, но это вскоре произойдет. Текст международной конвенции, которая бы ее учредила, уже был одобрен, то есть переговоры уже завершены, и мы ожидаем, что в декабре этот документ будет официально подготовлен к подписанию. Еще один важный элемент нашей работы – это определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны. Это крайне важно для процесса восстановления и реконструкции Украины после окончания боевых действий. Но также во время будущих переговоров о мире, вне зависимости от того, какую форму примет этот процесс, просто потому что ущерб, нанесенный боевыми действиями, всегда является важным элементом такого рода переговоров.
1: Как вы уже сказали, реестром уже получены десятки тысяч прошений на получение компенсации. Планируется ли также создание фонда для выплат?
0: Да, конечно. Третьим компонентом механизма компенсации наряду с реестром и комиссией станет компенсационный фонд. Он пока не создан, и есть много вопросов относительно того, как его учреждать. И один из самых важных – откуда взять средства для его наполнения. Пока то, что мы видим, предельно ясно. Это консенсус всех государств, активно участвующих в этом процессе. Российская Федерация обязана заплатить за нанесенные Украине и украинцам ущерб. В какой форме эти платежи будут перечислены, пока не ясно. Есть несколько рассматриваемых вариантов. Дискуссия продолжается, и рано или поздно будет принято решение. Однако я хотел бы подчеркнуть, что все причастные к созданию компенсационного механизма уверены в том, что Российская Федерация должна заплатить за нанесенный ущерб.
1: Насколько я понимаю, этот процесс будет длительным. Как много времени, по вашим оценкам, может занять процесс от подачи пострадавшими заявок на возмещение ущерба до получения ими компенсации?
0: Да, однозначно, это относительно длительный процесс. С моей стороны, было бы безответственно попытаться определить, сколько точно времени понадобится. Что мы можем видеть, так это то, что всего через 2 года после учреждения реестра мы уже получили десятки тысяч заявлений на выплаты, и этот процесс продолжается. Мы также близки к созданию комиссии, которая будет заниматься оценкой отдельных дел. Но даже несмотря на то, что речь идет о временном промежутке, который исчисляется годами, а не месяцами, нашей важной целью является то, что это будет всего несколько лет. Потому что один из ключевых принципов общего подхода к репарациям – это то, что они должны быть эффективными и своевременными. Они должны выплачиваться человеку, который непосредственно пострадал от ущерба, а не его детям или внукам. Хотя и потребуется много времени, прежде чем заявители получат компенсации за причиненный им ущерб, речь идет о самом крупном механизме возмещения в истории международных институций. Впервые в истории такой механизм был учрежден в процессе продолжающейся войны, а не в ее конце. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. С этой перспективы процесс идет довольно быстрым темпом, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее.
1: К этому процессу присоединяется все больше стран мира. Летом этого года Австралия стала еще одним государством, начавшим участвовать в работе реестра. В чем роль этих государств и сколько их?
0: Австралия в июле этого года стала 45-м членом реестра. С нами сейчас сотрудничают 44 государства и все страны Европейского Союза. А в переговорах об учреждении компенсационной комиссии участвует 55 государств плюс все члены ЕС. Это уже сейчас много, а количество стран, участвующих в работе реестра, только растет. Роль этих стран важна с точки зрения финансирования затрат на нашу работу. Но что еще важнее, эти страны осуществляют довольно сильную политическую поддержку нашей работе. Все они таким образом поддерживают ценности международного права, принципы ответственности в случае нарушения положений международного права, принципы, на которых построен Устав ООН. Поэтому крайне важно, что механизм компенсации имеет максимально широкую поддержку. Поэтому мы продолжаем и нашу просветительскую работу по привлечению новых государств. В нас вселяет оптимизм, что в работе реестра принимает участие 44 страны, и их количество выросло до 55 стран, участвующих в создании комиссии по компенсациям.
1: Некоторые категории

0: И ущерба, информацию о которых собирает реестр, связана с потенциальными военными преступлениями. Как ваша организация работает с такими заявлениями? Или же реестр лишь работает с самим фактом ущерба?
1: В данном случае существует неразрывная связь, потому что мы говорим об одних и тех же событиях, которые были квалифицированы в нескольких плоскостях, как потенциальные военные преступления или же другие криминальные акты в контексте уголовного законодательства, подразумевающие уголовную ответственность, но они также позволяют подавать заявление на выплату репараций, что имеет гражданский контекст. Однако, конечно, все эти плоскости имеют отдельную квалификацию. Нарушитель закона — это всегда конкретная личность, которая совершила преступление. А когда мы говорим о репарациях, то имеем в виду ответственность на уровне государства. В данном случае это ответственность Российской Федерации. Поэтому одно и то же событие ведет к двум разным типам ответственности, при которой работа реестра и шире компенсационного механизма сфокусированы на выплате компенсации. Однако именно потому, что речь идет о последствиях одного и того же события, то, конечно, у нас есть возможность сотрудничать как с национальными, так и с международными институциями, занимающимися вопросами ответственности за совершенные действия, в том числе обмен информацией и доказательствами и так далее, чтобы удостовериться, что у нас есть полная картина произошедшего.
0: Какой вы видите роль реестра для жителей Украины и шире справедливости?
1: Я думаю, что в данном случае нам следует говорить не только о реестре, но и обо всем механизме возмещения. Мы надеемся, что в Украине он видится как система, дающая надежду каждому, кто пострадал из-за войны. Эта надежда связана с возможностью достижения справедливости и привлечения к ответственности тех, кто совершил ужасающие действия, но одновременно как комбинация символических и очень практических вещей, в том смысле, что будет предоставлена осязаемая компенсация всем тем, кто пострадал. Конечно, не все можно компенсировать деньгами. Те, кто потерял близких и любимых людей, никакие деньги мира не компенсируют им боль. Но компенсация — это мера для достижения справедливости. Помимо этого, после окончания войны люди в Украине должны иметь средства для восстановления своей страны и для выстраивания заново своей жизни. Реестр ущерба и шире механизм компенсации дает такую возможность на основании международного права и с международной поддержкой, дает основания для обретения справедливости, поддержки и вносит свой вклад в форме компенсации.
0: Директор реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине Меркиян Ключковский, рассказывал о механизме компенсации, предусмотренном для пострадавших от войны России в Украине. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. В 1996 году по инициативе Канады была создана международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. Через год, в 1997 году, в Оттаве 122 страны подписали соответствующую конвенцию, так называемый Оттавский договор. Однако 33 государства, среди которых Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и другие, отказались подписывать документ, запрещающий применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. 25 лет спустя началась полномасштабная война России против Украины, которая очень многое изменила. К концу 2025 года страны Балтии, Польша, Финляндия и Украина объявили о выходе из Оттавского договора. Впервые к числу стран, отказавшихся от международного запрета на противопехотные мины, присоединились такие, кто ранее считался сторонниками однозначного гуманитарного разоружения. Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией на фоне ее продолжающейся войны против Украины. Так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин. Украина, Финляндия, Польша и страны Балтии утверждают, что запрет на применение мин ограничивает лишь тех, кто придерживается международного права, тогда как Россия, Китай, Индия и другие страны, изначально не присоединившиеся к конвенции, сохраняют свободу действий – от закладывания минных полей до их использования даже и в наступательных военных кампаниях. Вопросы гуманитарного разминирования стали главной темой обсуждения во время конференции «Переосмысление

0: Оттавского договора, прошедший недавно в Загребе, рассказывает Юлия Митюхина.
1: Критики документа, подписанного в 1997 году, подчеркивают, что он не предусматривает механизмов принуждения для нарушителей, не требует компенсации от стран, создающих минные поля, и перекладывает финансовое, гуманитарное и техническое бремя разминирования на жертвы конфликтов и международных доноров. В разных местах на Земле, от Украины и Азербайджана до Нигерии и Камбоджи, мины десятилетиями оставляют сельскохозяйственные земли недоступными, тормозят развитие стран, лишают людей жилья и средств к существованию. Но ответственность за это в большинстве случаев несут не те, кто устанавливал мины, а страны, пострадавшие от минирования. Оттавский договор не делает различия между агрессором и жертвой, утверждает депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.
2: Почему мы вышли из этой конвенции? Потому что, в первую очередь, эта конвенция не предусмотрена на период войны. Во вторую очередь, она не предусматривает ответственности агрессора, что вполне должно быть там написано. Далее, она никак не применяема к агрессору, если он ее не подписал. Ну, как мы можем нести ответственность за то, что мы применяем мины в защите своих территорий, и при этом агрессор не несет никакой ответственности за минирование наших территорий и за те жертвы, которые мы имеем вследствие заминирования территорий. Более того, нигде не описано процедуры, как притянуть к ответственности агрессора, и нигде не прописано, на сколько лет это устанавливается. Вот. Я считаю, что это важные аспекты, которые должны быть изменены в этой конвенции, и тогда мы можем к ней вернуться.
1: Украина, аграрная страна, теряет не только жизни, но и урожай из-за заминированных сельхозугодий. Все вместе это ведет к потере экономической устойчивости страны. По предварительным данным, только в Харьковской области считаются заминированными почти 40% территорий. Это около 12,5 тысяч квадратных километров, потенциально заполненных минами и не разорвавшимися снарядами. Многие села к северу от Харькова опустели, и в ближайшее десятилетие люди вряд ли туда вернутся, рассказал Руслан Мисюня, представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации.
3: Я могу сказать, что Украина дотримывалась этой конвенции.
4: Я могу сказать, что Украина соблюдала эту конвенцию. И даже после интервенции Российской Федерации в Донбасс, аннексии Крымского полуострова, мы придерживались, мы выполняли свои обязательства. Украинская сторона за все это время уничтожила более 3 миллионов наземных мин. Это много. Этим летом было сделано заявление, что Украина приостанавливает свое участие в конвенции до момента окончания российской агрессии. Что будет после, будем смотреть. Пока это обусловлено тем, что, к сожалению, достаточно трудно вести войну, когда одна сторона соблюдает конвенции и пытается играть по правилам, а другая сторона не только не пытается, а открыто заявляет, что она отказывается выполнять эти обязательства. Надо понимать, что боевые действия, они, к сожалению, сейчас идут совместно и параллельно с процессом минирования. Мы понимаем, что враг минирует при наступлении, это мы все видели, и это происходило после освобождения Харьковщины, например, или освобождения Херсона. Отступая, враг минировал за собой территории. Мы видим случаи дистанционного минирования, когда один залп реактивной системы залпового огня «Ураган» имеет способность выпустить 4992 мины ПФМ-1, «Лепесток», как ее называют. А Украина воюет на своей земле.
5: Как ее называют? Украина воюет на своей земле?
1: Украинский военный инженер и политик Юрий Гудименко во время своего выступления на конференции в Загребе напомнил, что Киев уничтожил более 3 миллионов противопехотных мин, будучи членом Оттавского договора. Украине приходится самой решать проблемы гуманитарного разминирования.
6: Ну, я сейчас буду говорить немножко банальные вещи, но они важны, потому что мы так мыслим. У нас не гарантировано, что у нас будет дальнейшая жизнь вообще. Мы ежедневно стараемся сделать так, чтобы у нас было хоть какое-то завтра. Тогда как те страны, у которых сейчас мир, могут себе позволить планирование на 50 лет вперед, мы себе можем позволить планирование на несколько часов. И никто сейчас не думает о том, как это в дальнейшем скажется на политической жизни Украины, какие бумаги мы будем подписывать. Наша задача – это то, чтобы было кому подписывать, и чтобы Украина сохранялась как государство, и в нем жили украинцы. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Президент Украины подписал решение про то, что мы выходим из Оттавской конвенции. Парламент Украины ратифицировал приостановку Оттавской конвенции до конца полномасштабной войны. После чего этот вопрос будет заново пересматриваться. Я уверен, что мы в нее не вернемся. И я уверен, что это правильно, потому что Оттавская конвенция не актуальна. Мы потеряли множество возможностей или уменьшить масштаб

0: русского прорыва или резко увеличить их потери. По состоянию на сейчас нам будет намного легче, в том числе с поддержкой международного сообщества, открывать масштабное производство мин в Украине. Потому что раньше мы их закупали, но, конечно, лучше, чтобы мы их производили, это и дешевле, и логичнее, мы точно знаем, что нам нужно.
1: По мнению Юрия Гудыменко, для защиты собственной территории на фоне продолжающейся войны Украине необходимо минировать свою территорию вдоль границ.
0: Россияне заходили через Беларусь. Возможно, они придут еще раз. Там периодически лазят ДРГ. У нас всегда сохраняется угроза со стороны Приднестровья. Там не так много российских вооруженных сил, но они там есть. И мы не можем оставить эту границу без защиты. А, соответственно, нам надо выминировать вообще все в три слоя. И даже не там, где сейчас конкретно идут боевые действия, а там, где они хотя бы теоретически могут быть. То есть логика какая? Если у тебя граница не заминирована по всем правилам науки, тебе нужно иметь там больше войск для прикрытия этой части границы. А, соответственно, у тебя меньше войск в Покровске, у тебя меньше войск в Волчанске и так далее и тому подобное. Вот такая логика. Она очень математически строгая.
1: Карабах – регион Южного Кавказа и международно признанная территория Азербайджана. С начала 90-х годов находился под контролем проармянских вооруженных сепаратистов. В 2020 году в результате 44-дневной войны большая часть Карабаха вернулась под контроль Баку, а окончательно Азербайджан восстановил свою юрисдикцию в регионе в 2023. В 1998 году в Азербайджане было создано Национальное агентство по очистке территории от мин – АНАМА. В 2021 году структуру преобразовали в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию. Представитель АНАМА Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции в Загребе заявил, что в Карабахе и прилегающих районах установлено более миллиона мин. Армения, как утверждает Азимзаде, передала Азербайджану лишь неполные и неточные карты минных полей, охватывающие малую часть из примерно 10 тысяч квадратных километров заминированных земель. В Азербайджане к разминированию научились привлекать некоторых животных.
2: Технически АНАМА использует для процесса разминирования крыс, собак и рогатый скот. Кроме того, есть специальная техника, которая помогает выявить мину и очистить территорию. Стоимость производства одной мины достигает примерно $100, а стоимость разминирования обходится от 300 до 1000, а иногда намного дороже.
1: Несмотря на серьезную критику Оттавского договора как документа, утратившего актуальность на фоне российско-украинской войны, отказ от него может означать разрушение одного из немногих работающих межгосударственных гуманитарных механизмов. При этом сохранить его в нынешнем виде невозможно, заключили участники конференции. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр ключевых определений договора, включение в документ новых видов вооружений от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран.
3: Юлия Митюхина рассказывала о результатах конференции, посвященной разминированию и судьбе Оттавского договора. Это был 14-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
4: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
5: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны закроют российское воздушное пространство. Германия возложила на Россию ответственность за инциденты с боевыми дронами, найденными около аэропорта Лейпцига. 11 стран ЕС подписали письмо, в котором призвали отменить принцип единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам. Также сегодня.
1: Выше закона может быть любовь. Выше права – милость. Выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения актера Евгения Леонова.
2: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Это был ответ президента России Владимира Путина на вопрос, как он может прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дроны будут теперь закрывать воздушное пространство России и что небо над Россией становится очень опасным для гражданской авиации. Вопрос был задан во время общения Путина с журналистами в Бишкеке сразу после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества. В обращении Зеленского тоже звучало слово «терроризм». Им он назвал постоянные удары России по Украине, в результате которых ежедневно гибнут украинцы. Зеленский напомнил, что воздушное пространство Украины закрыто с февраля 2022 года, что ударом подвергается и железнодорожный транспорт. О закрытии воздушного пространства России украинскими дронами Владимир Зеленский говорил как о мере самозащиты.
3: Мы пользуемся своим правом на самооборону. Мы наносим удары по российским военным целям и по той части российской экономики, которая работает на войну. Это и есть наша защита. Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится все более опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой и ни одному гражданскому самолету. Однако в небе России будет находиться такое количество беспилотников, что с этим необходимо считаться. Российские власти не сообщают об этом должным образом, но де-факто российское воздушное пространство будет постепенно закрываться. Развязанная Россией война закрывает ее собственное небо. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем наших партнеров. В российском небе больше не осталось безопасных моментов. Важно, чтобы это услышали послы государств, работающих здесь, в Украине, а также послы, работающие в Москве. Каждый из них прекрасно знает, что означает российская война для нашей страны и нашего народа, и обязан донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы в аэропорты Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Гражданской авиации среди дронов не место.
4: Среди дронов не место.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин также заявил о том, что Россия продолжит бить по энергетическим объектам Украины. При этом его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков опроверг сообщение в западных СМИ, согласно которым Путин собирался пообщаться с приезжавшим в Москву директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, но отказался от встречи с ним, когда узнал, что шеф американской разведки собирается предложить ему сесть за стол переговоров с Украиной.
5: Таких планов не было. И директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества. Беседы носили официальный характер, строго официальный характер, поэтому я просто не имею права ни рассказывать о сути, ни тем более комментировать их.
0: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В Бишкеке Владимир Путин также прокомментировал заявление Германии, прямо и недвусмысленно обвинившей Россию в попытке диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Путин связал эти обвинения с внутриполитической обстановкой в Германии, где, по его убеждению, правительство проводит провальную политику и вынуждено искать внешнего врага.
2: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Ну, ладно. Но теперь надо объяснить причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии.
0: Это был Владимир Путин. С обвинениями в адрес России от имени Германии вчера выступали главы МВД и МИД ФРГ. Министр внутренних дел Германии Александр Добрин подчеркнул, что расследование, проведенное совместно с европейскими партнерами Германии, ясно указывает на причастность России к спланированным, осуществленным и сорванным гибридным операциям. Эти гибридные операции следуют, по его словам, повторяющимся схемам. Что касается непосредственно попытки нападения в аэропорту Лейпцига 4 августа, мы пришли к следующим выводам. Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатые вещества и технологии подрыва, нам уже знакомы по другим гибридным операциям, проводимым Россией и по ее войне против Украины. В совокупности, результаты полицейского расследования, характер действий и данные разведки говорят о том, что ответственность за попытку нападения в аэропорту Лейпцига несет российская сторона. Это был министр внутренних дел Германии Александр Добрин. Он предположил, что Германия станет целью дальнейших гибридных атак со стороны России. А министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, в свою очередь, объявил о принятии ответных мер, включающих закрытие одного из генеральных консульств России – ФРГ.
6: Помимо усиления нашей безопасности, федеральное правительство принимает меры против России. По согласованию с федеральным канцлером я распорядился предпринять следующие шаги. Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября будет закрыто. Контракт с русским домом в Берлине будет расторгнут. В контексте гибридных атак мы обновим списки лиц из России, находящихся в Европейском Союзе. Мы ужесточаем меры контроля за въездом российских граждан. Мы усиливаем давление на российский теневой флот.
0: Говорил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Вчера же издание «Шпигель» сообщило, что 1 сентября на электроподстанции Турнов-Прейлок в земле Бранденбург в Германии были обнаружены взрывные и зажигательные устройства. По крайней мере, одно из них сдетонировало. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке заявил, что власти рассматривают случившееся как нападение на критически важные объекты Германии. А пресс-служба Национальной прокуратуры Польши сообщила, что дело о пожаре 31 августа на предприятии оборонной компании VB Electronics, расположенном в польском городе Скаржиска-Каменна, расследуется по статьям о создании общественно опасного происшествия и участии в деятельности иностранной разведки, сопряженной с совершением диверсии, саботажа или теракта. Министр внутренних дел Польши Марцин Кирвинский уже в день пожара заявил, что поджог – наиболее вероятная версия случившегося, и призвал поляков к бдительности. С очень высокой степенью вероятности можно сказать, что это был поджог, и теперь нам нужно установить, кто за это ответственен. Действовал ли поджигатель в одиночку или по поручению? Что ж, это работа следователей. Я надеюсь, они очень быстро ответят на эти вопросы. Нам всем нужно быть особенно бдительными. Если вы видите что-то тревожное, если вы видите, что кто-то ведет себя странно, всегда сообщайте об этом в полицию, сообщайте об этом властям, чтобы они могли отреагировать. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев именно так и происходит. Люди сообщают о потенциальной опасности, и тогда полиция реагирует надлежащим образом и быстро.
7: И шепти реагировать.
0: Это был министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский. Компания VB Electronics производит детали и системы для беспилотников, которые используют польская и украинская армии. В течение августа несколько предприятий в странах Европейского Союза, связанных с поставками военной продукции в Украину, стали объектами диверсий. В Словакии был предотвращен поджог завода по производству дронов. Задержаны 3 иностранца. В Эстонии пожар вспыхнул в здании компании Milrem Robotics. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключил причастность России к этому инциденту. Вы слушаете «Время свободы». В Днепровском районе Киева сегодня утром произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Ранения получили 3 сотрудника ГУР. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и телеграм-каналы. Сообщается, что стороны договорились разрядить оружие, после чего начались следственные действия. Официально причины перестрелки не раскрываются. Конфликт, предположительно, связан с заместителем командира по боевой работе русского добровольческого корпуса РДК Степаном Каплуновым. РДК воюет на стороне вооруженных сил Украины против России. Вчера РДК заявил, что Каплунова похитили неизвестные во дворе его собственного дома. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные заталкивают человека в автомобиль, тот сопротивляется.
8: Помогите! Помогите! Воруют самолеты!
0: Один из адвокатов Каплунова, Тарас Боровский, заявил, что к дому его подзащитного приехали сотрудники правоохранительных органов, а после появления сослуживцев Каплунова и началась стрельба. По словам Боровского, позднее на место прибыл командир спецподразделения ГУР с позывным «Тимур». В его структуру, как утверждается, входит РБК. Независимого подтверждения этой версии нет. Затем СБУ заявило, что совместно с ГУР предотвратило теракт, который, по версии СБУ, Российская Федеральная Служба Безопасности, готовила против, цитата, одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, приехавшего в Киев на День независимости Украины. Имя предполагаемой цели теракта СБУ не назвала. Аналогичное сообщение первоначально опубликовало и Главное управление разведки, но позднее оно исчезло с ее официальных ресурсов. СБУ и ГУР публично не сообщали о конфликте и не комментировали информацию о раненых. Позднее СБУ заявило, что ее сотрудники проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств подготовки теракта сотрудниками ФСБ. По версии СБУ, во время следственных действий на ее оперативников напала группа людей и заблокировала

автомобилями проезд. Для прекращения конфликта было привлечено спецподразделение «Альфа», сотрудники которого применили оружие. СБУ сообщило о раненых и задержанных среди нападавших, которые, по данным ведомства, служат в одном из подразделений Министерства обороны.

0: перерабатывающим заводом в России. Их результатом стал острый дефицит бензина на автозаправках, но Владимир Путин утверждал при этом, что ущерб для НПЗ небольшой и что последние попытки атаковать их провалились. Тем не менее, уровень переработки нефти упал в России до 20-летнего минимума, а сама страна из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера, несмотря на гигантские запасы нефти. А с 1 сентября в России разрешены производство, импорт и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. До этого действовал запрет на их производство и применение из-за низкого качества. Уже зафиксировано увеличение обращений в автосервисы из-за плохой работы двигателей, связанной с некачественным бензином и дизелем, в которых резко повышено содержание серы. Вот что говорит об этом предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
1: Количество серы в топливе Евро-2 такого размера, что современный автомобиль, а современный, я имею в виду, это автомобиль, которому ну лет 15 уже или меньше. Ну, то есть, это вот не последние два года. Современный автомобиль от езды на топливо Евро-2 фатально и быстро испортится. Вот как влияет сера. То есть, это очень плохо для современного автомобиля. И справиться с этим какими-то кустарными методами невозможно.
0: Это был предприниматель и автоблогер Никита Небылицкий. Что же касается экспорта российского природного газа, то на открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме вновь была поднята тема строительства из России в Китай через Монголию газопровода, экономическую целесообразность которого эксперты уже не один год ставят под большое сомнение. Тем не менее, проект окончательно не закрыт. Россия и Китай подписали относительно недавно очередной меморандум о намерениях. Ну а главное нововведение, касающееся этого газопровода, о котором говорилось на нынешнем Восточном экономическом форуме, это переименование проекта из «Силы Сибири-2» в «Силу Байкала». Как рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, это сделано по инициативе Владимира Путина.
2: Вы знаете, что сейчас на полную мощность работает «Сила Сибири». Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству. Раньше он назывался проект «Сила Сибири-2», но благодаря Владимиру Владимировичу он назвал его более правильно «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки. Конечно, наш президент поставил задачу, что прежде всего должны удовлетворяться потребности России, потребности наших жителей, потребности нашей экономики. Конечно же, этому приоритет. Но должен быть найден разумный баланс. Вот это как раз задача, работа с регионами, регионов, с инвесторами, Миндальвостока, конечно же, Министерство энергетики, Газпрома. Мы все вместе постоянно должны находить этот разумный баланс, куда в первую очередь поставлять газ.
0: Говорил министр энергетики России Сергей Цивилев. Ну а на фоне ударов по своим складам российский маркетплейс «Озон» анонсировал новую схему работы. Компания собирается использовать пункты выдачи заказов, так называемые ПВЗ, в качестве мини-складов, где продавцы будут хранить часть своих товаров, рассказывает Максим Блант.
3: С 10 сентября через пункты выдачи заказов будут продавать товары, которые не забрали покупатели. С октября же предполагается, что продавцы часть своих товаров повезут не в крупные логистические центры, которые по нынешним временам назвать безопасным местом хранения язык ни у кого не повернется, а сразу развозить на мини-склады ПВЗ. Теоретически децентрализованная система гораздо устойчивее и безопаснее централизованной. Так что риск уничтожения товаров в горящем логистическом центре использование этой схемы снижает почти до нуля. Однако в том, что эта схема сможет хотя бы частично заменить уже сложившуюся схему работы, возникают серьезные сомнения, причем как у продавцов, так и у владельцев ПВЗ, которые по большей части работают по франшизе. Максимальные площади, которые высвободит львиная доля ПВЗ, не превышает 50-100 квадратных метров. Хранить там весь ассортимент товаров, которые продаются на маркетплейсе, даже пытаться не стоит. Самим ПВЗ «Озон» обещает платить за хранение по 20 копеек за литр в день. Однако и работа, и ответственность у ПВЗ прибавится, причем придется нанимать дополнительный персонал. Совершенно не факт, что дополнительные выплаты все окупят. Опрошенные бизнес-ФМ продавцы видят для себя в новой схеме не снижение, а увеличение рисков и затрат. Если им придется вместо того, чтобы отвозить товар на один склад, развозить его по тысячам мелких точек с тысячами разных владельцев, заполнять тысячи бумажек и актов, а потом отслеживать судьбу своих товаров,

0: товаров в тысячах разных мест, да еще и перекидывать товары с того ПВЗ, где они еще остались, в тот, на котором заказчики более активны, то весь их бизнес закончится, даже не начавшись. Так что говорить о широком распространении новой схемы или о том, что она хоть как-то существенно заместит собой использование складских хабов или логистических центров, не приходится. Хотя не исключено, что разрабатывали эту схему не столько для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, ну и, конечно, не для покупателей, сколько для акционеров, которые в последнее время активно избавляются от акций «Озон». Для инвесторов нарисуют красивые диаграммы и графики, сопроводят презентации красивыми рассуждениями о децентрализации. Глядишь, кто-то и поведется. Да и с властями о мерах поддержки лучше говорить с красивой презентацией наперевес.
1: Вы слушаете «Время свободы». 11 стран Европейского Союза в письме, адресованном главе европейской дипломатии Кае Каллас, призвали отменить действующий во внешней политике ЕС принцип единогласия. Культура консенсуса в Союзе является важным источником его легитимности, поэтому мы и впредь будем стремиться к консенсусу там, где это возможно. Но мы также должны убедиться, что эта культура консенсуса способствует совместным действиям, а не препятствует им. Иначе у нас будет легитимность, но не будет силы, говорится в письме, к которому присоединились Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания, Швеция и такие гранды Евросоюза, как Франция и Германия. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, в числе тех, кто подписал письмо, страны-тяжеловесы Европейского Союза. Означает ли это, что мы имеем дело, в общем-то, с коренной перестройкой устройства ЕС?
2: Ну, я бы сказал, с самой серьезной из предпринимавшихся до сих пор попыткой такой перестройки. Потому что там действительно в этом списке из 11 стран, там и Франция, и Германия, что уже в Евросоюзе, в общем-то, любая инициатива, где есть и Франция, и Германия, это всегда, она имеет особый вес. А к тому же там еще и Испания, и Швеция, и все страны Бенилюкса. В общем, компания весьма и весьма солидная. Поэтому больше шансов, что на сей раз система голосования по вопросам внешней политики, а речь идет пока только об этом, в рамках Европейского Союза изменится с консенсуса, то есть когда все страны-члены ЕС должны высказаться в пользу обсуждаемого решения, на так называемое квалифицированное большинство. Обычно под этим понимают систему, когда «за» должны выступить как минимум две трети стран-членов, которые одновременно также объединяют не менее двух третей населения Евросоюза.
1: Но ведь все-таки право вето, оно было выдумано не просто так. И сейчас отказ от этого принципа, не приведет ли он к тому, что Европейский Союз просто начнет разваливаться? Ведь наверняка будет очень много недовольных стран, вот этих самых, не самых крупных стран, чье мнение перестанет учитываться во многом.
2: Ну, здесь несколько моментов нужно отметить. С одной стороны, да, это так, но с другой, в общем-то, вопросов, я еще раз повторяю, речь идет о внешней политике, не о каких-нибудь сельскохозяйственных дотациях или альтернативных источниках энергии и других внутренних вопросах, по поводу которых тоже идут очень острые дебаты, о вопросах внешней политики, где, в принципе, согласие между европейскими странами, ну, все-таки больше. Почему вообще всплыл этот вопрос? Он всплыл по очень простой причине, потому что Виктор Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии на протяжении 16 лет и проигравший к удовольствию очень многих в Евросоюзе выборы весной этого года, он как раз вот этим блокированием вопросов, касавшихся в первую очередь войны России против Украины, занимался регулярно, в общем-то, злоупотреблял им. И вообще таких вопросов, я еще раз повторю, немного. Другой вопрос, где есть серьезное расхождение между большинством Европейского Союза и небольшим количеством стран-оппонентов, это, например, вопрос о санкциях в отношении израильских поселений на палестинских территориях. Там противниками любых шагов, которые могли бы, ну, что называется, вызвать неприятную реакцию израильского руководства, являются в первую очередь Германия, ну, понятные исторические причины, и Чехия, которая проводит последовательно произраильскую политику. Но, в общем, не будет, я думаю, большого списка проблем, по которым были бы такие расхождения. Но есть еще один интересный момент. Конечно, многие страны, их представители

0: спешат в преддверии выборов во Франции президентских, которые будут весной будущего года. А там, судя по опросам, очень неплохие шансы на то, что с третьей попытки Марин Ле Пен, лидер националистов, радикальных националистов, придет к власти. Вот у нее как раз расхождения во мнениях со многими странами ЕС будут и будут вполне, так сказать, очевидными. А Франция – это не Венгрия и не Словакия. Это, как мы уже говорили, один из европейских тяжеловесов. И, возможно, речь идет о попытке сделать предохранитель. Окей, французы имеют право избрать, кого они хотят, президентом, но у этого президента не будет возможности заблокировать наиболее важные решения по внешней политике ЕС. Конечно, еще один момент, который нужно отметить, да, потенциально это все-таки определенная бомба замедленного действия, которая под эту конструкцию подводится, но, с другой стороны, никто не отменяет дипломатического искусства и умения договариваться. Вообще-то ЕС уникальная конструкция, которая существует уже много десятков лет, там под разными названиями, и она основана на искусстве компромиссов и умении договариваться. В общем-то, постановке на голосование любого важного вопроса предшествуют обычно месяцы, иногда даже и годы сложных переговоров между странами-членами. Ну, значит, придется вести эти переговоры так, чтобы действительно свести к минимуму возможность, когда придется опираться не на согласие всех, а на голоса квалифицированного большинства.
1: А кто и как должен решать, сохранится ли право вето или нет?
0: Вот это тоже интересный вопрос, потому что здесь, как уже пишет европейская пресса с таким немножко комическим изумлением, возникает так называемая уловка 22. Помните, это такое правило, когда вот в данном случае оно сводится к тому, что вообще-то это решение должно быть принято, опять-таки, всеми странами ЕС, и по нынешним правилам единогласно. То есть они должны единогласно отказаться от принципа единогласия. Удастся ли этого достичь, сложно сказать. Там всплывают и альтернативные варианты. Например, расширить полномочия главы внешнеполитического ведомства ЕС. Сейчас эту должность занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Но против этого тоже есть определенные возражения. Принцип такой, что этот человек, он бы мог, ну, что называется, под свою ответственность решать какие-то вопросы, для которых сейчас требуется коллективное согласие. Но многие считают, что это как бы чересчур. Так что еще предстоит много разговоров, переговоров, отлаживания этого возможного нового механизма. Но само заявление, оно как бы является важным шагом на пути к такому изменению.
1: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и последняя тема. 2 сентября богата на дни рождения популярных советских и российских артистов. В этот день в разные годы, правда, родились Валентин Гафт, Елена Проклова, Александр Филипенко, композитор Андрей Петров тоже родился 2 сентября. И сегодня же исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Евгения Леонова. Не буду перечислять популярные фильмы, в которых он снимался, вы все их и так знаете. В память о Евгении Леонове сегодня короткий отрывок из фильма Георгия Данелии «Афоня», в котором Леонов сыграл приятеля главного героя, штукатура Колю.
2: Афанасий, если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?
3: Да, где пив бесплатно.
2: А я бы с такой, как наша. Только чтоб войн не было, очагов напряженности. Чтоб люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Да вот пример с Васей Соловьевым, нормировщик наш. Мы 2 часа за свежим мотылем стояли. Купили, приготовили все, а она его в канализацию.
3: Соловьева?
2: Мотыля. Удочки поломала. Нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
10: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
1: Оскар в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
9: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
11: Thank you to the Academy. Thank you to our family. Thank
12: спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» — фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
13: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
9: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Sundance», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
14: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
15: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
16: демилитаризации.
15: По демилитаризации и денацификации.
14: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям У них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается?

0: Получается так?
1: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
0: Финансовая
1: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
0: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
1: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас я, не скажу. Думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу, кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
0: Насколько вообще ты снимал...
1: 2 года.
0: Когда ты уже именно работал над фильмом?
1: С самого начала войны я снимал.
0: С 22 до 24?
1: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку это все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
0: Он позвонил?
1: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
0: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
1: Никто не знал.
0: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
1: Ну.
0: Это для детей?
1: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
0: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
1: Не проводить разговоры важно.
0: Например?
1: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
0: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
1: Было дело.
0: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
1: В России-то я вас как раз и смотрел, когда объявляла о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
0: Просто я помимо вопрос. действительно людям нужна независимая информация в России?
1: Да, конечно.

0: Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Но много, на самом деле, людей, не то что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
1: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
0: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
1: То есть ты ехал из Карабаша куда?
0: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
1: Все было в порядке? Вопросов да. Не было?
0: У меня вопросы были, конечно, больше. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют, где-то открываете сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
1: Ты боялся?
0: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
1: Это летом было?
0: Летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это, ну, типа, питание плюс, да?
1: Там, в самолете.
0: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный, я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку, она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
1: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые?
0: Угу.
1: Ты был за границей до этого когда-то?
0: Не, я даже в больших аэропортах не был никогда. Ну, Москва считается большой аэропорт. Ну, вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось, и это было так страшно. Я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, шенген?
1: Да.
0: Да, мы стали оформлять шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
1: 500 человек в год?
0: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там. В том окошке.

0: мы не впускаем граждан Российской Федерации, вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставлю.
1: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
0: Угу.
1: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше всего нравится?
0: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое, не то что удивление, что ли, но это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: Есть какой-то город, который тебе больше всех понравился?
3: Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
0: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
1: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
0: Снится. Иногда, не всегда снится.
1: Что во снах, что ты видишь?
0: Да разное.
1: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. Тебя какие?
0: У меня, знаешь, как было? До переезда... Если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны, и школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом, при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание, и родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось, то, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде, а земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Надо посмотреть, к чему это такое.
1: То есть ты сегодня маму видел во сне?
0: Слышал.
1: Слышал?
0: Да.
1: А ты по маме скучаешь сейчас?
0: Конечно.
1: Вы созваниваетесь?
0: Да.
1: Как это сейчас работает?
0: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и

0: Ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь.
1: Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
2: Что делать?
1: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Мне кажется, так это все пройдет. Вот, но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу, потому что он регистрируется только по российской сим-карте, а здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь, Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно, и там летят VPN-ы, как осенние листья, один за другим просто падают, просто не перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
2: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
1: Да, перед отъездом. Я весь день с ней провел.
2: Какое число?
1: Не помню число. Летом.
2: 24-го?
1: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
2: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. Угу. У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые Даниил ты мог Хармс. Бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
1: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
2: Хармс.
1: Даниил Хармс, да.
2: И все.
1: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно, так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? Они не успели взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармса, Даниила. Это чудо.
2: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться
1: Хотел
2: в
1: Россию? Бы. Почему нет? Блин, нас так много уехало, мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
2: Почему?
1: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
2: Ты веришь, что это возможно вообще?
1: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Ну, я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что ж там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня,

0: они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. Нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много людей. А если вы здесь и останетесь? Мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Но я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
1: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
0: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе, по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
3: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
4: У нас такая прямая.
2: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
3: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
4: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
2: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
4: Так на то мне аси грозно тяжко отвечать.
3: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
4: Нескутечне небезпечна.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасова рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. слушали очередной выпуск

цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Гражданской авиации среди дронов не место.
2: Зеленский запретил летать над Россией, а Путин отказался от переговоров, но сказал, что ему еще нужны переговорщики в Украине.
3: Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
2: У руководства Украины иммунитет, отвечает Путин на критику провоенного сообщества. Зачем тогда гибнут российские солдаты? Спрашивают Z-блогеры.
4: Сможет ли Украина закрыть небо над Россией? Украинский министр иностранных дел уведомил Международную организацию гражданской авиации об угрозах таких полетов. Российский же Минтранс уверяет, что значимых неудобств не будет. Сотрудники государственных РИА новостей ловят министров в кулуарах Восточного форума, и Никитин им говорит. Ограничения могут вводиться, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Об ограничениях на годы вперед сегодня и говорим. Здравствуйте, это «Лицом к событию», и первым делом самолеты Артема Филатова.
5: Турецкая авиакомпания Pegasus развернула в небе самолеты, летевшие в Москву из Турции в ночь на 2 сентября, и отменила часть рейсов. Еще несколько полетов отменили Turkish Airlines, а в Москве отменили или задержали около 77 рейсов, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Это произошло вскоре после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным.
6: Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
5: Зеленский уточнил, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но, цитата, «российское небо де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
7: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
5: Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. По словам чиновника, Росавиация работает в оперативном режиме со спецслужбами и Минобороны, а Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности аэропортов и полетов. Между тем, военный эксперт Юрий Федоров считает предупреждение со стороны Зеленского серьезным вызовом.
8: Для того, чтобы, ну не то чтобы полностью заблокировать, но, скажем, существенно осложнить и сократить авиасообщение в России, достаточно, на мой взгляд, более или менее регулярно, ну, не то чтобы выводить из строя физически, а блокировать работу московского авиаузла. Ну, Санкт-Петербург тоже. Для этого, ну, наверное, не так много нужно беспилотников.
5: Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указала на риск ошибок при идентификации целей во время работы ПВО. Пилот Михаил Парканский рассказал нам, что при воздушной тревоге в аэропортах объявляется план «Ковер», который существенно повышает издержки для авиакомпаний.
9: План «Ковер» фактически это означает, что все самолеты, которые находятся в воздушном

0: пространстве, там, где объявлен план ковер, они должны либо приземлиться, либо покинуть его. Это означает, что те, кто находится уже ближе к аэропорту, они будут заходить на посадку. Для них все вроде, для них все нормально будет, все штатно. Для тех, кто находится подальше, они будут направлены в зоны ожидания, в зависимости от того, сколько времени они могут выдержать в этой зоне ожидания. Это зависит от того, сколько у них горючего на борту. Они будут либо выжидать, либо они попросят уход на запасные аэродромы.
1: Ранее уже произошла авиакатастрофа из-за работы российской системы противовоздушной обороны. В декабре 2024 года самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Тогда погибли 38 человек. Это привело к дипломатическому кризису между Россией и Азербайджаном. Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что лайнер поразила российская система ПВО.
2: И о планах Украины на российское небо мы спросим у украинского политика и специалиста по безопасности Ивана Ступака. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
2: Как всегда, рады вас видеть. Почему же именно авиация и почему именно сейчас, как вы думаете?
3: Это ответ Украины на то, что делает Российская Федерация последнюю неделю с Украиной. Обстрелы реактивными дронами, массовые обстрелы складов, самых разных складов, продовольствия, медикаменты, бытовая техника, стройматериалы. И пока, к сожалению, у Украины нет чем ответить непосредственно по сбитию, было принято решение, окей, мы не в обороне, мы в наступлении. И этот план, как ранее было заявлено, он назывался MMDENS, были такие сливы, да, вот в западной прессе, что якобы еще ранее Украина планировала, но отказалась, и вот теперь снова достали из-под сукна и пробуют реализовать. Насколько он будет масштабным, насколько он будет длительным, мне сейчас действительно трудно сказать, я не знаю деталей, но вот могу с вашей уважаемой аудиторией поделиться соображениями, кого может коснуться этот план. Первое. Гражданская авиация. Да, действительно, Владимир Зеленский говорит, будем ограничивать гражданскую авиацию, уводить россиян из зоны комфорта, потому что легко вести эту войну, когда ты посмотрел войнушку в Рутюбе, вылетел в Хургаду по программе All Inclusive, там отдохнул и вернулся назад полным сил. И ну, так можно жить, конечно. А авиации быть не должно, авиационного сообщения. Второе. Украина точно не будет атаковать самолеты на взлете, на посадке или в самом полете, или там руление по рулежной дорожке. Атак точно не будет, как и атак по терминалам с людьми, потому что это против нас сработает. Это нам точно не поможет. Но что может быть? Это атаки по диспетчерским вышкам, по каким-то телекоммуникационным узлам связи, по самолетам, которые стоят где-то вдалеке аэродрома, ну, на аэродроме, на этой рулежной дорожке, которые ждут, там, не знаю, там, до заправки, пустые. По пустым самолетам, да. Потому что гражданская авиация, она имеет свойство к уменьшению количества самолетов, их возмещать нечем, в отличие от боевой авиации. И теперь еще такие два направления, о которых никто не говорит. Почему так Кремль очень сильно возбудился на тему возможного блокирования авиационного сообщения? Поясняю. Первое. Если действительно Украине удастся реализовать этот сценарий, то точно так же к земле будут прикованы самолеты авиационного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки ВИПов, да, высоких должностных лиц по всей территории России или по земному шару, где, конечно, принимают там Куба, Северная Корея, Иран, президент летает, вооруженные силы, ФСБшники, спецслужбы и так далее. Точно так же будет прикован к земле. И вторая составляющая, такая жирная, я бы назвал лахари сегмент. Это бизнес-авиация. Внуково 3, Шереметьево, Домодедово, бизнес-авиация, которые пользуются тоже топы Российской Федерации, у кого собственный самолет есть, Бомбардье, там, ценой там, 60 миллионов евро. Кто-то арендует, но точно так же эта авиация будет прикована и, скорее всего, будет открыт новый тренд. Это покупка личного поезда в пользование.
2: Я бы хотел вернуться к первому пункту, который вы перечислили. Это удары по не по гражданским, но по пустым самолетам или диспетчерским вышкам. Я полагаю, что в диспетчерских вышках могут быть все-таки диспетчеры, то есть гражданские. И Владимир Путин, реагируя на заявление Владимира Зеленского, называет это заявкой на государственный терроризм. И если вернуться к вышкам, в которых все-таки могут быть гражданские, как Украина полагает работать с этим риском, что в глазах международного сообщества подобные атаки, если вдруг кто-то пострадает, могут действительно выглядеть как терроризм?
3: Ну, это вторичные потери, которые действительно могут быть.

0: Кто их не исключает? Ну, слушайте, государственным терроризмом занимается Российская Федерация. Ну, давайте вспомним, перечислим за последние 16 лет, что было. Вот в вашем сюжете уже упомянут самолет азербайджанских авиалиний, который был атакован цинично российским ПВО и отправлен на верную смерть через Каспий садиться где-то на территории Казахстана. Только чудом самолет уцелел. Конечно, много жертв, много раненых, но есть что есть. Второе. Самолет с президентом Качинским упал где-то под Смоленском. Почему упал? Кто его уронил? Так достоверно не было известно. Тоже на территории Российской Федерации. Самолет с Евгением Пригожиным на борту точно так же был уничтожен где-то там над Ленинградской областью. И последнее, Boeing MH17 полный людей на борту, который летел через территорию Украины, был сбит российским БУКом. Поэтому пусть Владимир Путин сам себе оставит титул государственного террориста. Украина действительно будет стараться минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если они все-таки будут, то это будет максимально минимальное количество.
1: Министр транспорта России говорит российским РИА Новостям, что Россия справится с угрозой в ближайшие годы. Он именно слово «годы» печатает РИА Новости. Украина готовится оказывать подобное давление годами?
0: Но если у нас будут действительно возможности, такие имеются в виду, в первую очередь, денежные, потому что дроны стоят денег, как ни крути. Если раньше они были по стоимости как Бентли, то сейчас, конечно, там в два раза упала цена, но тем не менее это деньги, большие деньги. У нас целей овер много, это НПЗ, это места хранения топлива, какие-то военные объекты, тот же самый Озон остался, и какие-то другие склады. Мощности у нас не так уж и много, поэтому нужно будет дифференцировать и выбирать цели, куда бить, куда не бить. Но я уверен, что вопрос будет прорабатываться. И опять же, военного значения вот эти все планы, они не имеют. То есть для наших парней и девчонок на фронте от этого легче точно не станет. От этого, не знаю, российская армия меньше наступать тоже не станет. Поэтому это только медийно-политическое давление на высшие должностных лиц Российской Федерации.
1: От должностных лиц высших Российской Федерации все последние прошлые недели звучала эскалационная риторика, и мы видели действительно, какие удары наносила российская авиация по украинским городам. Но я полагаю, что если Украина тоже идет в нападение, то Путин будет снова говорить о том, что Россия отвечает, и готовится ли Украина к какому-то новому ответу от России?
0: Конечно, готовится. Мы прекрасно понимаем, что в период осень-зима 26-27 Российская Федерация попробует на нас отыграться вовсю. Максимально за все то унижение, которое испытала Российская Федерация в сезоне весна-лето 2026. Что я имею в виду? Это вот те десятки горящих НПЗ, склады уничтожены, плюс, конечно, апофеозом стало подрыв нефтезавода в Копотне, Москва, и, конечно, это ПМЭФ, Пинтерский международный экономический форум, когда гости приехали, а на заднем фоне горит один из огромнейших нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, было унизительно, и, конечно, попытаются на нас отыграться. Что может быть? Конечно, будут взяты старые проверенные методички в виде чего. Давайте уничтожим Украине энергетику. Давайте. Тепло обязательно. Снабжение топливом, конечно, постараются это сделать. Я не исключаю вариант работы по каким-то знаковым культурным историческим объектам Украины. То есть оно не имеет военной цели, но уничтожить, не знаю, какой-то старинный университет, не знаю, какой-то памятник исторический, которому там 300-400 лет, это Российская Федерация может, и в принципе для них этого особо ничего не стоит.
1: А какое целеполагание я возвращаюсь к нынешнему заявлению Владимира Зеленского об угрозах для авиации, какое целеполагание? Запустить заново переговорный процесс или, может быть, откатить назад эскалационную риторику? В общем, ваше мнение какое? Какое целеполагание?
0: Скорее всего, довести эскалацию до невозможности, чтобы у каждой стороны просто банально в руках не осталось карт. Что еще можно на этот стол бросить в качестве «Ах, так, вы нам это, а вы получите вот это». Вот тогда, после этого, когда, знаете, как будто до потолка уже доходит вода, начинается тогда спад. Вполне возможно. Но по факту, действительно, никто не знает, к чему она приведет. То есть, каждая из сторон пытается придумать новый метод, заставить противоположную сторону принять условия, согласиться на выдвинуть ранние условия, там, отступить, остановиться и так далее.
1: А есть ли Украине что еще бросить на этот стол, если вдруг у Путина окажется тоже какой-то козырь в рукаве?
0: Есть что еще бросить. Еще остается в рукаве, конечно, ракетная программа.

проблемам Украины. Неизвестно, на каком она этапе. Она уже год в украинском обществе муссируется с разными оценками, что вот скоро, вот еще скоро, и там вплоть до, ну подождите, еще там полгода. То есть последний министр обороны, предпоследний, Михаил Федоров, говорил о том, что там приблизительно сентябрь.

0: Мы говорили о планах украинского руководства на российское небо, а сейчас мы поговорим о том, какой ответ ждать от Владимира Путина и от Кремля. И выступая в Бишкеке, он показывает, что готов воевать годами. Он поставил точку, кажется, в этом вопросе. Посмотрим об этом сюжет и продолжим разговор с политологом.
1: Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент объяснил, почему Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, как того требуют наиболее яростные сторонники войны против Украины.
2: Если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
1: Ответ Путина вызвал волну возмущения в российских провоенных блогах.
3: С учетом последних заявлений хотелось бы понять, если мы не ведем переговоры с террористами, тогда надо их уничтожать? Если же мы не убиваем главарей украинского режима, чтобы было с кем вести переговоры, то они априори не террористы, что бы они ни делали.
4: Договор о филии у 74-летнего госдеда дошла до терминальной стадии. То есть РФ кладет кучу жизней на полях сражений не для того, чтобы победить украинство, свергнуть и наказать военных преступников, а для того, чтобы с ними договориться. Живите теперь с этим.
1: Путин также поделился своими данными о ситуации на фронте.
2: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
1: Корреспондент BBC Илья Барабанов нашел нестыковки в военной сводке Путина. По его словам, ни один проект, который занимается отслеживанием продвижения российской армии, не выявил ее приближение обратно к Светогорску. Этот город в Донецкой области ранее был оккупирован российской армией, но затем освобожден украинской. Что касается Сум, в июне Путин утверждал, на том же участке фронта российская армия оставалась 10,5 километров до города, сегодня уже 12. При этом украинские издания отмечают, что окружной дороги на севере Сум, о которой говорит Путин, вообще не существует. Ее строительство отложили из-за российского вторжения. Темпы продвижения российской армии часто обсуждают в Z-блогах.
5: Просто напомним, что расстояние от Славянска до Донецка на машине, если ехать, 120 километров. Шел 1646 день СВО, если что.
1: Бывший так называемый народный губернатор, так называемый ДНР Павел Губарев, тоже признает медленное движение линии фронта.
6: Сегодня на фронте ситуация, когда ни одна из сторон не знает, как эффективно наступать. Нет, то есть это в теории новой войны нет теории эффективного наступления. То есть что для этого нужно, как это организовать и так далее. Все пробуют, несут потери, и получается, что война вот она стагнировалась, стабилизировалась и ни туда, ни сюда, и в этом состоянии, то есть она может находиться там сколь угодно долго.
1: По оценкам Американского института изучения войны, в августе 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине незначительно выросли по сравнению с минимальными показателями начала лета. Однако весенне-летнее наступление России так и не привело к прорыву фронта. В то же время Генштаб Украины сообщает о высоком темпе российских потерь и освобождении более 100 квадратных километров территорий на Лиманском и Александровском направлениях.
0: И о том, как Кремль реагирует на новые вызовы затянувшейся войны, мы спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Сторонников войны возмутил ответ Владимира Путина об иммунитете политического руководства Украины. Но Путин ранее неоднократно говорил, что переговоры с тем же Зеленским и другими представителями Украины он вести не будет. Зачем же тогда Путину сейчас Зеленский?
7: Ну, он не говорил, что он не будет вообще вести переговоры с Владимиром Зеленским. Он говорил, что Владимир Зеленский в любой момент может приехать в Москву, ну, по сути дела, капитулировать таким образом, и тогда Владимир Путин будет с ним разговаривать. Очевидно совершенно, что Путин понимает, что вопреки планам, которые существовали в 2022 году, полная оккупация Украины невозможна. смена действующей власти при помощи российской

0: армии, при поддержке российской армии тоже невозможно. Нет. И как в свое время оккупационной армии после Наполеона во Франции восстанавливали бурбонов, и про них говорили, что они приехали в обозе русской армии. Нет, вот в обозе русской армии в Киев никакой Янукович, очевидно, уже не приедет. Хотя такие планы в 22-м году про условного Януковича и подобных ему людей были. Соответственно, Путин прекрасно понимает, что вне зависимости от того, чем эта история закончится, если она не закончится тем, что он сам прогорцует на белом коне по Крещатику, и Украина полностью не будет разгромлена, и российская армия не захватит всю ее территорию, при любом другом раскладе ему придется договариваться с властями в Киеве. Кто это будет, это отдельный вопрос, с учетом того, что известно, что Россия на определенном этапе настаивала на том, чтобы Украина скорее провела президентские и парламентские выборы. Слухи об этом ходят и в самой Украине. Слухи о том, что что-то подобное предлагали американцы, тоже ходили уже неоднократно. Соответственно, для того, чтобы назначать выборы, и вообще выборы были возможны, если Кремль этого хочет, а он хочет этого, чтобы дополнительно политически дестабилизировать ситуацию в Украине, необходимо, чтобы можно было эти выборы назначить, чтобы, а, было кому их назначить, чтобы, б, ситуация не была настолько критическая, чтобы действующие власти могли спокойно сказать, как они, собственно, говорят сейчас, что в условиях войны проводить выборы невозможно. Если начнут ликвидировать первых лиц государства, ну, это будет очевидная совершенно ситуация, в которой ни о каких выборах даже заикаться нельзя. То есть те оперативные планы, которые в реальности есть сейчас у Кремля, они никаким образом не предусматривают попытки ликвидации руководства Украины, тем более, что у российского руководства есть очевидные страхи в отношении самих себя. Не один раз они были продемонстрированы, особенно ярко Путиным и его охраной в мае этого года во время подготовки к параду на Красной площади к 9 мая. Так что зачем им провоцировать дополнительные возможные попытки ликвидации самих себя, ответные попытки? Пока они рассказывают в основном сказки о какой-то мифической мощной дроновой атаке на путинскую резиденцию и используют это для того, чтобы сорвать очередной этап как бы переговоров, в которых они участвовать, в общем, не особо хотят полноценно. Но так или иначе, пока реальных попыток со стороны Украины, о которых можно было бы верифицируемо сказать, что это были попытки устранить Путина, а не кого-то из российских военных, или российских министров, а не кого-то, нет, из российских представителей российских спецслужб, не было. Нет, и они вряд ли хотят, чтобы такие попытки начинались.
1: Ну вот издание «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин в четвертый раз с начала войны увеличил штатную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны, то есть людей, которые его охраняют лично. И здесь мне хочется вернуться к новым угрозам или предупреждениям. Тут зрители, кто может оставлять комментарий, сами напишите, пожалуйста, как вы трактуете слова Владимира Зеленского об авиации. И предыдущий эксперт Иван Ступак нам объяснял, что здесь угроза сразу по трем направлениям. Это гражданская авиация, это летный отряд «Россия», который в том числе и Владимира Путина перевозит, и удар по бизнес-авиации. Как вы думаете, что из этого, что из этих направлений болезненнее всего для Кремля?
0: Я думаю, болезненнее всего для Кремля само заявление Владимира Зеленского, честно говоря, которое первый эффект имеет однозначный, медийный. Мы сейчас обсуждаем это заявление, и оно будет еще достаточно много и активно обсуждаться. Непонятно, какие возможности в реальности есть у Украины. Разговоры о том, что у Украины существовал некий план, который продвигал экс-министр обороны Федоров о нанесении по Москве ударом тысячи дронов, нет, тоже появились до того, как Владимир Зеленский о чем-то подобном заявил. Соответственно, скорее всего, и Кремль имеет некую оперативную информацию, как минимум о том, что подобные планы в Украине обсуждались и, возможно, обсуждаются, а может быть, к ним уже идет непосредственная подготовка. Так что одно дело – это положение на фронте, и этот фронт сейчас уже и Москву накрывает, и это и так всем понятно. А другое дело – это медийная реакция, которая следует немедленно, и она сводится к простому факту. Владимир Зеленский может принимать решение о закрытии неба над

0: Россией. Сейчас очень много зависит от того, как отреагируют зарубежные авиационные компании, которые и так уже несколько раз прекращали рейсы в Россию, многие из них. Соответственно, будет ли действительно такая масштабная реакция, которая покажет, что влияние Украины настолько велико, военное, что все вполне верят заявлениям Владимира Зеленского, даже без, так сказать, практических подтверждений. И это будет означать для Кремля, что в его победу, в возможность его ударов дополнительных, усиливающихся по Украине, и главное, в возможность его защитить небо над Россией, уже почти никто не верит. Это, соответственно, очень негативно отразится на внешнеполитических перспективах России, на возможности разговаривать с зарубежными лидерами, что-то от них добиваться, получать и так далее. Банально совершенно на скидках на российские товары, потому что чем слабее Россия, тем дешевле ей придется продавать свои товары за рубеж в сложившихся обстоятельствах, ну и так далее. То есть для Путина сама медийная реакция – это уже серьезная проблема.
1: У нас остается еще примерно 2 минуты, и я бы хотел подойти к какому-то выводу. Как вы думаете, Иван, вы уже заговорили о внешнеполитической реакции на слова выступления Владимира Путина. И вот он, выступая в Бишкеке, снова угрожает дать по зубам Западу, отрицает возможный предполагаемый удар по Британии. Точнее, не отрицает. И российские официальные лица, Медведев, призывают к удару по Германии. Но на фоне очередного рассказа Владимира Путина об отрицательном продвижении к суммам, эти угрозы вообще пугают его оппонентов?
0: Ну, судя по всему, не особенно пугают, и это вполне закономерно. В моменты, когда у России становится тяжело на фронте, Россия начинает изображать из себя сумасшедшего с ядерной бомбой, который начинает кричать «держите меня семеро, я сейчас все разнесу». Нет, мне самого себя уже не жалко, терять нечего, вы загнали меня в угол. Нет. И в принципе, в определенной мере, эти угрозы в прошлом работали. Но с каждым разом они работают все хуже, потому что это история про мальчика, который кричит «волки, волки», а волки не приходят. Россия не принимает никаких мер подобного рода, не наносит тактического ядерного удара. Российское руководство явно само боится международной реакции на подобные шаги. И, соответственно, зарубежные лидеры, особенно западные лидеры, все с меньшим вниманием и все менее серьезно относится к подобным заявлениям.
1: Готовится ли Путин в таком случае воевать еще годами? У нас полминуты. Ну,
0: Путин готовится воевать как минимум ближайшие пару лет. Это видно по экономическим, административным и прочим мерам, которые принимает российское руководство. А годами это уже зависит от ситуации в самой Украине. Путин явно надеется, что Украина рухнет в относительно обозримом будущем, потому что никаких других серьезных расчетов предъявить здесь нельзя. В противном случае российских ресурсов может не хватить для войны. Так что надежда на скорую неожиданную победу.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский был в эфире «Настоящего времени». Мы обсуждали угрозу или предупреждение Владимира Зеленского насчет российской авиации и реакцию Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. Там мы с вами увидимся. И до завтра. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны закроют российское воздушное пространство. Германия возложила на Россию ответственность за инциденты с боевыми дронами, найденными около аэропорта Лейпцига. 11 стран ЕС подписали письмо, в котором призвали отменить принцип единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам. Также сегодня.
1: Выше закона может быть любовь. Выше права – милость. Выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения актера Евгения Леонова.
2: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Это был ответ президента России Владимира Путина на вопрос, как он может прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дроны будут теперь закрывать воздушное пространство России и что небо над Россией становится очень опасным для гражданской авиации. Вопрос был задан во время общения Путина с журналистами в Бишкеке сразу после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества. В обращении Зеленского тоже звучало слово «терроризм». Им он назвал постоянные удары России по Украине, в результате которых ежедневно гибнут украинцы. Зеленский напомнил, что воздушное пространство Украины закрыто с февраля 2022 года, что ударам подвергается и железнодорожный транспорт. О закрытии воздушного пространства России украинскими дронами Владимир Зеленский говорил как о мере самозащиты.
3: Мы пользуемся своим правом на самооборону. Мы наносим удары по российским военным целям и по той части российской экономики, которая работает на войну. Это и есть наша защита. Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится все более опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой и ни одному гражданскому самолету. Однако в небе России будет находиться такое количество беспилотников, что с этим необходимо считаться. Российские власти не сообщают об этом должным образом, но де-факто российское воздушное пространство будет постепенно закрываться. Развязанная Россией война закрывает ее собственное небо. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем наших партнеров. В российском небе больше не осталось безопасных моментов. Важно, чтобы это услышали послы государств, работающих здесь, в Украине, а также послы, работающие в Москве. Каждый из них прекрасно знает, что означает российская война для нашей страны и нашего народа, и обязан донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы в аэропорты Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Гражданской авиации среди дронов не место. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин также заявил о том, что Россия продолжит бить по энергетическим объектам Украины. При этом его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков опроверг сообщение в западных СМИ, согласно которым Путин собирался пообщаться с приезжавшим в Москву директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, но отказался от встречи с ним, когда узнал, что шеф американской разведки собирается предложить ему сесть за стол переговоров с Украиной.
4: Таких планов не было. И директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества. Беседы носили официальный характер, строго официальный характер, поэтому я просто не имею права ни рассказывать о сути, ни тем более комментировать их.
0: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В Бишкеке Владимир Путин также прокомментировал

0: Прервал заявление Германии, прямо и недвусмысленно обвинившей Россию в попытке диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Путин связал эти обвинения с внутриполитической обстановкой в Германии, где, по его убеждению, правительство проводит провальную политику и вынуждено искать внешнего врага.
1: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Ну, ладно. Но теперь надо объяснить причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии.
0: Это был Владимир Путин. С обвинениями в адрес России от имени Германии вчера выступали главы МВД и МИД ФРГ. Министр внутренних дел Германии Александр Добрин подчеркнул, что расследование, проведенное совместно с европейскими партнерами Германии, ясно указывает на причастность России к спланированным, осуществленным и сорванным гибридным операциям. Эти гибридные операции следуют, по его словам, повторяющимся схемам. Что касается непосредственно попытки нападения в аэропорту Лейпцига 4 августа, мы пришли к следующим выводам. Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатые вещества и технологии подрыва, нам уже знакомы по другим гибридным операциям, проводимым Россией и по ее войне против Украины. В совокупности, результаты полицейского расследования, характер действий и данные разведки говорят о том, что ответственность за попытку нападения в аэропорту Лейпцига несет российская сторона. Это был министр внутренних дел Германии Александр Добрин. Он предположил, что Германия станет целью дальнейших гибридных атак со стороны России. А министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, в свою очередь, объявил о принятии ответных мер, включающих закрытие одного из генеральных консульств России – ФРГ.
2: Помимо усиления нашей безопасности, федеральное правительство принимает меры против России. По согласованию с федеральным канцлером я распорядился предпринять следующие шаги. Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября будет закрыто. Контракт с русским домом в Берлине будет расторгнут. В контексте гибридных атак мы обновим списки лиц из России, находящихся в Европейском Союзе. Мы ужесточаем меры контроля за въездом российских граждан. Мы усиливаем давление на российский теневой флот.
0: Говорил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Вчера же издание «Шпигель» сообщило, что 1 сентября на электроподстанции Турнов-Прейлок в земле Бранденбург в Германии были обнаружены взрывные и зажигательные устройства. По крайней мере, одно из них сдетонировало. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке заявил, что власти рассматривают случившееся как нападение на критически важные объекты Германии. А пресс-служба Национальной прокуратуры Польши сообщила, что дело о пожаре 31 августа на предприятии оборонной компании VB Electronics, расположенном в польском городе Скаржиска-Каменна, расследуется по статьям о создании общественно опасного происшествия и участии в деятельности иностранной разведки, сопряженной с совершением диверсии, саботажа или теракта. Министр внутренних дел Польши Марцин Кирвинский уже в день пожара заявил, что поджог – наиболее вероятная версия случившегося, и призвал поляков к бдительности. С очень высокой степенью вероятности можно сказать, что это был поджог, и теперь нам нужно установить, кто за это ответственен. Действовал ли поджигатель в одиночку или по поручению? Что ж, это работа следователей. Я надеюсь, они очень быстро ответят на эти вопросы. Нам всем нужно быть особенно бдительными. Если вы

0: видите что-то тревожное, если вы видите, что кто-то ведет себя странно, всегда сообщайте об этом в полицию, сообщайте об этом властям, чтобы они могли отреагировать. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев именно так и происходит. Люди сообщают о потенциальной опасности, и тогда полиция реагирует надлежащим образом и быстро.
1: И шибки реагировать.
0: Это был министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский. Компания VB Electronics производит детали и системы для беспилотников, которые используют польская и украинская армии. В течение августа несколько предприятий в странах Европейского Союза, связанных с поставками военной продукции в Украину, стали объектами диверсий. В Словакии был предотвращен поджог завода по производству дронов. Задержаны 3 иностранца. В Эстонии пожар вспыхнул в здании компании Milrem Robotics. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключил причастность России к этому инциденту. Вы слушаете «Время свободы». В Днепровском районе Киева сегодня утром произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Ранения получили 3 сотрудника ГУР. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и телеграм-каналы. Сообщается, что стороны договорились разрядить оружие, после чего начались следственные действия. Официально причины перестрелки не раскрываются. Конфликт, предположительно, связан с заместителем командира по боевой работе русского добровольческого корпуса РДК Степаном Каплуновым. РДК воюет на стороне вооруженных сил Украины против России. Вчера РДК заявил, что Каплунова похитили неизвестные во дворе его собственного дома. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные заталкивают человека в автомобиль, тот сопротивляется. Один из адвокатов Каплунова, Тарас Боровский, заявил, что к дому его подзащитного приехали сотрудники правоохранительных органов, а после появления сослуживцев Каплунова и началась стрельба. По словам Боровского, позднее на место прибыл командир спецподразделения ГУР с позывным «Тимур». В его структуру, как утверждается, входит РБК. Независимого подтверждения этой версии нет. Затем СБУ заявило, что совместно с ГУР предотвратило теракт, который, по версии СБУ, Российская Федеральная Служба Безопасности, готовила против, цитата, одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, приехавшего в Киев на День независимости Украины. Имя предполагаемой цели теракта СБУ не назвала. Аналогичное сообщение первоначально опубликовало и Главное управление разведки, но позднее оно исчезло с ее официальных ресурсов. СБУ и ГУР публично не сообщали о конфликте и не комментировали информацию о раненых. Позднее СБУ заявило, что ее сотрудники проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств подготовки теракта сотрудниками ФСБ. По версии СБУ, во время следственных действий на ее оперативников напала группа людей и заблокировала автомобилями проезд. Для прекращения конфликта было привлечено спецподразделение «Альфа», сотрудники которого применили оружие. СБУ сообщило о раненых и задержанных среди нападавших, которые, по данным ведомства, служат в одном из подразделений Министерства обороны. У них изъяты оружие и документы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще раз вернусь к заявлениям Владимира Путина в Бишкеке, одно из которых касалось ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России. Их результатом стал острый дефицит бензина на автозаправках, но Владимир Путин утверждал при этом, что ущерб для НПЗ небольшой и что последние попытки атаковать их провалились. Тем не менее, уровень переработки нефти упал в России до 20-летнего минимума, а сама страна из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера, несмотря на гигантские запасы нефти. А с 1 сентября в России разрешены производство, импорт и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. До этого действовал запрет на их производство и применение из-за низкого качества. Уже зафиксировано увеличение обращений в автосервисы из-за плохой работы двигателей, связанной с некачественным бензином и дизелем, в которых резко повышено содержание.

0: держания серы. Вот что говорит об этом предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
1: Количество серы в топливе Евро-2 такого размера, что современный автомобиль, а современный, я имею в виду, это автомобиль, которому ну лет 15 уже или меньше. Ну, то есть это вот не последние 2 года. Современные автомобили от езды на топливо Евро-2 фатально и быстро испортятся. Вот как влияет сера. То есть это очень плохо для современного автомобиля. И справиться с этим какими-то кустарными методами невозможно.
0: Это был предприниматель и автоблогер Никита Небылицкий. Что же касается экспорта российского природного газа, то на открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме вновь была поднята тема строительства из России в Китай через Монголию газопровода, экономическую целесообразность которого эксперты уже не один год ставят под большое сомнение. Тем не менее, проект окончательно не закрыт. Россия и Китай подписали относительно недавно очередной меморандум о намерениях. Ну а главное нововведение, касающееся этого газопровода, о котором говорилось на нынешнем Восточном экономическом форуме, это переименование проекта из «Силы Сибири-2» в «Силу Байкала». Как рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, это сделано по инициативе Владимира Путина.
2: Вы знаете, что сейчас на полную мощность работает «Сила Сибири». Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству. Раньше он назывался проект «Сила Сибири-2», но благодаря Владимиру Владимировичу он назвал его более правильно «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки. Конечно, наш президент поставил задачу, что прежде всего должны удовлетворяться потребности России, потребности наших жителей, потребности нашей экономики. Конечно же, этому приоритет. Но должен быть найден разумный баланс. Вот это как раз задача, работа с регионами, регионов, с инвесторами, Минвостока, конечно же, Министерство энергетики, Газпрома. Мы все вместе постоянно должны находить этот разумный баланс, куда в первую очередь поставлять газ.
0: Говорил министр энергетики России Сергей Цивилев. Ну а на фоне ударов по своим складам российский маркетплейс «Озон» анонсировал новую схему работы. Компания собирается использовать пункты выдачи заказов, так называемые ПВЗ, в качестве мини-складов, где продавцы будут хранить часть своих товаров, рассказывает Максим Блант.
3: С 10 сентября через пункты выдачи заказов будут продавать товары, которые не забрали покупатели. С октября же предполагается, что продавцы часть своих товаров повезут не в крупные логистические центры, которые по нынешним временам назвать безопасным местом хранения язык ни у кого не повернется, а сразу развозить на мини-склады ПВЗ. Теоретически децентрализованная система гораздо устойчивее и безопаснее централизованной. Так что риск уничтожения товаров в горящем логистическом центре использование этой схемы снижает почти до нуля. Однако в том, что эта схема сможет хотя бы частично заменить уже сложившуюся схему работы, возникают серьезные сомнения, причем как у продавцов, так и у владельцев ПВЗ, которые по большей части работают по франшизе. Максимальные площади, которые высвободит львиная доля ПВЗ, не превышает 50-100 квадратных метров. Хранить там весь ассортимент товаров, которые продаются на маркетплейсе, даже пытаться не стоит. Самим ПВЗ «Озон» обещает платить за хранение по 20 копеек за литр в день. Однако и работу, и ответственность у ПВЗ прибавится, причем придется нанимать дополнительный персонал. Совершенно не факт, что дополнительные выплаты все окупят. Опрошенные бизнес-ФМ-продавцы видят для себя в новой схеме не снижение, а увеличение рисков и затрат. Если им придется вместо того, чтобы отвозить товар на один склад, развозить его по 1000 мелких точек с 1000 разных владельцев, заполнять 1000 бумажек и актов, а потом отслеживать судьбу своих товаров в 1000 разных мест, да еще и перекидывать товары с того ПВЗ, где они еще остались, в тот, на котором заказчики более активны, то весь их бизнес закончится, даже не начавшись. Так что говорить о широком распространении новой схемы или о том, что она хоть как-то существенно заместит собой использование складских хабов или логистических центров, не приходится. Хотя не исключено, что разрабатывали эту схему не столько для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, ну и, конечно, не для покупателей, сколько для акционеров, которые в последнее время активно избавляются от акций «Озон». Для инвесторов нарисуют красивые диаграммы и графики, сопроводят презентации красивыми рассуждениями о децентрализации. Глядишь, кто-то и поведется. Да и с властями о мерах поддержки лучше говорить с красивой презентацией наперевес.
0: Вы слушаете «Время свободы». 11

0: стран Европейского Союза в письме, адресованном главе европейской дипломатии Кае Каллас, призвали отменить действующий во внешней политике ЕС принцип единогласия. Культура консенсуса в Союзе является важным источником его легитимности, поэтому мы и впредь будем стремиться к консенсусу там, где это возможно. Но мы также должны убедиться, что эта культура консенсуса способствует совместным действиям, а не препятствует им. Иначе у нас будет легитимность, но не будет силы, говорится в письме, к которому присоединились Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания, Швеция и такие гранды Евросоюза, как Франция и Германия. Мой собеседник, обозреватель Радио Свобода, историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, в числе тех, кто подписал письмо, страны-тяжеловесы Европейского Союза, означает ли это, что мы имеем дело, в общем-то, с коренной перестройкой устройства ЕС?
1: Я бы сказал, с самой серьезной из предпринимавшихся до сих пор попыткой такой перестройки. Потому что там действительно в этом списке из 11 стран, там и Франция, и Германия, что уже в Евросоюзе, в общем-то, любая инициатива, где есть и Франция, и Германия, это всегда, она имеет особый вес. А к тому же там еще и Испания, и Швеция, и все страны Бенилюкса. В общем, компания весьма и весьма солидная. Поэтому больше шансов, что на сей раз система голосования по вопросам внешней политики, а речь идет пока только об этом, в рамках Европейского Союза изменится с консенсуса, то есть когда все страны-члены ЕС должны высказаться в пользу обсуждаемого решения, на так называемое квалифицированное большинство. Обычно под этим понимают систему, когда «за» должны выступить как минимум две трети стран-членов, которые одновременно также объединяют не менее двух третей населения Евросоюза.
0: Но ведь все-таки право вето, оно было выдумано не просто так. И сейчас отказ от этого принципа, не приведет ли он к тому, что Европейский Союз просто начнет разваливаться? Ведь наверняка будет очень много недовольных стран, вот этих самых, не самых крупных стран, чье мнение перестанет учитываться во многом.
1: Ну, здесь несколько моментов нужно отметить. С одной стороны, да, это так, но с другой, в общем-то, вопросов, я еще раз повторяю, речь идет о внешней политике, не о каких-нибудь сельскохозяйственных дотациях или альтернативных источниках энергии и других внутренних вопросах, по поводу которых тоже идут очень острые дебаты, в вопросах внешней политики, где, в принципе, согласие между европейскими странами, ну, все-таки больше. Почему вообще всплыл этот вопрос? Он всплыл по очень простой причине, потому что Виктор Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии на протяжении 16 лет и проигравший к удовольствию очень многих в Евросоюзе выборы весной этого года, он как раз вот этим блокированием вопросов, касавшихся в первую очередь войны России против Украины, занимался регулярно, в общем-то, злоупотреблял им. И вообще таких вопросов, я еще раз повторю, немного. Другой вопрос, где есть серьезное расхождение между большинством Европейского Союза и небольшим количеством стран-оппонентов, это, например, вопрос о санкциях в отношении израильских поселений на палестинских территориях. Там противниками любых шагов, которые могли бы, ну, что называется, вызвать неприятную реакцию израильского руководства, являются в первую очередь Германия, ну, понятные исторические причины, и Чехия, которая проводит последовательно произраильскую политику. Но, в общем, не будет, я думаю, большого списка проблем, по которым были бы такие расхождения. Но есть еще один интересный момент. Конечно, многие страны, их представители спешат в преддверии выборов во Франции президентских, которые будут весной будущего года. А там, судя по опросам, очень неплохие шансы на то, что с третьей попытки Марин Ле Пен, лидер националистов, радикальных националистов, придет к власти. Вот у нее как раз расхождения во мнениях со многими странами ЕС будут и будут вполне, так сказать, очевидными. А Франция – это не Венгрия и не Словакия. Это, как мы уже говорили, один из европейских тяжеловесов. И, возможно, речь идет о попытке сделать предохранитель. Окей, французы имеют право избрать, кого они хотят, президентом, но у этого президента не будет возможности заблокировать наиболее важные решения по внешней политике ЕС. Конечно, еще один момент, который нужно отметить. Да, потенциально это все-таки определенно

0: определенная бомба замедленного действия, которая под эту конструкцию подводится, но, с другой стороны, никто не отменяет дипломатического искусства и умения договариваться. Вообще-то ЕС уникальная конструкция, которая существует уже много десятков лет, там под разными названиями, и она основана на искусстве компромиссов и умении договариваться. В общем-то, постановке на голосование любого важного вопроса предшествуют обычно месяцы, иногда даже и годы сложных переговоров между странами-членами. Ну, значит, придется вести эти переговоры так, чтобы действительно свести к минимуму возможность, когда придется опираться не на согласие всех, а на голоса квалифицированного большинства.
1: А кто и как должен решать, сохранится ли право вето или нет?
0: Вот это тоже интересный вопрос, потому что здесь, как уже пишет европейская пресса с таким немножко комическим изумлением, возникает так называемая уловка 22. Помните, это такое правило, когда вот в данном случае оно сводится к тому, что вообще-то это решение должно быть принято опять-таки всеми странами ЕС, и по нынешним правилам единогласно. То есть они должны единогласно отказаться от принципа единогласия. Удастся ли этого достичь, сложно сказать. Там всплывают и альтернативные варианты, например, расширить полномочия главы внешнеполитического ведомства ЕС. Сейчас эту должность занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Но против этого тоже есть определенные возражения. Принцип такой, что этот человек, он бы мог, ну, что называется, под свою ответственность решать какие-то вопросы, для которых сейчас требуется коллективное согласие. Но многие считают, что это как бы чересчур. Так что еще предстоит много разговоров, переговоров, отлаживания этого возможного нового механизма. Но само заявление, оно как бы является важным шагом на пути к такому изменению.
1: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и последняя тема. 2 сентября богата на дни рождения популярных советских и российских артистов. В этот день в разные годы, правда, родились Валентин Гафт, Елена Проклова, Александр Филипенко, композитор Андрей Петров тоже родился 2 сентября. И сегодня же исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Евгения Леонова. Не буду перечислять популярные фильмы, в которых он снимался, вы все их и так знаете. В память о Евгении Леонове сегодня короткий отрывок из фильма Георгия Данелии «Афоня», в котором Леонов сыграл приятеля главного героя, штукатура Колю.
2: Афанасий, если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?
3: Да, где пиво бесплатно.
2: А я бы с такой, как наша. Только чтоб войн не было, очагов напряженности. Чтоб люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Да вот пример с Васей Соловьевым, нормировщик наш. Мы 2 часа за свежим мотылем стояли. Купили, приготовили все, а она его в канализацию.
3: Соловьева?
2: Мотыля. Удочки поломала. Нет, нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: гражданской авиации среди дронов не место.
1: Зеленский запретил летать над Россией, а Путин отказался от переговоров, но сказал, что ему еще нужны переговорщики в Украине.
2: Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
1: У руководства Украины иммунитет, отвечает Путин на критику провоенного сообщества. Зачем тогда гибнут российские солдаты? Спрашивают Z-блогеры.
3: Сможет ли Украина закрыть небо над Россией? Украинский министр иностранных дел уведомил Международную организацию гражданской авиации об угрозах таких полетов. Российский же Минтранс уверяет, что значимых неудобств не будет. Сотрудники государственных РИА новостей ловят министра в кулуарах Восточного форума, и Никитин им говорит. Ограничения могут вводиться, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Об ограничениях на годы вперед сегодня и говорим. Здравствуйте, это «Лицом к событию» и первым делом самолеты Артема Филатова.
4: Турецкая авиакомпания Pegasus развернула в небе самолеты, летевшие в Москву из Турции в ночь на 2 сентября, и отменила часть рейсов. Еще несколько полетов отменили Turkish Airlines, а в Москве отменили или задержали около 77 рейсов, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Это произошло вскоре после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным.
5: Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
4: Зеленский уточнил, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но, цитата, «российское небо де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
2: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
4: Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. По словам чиновника, Росавиация работает в оперативном режиме со спецслужбами и Минобороны, а Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности аэропортов и полетов. Между тем, военный эксперт Юрий Федоров считает предупреждение со стороны Зеленского серьезным вызовом.
6: Для того, чтобы, не то чтобы полностью заблокировать, но, скажем, существенно осложнить и сократить авиасообщение в России, достаточно, на мой взгляд, более или менее регулярно выводить из строя физически, а блокировать работу московского авиаузла. Ну, Санкт-Петербург тоже. Для этого, наверное, не так много нужно беспилотников.
4: Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указала на риск ошибок при идентификации целей во время работы ПВО. Пилот Михаил Парканский рассказал нам, что при воздушной тревоге в аэропортах объявляется план «Ковер», который существенно повышает издержки для авиакомпаний.
7: План «Ковер» фактически это означает, что все самолеты, которые находятся в воздушном пространстве, там, где объявлен план «Ковер», они должны либо приземлиться, либо покинуть его. Это означает, что те, кто находится уже ближе к аэропорту, они будут заходить на посадку, для них все нормально будет, все штатно. Для тех, кто находится подальше, они будут направлены в зоны ожидания, в зависимости от того, сколько времени они могут выдержать в этой зоне ожидания. Это зависит от того, сколько у них горючего на борту. Они будут либо выжидать, либо они попросят уход на запасные аэродромы.
4: Ранее уже произошла авиакатастрофа из-за работы российской системы противовоздушной обороны. В декабре 2024 года самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Тогда погибли 38 человек. Это привело к дипломатическому кризису между

0: между Россией и Азербайджаном. Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что лайнер поразила российская система ПВО.
1: И о планах Украины на российское небо мы спросим у украинского политика и специалиста по безопасности Ивана Ступака. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Как всегда, рада вас видеть. Почему же именно авиация и почему именно сейчас, как вы думаете?
2: Это ответ Украины на то, что делает Российская Федерация последнюю неделю с Украиной. Обстрелы реактивными дронами, массовые обстрелы складов, самых разных складов, продовольствия, медикаменты, бытовая техника, стройматериалы. И пока, к сожалению, у Украины нет чем ответить непосредственно по сбитию, было принято решение, окей, мы не в обороне, мы в наступлении. И этот план, как ранее было заявлено, он назывался MMDENS, были такие сливы, да, вот в западной прессе, что якобы еще ранее Украина планировала, но отказалась, и вот теперь снова достали из-под сукна и пробуют реализовать. Насколько он будет масштаб, насколько он будет длительным, мне сейчас действительно трудно сказать, я не знаю деталей, но вот могу с вашей уважаемой аудиторией поделиться соображениями, кого может коснуться этот план. Первое. Гражданская авиация. Да, действительно, Владимир Зеленский говорит, будем ограничивать гражданскую авиацию, уводить россиян из зоны комфорта, потому что легко вести эту войну, когда ты посмотрел войнушку в Рутюбе, вылетел в Хургаду по программе All Inclusive, там отдохнул и вернулся назад полным сил. И, ну, так можно жить, конечно. А авиации быть не должно, авиационного сообщения. Второе. Украина точно не будет атаковать самолеты на взлете, на посадке или в самом полете, или там руление по рулежной дорожке. Атак точно не будет, как и атак по терминалам с людьми, потому что это против нас сработает. Это нам точно не поможет. Но что может быть? Это атаки по диспетчерским вышкам, по каким-то телекоммуникационным узлам связи, по самолетам, которые стоят где-то вдалеке аэродрома, ну, на аэродроме, на этой рулежной дорожке, которые ждут, там, не знаю, там, до заправки, пустые. По пустым самолетам, да. Потому что гражданская авиация, она имеет свойство к уменьшению количества самолетов, их возмещать нечем, в отличие от боевой авиации. И теперь еще такие два направления, о которых никто не говорит. Почему так Кремль очень сильно возбудился на тему возможного блокирования авиационного сообщения? Поясняю. Первое. Если действительно Украине удастся реализовать этот сценарий, то точно так же к земле будут прикованы самолеты авиационного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки ВИПов, да, высоких должностных лиц по всей территории России или по земному шару, где, конечно, принимают там Куба, Северная Корея, Иран, президент летает, вооруженные силы, ФСБшники, спецслужбы и так далее. Точно так же будет прикован к земле. И вторая составляющая, такая жирная, я бы назвал лахари сегмент. Это бизнес-авиация. Внуково 3, Шереметьево, Домодедово, бизнес-авиация, которые пользуются тоже топ Российской Федерации, у кого собственный самолет есть, Бомбардье, там, ценой там, 60 миллионов евро. Кто-то арендует, но точно так же эта авиация будет прикована. И, скорее всего, будет открыт новый тренд. Это покупка личного поезда в пользование.
1: Я бы хотел вернуться к первому пункту, который вы перечислили. Это удары по, не по гражданским, но по пустым самолетам или диспетчерским вышкам. Я полагаю, что в диспетчерских вышках могут быть все-таки диспетчеры, то есть гражданские. И Владимир Путин, реагируя на заявление Владимира Зеленского, называет это заявкой на государственный терроризм. И если вернуться к вышкам, в которых все-таки могут быть гражданские, как Украина полагает работать с этим риском, что в глазах международного сообщества подобные атаки, если вдруг кто-то пострадает, могут действительно выглядеть как терроризм?
2: Ну, это вторичные потери, которые действительно могут быть, никто их не исключает. Ну, слушайте, государственным терроризмом занимается Российская Федерация. Ну, давайте вспомним, перечислим за последние 16 лет, что было. Вот в вашем сюжете уже упомянут самолет азербайджанских авиалиний, который был атакован цинично российским ПВО и отправлен на верную смерть через Каспий садиться где-то на территории Казахстана. Только чудом самолет уцелел. Конечно, много жертв, много раненых, но есть что есть. Второе. Самолет с президентом Качинским упал где-то под Смоленском. Почему упал? Кто его уронил? Так достоверно не было известно. Тоже на территории Российской Федерации. Самолет с Евгением Пригожиным на борту точно так же был уничтожен где-то там над Ленинградской областью. И последнее. Боинг MH17 полный полный людей на борту, который летел через территорию Украины, был сбит российским БУКом. Поэтому пусть Владимир Путин сам себе

0: оставить титул государственного террориста. Украина действительно будет стараться минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если они все-таки будут, то это будет максимально минимальное количество.
1: Министр транспорта России говорит российским РИА Новостям, что Россия справится с угрозой в ближайшие годы. Он именно слово «годы» печатает РИА Новости. Украина готовится оказывать подобное давление годами?
0: Но если у нас будут действительно возможности такие, имеется в виду, в первую очередь, денежные, потому что дроны стоят денег, как ни крути. Если раньше они были по стоимости как Бентли, то сейчас, конечно, там в два раза упала цена, но тем не менее это деньги, большие деньги. У нас целей овер много, это и НПЗ, это и места хранения топлива, какие-то военные объекты, тот же самый Озон остался, какие-то другие склады. Мощности у нас не так уж и много, поэтому нужно будет дифференцировать и выбирать цели, куда бить, куда не бить, но я уверен, что этот вопрос будет прорабатываться. И опять же, военного значения вот эти все планы, они не имеют. То есть для наших парней и девчонок на фронте от этого легче точно не станет. От этого, не знаю, российская армия меньше наступать тоже не станет. Поэтому это только медийно-политическое давление на высшие должностных лиц Российской Федерации.
1: От должностных лиц высших Российской Федерации все последние прошлые недели звучала эскалационная риторика, и мы видели действительно, какие удары наносила российская авиация по украинским городам. Но я полагаю, что если Украина тоже идет в нападение, то Путин будет снова говорить о том, что Россия отвечает, и готовится ли Украина к какому-то новому ответу от России?
0: Конечно, готовится. Мы прекрасно понимаем, что в период осень-зима 26-27 Российская Федерация попробует от на нас отыграться вовсю. Максимально за все то унижение, которое испытала Российская Федерация в сезоне весна-лето 2026. Что я имею в виду? Это вот эти десятки горящих НПЗ, склады уничтожены, плюс, конечно, апофеозом стало подрыв нефтезавода в Копотне, Москва, и, конечно, это ПМЭФ, Пинтерский международный экономический форум, когда гости приехали, а на заднем фоне горит один из огромнейших нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, было унизительно, и, конечно, попытаются на нас отыграться. Что может быть? Конечно, будут взяты старые проверенные методички в виде чего? Давайте уничтожим Украине энергетику. Давайте. Тепло обязательно. Снабжение топливом, конечно, постараются это сделать. Я не исключаю вариант работы по каким-то знаковым культурным историческим объектам Украины. То есть оно не имеет военной цели, но уничтожить, не знаю, какой-то старинный университет, не знаю, какой-то памятник исторический, которому там 300-400 лет, это Российская Федерация может, и в принципе для них этого особо ничего не стоит.
1: А какое целеполагание я возвращаюсь к нынешнему заявлению Владимира Зеленского об угрозах для авиации, какое целеполагание? Запустить заново переговорный процесс или, может быть, откатить назад эскалационную риторику? В общем, ваше мнение какое? Какое целеполагание?
0: Скорее всего, довести эскалацию до невозможности, чтобы у каждой стороны просто банально в руках не осталось карт. Что еще можно на этот стол бросить в качестве «Ах, так, вы нам это, а вы получите вот это». И вот тогда, после этого, когда, знаете, как будто до потолка уже доходит вода, начинается тогда спад. Вполне возможно. Но по факту, действительно, никто не знает, к чему она приведет. То есть, каждая из сторон пытается придумать новый метод, заставить противоположную сторону принять условия, согласиться на выдвинуть ранее условия, там, отступить, остановиться и так далее.
1: А есть ли Украине что еще бросить на этот стол, если вдруг у Путина окажется тоже какой-то козырь в рукаве?
0: Есть что еще бросить. Еще остается в рукаве, конечно, ракетная программа Украины. Неизвестно, на каком она этапе. Она уже год в украинском обществе муссируется с разными оценками, что вот скоро, вот еще скоро, и там вплоть до, ну подождите, еще там полгода. То есть последний министр обороны, предпоследний Михаил Федоров, говорил о том, что там приблизительно сентябрь, октябрь, ноябрь может появиться украинская баллистика в российском небе. Он говорил, да, возможно, это одна, возможно, две ракеты. Когда будет серия, тоже неизвестно. Но это та карта, которая действительно остается в рукаве Украины, плюс передача от Великобритании Украине чертежей ракет Storm Shadow, которые, в принципе, если там у нас есть такие возможности, Украина может наладить производство совместно там, с западными партнерами и попытаться что-то тоже бросить на этот стол, какую-то карту свою.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Мы говорили о планах украинского руководства на российское небо. А сейчас мы поговорим о том, какой ответ ждать от Владимира Путина и от Кремля. И, выступая в Бишкеке, он показывает, что готов воевать годами. Он поставил точку, кажется, в этом вопросе. Посмотрим.

0: Женя, ну какие-то там нам переговорщики нужны.
1: Ответ Путина вызвал волну возмущения в российских провоенных блогах.
2: С учетом последних заявлений хотелось бы понять, если мы не ведем переговоры с террористами, тогда надо их уничтожать? Если же мы не убиваем главарей украинского режима, чтобы было с кем вести переговоры, то они априори не террористы, что бы они ни делали.
3: Договора филия у 74-летнего госдеда дошла до терминальной стадии. То есть РФ кладет кучу жизней на полях сражений не для того, чтобы победить украинство, свергнуть и наказать военных преступников, а для того, чтобы с ними договориться. Живите теперь с этим.
1: Путин также поделился своими данными о ситуации на фронте.
0: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
1: Корреспондент BBC Илья Барабанов нашел нестыковки в военной сводке Путина. По его словам, ни один проект, который занимается отслеживанием продвижения российской армии, не выявил ее приближение обратно к Светогорску. Этот город в Донецкой области ранее был оккупирован российской армией, но затем освобожден украинской. Что касается Сум, в июне Путин утверждал, на том же участке фронта российская армия оставалась 10,5 километров до города, сегодня уже 12. При этом украинские издания отмечают, что окружной дороги на севере Сум, о которой говорит Путин, вообще не существует. Ее строительство отложили из-за российского вторжения. Темпы продвижения российской армии часто обсуждают в Z-блогах.
4: Просто напомним, что расстояние от Славянска до Донецка на машине, если ехать, 120 километров. Шел 1646 день СВО, если что.
1: Бывший так называемый народный губернатор, так называемый ДНР Павел Губарев, тоже признает медленное движение линии фронта.
5: Сегодня на фронте ситуация, когда ни одна из сторон не знает, как эффективно наступать. Нет, то есть это в теории новой войны нет теории эффективного наступления. То есть что для этого нужно, как это организовать и так далее. Все пробуют, несут потери, и получается, что война вот она стабилизировалась и ни туда, ни сюда, и в этом состоянии, то есть она может находиться там сколь угодно долго.
1: По оценкам Американского института изучения войны, в августе 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине незначительно выросли по сравнению с минимальными показателями начала лета. Однако весенне-летнее наступление России так и не привело к прорыву фронта. В то же время Генштаб Украины сообщает о высоком темпе российских потерь и освобождении более 100 квадратных километров территорий на Лиманском и Александровском направлениях.
6: И о том, как Кремль реагирует на новые вызовы затянувшейся войны, мы спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Сторонников войны возмутил ответ Владимира Путина об иммунитете политического руководства Украины. Но Путин ранее неоднократно говорил, что переговоры с тем же Зеленским и другими представителями Украины он вести не будет. Зачем же тогда Путину сейчас Зеленский?
7: Ну, он не говорил, что он не будет вообще вести переговоры с Владимиром Зеленским. Он говорил, что Владимир Зеленский в любой момент может приехать в Москву, ну, по сути дела, капитулировать таким образом. И тогда Владимир Путин будет с ним разговаривать. Очевидно совершенно, что Путин понимает, что вопреки планам, которые существовали в 2022 году, полная оккупация Украины невозможна. Смена действующей власти при помощи российской армии, при поддержке российской армии тоже невозможно. И как в свое время оккупационные армии после Наполеона во Франции восстанавливали бурбонов, и про них говорили, что они приехали в обозе русской армии. Нет, вот в обозе русской армии в Киев никакой Янукович, очевидно, уже не приедет. Хотя такие планы в 22-м году про условного Януковича и подобных ему людей были. Соответственно, Путин прекрасно понимает, что вне зависимости от того, чем эта история закончится, Если она не закончится тем, что он сам прогорцует на белом коне по Крещатику, и Украина полностью не будет разгромлена, и российская армия не захватит всю ее территорию, при любом другом раскладе ему придется договариваться с властями в Киеве.

0: кто это будет, это отдельный вопрос, с учетом того, что известно, что Россия на определенном этапе настаивала на том, чтобы Украина скорее провела президентские и парламентские выборы. Слухи об этом ходят и в самой Украине. Слухи о том, что что-то подобное предлагали американцы, тоже ходили уже неоднократно. Соответственно, для того, чтобы назначать выборы и вообще выборы были возможны, если Кремль этого хочет, а он хочет этого, чтобы дополнительно политически дестабилизировать ситуацию в Украине, необходимо, чтобы можно было эти выборы назначить, чтобы, а, было кому их назначить, чтобы, б, ситуация не была настолько критическая, чтобы действующие власти могли спокойно сказать, как они, собственно, говорят сейчас, что в условиях войны проводить выборы невозможно. Если начнут ликвидировать первых лиц государства, ну, это будет очевидная совершенно ситуация, в которой ни о каких выборах даже заикаться нельзя. То есть те оперативные планы, которые в реальности есть сейчас у Кремля, они никаким образом не предусматривают попытки ликвидации руководства Украины, тем более, что у российского руководства есть очевидные страхи в отношении самих себя. Не один раз они были продемонстрированы, особенно ярко Путиным и его охраной в мае этого года во время подготовки к параду на Красной площади к 9 мая. Так что зачем им провоцировать дополнительные возможные попытки ликвидации самих себя, ответные попытки? Пока они рассказывают в основном сказки о какой-то мифической мощной дроновой атаке на путинскую резиденцию и используют это для того, чтобы сорвать очередной этап как бы переговоров, в которых они участвовать, в общем, не особо хотят полноценно. Но так или иначе, пока реальных попыток со стороны Украины, о которых можно было бы верифицируемо сказать, что это были попытки устранить Путина, а не кого-то из российских военных, или российских министров, а не кого-то, нет, из российских представителей российских спецслужб, не было. Нет, и они вряд ли хотят, чтобы такие попытки начинались.
1: Ну вот издание «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин в четвертый раз с начала войны увеличил штатную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны, то есть людей, которые его охраняют лично. И здесь мне хочется вернуться к новым угрозам или предупреждениям. Тут зрители, кто может оставлять комментарии, сами напишите, пожалуйста, как вы трактуете слова Владимира Зеленского об авиации. И предыдущий эксперт Иван Ступак нам объяснял, что здесь угроза сразу по трем направлениям. Это гражданская авиация, это летный отряд «Россия», который в том числе и Владимира Путина перевозит, и удар по бизнес-авиации. Как вы думаете, что из этого, что из этих направлений болезненнее всего для Кремля?
0: Я думаю, болезненнее всего для Кремля само заявление Владимира Зеленского, честно говоря, которое первый эффект имеет однозначный, медийный. Мы сейчас обсуждаем это заявление, и оно будет еще достаточно много и активно обсуждаться. Непонятно, какие возможности в реальности есть у Украины. Разговоры о том, что у Украины существовал некий план, который продвигал экс-министр обороны Федоров о нанесении по Москве ударом тысячи дронов, нет, тоже появились до того, как Владимир Зеленский о чем-то подобном заявил. Соответственно, скорее всего, и Кремль имеет некую оперативную информацию, как минимум о том, что подобные планы в Украине обсуждались и, возможно, обсуждаются, а может быть, к ним уже идет непосредственная подготовка. Так что одно дело – это положение на фронте, и этот фронт сейчас уже и Москву накрывает, и это и так всем понятно. А другое дело – это медийная реакция, которая следует немедленно, и она сводится к простому факту. Владимир Зеленский может принимать решение о закрытии неба над Россией. Сейчас очень много зависит от того, как отреагируют зарубежные авиационные компании, которые и так уже несколько раз прекращали рейсы в Россию, многие из них. Соответственно, будет ли действительно такая масштабная реакция, которая покажет, что влияние Украины настолько велико военное, что все вполне верят заявлениям Владимира Зеленского, даже без, так сказать, практических подтверждений. И это будет означать для Кремля, что в его победу, в возможность его ударов дополнительных, усиливающихся по Украине, и главное, в возможность его защитить небо над Россией, уже почти никто не верит. Это, соответственно, очень негативно отразится на внешнеполитических перспективах России, на возможности разговаривать с зарубежными

0: лидерами, что-то от них добиваться, получать и так далее. Банально совершенно на скидках на российские товары, потому что чем слабее Россия, тем дешевле ей придется продавать свои товары за рубеж в сложившихся обстоятельствах, ну и так далее. То есть для Путина сама медийная реакция – это уже серьезная проблема.
1: У нас остается еще примерно 2 минуты, и я бы хотел подойти к какому-то выводу. Как вы думаете, Иван, вы уже заговорили о внешнеполитической реакции на слова выступления Владимира Путина. И вот он, выступая в Бишкеке, снова угрожает дать по зубам Западу, отрицает возможный предполагаемый удар по Британии. Точнее, не отрицает. И российские официальные лица, Медведев, призывают к удару по Германии. Но на фоне очередного рассказа Владимира Путина об отрицательном продвижении к суммам, эти угрозы вообще пугают его оппонентов?
0: Ну, судя по всему, не особенно пугают, и это вполне закономерно. В моменты, когда у России становится тяжело на фронте, Россия начинает изображать из себя сумасшедшего с ядерной бомбой, который начинает кричать: «Держите меня, семеро, я сейчас все разнесу». Нет, мне самого себя уже не жалко, терять нечего, вы загнали меня в угол. Нет. И в принципе, в определенной мере, эти угрозы в прошлом работали. Но с каждым разом они работают все хуже, потому что это история про мальчика, который кричит: «Волки, волки», а волки не приходят. Россия не принимает никаких мер подобного рода, не наносит тактического ядерного удара. Российское руководство явно само боится международной реакции на подобные шаги. И, соответственно, зарубежные лидеры, особенно западные лидеры, все с меньшим вниманием и все менее серьезно относятся к подобным заявлениям.
1: Готовится ли Путин в таком случае воевать еще годами? У нас полминуты.
0: Путин готовится воевать как минимум ближайшие пару лет. Это видно по экономическим, административным и прочим мерам, которые принимает российское руководство. А годами это уже зависит от ситуации в самой Украине. Путин явно надеется, что Украина рухнет в относительно обозримом будущем, потому что никаких других серьезных расчетов предъявить здесь нельзя. В противном случае российских ресурсов может не хватить для войны. Так что надежда на скорую неожиданную победу.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский был в эфире «Настоящего времени». Мы обсуждали угрозу или предупреждение Владимира Зеленского насчет российской авиации и реакцию Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. Там мы с вами увидимся. И до завтра. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
3: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
4: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна.

0: Павла Таланкина, Хели Фабер и Алжбеты Каросковой.
1: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
2: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» — фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником, когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим, когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
3: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
1: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше-Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
4: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
5: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
6: демилитаризации.
5: По демилитаризации и денацификации.
4: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
6: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
4: Финансовая
6: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
4: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это, потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору, или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными. Что из этого?
6: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что это никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем. Потом.
4: Насколько вообще ты снимал?
6: 2 года.
4: Когда ты уже именно работал над фильмом?
6: С самого начала войны я снимал.
4: С 22 до 24?
6: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ? Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал, и, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку это все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
4: Он позвонил?
6: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
4: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
6: Я не знал.
4: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
6: Ну?
4: Это для детей?
6: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
4: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
6: Не проводить разговоры важно.
4: Например?
6: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитал. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
4: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
6: Было дело.
4: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
6: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
4: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
6: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей, не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
4: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
6: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм будет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм будет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти жесткие диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
4: То есть ты ехал из Карабаша куда?
6: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
4: Все было в порядке? Вопросов да. Не было?
6: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял.

0: вот на этой вот, где проверяют, где-то открываете сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
1: Ты боялся?
0: Боялся. Чтобы они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
1: Это летом было?
0: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс, да?
1: Там, в самолете.
0: Да, в самолете. Было много свободных мест. Я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
1: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
0: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт? Ну вот в таких, как, вот как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось... И это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот. И мы стали оформлять, как это называется, шенген?
1: Да.
0: Да, мы стали оформлять шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
1: 500 человек в год.
0: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля... Говорит мне по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставлю.
1: Ты тут прожил сколько уже, полтора года?
0: Угу.
1: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Что тебе больше всего
0: нравится? Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое... Не то, что удивление, что ли. Это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.

0: тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился?
1: Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
2: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательность. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
0: А по Карбашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
2: Снится. Иногда, не всегда снится.
0: Что во снах? Что ты видишь?
2: Да разное.
0: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России, и я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
2: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом, при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, говорят, пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось, то что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Надо посмотреть, к чему это такое.
0: То есть ты сегодня маму видел во сне?
2: Слышал.
0: Слышал?
2: Да.
0: А ты по маме скучаешь сейчас?
2: Конечно.
0: Вы созваниваетесь?
2: Да.
0: Как это сейчас работает?
2: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у меня будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
0: Что делать?
2: Ничего не делать, пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот, но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезайте. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес.

0: Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
1: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
0: Да. Перед отъездом. Какое я весь число? День с ней провел.
1: Какое число?
0: Не помню число. Летом.
1: 24-го?
0: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
1: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. Угу. У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые Даниил ты мог Хармс. Бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
0: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
1: Хармс.
0: Даниил Хармс, да.
1: И все.
0: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно, так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
1: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
0: Хотел бы. Почему нет? Нас так много уехало, мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
1: Почему?
0: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
1: Ты веришь, что это возможно вообще?
0: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно, вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня, они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке, только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
1: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
0: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение.

0: в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
1: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
0: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
1: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
2: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
0: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
2: Так на то же мне аси грозно тяжко отвечать.
1: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
2: Нескутечне небезпечна.
0: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.

0: 35-ю годовщину независимости Украина встречает состояние войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в и Центрально-Восточной Европы. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств, славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 91-м году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении 20 века проходил через несколько государствоформирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21-м году, самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91-м году большинство украинцев проголосовало за

0: независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени, да. Та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо
1: Да.
0: более зрелая нация.
1: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной, постсоветской, европейской и так далее.
0: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз 20, исторические процессы 20 века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана с формированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
1: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
0: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта – это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в XIX веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу XX века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине. И, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась

0: продвигалась на восток, и я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год, это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
1: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 1991 года.
0: Глядя просто на даже на прессу августа 91 года, осени 91 года, мы видим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов, да. Такой пресс-секретарь.
1: Пресс-секретарь был, да-да-да.
0: Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент. Президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть это. То есть мы говорим о моменте вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 1991 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 1991-1992 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, без военных действий, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России, да. Территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
1: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
0: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым, то есть если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью

или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил.

0: и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
1: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
0: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в
1: А,
0: Харькове,
1: не знал, да.
0: он принадлежал к этой категории поляков, которые
1: Понимают.
0: понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 1991 года. Это вторая самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской, киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины 17 века, где центральность Киева, синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось Киево-Печерской лавре. Это вторая половина 17 века, и поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет о проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства,
1: Ну да.
0: государственности, религии и так далее. За этим столетия
1: Да.
0: традиции. А ну, я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
1: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около...

0: Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохиным. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот эта украинская вольница, с одной стороны, республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
1: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская сечь, тем не менее оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты и, в конце концов, было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацтво, независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или была ли это гетьманщина, гетьманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки. Именно потому, что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается, в очень непростых переговорах находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
0: да.
1: другого.
0: Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
1: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система, но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма в конце концов уходит, Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это... очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
0: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
1: Кучма тоже, да.
0: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
1: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22 года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо. Ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень, очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. Не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине, где традиционно отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 22-м году, но если вы плохо себя ведете в 26-м или в 27-м с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
0: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
1: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы. С другой стороны считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то поражен уровнем maturity.
0: Зрелости,
1: уровнем,
0: да.
1: Общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT, Это война дронов, это война технологий. И технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, ну, такой ситуации Цуцванга, с другой стороны, я просто восхищаюсь этой, ну, ответственностью.
0: Ну да, я смотрю, что
1: большинство украинцев понимает и берет на себя.
0: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как и уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
1: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью. Причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви. Да. То есть речь шла о институции в целом. А армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки, он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях. Но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким. Но с точки зрения украинской истории последних 35 лет, это самый популярный украинский президент.
0: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и о Министерстве обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
1: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, ну, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружило и которое общество поддерживает. Это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
0: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
2: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы. В середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, кто под дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казались, есть у НАТО, их по факту...

0: Просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там по определенной мере диджитализация, и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное это только рассчитывать на себя. Смотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным, и он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашим военным и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжает военный, говорит, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old-style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно двух-трех вот этих пятикопеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну, это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, две трети, ну, чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот, прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние полтора там, до 2%, все, что остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. Содержание альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодно приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот, ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель, что будет. Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
1: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
2: Да, добрый день.
1: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал. Ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
2: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль

0: придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно и реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции у Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы и, может быть, и мы в будущем. Украина должна быть одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
1: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
0: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз, открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность, и это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости на НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать темой членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между

0: между США и европейскими странами Североатлантического альянса. Пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
1: да,
0: как двусторонние, так и многосторонние на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну вот да, это как раз был у нас следующий вопрос, какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали, да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих, это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания, то есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
0: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: связи безопасности, да,
0: и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главком, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
0: Конечно. Слушайте, на пятом году войны не может не быть усталости. она, естественно, проявляется в разных формах и психологически.

0: экономические, политические. Пик единства, пик консолидации, противостояния врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, но самое главное, это не гарантия завершения войны. Это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
0: Вы понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
0: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться рациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает,

0: означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа. Вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение, и то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента, был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но и мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами!

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны закроют российское воздушное пространство. Германия возложила на Россию ответственность за инциденты с боевыми дронами, найденными около аэропорта Лейпцига. 11 стран ЕС подписали письмо, в котором призвали отменить принцип единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам. Также сегодня.
1: Выше закона может быть любовь, выше права – милость, выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения актера Евгения Леонова.
2: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Это был ответ президента России Владимира Путина на вопрос, как он может прокомментировать

0: цитировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дроны будут теперь закрывать воздушное пространство России и что небо над Россией становится очень опасным для гражданской авиации. Вопрос был задан во время общения Путина с журналистами в Бишкеке сразу после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества. В обращении Зеленского тоже звучало слово «терроризм». Им он назвал постоянные удары России по Украине, в результате которых ежедневно гибнут украинцы. Зеленский напомнил, что воздушное пространство Украины закрыто с февраля 2022 года, что ударом подвергается и железнодорожный транспорт. О закрытии воздушного пространства России украинскими дронами Владимир Зеленский говорил как о мере самозащиты.
1: Мы пользуемся своим правом на самооборону. Мы наносим удары по российским военным целям и по той части российской экономики, которая работает на войну. Это и есть наша защита. Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится все более опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой и ни одному гражданскому самолету. Однако в небе России будет находиться такое количество беспилотников, что с этим необходимо считаться. Российские власти не сообщают об этом должным образом, но де-факто российское воздушное пространство будет постепенно закрываться. Развязанная Россией война закрывает ее собственное небо. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем наших партнеров. В российском небе больше не осталось безопасных моментов. Важно, чтобы это услышали послы государств, работающих здесь, в Украине, а также послы, работающие в Москве. Каждый из них прекрасно знает, что означает российская война для нашей страны и нашего народа, и обязан донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы в аэропорты Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Гражданской авиации среди дронов не место. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин также заявил о том, что Россия продолжит бить по энергетическим объектам Украины. При этом его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков опроверг сообщение в западных СМИ, согласно которым Путин собирался пообщаться с приезжавшим в Москву директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, но отказался от встречи с ним, когда узнал, что шеф американской разведки собирается предложить ему сесть за стол переговоров с Украиной.
2: Таких планов не было. И директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества. Беседы носили официальный характер, строго официальный характер, поэтому я просто не имею права ни рассказывать о сути, ни тем более комментировать их.
0: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В Бишкеке Владимир Путин также прокомментировал заявление Германии, прямо и недвусмысленно обвинившей Россию в попытке диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Путин связал эти обвинения с внутриполитической обстановкой в Германии, где, по его убеждению, правительство проводит провальную политику и вынуждено искать внешнего врага.
3: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Ну, ладно. Но теперь надо объяснить причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии.
0: Это был Владимир Путин с обвинениями

0: в адрес России от имени Германии вчера выступали главы МВД и МИД ФРГ. Министр внутренних дел Германии Александр Добрин подчеркнул, что расследование, проведенное совместно с европейскими партнерами Германии, ясно указывает на причастность России к спланированным, осуществленным и сорванным гибридным операциям. Эти гибридные операции следуют, по его словам, повторяющимся схемам. Что касается непосредственно попытки нападения в аэропорту Лейпцига 4 августа, мы пришли к следующим выводам. Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатые вещества и технологии подрыва, нам уже знакомы по другим гибридным операциям, проводимым Россией и по ее войне против Украины. В совокупности, результаты полицейского расследования, характер действий и данные разведки говорят о том, что ответственность за попытку нападения в аэропорту Лейпцига несет российская сторона. Это был министр внутренних дел Германии Александр Добрин. Он предположил, что Германия станет целью дальнейших гибридных атак со стороны России. А министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, в свою очередь, объявил о принятии ответных мер, включающих закрытие одного из генеральных консульств России – ФРГ.
1: Помимо усиления нашей безопасности, федеральное правительство принимает меры против России. По согласованию с федеральным канцлером я распорядился предпринять следующие шаги. Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября будет закрыто. Контракт с русским домом в Берлине будет расторгнут. В контексте гибридных атак мы обновим списки лиц из России, находящихся в Европейском Союзе. Мы ужесточаем меры контроля за въездом российских граждан. Мы усиливаем давление на российский теневой флот.
0: Говорил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Вчера же издание «Шпигель» сообщило, что 1 сентября на электроподстанции Торнов-Прейлок в земле Бранденбург в Германии были обнаружены взрывные и зажигательные устройства. По крайней мере, одно из них сдетонировало. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке заявил, что власти рассматривают случившееся как нападение на критически важные объекты Германии. А пресс-служба Национальной прокуратуры Польши сообщила, что дело о пожаре 31 августа на предприятии оборонной компании VB Electronics, расположенном в польском городе Скаржиска-Каменна, расследуется по статьям о создании общественно опасного происшествия и участии в деятельности иностранной разведки, сопряженной с совершением диверсии, саботажа или теракта. Министр внутренних дел Польши Марцин Кирвинский уже в день пожара заявил, что поджог – наиболее вероятная версия случившегося, и призвал поляков к бдительности. С очень высокой степенью вероятности можно сказать, что это был поджог, и теперь нам нужно установить, кто за это ответственен. Действовал ли поджигатель в одиночку или по поручению? Что ж, это работа следователей. Я надеюсь, они очень быстро ответят на эти вопросы. Нам всем нужно быть особенно бдительными. Если вы видите что-то тревожное, если вы видите, что кто-то ведет себя странно, всегда сообщайте об этом в полицию, сообщайте об этом властям, чтобы они могли отреагировать. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев именно так и происходит. Люди сообщают о потенциальной опасности, и тогда полиция реагирует надлежащим образом и быстро.
2: И шибко реагировать.
0: Это был министр внутренних дел Польши Марцин Кирвинский. Компания VB Electronics производит детали и системы для беспилотников, которые используют польская и украинская армии. В течение августа несколько предприятий в странах Европейского Союза, связанных с поставками военной продукции в Украину, стали объектами диверсий. В Словакии был предотвращен поджог завода по производству дронов. Задержаны 3 иностранца. В Эстонии пожар вспыхнул в здании компании Milrem Robotics. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключил причастность России к этому инциденту. Вы слушаете «Время свободы». В Днепровском районе Киева сегодня утром произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Ранения получили 3 сотрудника ГУР. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и телеграм-каналы. Сообщается, что стороны договорились разрядить оружие, после чего начались следственные действия. Официально причины перестрелки не раскрываются. Конфликт, предположительно, связан с заместителем командира по боевой боевой работе русского добровольческого корпуса РДК Степаном Каплуновым. РДК

0: РДК воюет на стороне вооруженных сил Украины против России. Вчера РДК заявил, что Каплунова похитили неизвестные во дворе его собственного дома. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные заталкивают человека в автомобиль, тот сопротивляется.
1: Помогите! Помогите! Воруются военные, помогите!
0: Один из адвокатов Каплунова, Тарас Боровский, заявил, что к дому его подзащитного приехали сотрудники правоохранительных органов, а после появления сослуживцев Каплунова и началась стрельба. По словам Боровского, позднее на место прибыл командир спецподразделения ГУР с позывным «Тимур». В его структуру, как утверждается, входит РБК. Независимого подтверждения этой версии нет. Затем СБУ заявило, что совместно с ГУР предотвратило теракт, который, по версии СБУ, Российская Федеральная Служба Безопасности, готовила против, цитата, одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, приехавшего в Киев на День независимости Украины. Имя предполагаемой цели теракта СБУ не назвала. Аналогичные сообщения первоначально опубликовала и Главное управление разведки, но позднее оно исчезло с ее официальных ресурсов. СБУ и ГУР публично не сообщали о конфликте и не комментировали информацию о раненых. Позднее СБУ заявило, что ее сотрудники проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств подготовки теракта сотрудниками ФСБ. По версии СБУ, во время следственных действий на ее оперативников напала группа людей и заблокировала автомобилями проезд. Для прекращения конфликта было привлечено спецподразделение «Альфа», сотрудники которого применили оружие. СБУ сообщило о раненых и задержанных среди нападавших, которые, по данным ведомства, служат в одном из подразделений Министерства обороны. У них изъяты оружие и документы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще раз вернусь к заявлениям Владимира Путина в Бишкеке, одно из которых касалось ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России. Их результатом стал острый дефицит бензина на автозаправках, но Владимир Путин утверждал при этом, что ущерб для НПЗ небольшой и что последние попытки атаковать их провалились. Тем не менее, уровень переработки нефти упал в России до 20-летнего минимума, а сама страна из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера, несмотря на гигантские запасы нефти. А с 1 сентября в России разрешены производство, импорт и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. До этого действовал запрет на их производство и применение из-за низкого качества. Уже зафиксировано увеличение обращений в автосервисы из-за плохой работы двигателей, связанной с некачественным бензином и дизелем, в которых резко повышено содержание серы. Вот что говорит об этом предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
2: Количество серы в топливе Евро-2 такого размера, что современный автомобиль, а современный, я имею в виду, это автомобиль, которому ну лет 15 уже или меньше. Ну, то есть, это вот не последние два года. Современные автомобили от езды на топливо Евро-2 фатально и быстро испортятся. Вот как влияет сера. То есть, это очень плохо для современного автомобиля. И справиться с этим какими-то кустарными методами невозможно.
0: Это был предприниматель и автоблогер Никита Небылицкий. Что же касается экспорта российского природного газа, то на открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме вновь была поднята тема строительства из России в Китай через Монголию газопровода, экономическую целесообразность которого эксперты уже не один год ставят под большое сомнение. Тем не менее, проект окончательно не закрыт. Россия и Китай подписали относительно недавно очередной меморандум о намерениях. Ну а главное нововведение, касающееся этого газопровода, о котором говорилось на нынешнем Восточном экономическом форуме, это переименование проекта из «Силы Сибири-2» в «Силу Байкала». Как рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, это сделано по инициативе Владимира Путина.
3: Вы знаете, что сейчас на полную мощность работает «Сила Сибири». Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству. Раньше он назывался проект «Сила

Сибирь-2, но благодаря Владимиру Владимировичу он назвал его более правильно «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки. Конечно, наш президент поставил задачу, что прежде всего должны удовлетворяться потребности России, потребности наших жителей.

0: очередь поставлять газ.
1: Говорил министр энергетики России Сергей Цивилев. Ну а на фоне ударов по своим складам российский маркетплейс «Озон» анонсировал новую схему работы. Компания собирается использовать пункты выдачи заказов, так называемые ПВЗ, в качестве мини-складов, где продавцы будут хранить часть своих товаров, рассказывает Максим Блант.
2: С 10 сентября через пункты выдачи заказов будут продавать товары, которые не забрали покупатели. С октября же предполагается, что продавцы часть своих товаров повезут не в крупные логистические центры, которые по нынешним временам назвать безопасным местом хранения язык ни у кого не повернется, а сразу развозить на мини-склады ПВЗ. Теоретически децентрализованная система гораздо устойчивее и безопаснее централизованной. Так что риск уничтожения товаров в горящем логистическом центре использование этой схемы снижает почти до нуля. Однако в том, что эта схема сможет хотя бы частично заменить уже сложившуюся схему работы, возникают серьезные сомнения, причем как у продавцов, так и у владельцев ПВЗ, которые по большей части работают по франшизе. Максимальные площади, которые высвободит львиная доля ПВЗ, не превышает 50-100 квадратных метров. Хранить там весь ассортимент товаров, которые продаются на маркетплейсе, даже пытаться не стоит. Самим ПВЗ «Озон» обещает платить за хранение по 20 копеек за литр в день. Однако и работа, и ответственность у ПВЗ прибавится, причем придется нанимать дополнительный персонал. Совершенно не факт, что дополнительные выплаты все окупят. Опрошенные бизнес-ФМ-продавцы видят для себя в новой схеме не снижение, а увеличение рисков и затрат. Если им придется вместо того, чтобы отвозить товар на один склад, развозить его по тысячам мелких точек с тысячами разных владельцев, заполнять тысячи бумажек и актов, а потом отслеживать судьбу своих товаров в тысячах разных мест, да еще и перекидывать товары с того ПВЗ, где они еще остались, в тот, на котором заказчики более активны, то весь их бизнес закончится даже не начавшись. Так что говорить о широком распространении новой схемы или о том, что она хоть как-то существенно заместит собой использование складских хабов или логистических центров, не приходится. Хотя не исключено, что разрабатывали эту схему не столько для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, ну и уж, конечно, не для покупателей, сколько для акционеров, которые в последнее время активно избавляются от акций «Озон». Для инвесторов нарисуют красивые диаграммы и графики, сопроводят презентации красивыми рассуждениями о децентрализации. Глядишь, кто-то и поведется. Да и с властями о мерах поддержки лучше говорить с красивой презентацией наперевес.
1: Вы слушаете «Время свободы». 11 стран Европейского Союза в письме, адресованном главе европейской дипломатии Кае Каллас, призвали отменить действующий во внешней политике ЕС принцип единогласия. Культура консенсуса в Союзе является важным источником его легитимности, поэтому мы и впредь будем стремиться к консенсусу там, где это возможно. Но мы также должны убедиться, что эта культура консенсуса способствует совместным действиям, а не препятствует им. Иначе у нас будет легитимность, но не будет силы, говорится в письме, к которому присоединились Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания, Швеция и такие гранды Евросоюза, как Франция и Германия. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, в числе тех, кто подписал письмо, страны-тяжеловесы Европейского Союза, означает ли это, что мы имеем дело, в общем-то, с коренной перестройкой устройства ЕС?
3: Ну, я бы сказал, с самой серьезной из предпринимавшихся до сих пор попыткой такой перестройки. Потому что там действительно в этом списке из 11 стран, там и Франция, и Германия, что уже в Евросоюзе, в общем-то, любая инициатива, где есть и Франция, и Германия, это всегда, она имеет особый вес. А к тому же там еще и Испания, и Швеция, и все страны Бенилюкса. В общем, компания весьма и весьма солидная. Поэтому больше шансов, что на сей раз система голосования по вопросам внешней политики, а речь идет пока только об этом, в рамках Европейского Союза изменится с консенсуса, то есть когда все страны-члены ЕС должны высказаться в пользу обсуждаемого решения, на так называемое квалифицированное большинство. Обычно под этим понимают систему, когда «за» должны выступить как минимум две трети стран-членов, которые одновременно также объединяют не менее двух третей населения Евросоюза.
1: Но ведь все-таки право вето, оно было выдумано не просто так. И сейчас отказ от этого принципа, не приведет ли он к тому, что Европейский Союз просто начнет разваливаться?

0: появится, ведь наверняка будет очень много недовольных стран, вот этих самых, не самых крупных стран, чье мнение перестанет учитываться во многом.
1: Ну, здесь несколько моментов нужно отметить. С одной стороны, да, это так, но с другой, в общем-то, вопросов, я еще раз повторяю, речь идет о внешней политике, не о каких-нибудь сельскохозяйственных дотациях или альтернативных источниках энергии и других внутренних вопросах, по поводу которых тоже идут очень острые дебаты. В вопросах внешней политики, где, в принципе, согласие между европейскими странами, ну, все-таки больше. Почему вообще всплыл этот вопрос? Он всплыл по очень простой причине, потому что Виктор Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии на протяжении 16 лет и проигравший, к удовольствию очень многих в Евросоюзе, выборы весной этого года, он как раз вот этим блокированием вопросов, касавшихся в первую очередь войны России против Украины, занимался регулярно, в общем-то, злоупотреблял им. И вообще таких вопросов, я еще раз повторю, немного. Другой вопрос, где есть серьезное расхождение между большинством Европейского Союза и небольшим количеством стран-оппонентов, это, например, вопрос о санкциях в отношении израильских поселений на палестинских территориях. Там противниками любых шагов, которые могли бы, ну, что называется, вызвать неприятную реакцию израильского руководства, являются в первую очередь Германия, ну, понятные исторические причины, и Чехия, которая проводит последовательно произраильскую политику. Но, в общем, не будет, я думаю, большого списка проблем, по которым были бы такие расхождения. Но есть еще один интересный момент. Конечно, многие страны, их представители спешат в преддверии выборов во Франции президентских, которые будут весной будущего года. А там, судя по опросам, очень неплохие шансы на то, что с третьей попытки Марин Ле Пен, лидер националистов, радикальных националистов, придет к власти. Вот у нее как раз расхождения во мнениях со многими странами ЕС будут и будут вполне, так сказать, очевидными. А Франция – это не Венгрия и не Словакия. Это, как мы уже говорили, один из европейских тяжеловесов. И, возможно, речь идет о попытке сделать предохранитель. Окей, французы имеют право избрать, кого они хотят, президентом, но у этого президента не будет возможности заблокировать наиболее важные решения по внешней политике ЕС. Конечно, еще один момент, который нужно отметить, да, потенциально это все-таки определенная бомба замедленного действия, которая под эту конструкцию подводится, но, с другой стороны, никто не отменяет дипломатического искусства и умения договариваться. Вообще-то ЕС уникальная конструкция, которая существует уже много десятков лет, там под разными названиями, и она основана на искусстве компромиссов и умении договариваться. В общем-то, постановке на голосование любого важного вопроса предшествуют обычно месяцы, иногда даже и годы сложных переговоров между странами-членами. Ну, значит, придется вести эти переговоры так, чтобы действительно свести к минимуму возможность, когда придется опираться не на согласие всех, а на голоса квалифицированного большинства.
0: А кто и как должен решать, сохранится ли право вето или нет?
1: Вот это тоже интересный вопрос, потому что здесь, как уже пишет европейская пресса с таким немножко комическим изумлением, возникает так называемая уловка 22. Помните, это такое правило, когда вот в данном случае оно сводится к тому, что вообще-то это решение должно быть принято, опять-таки, всеми странами ЕС, и по нынешним правилам единогласно. То есть они должны единогласно отказаться от принципа единогласия. Удастся ли этого достичь, сложно сказать. Там всплывают и альтернативные варианты, например, расширить полномочия главы внешнеполитического ведомства ЕС. Сейчас эту должность занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Но против этого тоже есть определенные возражения. Принцип такой, что этот человек, он бы мог, ну, что называется, под свою ответственность решать какие-то вопросы, для которых сейчас требуется коллективное согласие. Но многие считают, что это как бы чересчур. Так что еще предстоит много разговоров, переговоров, отлаживания этого возможного нового механизма. Но само заявление, оно как бы является важным шагом на пути к такому изменению.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и последняя тема. 2 сентября богата на дни рождения популярных советских и российских артистов. В этот день, в разные годы, правда,

0: родились Валентин Гафт, Елена Проклова, Александр Филипенко, композитор Андрей Петров тоже родился 2 сентября. И сегодня же исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Евгения Леонова. Не буду перечислять популярные фильмы, в которых он снимался, вы все их и так знаете. В память о Евгении Леонове сегодня короткий отрывок из фильма Георгия Данелии «Афоня», в котором Леонов сыграл приятеля главного героя, штукатура Колю.
1: Афанасий, если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?
2: Да, где пиво бесплатно.
1: А я бы с такой, как наша. Только чтоб войн не было, очагов напряженности. Чтоб люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Да вот пример с Васей Соловьевым, нормировщик наш. Мы 2 часа за свежим мотылем стояли. Купили, приготовили все, а она его в канализацию.
2: Соловьева?
1: Мотыля. Удочки поломала. Нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Во второй части – репортаж с конференции, на которой обсуждалось будущее Оттавского договора, регулирующего использование противопехотных мин. Война в Украине вынудила ряд стран выйти из этого договора. С вами Александра Вагнер. Евросоюз в конце октября отложил принятие окончательного решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Опасения, что этот шаг мог бы привести к последствиям как для Бельгии, в ее депозитарии хранится большая часть замороженных активов, так и для финансового рынка всего ЕС, остаются. При этом данное решение не означает, что ситуация не может измениться в будущем. Замороженные средства Центробанка и арестованное из-за санкций российское имущество может быть использовано для материальных выплат тем, кто в Украине потерял близких, оказался в плену, вынужден был бежать от обстрелов или потерял крышу над головой из-за российского вторжения. Более года информацию о погибших и пострадавших, а также о материальном ущербе, нанесенном российскими обстрелами, собирает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Сбор заявлений от пострадавших начался в апреле прошлого года. О том, сколько прошений уже принято к рассмотрению для возможной выплаты компенсации, когда просители смогут получить средства, а также о расширении работы реестра ущерба, мы беседуем с его директором Маркияном Ключковским.
1: Overall, the register has 43 categories.

0: В общей сложности реестр ущерба — это 43 категории. Список был одобрен нашей коллегией еще в самом начале работы. Это было сделано для того, чтобы удостовериться, учитывается каждый вид ущерба, компенсация за который предусмотрена в международном праве, и нет белых пятен, которые оставили бы пострадавших от последствий войны без возможности правового возмещения. Упомянутые 43 категории разделены на три группы. Заявления от частных лиц, от юридических лиц, по сути, предпринимателей, а также прошения от правительства Украины. Пока что открыты для подачи заявлений 13 категорий и только для частных лиц. Приблизительно три недели назад мы начали принимать документы от пострадавших вследствие принудительного перемещения и депортации детей и взрослых. Реестр ущерба также принимает заявления в случае потери члена семьи или пропажи без вести, в случае ранений, в случае таких ужасающих действий, как пытки, сексуализированное насилие, ограничение свободы и принудительный труд. Несколько категорий касаются потери или разрушения частной собственности, как жилой, так и нежилой, а также от перемещенных лиц, приобретших этот статус из-за боевых действий. Это то, что есть сейчас, но процесс добавления новых категорий ущерба продолжается. В ближайшие недели мы планируем их расширить, а к концу года будут открыты приблизительно 30 категорий для подачи заявлений.
1: После начала войны миллионы украинцев вынуждены были стать беженцами из-за постоянных обстрелов. Принимаются ли заявления также от них? Или же человек должен находиться в Украине? И сколько заявлений принял реестр ущерба?
0: К настоящему времени мы приняли более 62 тысяч прошений в рамках упомянутых мной 13 категорий. Конечно же, заявления поданы как теми, кто остается в Украине, так и теми, кто вынужден был бежать из страны из соображений безопасности, живущими в Европе, или теми, кто сейчас находится в США и даже Австралии. Это стало возможным благодаря тому, что заявку можно подать онлайн. Все, что необходимо, это доступ к украинскому сервису государственных услуг «Дия». Он доступен из любой точки мира. Нужен только компьютер или телефон, подключенный к интернету. Благодаря этому география просителей довольно широка. В настоящее время только граждане Украины могут подать заявление. Однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран, которые переносят страдания от ущерба, нанесенного войной в Украине.
1: Вы назвали довольно высокое число заявлений – десятки тысяч, и очевидно, что в будущем их количество будет только увеличиваться. Как вам удается обрабатывать эту информацию и каким образом происходит рассмотрение отдельных случаев?
0: Да, это правда, что заявлений уже сейчас много, и мы ожидаем, что их будет много больше. Эти документы обрабатываются с использованием современных технологий, различных инструментов обработки данных. Мы разрабатываем ассистента, который в будущем поможет нам, в частности, использовать искусственный интеллект для анализа данных. Но сейчас мы находимся лишь на ранней стадии имплементации этого инструмента. В настоящее время основной метод обработки документов классификация по группам, как мы это называем. То есть мы используем инструменты в нашей базе данных, чтобы разбить заявления на группы на основании похожих факторов. Например, когда есть схожее содержание в заявлениях, и они отсылают к одной и той же местности или одним и тем же событиям. Это позволяет нам рассматривать прошения в группах, а не сосредотачиваться на каждом из них отдельно. Здесь хотелось бы отметить, что мы не оцениваем суть претензий. Это не входит в нашу компетенцию. Мандат реестра ущерба – проверять заявление на соответствие критериям отбора, о чем говорится в нашем уставе. Этими критериями являются: прошения должны касаться ущерба, нанесенного на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, и после этой даты и связаны с агрессией Российской Федерации. Поэтому у нас есть возможность рассматривать доказательства, предоставленные в документах заявителей, с этой перспективы. Важно подчеркнуть, что информация из документов автоматически сверяется с разнообразными базами данных и реестрами собранных свидетельств непосредственно в Украине, при помощи подключения к системе ДИА. При этом, конечно, заявители представляют множество собственной информации – документы, фотографии, описания, объяснения и так далее. У нас также есть возможность сравнивать отдельные дела, использовать информацию из одного заявления, чтобы понять, есть ли ясность в другом, особенно когда прошения касаются событий, случившихся в одном и том же месте. Например, речь идет о соседних зданиях или квартирах в одном и том же доме.

0: Мы также можем использовать сателлитные снимки, чтобы проверить, был ли в действительности нанесен тот объем ущерба, о котором говорится в заявлении. Иными словами, у нас есть много инструментов для анализа заявлений, в том числе, как я упомянул, и искусственный интеллект. К использованию ИИ мы относимся ответственно, и к принятию решений искусственный интеллект иметь отношение не будет, но поможет нам анализировать данные. То есть мы неплохо оснащены для того, чтобы иметь возможность принять еще больше заявлений об ущербе в будущем.
1: Что дальше будет происходить с заявлениями? Как вы планируете использовать полученную информацию? Она собирается только для выплаты компенсации или же может быть использована для поиска справедливости в судах?
0: Компенсационный механизм появился прежде всего для обеспечения выплат тем, кто пострадал от последствий войны. Это самый разный ущерб. Наша задача — проверить заявления и определить, имеют ли они достаточно оснований для выплат. После этого заявления будут переданы во второй компонент компенсационного механизма, так называемую комиссию по претензиям, которая проверит содержание и определит размер компенсации в каждом отдельном случае. Комиссия пока не учреждена, но это вскоре произойдет. Текст международной конвенции, которая бы ее учредила, уже был одобрен, то есть переговоры уже завершены, и мы ожидаем, что в декабре этот документ будет официально подготовлен к подписанию. Еще один важный элемент нашей работы — это определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны. Это крайне важно для процесса восстановления и реконструкции Украины после окончания боевых действий. Но также во время будущих переговоров о мире, вне зависимости от того, какую форму примет этот процесс, просто потому что ущерб, нанесенный боевыми действиями, всегда является важным элементом такого рода переговоров.
1: Как вы уже сказали, реестром уже получены десятки тысяч прошений на получение компенсации. Планируется ли также создание фонда для выплат?
0: Да, конечно. Третьим компонентом механизма компенсации наряду с реестром и комиссией станет компенсационный фонд. Он пока не создан, и есть много вопросов относительно того, как его учреждать. И один из самых важных — откуда взять средства для его наполнения. Пока то, что мы видим, предельно ясно. Это консенсус всех государств, активно участвующих в этом процессе. Российская Федерация обязана заплатить за нанесенные Украине и украинцам ущерб. В какой форме эти платежи будут перечислены, пока не ясно. Есть несколько рассматриваемых вариантов. Дискуссия продолжается, и рано или поздно будет принято решение. Однако я хотел бы подчеркнуть, что все причастные к созданию компенсационного механизма уверены в том, что Российская Федерация должна заплатить за нанесенный ущерб.
1: Насколько я понимаю, этот процесс будет длительным. Как много времени, по вашим оценкам, может занять процесс от подачи пострадавшими заявок на возмещение ущерба до получения ими компенсации?
0: Да, однозначно, это относительно длительный процесс. С моей стороны, было бы безответственно попытаться определить, сколько точно времени понадобится. Что мы можем видеть, так это то, что всего через 2 года после учреждения реестра мы уже получили десятки тысяч заявлений на выплаты, и этот процесс продолжается. Мы также близки к созданию комиссии, которая будет заниматься оценкой отдельных дел. Но даже несмотря на то, что речь идет о временном промежутке, который исчисляется годами, а не месяцами, нашей важной целью является то, что это будет всего несколько лет. Потому что один из ключевых принципов общего подхода к репарациям — это то, что они должны быть эффективными и своевременными. Они должны выплачиваться человеку, который непосредственно пострадал от ущерба, а не его детям или внукам. Хотя и потребуется много времени, прежде чем заявители получат компенсации за причиненный им ущерб, речь идет о самом крупном механизме возмещения в истории международных институций. Впервые в истории такой механизм был учрежден в процессе продолжающейся войны, а не в ее конце. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. С этой перспективы процесс идет довольно быстрым темпом, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее.
1: К этому процессу присоединяется все больше стран мира. Летом этого года Австралия стала еще одним государством, начавшим участвовать в работе реестра. В чем роль этих государств и сколько их?

0: Австралия в июле этого года стала 45-м членом реестра. С нами сейчас сотрудничают 44 государства и все страны Европейского Союза. А в переговорах об учреждении компенсационной комиссии участвует 55 государств плюс все члены ЕС. Это уже сейчас много, а количество стран, участвующих в работе реестра, только растет. Роль этих стран важна с точки зрения финансирования затрат на нашу работу. Но что еще важнее, эти страны осуществляют довольно сильную политическую поддержку нашей работе. Все они таким образом поддерживают ценности международного права, принципы ответственности в случае нарушения положений международного права, принципы, на которых построен Устав ООН. Поэтому крайне важно, что механизм компенсации имеет максимально широкую поддержку. Поэтому мы продолжаем и нашу просветительскую работу по привлечению новых государств. В нас вселяет оптимизм, что в работе реестра принимает участие 44 страны, и их количество выросло до 55 стран, участвующих в создании комиссии по компенсациям.
1: Некоторые категории ущерба, информацию о которых собирают реестр, связано с потенциальными военными преступлениями. Как ваша организация работает с такими заявлениями? Или же реестр лишь работает с самим фактом ущерба?
0: В данном случае существует неразрывная связь, потому что мы говорим об одних и тех же событиях, которые были квалифицированы в нескольких плоскостях. Как потенциальные военные преступления или же другие криминальные акты в контексте уголовного законодательства, подразумевающие уголовную ответственность, но они также позволяют подавать заявления на выплату репараций, что имеет гражданский контекст. Однако, конечно, все эти плоскости имеют отдельную квалификацию. Нарушитель закона — это всегда конкретная личность, которая совершила преступление. А когда мы говорим о репарациях, то имеем в виду ответственность на уровне государства. В данном случае это ответственность Российской Федерации. Поэтому одно и то же событие ведет к двум разным типам ответственности, при которой работа реестра и шире компенсационного механизма сфокусированы на выплате компенсации. Однако именно потому, что речь идет о последствиях одного и того же события, то, конечно, у нас есть возможность сотрудничать как с национальными, так и с международными институциями, занимающимися вопросами ответственности за совершенные действия, в том числе обмен информацией и доказательствами и так далее, чтобы удостовериться, что у нас есть полная картина произошедшего.
1: Какой вы видите роль реестра для жителей Украины и шире справедливости?
0: Я думаю, что в данном случае нам следует говорить не только о реестре, но и обо всем механизме возмещения. Мы надеемся, что в Украине он видится как система, дающая надежду каждому, кто пострадал из-за войны. Эта надежда связана с возможностью достижения справедливости и привлечения к ответственности тех, кто совершил ужасающие действия, но одновременно как комбинация символических и очень практических вещей, в том смысле, что будет предоставлена осязаемая компенсация всем тем, кто пострадал. Конечно, не все можно компенсировать деньгами. Те, кто потерял близких и любимых людей, никакие деньги мира не компенсируют им боль. Но компенсация — это мера для достижения справедливости. Помимо этого, после окончания войны люди в Украине должны иметь средства для восстановления своей страны и для выстраивания заново своей жизни. Реестр ущерба и шире механизм компенсации дает такую возможность на основании международного права и с международной поддержкой, дает основания для обретения справедливости, поддержки и вносит свой вклад в форме компенсации.
1: Директор реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине, Меркиян Ключковский, рассказывал о механизме компенсации, предусмотренном для пострадавших от войны России в Украине. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. В 1996 году по инициативе Канады была создана международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. Через год, в 1997 году, в Оттаве 122 страны подписали соответствующую конвенцию, так называемый Оттавский договор. Однако 33 государства, среди которых Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и другие, отказались подписывать документ, запрещающий применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. 25 лет спустя началась полномасштабная

0: масштабная война России против Украины, которая очень многое изменила. К концу 2025 года страны Балтии, Польша, Финляндия и Украина объявили о выходе из Оттавского договора. Впервые к числу стран, отказавшихся от международного запрета на противопехотные мины, присоединились такие, кто ранее считался сторонниками однозначного гуманитарного разоружения. Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией на фоне ее продолжающейся войны против Украины. Так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин. Украина, Финляндия, Польша и страны Балтии утверждают, что запрет на применение мин ограничивает лишь тех, кто придерживается международного права, тогда как Россия, Китай, Индия и другие страны, изначально не присоединившиеся к конвенции, сохраняют свободу действий – от закладывания минных полей до их использования даже и в наступательных военных кампаниях. Вопросы гуманитарного разминирования стали главной темой обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе, рассказывает Юлия Митюхина.
1: Критики документа, подписанного в 1997 году, подчеркивают, что он не предусматривает механизмов принуждения для нарушителей, не требует компенсации от стран, создающих минные поля, и перекладывает финансовое, гуманитарное и техническое бремя разминирования на жертвы конфликтов и международных доноров. В разных местах на Земле, от Украины и Азербайджана до Нигерии и Камбоджи, мины десятилетиями оставляют сельскохозяйственные земли недоступными, тормозят развитие стран, лишают людей жилья и средств к существованию. Но ответственность за это в большинстве случаев несут не те, кто устанавливал мины, а страны, пострадавшие от минирования. Оттавский договор не делает различия между агрессором и жертвой, утверждает депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.
2: Почему мы вышли из этой конвенции? Потому что, в первую очередь, эта конвенция не предусмотрена на период войны. Во вторую очередь, она не предусматривает ответственности агрессора, что вполне должно быть там написано. Далее, она никак не применяема к агрессору, если он ее не подписал. Но как мы можем нести ответственность за то, что мы применяем мины в защите своих территорий, и при этом агрессор не несет никакой ответственности за минирование наших территорий и за эти жертвы, которые мы имеем вследствие заминирования территорий. Более того, нигде не описано процедуры, как притянуть к ответственности агрессора, и нигде не прописано, на сколько лет это устанавливается. Вот. Я считаю, что это важные аспекты, которые должны быть изменены в этой конвенции, и тогда мы можем к ней вернуться.
1: Украина, аграрная страна, теряет не только жизни, но и урожай из-за заминированных сельхозугодий. Все вместе это ведет к потере экономической устойчивости страны. По предварительным данным, только в Харьковской области считаются заминированными почти 40% территорий. Это около 12,5 тысяч квадратных километров, потенциально заполненных минами и не разорвавшимися снарядами. Многие села к северу от Харькова опустели, и в ближайшее десятилетие люди вряд ли туда вернутся, рассказал Руслан Мисюня, представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации.
3: Я могу сказать, что Украина дотримувалась этой конвенции.
4: Я могу сказать, что Украина соблюдала эту конвенцию. И даже после интервенции Российской Федерации в Донбасс, аннексии Крымского полуострова, мы придерживались, мы выполняли свои обязательства. Украинская сторона за все это время уничтожила более 3 миллионов наземных мин. Это много. Этим летом было сделано заявление, что Украина приостанавливает свое участие в конвенции до момента окончания российской агрессии. Что будет после, будет смотреть. Пока это обусловлено тем, что, к сожалению, достаточно трудно вести войну, когда одна сторона соблюдает конвенции и пытается играть по правилам, а другая сторона не только не пытается, а открыто заявляет, что она отказывается выполнять эти обязательства. Надо понимать, что боевые действия, они, к сожалению, сейчас идут совместно и параллельно с процессом минирования. Мы понимаем, что враг минирует при наступлении, это мы все видели, и это происходило после освобождения Харьковщины, например, или освобождения Херсона. Отступая, враг минировал за собой территории. Мы видим случаи дистанционного минирования, когда один залп реактивной системы залпового огня «Ураган» имеет способность выпустить 4992 мины ПФМ-1, «Лепесток», как ее называют. А Украина воюет на своей земле.
5: Как ее называют? Украина воюет на своей земле?
1: Украинский военный инженер и политик Юрий Гудименко во время своего выступления на конференции в Загребе напомнил, что Киев уничтожил более 3 миллионов противопехотных

0: мин, будучи членом Оттавского договора. Украине приходится самой решать проблемы гуманитарного разминирования.
1: Ну, я сейчас буду говорить немножко банальные вещи, но они важны, потому что мы так мыслим. У нас не гарантировано, что у нас будет дальнейшая жизнь вообще. Мы ежедневно стараемся сделать так, чтобы у нас было хоть какое-то завтра. Тогда как те страны, у которых сейчас мир, могут себе позволить планирование на 50 лет вперед, мы себе можем позволить планирование на несколько часов. И никто сейчас не думает о том, как это в дальнейшем скажется на политической жизни Украины, какие бумаги мы будем подписывать. Наша задача – это то, чтобы было кому подписывать, и чтобы Украина сохранялась как государство, и в нем жили украинцы. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Президент Украины подписал решение про то, что мы выходим из Оттавской конвенции. Парламент Украины ратифицировал приостановку Оттавской конвенции до конца полномасштабной войны. После чего этот вопрос будет заново пересматриваться. Я уверен, что мы в нее не вернемся. И я уверен, что это правильно, потому что Оттавская конвенция не актуальна. Мы потеряли множество возможностей или уменьшить масштабы русского прорыва, или резко увеличить их потери. По состоянию на сейчас нам будет намного легче, в том числе с поддержкой международного сообщества, открывать масштабное производство мин в Украине. Потому что раньше мы их закупали, но, конечно, лучше, чтобы мы их производили, это и дешевле, и логичнее, мы точно знаем, что нам нужно.
0: По мнению Юрия Гудыменко, для защиты собственной территории на фоне продолжающейся войны Украине необходимо минировать свою территорию вдоль границ.
1: Россияне заходили через Беларусь. Возможно, они придут еще раз. Там периодически лазят ДРГ. У нас всегда сохраняется угроза со стороны Приднестровья. Там не так много российских вооруженных сил, но они там есть. И мы не можем оставить эту границу без защиты. А, соответственно, нам надо выминировать вообще все в три слоя. И даже не там, где сейчас конкретно идут боевые действия, а там, где они хотя бы теоретически могут быть. То есть логика какая? Если у тебя граница не заминирована по всем правилам науки, тебе нужно иметь там больше войск для прикрытия этой части границы. А, соответственно, у тебя меньше войск в Покровске, у тебя меньше войск в Волчанске и так далее и тому подобное. Вот такая логика. Она очень... тематически строго.
0: Карабах – регион Южного Кавказа и международно признанная территория Азербайджана. С начала 90-х годов находился под контролем проармянских вооруженных сепаратистов. В 2020 году в результате 44-дневной войны большая часть Карабаха вернулась под контроль Баку, а окончательно Азербайджан восстановил свою юрисдикцию в регионе в 2023. В 1998 году в Азербайджане было создано Национальное агентство по очистке территории от мин – АНАМА. В 2021 В 2021 году структуру преобразовали в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию. Представитель АНАМА Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции в Загребе заявил, что в Карабахе и прилегающих районах установлено более миллиона мин. Армения, как утверждает Азимзаде, передала Азербайджану лишь неполные и неточные карты минных полей, охватывающие малую часть из примерно 10 тысяч квадратных километров заминированных земель. В Азербайджане к разминированию научились привлекать некоторых животных.
2: Технически АНАМА использует для процесса разминирования крыс, собак и рогатый скот. Кроме того, есть специальная техника, которая помогает выявить мину и очистить территорию. Стоимость производства одной мины достигает примерно $100, а стоимость разминирования обходится от 300 до 1000, а иногда намного дороже.
0: Несмотря на серьезную критику Оттавского договора как документа, утратившего актуальность на фоне российско-украинской войны, отказ от него может означать разрушение одного из немногих работающих межгосударственных гуманитарных механизмов. При этом сохранить его в нынешнем виде невозможно, заключили участники конференции. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр ключевых определений договора, включение в документ новых видов вооружений от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран.
3: Юлия Митюхина рассказывала о результатах конференции, посвященной разминированию и судьбе Оттавского договора. Это был 14-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий.

0: следующей. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
1: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
12: Гражданской авиации среди дронов не место.
13: Зеленский запретил летать над Россией, а Путин отказался от переговоров, но сказал, что ему еще нужны переговорщики в Украине.
14: Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
13: У руководства Украины иммунитет, отвечает Путин на критику провоенного сообщества. Зачем тогда гибнут российские солдаты, спрашивают Z-блогеры.
15: Сможет ли Украина закрыть небо над Россией? Украинский министр иностранных дел уведомил Международную организацию гражданской авиации об угрозах таких полетов. Российский же Минтранс уверяет, что значимых неудобств не будет. Сотрудники государственных РИА новостей ловят министра в кулуарах Восточного форума, и Никитин им говорит. Ограничения могут вводиться, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Об ограничениях на годы вперед сегодня и говорим. Здравствуйте, это «Лицом к событию» и первым делом самолеты Артема Филатова.
16: Турецкая авиакомпания «Пегасус» развернула в небе самолеты, летевшие в Москву из Турции в ночь на 2 сентября, и отменила часть рейсов. Еще несколько полетов отменили Turkish Airlines, а в Москве отменили или задержали около 77 рейсов, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Это произошло вскоре после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным.
17: Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
16: Зеленский уточнил, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но, цитата, «российское небо де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
18: Это просто заявка на

0: государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
1: Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. По словам чиновника, Росавиация работает в оперативном режиме со спецслужбами и Минобороны, а Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности аэропортов и полетов. Между тем, военный эксперт Юрий Федоров считает предупреждение со стороны Зеленского серьезным вызовом.
2: Для того, чтобы, ну не то чтобы полностью заблокировать, но... скажем, существенно осложнить и сократить авиасообщение в России, достаточно, на мой взгляд, более или менее регулярно, ну, не то чтобы выводить из строя физически, а блокировать работу московского авиаузла. Ну, Санкт-Петербург тоже. Для этого, ну, наверное, не так много нужно беспилотников.
1: Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указала на риск ошибок при идентификации целей во время работы ПВО. Пилот Михаил Парканский рассказал нам, что при воздушной тревоге в аэропортах объявляется план «Ковер», который существенно повышает издержки для авиакомпаний.
3: План «Ковер» фактически это означает, что все самолеты, которые находятся в воздушном пространстве, там, где объявлен план «Ковер», они должны либо приземлиться, либо покинуть его. Это означает, что те, кто находится уже ближе к аэропорту, они будут заходить на посадку, для них все вроде, для них все нормально будет, все штатно. Для тех, кто находится подальше, они будут направлены в зоны ожидания, в зависимости от того, сколько времени они могут выдержать в этой зоне ожидания. Это зависит от того, сколько у них горючего на борту. Они будут либо выжидать, либо они попросят уход на запасные аэродромы.
1: Ранее уже произошла авиакатастрофа из-за работы российской системы противовоздушной обороны. В декабре 2024 года самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Тогда погибли 38 человек. Это привело к дипломатическому кризису между Россией и Азербайджаном. Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что лайнер поразила российская система ПВО.
4: И о планах Украины на российское небо мы спросим у украинского политика и специалиста по безопасности Ивана Ступака. Иван, здравствуйте.
5: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
4: Как всегда, рады вас видеть. Почему же именно авиация и почему именно сейчас, как вы думаете?
5: Это ответ Украины на то, что делает Российская Федерация последнюю неделю с Украиной. Обстрелы реактивными дронами, массовые обстрелы складов, самых разных складов, продовольствия, медикаменты, бытовая техника, стройматериалы. И пока, к сожалению, у Украины нет чем ответить непосредственно по сбитию, было принято решение, окей, мы не в обороне, мы в наступлении. И этот план, как ранее было заявлено, он назывался «MM Dance», были такие сливы, да, вот в западной прессе, что якобы еще ранее Украина планировала, но отказалась, и вот теперь снова достали из-под сукна и пробуют реализовать. Насколько он будет масштаб, насколько он будет длительным, мне сейчас действительно трудно сказать, я не знаю деталей, но вот могу с вашей уважаемой аудиторией поделиться соображениями, кого может коснуться этот план. Первое. Гражданская авиация. Да, действительно, Владимир Зеленский говорит, будем ограничивать гражданскую авиацию, уводить россиян из зоны комфорта, потому что легко вести эту войну, когда ты посмотрел войнушку в Рутюбе, вылетел в Хургаду по программе All Inclusive, там отдохнул и вернулся назад полным сил. И, ну, так можно жить, конечно. А авиации быть не должно, авиационного сообщения. Второе. Украина точно не будет атаковать самолеты на взлете, на посадке или в самом полете, или там руление по рулежной дорожке. Атак точно не будет, как и атак по терминалам с людьми, потому что это против нас сработает. Это нам точно не поможет. Но что может быть? Это атаки по диспетчерским вышкам, по каким-то телекоммуникационным узлам связи, по самолетам, которые стоят где-то вдалеке аэродрома, ну, на аэродроме, на этой рулежной дорожке, которые ждут, там, не знаю, там, до заправки, пустые. По пустым самолетам, да. Потому что гражданская авиация, она имеет свойство к уменьшению количества самолетов, их возмещать нечем.

0: в отличие от боевой авиации. И теперь еще такие два направления, о которых никто не говорит. Почему так Кремль очень сильно возбудился на тему возможного блокирования авиационного сообщения? Поясняю. Первое. Если действительно Украине удастся реализовать этот сценарий, то точно так же к земле будут прикованы самолеты авиационного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки ВИПов, да, высоких должностных лиц по всей территории России или по земному шару, где, конечно, принимают там Куба, Северная Корея, Иран, президент летает, вооруженные силы, ФСБшники, спецслужбы и так далее. Точно так же будет прикован к земле. И вторая составляющая, такая жирная, я бы назвал лахари сегмент. Это бизнес-авиация. Внуково 3, Шереметьево, Домодедово, бизнес-авиация, которые пользуются тоже топ Российской Федерации, у кого собственный самолет есть, Бомбардье, там, ценой там, 60 миллионов евро. Кто-то арендует, но точно так же эта авиация будет прикована и, скорее всего, будет открыт новый тренд. Это покупка личного поезда в пользование.
1: Я бы хотел вернуться к первому пункту, который вы перечислили. Это удары по не по гражданским, но по пустым самолетам или диспетчерским вышкам. Я полагаю, что в диспетчерских вышках могут быть все-таки диспетчеры, то есть гражданские. И Владимир Путин, реагируя на заявление Владимира Зеленского, называет это заявкой на государственный терроризм. И если вернуться к вышкам, в которых все-таки могут быть гражданские, как Украина полагает работать с этим риском, что в глазах международного сообщества подобные атаки, если вдруг кто-то пострадает, могут действительно выглядеть как терроризм?
0: Ну, это вторичные потери, которые действительно могут быть, никто их не исключает. Ну, слушайте, государственным терроризмом занимается Российская Федерация. Ну, давайте вспомним, перечислим за последние 16 лет, что было. Вот в вашем сюжете уже упомянут самолет азербайджанских авиалиний, который был атакован цинично российским ПВО и отправлен на верную смерть через Каспий садиться где-то на территории Казахстана. Только чудом самолет уцелел. Конечно, много жертв, много раненых, но есть что есть. Второе. Самолет с президентом Кочинским упал где-то под Смоленском. Почему упал? Кто его уронил? Так достоверно не было известно. Тоже на территории Российской Федерации. Самолет с Евгением Пригожиным на борту точно так же был уничтожен где-то там над Ленинградской областью. И последнее. Боинг MH17 полный людей на борту, который летел через территорию Украины, был сбит российским БУКом, поэтому пусть Владимир Путин сам себе оставит титул государственного террориста. Украина действительно будет стараться минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если они все-таки будут, то это будет максимально минимальное количество.
1: Министр транспорта России говорит российским РИА Новостям, что Россия справится с угрозой в ближайшие годы. Он именно слово «годы» печатает РИА Новости. Украина готовится оказывать подобное давление годами?
0: Но если у нас будут действительно возможности такие, имеется в виду, в первую очередь, денежные, потому что дроны стоят денег, как ни крути. Если раньше они были по стоимости как Bentley, то сейчас, конечно, там в два раза упала цена, но тем не менее это деньги, большие деньги. У нас целей овер много, это и НПЗ, это места хранения топлива, какие-то военные объекты, тот же самый Озон остался, и какие-то другие склады. Мощности у нас не так уж и много, поэтому нужно будет дифференцировать и выбирать цели, куда бить, куда не бить. Но я уверен, что вопрос будет прорабатываться. И опять же, военного значения вот эти все планы, они не имеют. То есть для наших парней, девчонок на фронте от этого легче точно не станет. От этого, не знаю, российская армия меньше наступать тоже не станет. Поэтому это только медийно-политическое давление на высшие должностных лиц Российской Федерации.
1: От должностных лиц высших Российской Федерации все последние прошлые недели звучала эскалационная риторика, и мы видели действительно, какие удары наносила российская авиация по украинским городам. Но я полагаю, что если Украина тоже идет в нападение, то Путин будет снова говорить о том, что Россия отвечает, и готовится ли Украина к какому-то новому ответу от России?
0: Конечно, готовится. Мы прекрасно понимаем, что в период осень-зима 26-27 Российская Федерация попробует на нас отыграться вовсю. Максимально за все то унижение, которое испытала Российская Федерация в сезоне весна-лето 2026. Что я имею в виду? Это вот те десятки горящих НПЗ, склады уничтожены, плюс, конечно, апофеозом стал подрыв

0: нефтезавода в Копотне, Москва, и, конечно, это ПМЭФ. Пинтерский международный экономический форум, когда гости приехали, а на заднем фоне горит один из огромнейших нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, было унизительно, и, конечно, попытаются на нас отыграться. Что может быть? Конечно, будут взяты старые проверенные методички в виде чего. Давайте уничтожим в Украине энергетику. Давайте. Тепло обязательно. Снабжение топливом, конечно, постараются это сделать. Я не исключаю вариант работы по каким-то знаковым культурным историческим объектам Украины. То есть оно не имеет военной цели, но уничтожить, не знаю, какой-то старинный университет, не знаю, какой-то памятник исторический, которому там 300-400 лет, это Российская Федерация может, и в принципе для них этого особо ничего не стоит.
1: А какое целеполагание я возвращаюсь к нынешнему заявлению Владимира Зеленского об угрозах для авиации, какое целеполагание? Запустить заново переговорный процесс или, может быть, откатить назад эскалационную риторику? В общем, ваше мнение какое? Какое целеполагание?
0: Скорее всего, довести эскалацию до невозможности, чтобы у каждой стороны просто банально в руках не осталось карт. Что еще можно на этот стол бросить в качестве «Ах, так, вы нам это, а вы получите вот это». Вот тогда, после этого, когда, знаете, как будто до потолка уже доходит вода, начинается тогда спад. Вполне возможно. Но по факту, действительно, никто не знает, к чему она приведет. То есть, каждая из сторон пытается придумать новый метод, заставить противоположную сторону принять условия, согласиться на выдвинуть ранние условия, там, отступить, остановиться и так далее.
1: А есть ли Украине что еще бросить на этот стол, если вдруг у Путина окажется тоже какой-то козырь в рукаве?
0: Есть что еще бросить. Еще остается в рукаве, конечно, ракетная программа Украины. Неизвестно, на каком она этапе. Она уже год в украинском обществе муссируется с разными оценками, что вот скоро, вот еще скоро, и там вплоть до, ну подождите, еще там полгода. То есть последний министр обороны, предпоследний Михаил Федоров, говорил о том, что там приблизительно сентябрь, октябрь, ноябрь может появиться украинская баллистика в российском небе. Он говорил, да, возможно, это одна, возможно, две ракеты. Когда будет серия, тоже неизвестно. Но это та карта, которая действительно остается в рукаве Украины, плюс передача от Великобритании Украине чертежей ракет Storm Shadow, которые, в принципе, если там у нас есть такие возможности, Украина может наладить производство совместно там, с западными партнерами и попытаться что-то тоже бросить на этот стол, какую-то карту свою.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Мы говорили о планах украинского руководства на российское небо. А сейчас мы поговорим о том, какой ответ ждать от Владимира Путина и от Кремля. И, выступая в Бишкеке, он показывает, что готов воевать годами. Он поставил точку, кажется, в этом вопросе. Посмотрим об этом сюжет и продолжим разговор с политологом.
2: Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент объяснил, почему Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, как того требуют наиболее яростные сторонники войны против Украины.
3: Если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
2: Ответ Путина вызвал волну возмущения в российских провоенных блогах.
4: С учетом последних заявлений хотелось бы понять, если мы не ведем переговоры с террористами, тогда надо их уничтожать? Если же мы не убиваем главарей украинского режима, чтобы было с кем вести переговоры, то они априори не террористы, что бы они ни делали.
5: Договора филия у 74-летнего госдеда дошла до терминальной стадии. То есть РФ кладет кучу жизней на полях сражений не для того, чтобы победить украинство, свергнуть и наказать военных преступников, а для того, чтобы с ними договориться. Живите теперь с этим.
2: Путин также поделился своими данными о ситуации на фронте.
3: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
2: Корреспондент BBC Илья Барабанов нашел нестыковки в военной сводке Путина. По его словам, ни один проект, который занимается отслеживанием продвижения российской армии, не выявил ее

приближение обратно к Светогорску. Этот город в Донецкой области ранее был оккупирован российской армией, но затем освобожден украинской. Что касается Сум, в июне Путин утверждал, на том же участке фронта российская армия оставалась 10,5 километров до города. Сегодня

0: ситуация, когда ни одна из сторон не знает, как эффективно наступать. Нет, то есть в теории новой войны нет теории эффективного наступления. То есть что для этого нужно, как это организовать и так далее. Все пробуют, несут потери, и получается, что война вот она стагнировалась, стабилизировалась, и ни туда, ни сюда, и в этом состоянии, то есть она может находиться там сколь угодно долго.
1: По оценкам Американского института изучения войны, в августе 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине незначительно выросли по сравнению с минимальными показателями начала лета. Однако весенне-летнее наступление России так и не привело к прорыву фронта. В то же время Генштаб Украины сообщает о высоком темпе российских потерь и освобождении более 100 квадратных километров территорий на Лиманском и Александровском направлениях.
2: И о том, как Кремль реагирует на новые вызовы затянувшейся войны, мы спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Сторонников войны возмутил ответ Владимира Путина об иммунитете политического руководства Украины. Но Путин ранее неоднократно говорил, что переговоры с тем же Зеленским и другими представителями Украины он вести не будет. Зачем же тогда Путину сейчас Зеленский?
3: Ну, он не говорил, что он не будет вообще вести переговоры с Владимиром Зеленским. Он говорил, что Владимир Зеленский в любой момент может приехать в Москву, ну, по сути дела, капитулировать таким образом, и тогда Владимир Путин будет с ним разговаривать. Очевидно совершенно, что Путин понимает, что вопреки планам, которые существовали в 22-м году, полная оккупация Украины невозможна. Смена действующей власти при помощи российской армии, при поддержке российской армии тоже невозможна. И как в свое время оккупационные армии после Наполеона во Франции восстанавливали бурбонов, и про них говорили, что они приехали в обозе русской армии. Нет, вот в обозе русской армии в Киев никакой Янукович, очевидно, уже не приедет. Хотя такие планы в 22-м году про условного Януковича и подобных ему людей были. Соответственно, Путин прекрасно понимает, что вне зависимости от того, чем эта история закончится, если она не закончится тем, что он сам прогорцует на белом коне по Крещатику, и Украина полностью не будет разгромлена, и российская армия не захватит всю ее территорию, при любом другом раскладе ему придется договариваться с властями в Киеве. Кто это будет, это отдельный вопрос, с учетом того, что известно, что Россия на определенном этапе настаивала на том, чтобы Украина скорее провела президентские и парламентские выборы. Слухи об этом ходят и в самой Украине. Слухи о том, что что-то подобное предлагали американцы, тоже ходили уже неоднократно. Соответственно, для того, чтобы назначать выборы, и вообще выборы были возможны, если Кремль этого хочет, а он хочет этого, чтобы дополнительно политически дестабилизировать ситуацию в Украине, необходимо, чтобы можно было эти выборы назначить, чтобы, а, было кому их назначить, чтобы, б, ситуация не была настолько критическая, чтобы действующие власти могли спокойно сказать, как они, собственно, говорят сейчас, что в условиях войны проводить выборы невозможно. Если начнут ликвидировать первых лиц государства, ну, это будет очевидная совершенно ситуация, в которой ни о каких выборах даже заикаться нельзя. То есть те оперативные планы, которые в реальности есть сейчас у Кремля, они никаким образом не предусматривают попытки ликвидации руководства Украины, тем более, что у российского руководства есть очевидные страхи в отношении самих себя. Не один раз они были продемонстрированы, особенно ярко Путиным и его охраной в мае этого года во время подготовки к параду на Красной площади к 9 мая. Так что зачем им провоцировать дополнительные возможные попытки ликвидации самих себя, ответные попытки? Пока они рассказывают в основном сказки о какой-то мифической мощной дроновой атаке на путинскую резиденцию и используют это для того, чтобы сорвать очередной этап как бы переговоров, в которых они участвовать, в общем, не особо хотят полноценно. Но так или иначе, пока реальных попыток со стороны Украины, о которых можно было бы верифицируемо сказать, что это были попытки устранить Путина, а не кого-то из российских военных, или российских министров, а не кого-то, нет, из российских представителей российских спецслужб, не было. Нет, и они вряд ли хотят

0: чтобы такие попытки начинались.
1: Ну вот издание «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин в четвертый раз с начала войны увеличил штатную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны, то есть людей, которые его охраняют лично. И здесь мне хочется вернуться к новым угрозам или предупреждениям. Тут зрители, кто может оставлять комментарий, сами напишите, пожалуйста, как вы трактуете слова Владимира Зеленского об авиации. И предыдущий эксперт Иван Ступак нам объяснял, что здесь угроза сразу по трем направлениям. Это гражданская авиация, это летный отряд «Россия», который в том числе и Владимира Путина перевозит, и удар по бизнес-авиации. Как вы думаете, что из этого, что из этих направлений болезненнее всего для Кремля?
0: Я думаю, болезненнее всего для Кремля само заявление Владимира Зеленского, честно говоря, которое первый эффект имеет однозначный, медийный. Мы сейчас обсуждаем это заявление, и оно будет еще достаточно много и активно обсуждаться. Непонятно, какие возможности в реальности есть у Украины. Разговоры о том, что у Украины существовал некий план, который продвигал экс-министр обороны Федоров о нанесении по Москве ударом тысячи дронов, нет, тоже появились до того, как Владимир Зеленский о чем-то подобном заявил. Соответственно, скорее всего, и Кремль имеет некую оперативную информацию, как минимум о том, что подобные планы в Украине обсуждались и, возможно, обсуждаются, а может быть, к ним уже идет непосредственная подготовка. Так что одно дело – это положение на фронте, и этот фронт сейчас уже и Москву накрывает, и это и так всем понятно. А другое дело – это медийная реакция, которая следует немедленно, и она сводится к простому факту. Владимир Зеленский может принимать решение о закрытии неба над Россией. Сейчас очень много зависит от того, как отреагируют зарубежные авиационные компании, которые и так уже несколько раз прекращали рейсы в Россию, многие из них. Соответственно, будет ли действительно такая масштабная реакция, которая покажет, что влияние Украины настолько велико, военное, что все вполне верят заявлениям Владимира Зеленского, даже без, так сказать, практических подтверждений. И это будет означать для Кремля, что в его победу, возможность его ударов дополнительных, усиливающихся по Украине, и главное, возможность его защитить небо над Россией, уже почти никто не верит. Это, соответственно, очень негативно отразится на внешнеполитических перспективах России, на возможности разговаривать с зарубежными лидерами, что-то от них добиваться, получать и так далее. Банально совершенно на скидках на российские товары, потому что чем слабее Россия, тем дешевле ей придется продавать свои товары за рубеж в сложившихся обстоятельствах, ну и так далее. То есть для Путина сама медийная реакция – это уже серьезная проблема.
1: У нас остается еще примерно 2 минуты, и я бы хотел подойти к какому-то выводу. Как вы думаете, Иван, вы уже заговорили о внешнеполитической реакции на слова выступления Владимира Путина. И вот он, выступая в Бишкеке, снова угрожает дать по зубам Западу, отрицает возможный предполагаемый удар по Британии, точнее, не отрицает. И российские официальные лица, Медведев, призывают к удару по Германии. Но на фоне очередного рассказа Владимира Путина об отрицательном продвижении к суммам, эти угрозы вообще пугают его оппонентов?
0: Ну, судя по всему, не особенно пугают, и это вполне закономерно. В моменты, когда у России становится тяжело на фронте, Россия начинает изображать из себя сумасшедшего с ядерной бомбой, который начинает кричать: «Держите меня, семеро, я сейчас все разнесу». Нет, мне самого себя уже не жалко, терять нечего, вы загнали меня в угол. Нет. И, в принципе, в определенной мере эти угрозы в прошлом работали. Но с каждым разом они работают все хуже, потому что это история про мальчика, который кричит: «Волки, волки», а волки не приходят. Россия не принимает никаких мер подобного рода, не наносит тактического ядерного удара. Российское руководство явно само боится международной реакции на подобные шаги. И, соответственно, зарубежные лидеры, особенно западные лидеры, все с меньшим вниманием и все менее серьезно относится к подобным заявлениям.
1: Готовится ли Путин в таком случае воевать еще годами? У нас полминуты. Ну,
0: Путин готовится воевать как минимум ближайшие пару лет. Это видно по экономическим, административным и прочим мерам, которые принимает российское руководство. А годами это уже зависит от ситуации в самой Украине. Путин явно надеется, что Украина рухнет в относительно обозримом будущем, потому что никаких других серьезных расчетов предъявить здесь нельзя. В противном случае российских ресурсов может не хватить для войны. Так что надежда на скорую неожиданную победу.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский был в эфире «Настоящего времени». Мы обсуждали угрозу или предупреждение Владимира Зеленского насчет российской авиации и реакцию Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. Там мы с вами увидимся. И до завтра. До свидания.

0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
3: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
4: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
2: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
5: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
6: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
2: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории

0: Категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
1: Ну, а получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
2: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
3: демилитаризации.
2: По демилитаризации и денацификации.
1: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
1: Финансовая
3: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
1: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем. Потом.
1: Насколько вообще ты снимал?
3: 2 года.
1: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
1: С 22 до 24?
3: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ? Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч, говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
1: Он позвонил?
3: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
1: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
3: Я не знал.
1: Ты внутри говорил в фильме, что ты снимаешь для BBC.
3: Ну?
1: Это для детей?
3: Там был такой, что и взрослые тоже, и было даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
1: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
3: Не проводить разговоры важно.
1: Например?
3: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот.

0: Есть такие, есть люди, которые используют эзопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что там, это вообще что прочитала? То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
1: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
0: Было дело.
1: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
0: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, ну, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
1: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
0: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
1: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
0: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
1: То есть ты ехал из Карабаша куда?
0: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
1: Все было в порядке? Вопросов, да, не было?
0: У меня вопросы были, конечно, больше.
1: Так.
0: Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
1: Ты боялся?
0: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. Нахрена вот это все? Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
1: Это летом было?
0: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс, да?
1: Там, в самолете.
0: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку, она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
1: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые.
0: Угу.
1: Ты был за границей до этого когда-то?
0: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт? Ну вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось, и это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь.

0: штабло, он тебе пишет: так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, Шенген?
1: Да.
0: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
1: 500 человек в год.
0: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне по-русски: мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит: мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
1: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
0: Угу.
1: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше? Что нравится?
0: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое... Не то, что удивление, что ли, это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа: я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: Есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
0: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательность. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорогу до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
1: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
0: Снится. Иногда, не всегда снится.
1: Что во снах? Что ты видишь?
0: Да разное.
1: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России, и я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю: блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
0: У меня, знаешь, как было? До переезда... Если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны, и школу вижу, и город вижу, и вот все такое.

0: Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом, при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, говорят, пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось, то, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде, а земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Надо посмотреть, к чему это такое.
1: То есть ты сегодня маму видел во сне?
0: Слышал.
1: Слышал?
0: Да.
1: А ты по маме скучаешь сейчас?
0: Конечно.
1: Вы созваниваетесь?
0: Да.
1: Как это сейчас работает?
0: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
1: Что делать?
0: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так-то скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Инстаграм, Фейсбук, это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
1: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
0: Да. Перед отъездом. Я весь день с ней провел.
1: Какое число?
0: Не помню число. Летом.
1: 24-го?
0: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
1: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг.
0: Ага.
1: У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
0: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
1: Хармс.
0: Даниил Хармс, да.
1: И все.
0: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс, это просто какой-то ужас. Мы посетили... В Лос-Анджелесе меня привезли в библиотеку, единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
1: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
0: Хотел бы. Почему нет? Нас так много уехало, мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
1: Почему?
0: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
1: Ты веришь, что это возможно вообще?
0: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. Нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь, то мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищи. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
1: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
0: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
3: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
2: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
3: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся

0: у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
1: Эта тема, как říkám, bohužel в нынешней době универсальна.
2: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
1: Так на то се мне аси грозно тяжело отповідати.
0: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать двоих детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
1: Нескутечне небезпечна.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасева рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Прощение.
2: Прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд. Человек пришел, сказал, другой отвечает. А когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
3: Во-первых, для ясности, прощение и примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего. Я прощаю того, кто сделал мне больно. И еще одна важная вещь психологически. Это не одноразовый акт. Я говорю, я тебя простил. Я могу сказать, на самом деле это работа. Иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно. Но, во всяком случае, слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться. Если я эмоционально не способен простить.
2: Спасибо, говорил Михаил Завалов. Конечно, немножко невозможно. Это прекрасное описание всего христианства в целом. Пастор Михаил Шаршин, вы сказали, что жизнь состоит из такой взаимной вереницы обид. Вот 100 раз вы обидели кого-то, 100 раз вас обидели. Но а кто ведет счет? Кто судья? Потому что, например, конфликт католиков и протестантов, который длится с 1517, скажем так, года, католики убеждены, что протестанты их обидели, протестанты убеждены, что католики их обидели. И это отражение того, как оно бывает и в быту, когда человек убежден, что кого я должен прощать? Это меня это у меня должны просить прощения, потому что меня все обидели. Милиционер на меня накричал, учительница поставила 3 несправедливо, на работе начальник обошел по службе, повысил какого-то козла, а не меня. Вот, меня обижают, что вы говорите о прощении, что я должен прощать? Как помогает христианство различить, кто перед кем больше виноват? Или просто все стираем с доски и считаем от нуля?
1: С христианской точки зрения. Прощение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 марта 2005 года.

Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У нас сегодня в гостях Елена Тимофеевна Казенина, журналист агентства «Регнум», православный.

0: У нас в гостях пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Алексеевич Шаршин. У нас в гостях православный же психолог Михаил Игоревич Завалов. Итак, прощение. В России время, обычно это конец февраля, март, как раз время, когда особенно думают о прощении. В преддверии Великого Поста православная церковь устраивает чин прощения, так называемое прощенное воскресенье, сразу после Масленицы, когда воспроизводят древний монашеский чин прощения. Когда-то, 1500 лет назад, монахи, уходя в пустыню на время поста, собирались и друг у друга просили прощения. Сегодня в пустыню никто не уходит, прощения все-таки просят. Перед прощенным воскресеньем, воскресеньем, которое посвящено страшному суду, у неверующих это Масленица. И, видимо, такая связь страшного суда и прощения имеет под собой некоторые основания. Достаточно вспомнить, что большинство так называемых православных русских людей в церкви бывает дважды в жизни, когда их крестят и когда их отпевают. Или когда венчают, может, еще заглянут. И вот чин отпевания православный как раз заканчивается, опять же таки, прощением. «Приидите, воздадим последнее целование», когда люди подходят к умершему, целуют его, и это знак примирения и знак прощения. Но тогда встает вопрос, а что прощать, когда человек уже умер? Зачем прощать, если дальше уже не будет никаких общих дел? Зачем прощать? И часто в прощенное воскресенье для многих православных людей, особенно сегодня, когда масса неофитов, встает вопрос, ну, в храме-то мы тут сказали, прости меня, Бог простит, я тебя прощаю, отвечает в ответ. А что? Потом ведь все равно будем ссориться. В чем смысл такого прощения? А главное, как попросить прощения у тех, кто не ходит в храм? И в результате человек оказывается не перед решением проблемы. Вот тебе чин прощения, давай. А оказывается, наоборот, проблема начинает плодиться и умножаться. И тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Все-таки с точки зрения неверующего человека прощение – процедура простая. Я чем-то обидел другого, я прошу у него извинения и компенсирую ущерб. Для верующего человека появляется третье тело, не только я и другой, но еще и Бог. Что это меняет, когда речь идет о прощении? Говорит Михаил Завалов.
1: Ну, во-первых, для неверующего это не такая уж простая штука прощение, потому что, ну, скажем, муж изменил, и жена потом, какая она дает компенсацию, какую он дает компенсацию. В общем, это всегда процесс болезненный, имеющие отношение не только к религии, но даже к душевно-телесному здоровью. Например, давление выше у людей, которые плохо прощают. То есть штука такая. Поэтому все важно для верующих и неверующих.
0: То есть вера сама по себе ничего не добавляет?
1: Но она добавляет кое-что. Но можно начать не с этого, а с того, что это реальность такая же важная, как там любить, понимать и так далее. Обычная человеческая штука.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, Яков Гаврилович. Как раз тема прощения, это, наверное, одна из тем, которые идеальное христианство от практического христианства разделяют максимально. Потому что христианство, вот если брать максиме, это прости всех и за все, прости всем и все. Вот это вот действительно идеал христианский, вот как он преломляется в практике христианской, потому что подставь правую щеку, подставь левую, если тебя бьют по правой, это часть прощения, это кодекс поведения христианина, истинного христианина. В этом контексте. И все же, вот здесь встает такой вот раздел между практикой «прости всех и за все». Это следует понимать, что в социуме, который живет отчасти по биологическим законам, это максимум ведет просто к вымиранию христиан, то есть к ниже жизнеспособности христианства как такового.
0: Спасибо, Александр. И тогда мой вопрос нашему другому гостю, пресвитерианскому пастору Михаилу Шаршину. Пока вы еще не вымерли от исполнения заповеди о подставлении щеки, на ваш взгляд, эта заповедь действительно так страшна и непрактична? И что меняет вера в Бога для человека?
3: В мире существует очень много условностей. И, конечно же, прощение как таковое, оно имеет под собой практическую подоплеку. То есть мы все живем в этом мире, и, естественно, 100 раз обижаем одного, и 100 раз нас обижают другие, да? Но, тем не менее,

0: менее, мы должны научиться прощать. И я думаю, что это вопрос, прежде всего, связан с личной душой человека, с конкретной личной душой. И вот это вот прощение, оно не должно само по себе включать такой вопрос «если». Вот я буду прощать, если... Вот он меня простит, например, да, и я буду что-то делать, если он что-то мне сделает. Естественно, как с практической точки зрения это осуществить, вот в чем вопрос. Тем не менее, да, это, я повторяю, это вопрос личный. То есть каждый человек должен сам для себя решить, почему он должен прощать. И основанием этого служит, конечно же, Священное Писание. Когда Иисус Христос произнес такие слова: «Если вы не будете прощать, да, согрешения ваших людям, то и Бог не простит вам согрешений ваших».
1: Спасибо, говорил пастор Михаил Шаршин. И тогда действительно, значит, неверующий человек прощает, чтобы хорошо жить на земле, а верующий человек боится, что ему плохо будет жить на небе, на том свете, в жизни вечной. Бог его не простит. Я напоминаю, что слово «прощение» в евангельские времена обозначало прежде всего освобождение. Ну и в русском законодательстве XI-XII веков было слово «прощенник», то есть тот, кто отпущен, прощен на свободу. Поэтому ныне отпущаешь, и скажем, это то же самое сказать, что ныне ты меня простил. Бог, который пришел в мир, просто пришел. Он уже простил человека. Человек теперь свободен. Свобода для неверующего – одно, свобода для верующего – другое. Но, извините, хорошо говорить о прощении как обязательстве. А вот у нас в стране вот есть протестанты, есть православные. И как-то никак не сойдутся эти две христианские конфессии. Многие люди говорят, что я готов простить все, что касается лично меня, но там, где речь идет о Боге, там, где речь идет о вечных истинах, простить означает предать Бога. Если я прощу еретика и стану, скажем, экуменистом, и мы с ним будем вместе молиться, тогда я никогда его не привлеку на сторону истины, если я уже здесь и сейчас буду его прощать и с ним молиться. Нет, я должен быть построже, значит, прощение отложить. Что скажет наша православная часть в лице Елены Тимофеевны Казениной?
2: Ну, я, конечно, не богослов. Я могу только сказать, как высказать свое частное мнение на этот счет. Мне кажется, что это слишком самонадеянно говорить о том, что вот я оскорблю Бога или предам Бога, если я буду молиться, общаться с человеком, представителем другой христианской конфессии или другой религии вообще. Нам заповедано любить людей. И нигде не сказано, что мы должны любить только вот людей своей конфессии. Вообще понятие конфессии в Евангелии не существует. Но зато существует понятие ближнего, понятие любви. И, конечно, прощать, даже если... Конечно, я тоже сталкиваюсь с людьми разных христианских конфессий, и далеко не со всеми мнениями я согласна, лично я. Ну и как представитель, наверное, православной церкви, которой я все-таки являюсь членом. Тем не менее, для меня это никакая не проблема. Потому что сказано в молитве «Отче наш», и я помню об этом: «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Впрочем, они мне не должники. Я так это вообще не расцениваю.
1: Спасибо, говорила Елена Казинина. На звонок из Петербурга Александр. Первый или второй? Добрый день, прошу вас.
3: Как хотите. Добрый день. На мой взгляд, прощают сильные люди. И я делаю это довольно-таки часто. Но скажите, пожалуйста, когда с христианской точки зрения прощать нельзя? Спасибо.
1: Спасибо, говорит Михаил Завалов.
4: Я не знаю ответа. Мне кажется, что всегда можно. Единственное, к предыдущему тоже вопросу, католики, православные, или там, могу ли я простить Гитлера, Сталина, любого воображаемого врага, но это так же глупо об этом говорить, как называть любовь к какому-нибудь киноактеру, девушке, настоящей любовью. Прощаем все-таки лично физического человека, который физически меня задел. Не физически, но ранил. Поэтому прощать надо всегда, но это всегда конкретный вопрос.
1: говорил Михаил Завалов. И все-таки, можно ли прощать человека, если он не просит прощения? И как технически это сделать? Что такое прощение? Внутреннее изменение эмоций, я на него больше не сержусь, или что-то, что обязательно должно проявиться во внешнем акте? Вряд ли Гитлер, Сталин или какой-нибудь насильник придет к нам просить прощения, говорит пастор Михаил Шаршин.

0: Вы знаете, вот в романе Шимона Визенталя «Подсолнух» автор рассказывает историю своей жизни, и на последние годы гитлеровской оккупации он находился в концлагере. И нацист перед смертью позвал его к себе, чтобы вот что-то к нему, совесть у него заиграла, видимо, то, что он много истреблял людей во время войны. И вот он пригласил вот этого заключенного Шимона, да, чтобы тот выслушал его исповедь. И фашист сказал, что вот очень много людей погубил евреев, и хотел бы, чтобы он его простил. Шимон Визенталь, он развернулся и ушел. То есть он не стал прощать. И через 20 лет он, где-то через 20 лет он отправил письмо на решение вот этого вопроса, правильно ли он сделал, что он не простил фашиста. И практически ученые-христиане, они практически сказали, что это неправильно, что человек не простил. Того, хоть он и был нацист, да, но он виноват, он сделал много грехов, и как это можно было простить? Вот. Но, тем не менее, христиане простили и готовы были простить этого человека. А еврейские ученые, они были против этого. Почему? Почему они были против? В чем причина? Они выразили свое мнение таким образом, что те люди, которые ушли из жизни, они должны прощать. Понимаете? Те люди, которые... Вот мы остались живы, какое мы имеем право как бы прощать нацистов, если мы живы. А те люди, которые страдали, почему я должен прощать?
1: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
2: Что для вас означает свобода?
3: Если честно вам ответить, то я не знаю, что это такое, потому что я никогда свободной не была. Я никогда не жила в свободной стране.
4: Это чувство внутренней раскрепощенности и осознание того, что свобода – это прежде всего большая ответственность.
5: Ну, свобода – это, наверное, независимость прежде всего. Вот для меня, если ассоциативно говорить, то свободная Европа, статуя свободы, радио «Свобода».
6: О свободе говорить надо, когда вот ты как цыган вышел в поле, у тебя есть конь, ну и палатка, и больше тебя ничего не волнует, и тебя ничего не интересует. А вот в нашей жизни, я считаю, свободы вообще нет, и об этом говорить даже как-то неприлично.
7: Это независимость прежде всего от государства.
8: Свобода – это свободная любовь.
9: Свобода – это коридор, в котором легко ориентироваться.
2: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
1: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную прощению. Итак, можем ли мы прощать за умерших или нет? Говорит Елена Казенина.
10: За умерших. Я думаю, что да. Не можем, наверное, не можем. Это мое личное мнение, повторяюсь. Наверное, не можем прощать за какое-то количество умерших совершенно астрономическое, во время геноцида, допустим. Но если кто-то согрешил против моей мамы или против моей бабушки, которая умерла, и хочет таким образом облегчить свою совесть, придя ко мне и рассказав об этом, и попросив прощения у меня, как у наследницы этой крови, я думаю, что я обязана просто простить. И это не только ради этого человека, который просит прощения, но, я думаю, и ради тех людей, которые уже умерли, но с которыми, я все-таки думаю, у нас есть какая-то связь.
1: Спасибо, говорила Елена Казенина. Как практикующий психолог Михаил Завалов, вы можете все-таки подсказать, прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд, человек пришел, сказал, другой отвечает, а когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
11: Во-первых, для ясности, прощение и примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего, я прощаю того, кто сделал мне больно. И еще одна важная вещь психологически. Это не одноразовый акт. Я говорю, я тебя простил, я могу сказать. На самом деле это работа.

0: Иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно, но, во всяком случае, слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться, если я эмоционально не способен простить.
1: Спасибо.

0: XVIII, скажем так, года. Католики убеждены, что протестанты их обидели, протестанты убеждены, что католики их обидели. И это отражение того, как оно бывает и в быту, когда человек убежден, что кого я должен прощать, это меня это у меня должны просить прощения, потому что меня все обидели. Милиционер на меня накричал, учительница поставила тройку несправедливо, на работе начальник обошел по службе, повысил какого-то козла, а не меня. Вот, меня обижают, что вы говорите о прощении, что я должен прощать. Как помогает христианство различить, кто перед кем больше виноват? Или просто все стираем с доски и считаем от нуля, говорит Михаил Шаршин.
1: Ну, конечно же, нельзя все стирать с доски. Почему? Потому что, естественно, существуют критерии, жизненные критерии, да, и у каждого есть свои, так скажем, ощущения внутренней святости, да, в человеке. И, естественно, если другой человек тебе делает больно, как можно к этому отнестись спокойно? Правильно? То есть, если человек мне делает больно, и, значит, он несправедлив по отношению ко мне, если я буду говорить так, что давайте простим, быстро простим, да, то есть вот мы должны сразу простить, я буду легковесен. Так получается, что получается так, то, что мое, то, что мне очень дорого, оно мне совсем недорого, значит, я лживый человек.
0: Говорил пастор Михаил Шаршин. И действительно, часто христиан обвиняют в лицемерии и ханжестве, что это все не по-настоящему. Как говорил покойный Смердяков-младший, что это все выдумки. В Евангелии про неправду написано. Вот говорите, что простили, а сами посмотрите. Длинный список, перечень, верните нам храмы, которые отобрали, компенсируйте гибель духовенства, конфискацию церковных земель. То есть, с одной стороны, прощаем, кому должен, всех прощаю. А с другой стороны, претензии, бесчисленное множество, и все больше и больше. По телевизору крутят нехорошие какие-то балеты и мультфильмы о папе и работнике в балде. Вот. То есть прощаю, но вы мне все компенсируете. Состояние обидчивости и непростительности. Как можно ли отличить, можно ли верой побудить человека действительно пересмотреть вот этот вот эгоизм? Или эгоизм и вера прекраснейшим образом сосуществуют? Говорит Михаил Залов.
2: Я думаю, они могут существовать только с помощью какого-то самообмана. В конце концов, мы каждый день, христиане, читают страшные слова про «остави нам долги наш, как и мы оставляем». Это же несовместимо, эгоизм и христианство.
0: Теоретически, как сказал один радиослушатель, а на практике-то выходит совместимо,
2: для если... Надо себя обманывать нарочно, что-то не замечать, что мы всегда и успешно делаем, конечно.
0: Тогда, если рассуждать как ученый, феноменолог, то есть не говорить о прощении по сути, что оно такое, а говорить о его внешних признаках. Вот как бы вы определили, можно отличить человека, который простил, который находится вот в этом блаженном состоянии? Говорит Елена Казенина.
3: Я вот о чем хотела сказать. Извините, я сначала, потому что я слушаю и все, хочу вклиниться. Дело в том, что иметь обиды, крутить ролики про всякие несчастья, которые валятся нам на голову, в частности, о папе и его работнике Балде, мультфильмы и так далее, все это очень выгодно бывает. И это известный факт. Нам приятно накопить побольше всяких обид, непрощений, с тем, чтобы потом шантажировать, спекулировать и так далее. В психологии есть такое понятие у Эрика Берна «коричневых купонах», которые мы складываем в коробочку и потом их обмениваем на очень полезные вещи, на понимание, на сочувствие, на внимание людей и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, то, что существует такой день, как прощённое воскресенье, это здорово, потому что мы можем в этот день усилием воли. Пусть этот процесс будет длиться не в одно прощённое воскресенье, пусть это много-много лет будет длиться. Тем не менее, усилием воли собрать себя в кулак и сказать, да, я вот не хочу в себе вот это все держать, потому что, в конце концов, вокруг меня может вакуум образоваться от того, что мое нежелание прощать и мое желание все вывернуть наизнанку, все самое лучшее, оно может погубить меня саму.
0: Спасибо, говорила Елена Казинина на звонок из Петербурга. Николай Александрович.
4: Добрый день.
0: Добрый день.
4: Когда говорят о какой-то градации, что можно, а что нельзя прощать, ну, это у меня, мягко говоря, вызывает недоумение. Так как Христос простил всем свое распятие, страшную, мучительную казнь, и заблуждения людям простил такие,

0: которые, ну, просто в нашем умении умещаются. И, в принципе, просто не может быть градации. Просто люди должны попробовать простить хоть раз. И вообще у нас мы должны по законам жить, по законам прощения. Кстати, в первом соборном святом послании святого апостола Иакова во второй главе говорится, что живите по законам и говорите и поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости, то есть тот, кто не окажет милости, именно сам может быть судим судом без милости.
1: Спасибо, Николай Александрович. Итак, свобода как освобождение, как жизнь по закону свободы. Но здесь, да, мы вспомнили наконец-то Христа и его прощение своих палачей на кресте. Но ведь опять что-то в нас спрашивает. Он простил, а мы можем ли простить тем, кто его распинали и продолжает распинать своими грехами? Но об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – прощение.
2: Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первый источник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки как простить технически? Вот человек удивляется. Он, может быть, и хочет, видимо, простить, а ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строят на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
3: Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому что не обозначает афесис – есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис, радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, каждый из нас должен понимать, что мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья, и не нам судить того человека, который нам делает зло.
1: С христианской точки зрения. Прощение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 марта 2005 года.

0: этой точки зрения, посвященной прощению, у нас в гостях православная Елена Казенина и православный же психолог Михаил Завалов, пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Шаршин. И прошу прощения, что заставил ждать Галину Алексеевну из Петербурга. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. Мне 70 лет. Я православная христианка. Вот мое отношение, ну, вы скажите свое мнение в отношении прощения и прощенного воскресенья. Если случилась беда, трагедия, у тебя на глазах обидели, ладно, бог с ним, если лично меня, но если изнасиловали на глазах твое дитя, убили твоего сына, внука, брата, о прощении, о прощенном воскресенье, даже если оно одно за другим следует десятками, говорить, я думаю, нельзя. Человек будет захлестнет, его захлестнут эмоциональные чувства, вот на глазах это событие. И только должен пойти какой-то определенный срок, когда чувства немножечко улягутся, когда в голове уже будет проанализировано вот это все. Для этого нужен год, может быть, два. Вот тогда можно говорить о прощении и о прощенном воскресении. Вот тогда, я думаю, что придет вот эта мысль простить человека, ну и отпустить его на суд Божий.
0: Спасибо, Галина Алексеевна. Слово Михаилу Завалову.
2: Я согласен, потому что важна установка, что я хочу простить. А психологически это получается, как получается. И вот, например, сам я на прощенное воскресенье, большой приход, подходит мне малознакомый ко мне человек, просит прощения. Я в ужасе, потому что я начинаю вспоминать, а что же он мне, собственно, сделал? Он так далеко от меня. Беда в том, что чтобы действительно простить насильника или что-то ужасное, надо снова пережить психологически всю ту боль, которую он тебе причинил. Простить — это не замятие, давай забудем об этом. Нет, наоборот, это больно. Поэтому действительно процесс долгий, мучительный.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
3: Здравствуйте. Я считаю, прощение все-таки не имеет смысла, потому что оно же духовного свойства. Вот возьмите общество, там же прощение какой только смысл имеет. Если ты перед законом провинился, тогда общество заступается за человека, а ты уже его можешь прощать. Но это в последующем идет, опять же, это духовно. А так, дух ведь он бесконечен, как мы можем прощать кого-то? Мы его должны принимать таким, какой он есть. И он перед нами никак ни в чем не провинился, что бы он ни сделал. Мы же в обществе живем, а не в каком-то в пустом пространстве.
0: Спасибо. Мы живем в обществе все, за исключением христиан, которые еще одновременно живут в Царстве Небесном. Двойное гражданство. Значит, прощать, не ожидая, что другой изменится. Говорит пастор Михаил Шаршин.
4: Вы знаете, ну, тогда рушится такой вот важный принцип, такой рушится. Вот если никто ни в чем не виноват, то есть, ну, как вот какие ни есть, такие ни есть, тогда вообще весь смысл креста. В чем он заключается? Для чего Иисус Христос был распят на кресте для нас? Смысл креста, ведь любовь Божия, она заключена в этом кресте. Тогда для кого это была жертва, да, если как бы все люди, они ни к чему тогда не нужно было приходить Богу, зачем он пришел к нам на землю, пострадал, стал слугой, уничижил себя до смерти крестной, говорит Библия. Зачем тогда все это нужно было делать Богу, если вокруг люди, которые как бы вот такие есть, какие они есть. Вот поэтому я думаю, что не было бы ценности жизни. Поэтому я не считаю, что человек, который мне делает зло, боль, он ни в чем не виноват. Я это не считаю.
0: Спасибо, говорил Михаил Шаршин. И все-таки, вот действительно, прощение – это эмоциональный какой-то рисунок, это какое-то движение и так далее. Но, извините, если вспомнить классику, человек внезапно смертен. Доживем ли мы до этого прощенного воскресения? Ведь можем тоже не дожить. Встретим ли мы во время чина прощания того, кто нас оскорбил? Будем ждать 2 года, а не получится ли так, что обида вместо того, чтобы умяться, она только закрепится? Когда прощать? Как можно скорее, как только мы поняли, что совершено что-то злое против нас? Или вот так вот психологическими приемчиками? В основном вызывает недоумение отношение тогда православного с церковным уставом, который не говорит «помолись, когда захочешь», а говорит «встав содра, прежде всякого дела», значит, и пошел. Боже милости, будем негрешному. Слово Елене Казениной.
5: На самом деле, наверное, существует 2 разных вида типа прощения. Это прощение тех людей, которые действительно совершили что-то совершенно ужасное, злодеяние.

0: Как, например, вот звонила наша слушательница, изнасиловали дочь на глазах, убили сына. Это один вид прощения. И другое — это какие-то мелкие бытовые неприятности, которые случаются с нами очень часто. Человек отреагировал не так, как мы ожидали, и так далее. Милостью Божией. Вот эта страшная часть меня не коснулась. На моих глазах не насиловали моих дочерей и не убивали моих сыновей, слава Богу. Я не могу даже представить, как я повела бы себя в этой ситуации. Но вот эта житейская, обычная такая часть, она всех нас касается. Однажды я... Сложно мне было справиться со своими эмоциями. Я задала этот вопрос священнику, как мне быть, потому что я говорю, я прощаю, а я чувствую, что в глубине, в сердце я не могу простить. Во мне все равно это где-то кипит. И он мне дал такой совет, который, мне кажется, он мне помогает, и мне кажется, что он поможет многим. Он сказал: ты веди себя так, как будто бы ты уже простил этого человека. Ты старайся делать ему добро. И ты увидишь, как это прощение... Чувство прощения в твое сердце придет. Это работает.
1: Спасибо, говорила Елена Казенина. У нас звонок из Петербурга. Игорь, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. Вы знаете, у меня большой вопрос к вам. Вот персонально к ведущему. Я помню, до этого вы приблизительно с такой же темой выступали. А как объяснить поступок Илии, который убил своих врагов, и за это был взят на небо?
1: Спасибо, Игорь. Отвечать, кто лучше знает Священное Писание Ветхого Завета? Пастор Михаил Шаршин. Пророк Илия, который избил жрецов Ваала, напомню, для нечитавших, но был ли он за это взят живым на небо?
3: Я думаю, что нельзя так ставить вопрос, за это был взят. Воля Бога была в том, чтобы он был взят на небо. То есть нельзя сказать, что он за это был взят. То есть здесь нельзя сказать, что если мы прощаем, то нам за это Бог что-то даст. То есть что-то он сделает хорошее нам.
1: Спасибо. И все-таки тогда мы возвращаемся к вопросу о цели прощения. Прощение как свобода. Свобода своя, свобода того человека, кому мы прощаем. Но свобода – это реальное какое-то состояние, не эмоциональное, это свобода действия. А сегодня мы все время вот балансируем. Свобода как чувство, как совокупность каких-то чувств, внутренний покой. Или прощение – это все-таки совершенно новая жизнь в отношениях с людьми. И все-таки, действительно, вот почему люди так возвращаются к этой теме? Вот изнасиловали ребенка. Могу ли я простить насильника, тем более, что он на прощение это не просит. Он убежал, и все. Итак, двустороннее и одностороннее прощение. Какое из них продуктивнее, чаще встречается? Говорит Михаил Завалов.
4: Мне кажется, еще важнейший аспект прощения, потому что мы все говорим абстрактно: простить Гитлера, простить насильника. Я сижу в студии, я воображаю себе какого-то насильника, я его прощаю запросто. Ничего не стоит. Гораздо труднее простить неприятного человека. И, в частности, освобождающая сторона прощения – это отношения. В жизни у меня есть, у каждого есть некакой список врагов, которые, может быть, никого не насиловали, а просто мне противны. Это раз. И в обычной жизни я просто с ними как можно меньше общаюсь, создаю дистанцию. Но есть места, где не убежишь от врагов. Это семья, это община, это приход. Поэтому это все-таки всегда процесс не абстрактный, а вот есть мои враги, с которыми я в одной связке. И там, хочешь не хочешь, и прощение действительно строит общину, строит воплощение Христа в межличностных отношениях, а не только в моей душе где-то там. Так бы я сказал.
1: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Ефим, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте, братья и сестры. О прощении вопрос чрезвычайно сложный, и каждый из выступающих говорит на разные темы. Почему-то вот Дмитрию, нашему слушателю дежурному, редко кто отвечает адекватно. Вот у меня такой вопрос. Я живу в самом молодом, красивейшем городе. И его уродуют. А культурная среда в лице безвкусных архитекторов, администрации, людям, которым недорог эта территория. В Приморском парке, возможно, захоронены мои

0: бабушка и дедушки во время блокады. А сейчас там коммерция строит, отправляет свои животные потребности. Как вот я их могу простить?
1: Все. Спасибо, Ефим. Итак, самая важная, собственно, часть передачи. Как конкретно, каким приемом простить то, что по-человечески простить нельзя, а по-евангельски надо? Потому что здесь рубеж действительно между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете, пожалуйста, избей жрецов и получишь награду. В Новом все прямо наоборот. Отдай себя жрецам на распятие. Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первоисточник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки как простить... Технически, вот человек удивляется, он, может быть, и хочет, видимо, простить, а, ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строит на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
2: Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому что не обозначает афесис – есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис – радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, каждый из нас должен понимать, что мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья. И не нам судить того человека, который нам делает зло. Задача-то в чем? Чтобы мы научились держать себя в руках, чтобы мы не вспыхивали сердцем своим и не сокрушались в виде этого человека, и не желали ему зла, не мстили ему. Поэтому, конечно, прощать и доверять – это немножко разные вещи. И прощать и брать на себя ответственность за то, что я прощаю этого человека – это тоже разные вещи, потому что Бог есть судья, и Он будет судить людей.
1: Спасибо, говорит Михаил Завалов.
3: Я бы добавил к этому вопросу. Мне кажется, это не вопрос прощения, когда какое-то зло делает корпорация, государство. Тут надо... Просто не вопрос прощения. Мы же не просим, не прощаем там рак или молния, которая ударила в дерево и сожгла дом. Это безличная сила. Она злая, с ней надо бороться или терпеть, но не тот вопрос.
1: Но клозет на кладбище ставят совершенно конкретные персоны, как и грехопадение совершает совершенно конкретные персоны. И вся человеческая цивилизация не есть ли один клозет, и даже не на кладбище, а прямо в райском саду. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную прощению. У нас в гостях Елена Казенина, пастор Михаил Шаршин, Михаил Завалов. И у нас есть звонок из Омска. Виктор, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день, здравствуйте. Ну, во-первых, отец Яков, вам огромное спасибо за то, что вы делаете подобные программы. Я-то думаю, что у нас так часто в государстве происходит революция. Оно, оказывается, убил, зарезал, иди в церковь, а потом вырастают детки этих и делают очередную революцию. Интересная философия.
1: Спасибо, Виктор. На самом деле, в 21-м столетии не произошло еще ни одной революции в России, поэтому говорить, что они совершаются часто, мне кажется, опрометчиво. Но ведь если мы вспомним историю русских революций, они начинаются с непрощения. Вот моего брата Александра Ильича повесили, не могу простить, мы пойдем другим путем и отомстим. И первая революция неудачная, вторая.

0: Вот люди вместо пути прощения выбирают путь озлобленности и мщения. Результат, смотрите, все тот же клозет на кладбище. И все-таки техника прощения, говорит Елена Казенина.
1: Я думаю, что для того, чтобы простить, мне лично, нужно помнить о том, что мы люди, все дети единого Бога. Даже те, которые не верят в Бога, все-таки они его, пусть не дети, но они его творение. Мы все единый организм. Поэтому, прощая других людей, согрешивших против нас, мы прощаем сами себя. Мы делаем добро, прежде всего, самим себе. И если мы хотим добра себе, мы подчинимся этим законам, которые не мы писали, и простим. Ну, а, соответственно, прощение органов, не побоюсь этого слова, которые ставят туалеты в неподходящих местах, это, конечно, действительно, я согласна с Михаилом, здесь нужно какими-то другими путями подходить к решению этой проблемы, потому что дело не в прощении. Существуют официальные совершенно способы решения подобных проблем.
0: Спасибо. Замечу, что Елена Казенина человек очень юный, очень молодой, и, видимо, вот эта вера в официальные органы как-то с этим связана. И все-таки, вы понимаете, вот насколько христианство говорит о самом грехопадении, явление, казалось бы, безличным, результат пронизывает все человечество, но мы говорим Адам, Ева, мы называем личности, которые это сделали. Органы клозет не ставит. Бумагу подписывает чиновник, доски кладет плотник, ну и, соответственно, вплоть до золотаря. Значит, есть кого прощать. Это не органы. Вот пришло сообщение на пейджер. Прощение можно давать людям или структуре, которые просят прощения, готовы к прощению. Окончание неожиданное. Церковные иерархи не попросили прощения за сотрудничество с большевиками в убиении царской семьи. Надо сказать, это новая информация. По-моему, все-таки церковные иерархи не участвовали в убиении царской семьи, хотя многие белогвардейцы в свое время и консервативные публицисты говорили, что церковь слишком легко приняла февральскую революцию, не заступилась за монархию и в этом смысле способствовала, конечно, эскалации революционного насилия. Итак, все-таки простить тех, кто тебя не просит прощения. Когда мы стоим перед государством, вот это ведь проблема. Оно не просит у нас прощения. Дай Бог, чтобы оно нас простило и дало жить, говорит Михаил Завалов.
2: Я все-таки не вижу смысла это слова Евангелия применять к государству или к безличным структурам, которые, может быть, неплохие люди выполняют зло, там строят туалет, рабочие, какие-нибудь лимитчики, какой-нибудь секретарь, который тоже такой же человек, как я, просто пошла туда работать. Так далее. Там не найдешь концов. Зло есть, человека нет. И не подходит это.
0: И что тогда делать с христианином? Вот чем обычный советский человек, который брюзжит, и вот он стал христианином. Что изменяется в его взгляде на внешний мир, который погружен во зло и тебя туда же?
2: Меньше удивляется тому, что зло есть, это раз. Второе, он как обычный человек, ему или сопротивляется, или говорит, что это выше моих сил, я стану аполитичным и буду, надену наушники, буду слушать музыку и не смотреть там в окно и так далее. Я не вижу этот вопрос.
0: Напоминаю только, что, конечно, надо слушать не музыку, а радио «Свобода». И все-таки тогда, пастор Михаил Шаршин, я вам переадресую этот же вопрос. Чем поведение верующего человека в России отличается от неверующего, когда он сталкивается с социальным злом, со злом, с безответственностью людей, которые вокруг него и так далее? Есть отличие или нет? Прощает он это зло или и как?
3: Я думаю, что он прощает это зло. И если человек становится верующим, то это дар Божий стать верующим. И само прощение, оно невозможно без молитвы, например. Почему? Потому что для того, чтобы человек мог простить, какая нужна сила? Без силы Божией мы не можем простить врагов своих. Но Иисус Христос говорит: прощайте врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Поэтому прощение, оно прежде всего связано с таким внутренним перерождением духовным. И поэтому прежде всего нам нужно самим открыть свое сердце Богу и понять это всем сердцем своим, всей душой своей.
0: То есть прощение – это не путь к свободе, а прощение как результат свободы, приходящей в обращение. У нас есть звонок из Петербурга. Галина Мефодиевна, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день. Я вообще христианка. И вы знаете, я хочу сказать, что вообще в жизни...

0: жизни многое нужно принимать как факт. И не нужно даже обсуждать. Вот человек говорит, я выхожу на улицу, там враги, там вокруг меня враги, дома враги. Извините меня, может быть, он тоже для кого-то враг. Понимаете, ну, просто на это, наверное, нужно поменьше внимания обращать. А вообще христианство, фундамент христианства – это прощение. Поэтому, наверное, лучше всего прощать. Но прощение причем не подразумевает ни в коем случае общения. Вы можете простить кого-то, но не обязательно с этим человеком или с этой группой людей общаться. Но прощать нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы сохранить свое здоровье, чтобы и любить себя. Понимаете? Иначе невозможно жить. Хотя Библия говорит, что любите врагов наших. Я понимаю, что это очень непросто любить врагов наших, но простить их надо, хотя бы для того, чтобы любить самого себя и быть здоровым.
1: Спасибо, спасибо, Галина Мефодиевна. Настораживает, однако, одно в наших сегодняшних разговорах, потому что очень часто как будто бы говорят стоики античные или киники, то есть Христос где-то там, а вот, ну вот потерпеть, ну вот простить, но не общаться. Это нормальный ответ стоика. То есть, но церковь – это собрание. Если прощенное воскресенье, то не для того, чтобы разбежаться и не общаться, а чтобы на Пасху сойтись вместе. Цель прощения – это именно общение. Это именно восстановление того, что утрачено в грехе и злобе. Тогда какой должна быть молитва? О чем мы молимся? И, кстати, человек должен прощать врагов, а они все время появляются. Не означает ли это, что человек продуцирует врагов, а не то, что враги откуда-то выползают с зубами, с кинжалом в зубах? А может быть, просто действительно, как сказала наша слушательница, мы так живем, что вокруг появляются враги, потому что мы отдавливаем люди ноги, ну, человек становится нам враждебен. Кто кого должен прощать, извините, говорит Елена Казенина.
2: На самом деле это известный факт, что у некоторых людей есть враги, а у некоторых людей врагов вообще нет. И почему у одних людей, живущих в том же городе, в том же доме, врагов очень много, и куда бы он ни вышел, все хотят ему сделать зло, а у другого человека как-то вот все вокруг замечательные люди, и все желают ему добра. Это на самом деле вопрос к каждому из нас. И у меня на этот вопрос, на самом деле, прямого ответа и нет.
1: А косвенный?
2: Косвенный вопрос. Надо, на самом деле, молиться и искать проблему в себе, конечно. И если я не могу простить, то, как говорится в Писании, что невозможно человеку, возможно Богу.
1: Спасибо, говорила Елена Казенина, и я напомню, что в Писании Господь эти слова сказал, когда речь шла о том, что человек не должен изменять, мужчина не должен изменять жене, это невозможно. Значит, оказывается, прощение – это все равно, что верность, только верность не отдельно взятой жене, а всему человечеству, и, главное, верность своему Богу. У нас есть звонок из Петербурга, Юрий, добрый день, прошу вас.
3: Здравствуйте. Прощать тех, кто стал жертвой коммунистического и фашистского режима, мы не имеем права. Это право тех, кто пострадал. Спасибо.
1: Спасибо, Юрий. Очевидно, что это оговорка. Мы не имеем права прощать палачей, хотел сказать наш слушатель. И действительно, Господь Иисус простил своих палачей, но Он простил. А мы имеем ли право прощать своих и, главное, Его палачей, тех, кто, по нашему мнению, причиняет Ему, Господу, зло своими грехами? Имеем ли мы право их прощать, говорит Михаил Завалов.
4: Ну, есть заповедь. Может быть, сами бы мы не посмели бы так думать или даже ставить этот вопрос, но нам это заповедано. И хочу добавить, что прощение – это не какой-то стоицизм, благодушие, христианский пофигизм, а очень активная позиция, хотя она тихая, но ну, как не насилие, когда гонка вооружений, одна сторона, односторонняя открытость, когда к тебе нет открытости. Очень активно, я верю, что она меняет нас и меняет жизнь к лучшему.
1: Спасибо. И в заключение тот же вопрос, кратко, Михаилу Шаршину. Можно ли прощать врагов Христа и, опять же таки, как?
5: Мы должны прощать, дорогие радиослушатели, должны, потому что мы живем с вами в мире, и важное условие, чтобы мир был сохранен, Боже, мы должны научиться прощать, ибо это Божья воля, а мы его дети. Аминь.
1: Спасибо, говорил Михаил Шаршин. В русском языке слово «мир» означает и творение, и отсутствие войны. Благодать. Надо соединить, видимо, эти два значения. В этом и суть христианства.

0: Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовали Елена Казинина, пастор Михаил Шаршин, психолог Михаил Завалов, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
1: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого».

0: то заходите почитать и послушать.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Гражданской авиации среди дронов не место.
9: Зеленский запретил летать над Россией, а Путин отказался от переговоров, но сказал, что ему еще нужны переговорщики в Украине.
10: Какие-то там нам переговорщики нужны.
9: У руководства Украины иммунитет, отвечает Путин на критику провоенного сообщества. Зачем тогда гибнут российские солдаты? Спрашивают Z-блогеры.
11: Сможет ли Украина закрыть небо над Россией? Украинский министр иностранных дел уведомил Международную организацию гражданской авиации об угрозах таких полетов. Российский же Минтранс уверяет, что значимых неудобств не будет. Сотрудники государственных РИА новостей ловят министра в кулуарах Восточного форума, и Никитин им говорит. Ограничения могут вводиться, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Об ограничениях на годы вперед сегодня и говорим. Здравствуйте, это «Лицом к событию» и первым делом самолеты Артема Филатова.
12: Турецкая авиакомпания Pegasus развернула в небе самолеты, летевшие в Москву из Турции в ночь на 2 сентября, и отменила часть рейсов. Еще несколько полетов отменили Turkish Airlines, а в Москве отменили или задержали около 77 рейсов, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Это произошло вскоре после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным.
13: Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
12: Зеленский уточнил, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но, цитата, «российское небо де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
14: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
12: Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. По словам чиновника, Росавиация работает в оперативном режиме со спецслужбами и Минобороны, а Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности аэропортов и полетов. Между тем, военный эксперт Юрий Федоров считает предупреждение со стороны Зеленского серьезным вызовом.
15: Для того, чтобы, не то чтобы полностью заблокировать, но, скажем, существенно осложнить и сократить авиасообщение в России, достаточно, на мой взгляд, более или менее регулярно, не то чтобы выводить из строя физически, а блокировать работу московского авиаузла. Санкт-Петербург тоже. Для этого, ну, наверное, не так много нужно беспилотников.
12: Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указал,